0: во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум, и как, я уверена, отлично и по-деловому пройдет второй, мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравятся? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке? Был. Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим.
1: Вы как-то слабо выходите. Выходим? Вот, теперь вот выходим. Так.
0: Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав и интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, волонтерское движение. Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи, такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения «Белтис» только будет помощь и поддержка в решении всей и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии «О Белтис» в виде нас 24 года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте. Мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, в трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну, такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду. Кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и в нас, в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. Но еще у вас все впереди. А мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы наше будущее. Будущее «Белтис».
1: Ирина Леонидовна, а вот если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
0: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30 году будет, вот скажу молодежи спасибо.
1: А молодежь слышала?
0: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно, самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
1: Услышали, молодые люди? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
2: Чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует. Очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально. Да? Какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи, мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
1: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
2: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж для незрячих, колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
1: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ириновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Пожалуйста.
3: Навіть пропанова. На мой погляд, треба, ну ось, чоловік, до прикладу, отримлює вищу едукацію. Скажімо, історичну едукацію. І по усіх медицинських показниках він може працювати з тим же наставником історії і так далі, тому в архіві, у музеї. Але коли ми сутикаємося з гетим на практиці, наймальник боїться брати чоловіка з інвалідністю по зроку за відказності. На мій погляд, треба вести такі розмови більш з наймальниками потенційними, тими, хто хотів би не як так, тими, до кого пойде чоловік з інвалідністю по зроку, тому що люди частіше за все поступають, отримують вищу едукацію, а потім у їх частіше за все одна дорога у Гродненський коледж масажистом. Ну, я не шкодую, що отримав цю спеціальність, але все ж таки така пропонова узникла, що більш треба вести розмови з наймальниками.
2: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Хорошо, все, я выучила белорусский.
1: Отлично.
2: Смотрите, у нас точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. У нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем, может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности. У нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
1: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста. С вопросами, да? Ага, пожалуйста.
3: Знову же, пропановані.

0: там месяц-два поглядеть, на что он здольный и гэтак далей.
1: Спасибо. Сейчас еще один вопросик есть.
2: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
1: Вот такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она как раз такую специальность выбрала, да? Не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается идти туда, не зная куда, да? Если говорить простым языком. Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
3: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей, Татьяну и Федора. Вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся, для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью. Это нужно и работать с фотографией к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией. Просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу. Навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов, потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают, просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончила, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации? Ну, я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов. Я не вижу самолетов. Ну, поверьте, когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор. И люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить. И не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
1: Угу. Спасибо, Татьяна. Так, сейчас, минуточку, я подойду. Ребята, подойду. Так, молодой человек, пожалуйста.
4: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Но вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим и кафедрой, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок. У нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить к начальникам. Знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну, я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что, в принципе, с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться в магистратуру и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, он лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да, у вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть? Есть. Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Не первый? Это я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Но это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе.

0: есть ориентир именно местный.
1: Слушайте, ребята, вы такие крутые. Ирина Леонидовна, вы такая крутизна, я вообще не знаю.
2: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся за то, справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий. Это понятно. А наниматель – здоровый человек, который… Поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками. Вы педагог, вы можете интересно сам знаете, ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь. И рассказать детям, где ты интересно умеешь. Соглашусь полностью. Но есть еще одна проблематика – оформление соответствующей документации. Любая работа, ну, к сожалению, пока устроен так наш мир. Очень много делается на бумажном носителе. Да и в электронном виде надо работать с документами. Надо уметь писать планы, составлять отчеты. И самое главное – делать это своевременно. Временно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
3: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word'ом, Excel'ом. Но когда началась сдача практически работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
1: Вы знаете, у меня такой возник вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основы работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
4: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко туда от темы. Хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
5: Давайте скажем так. Во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет. Вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила. Но потом немножко выпало в связи с рождением детей. Да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых. Занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно. Перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word, и Excel, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОЗ.
1: Спасибо. Еще один вопрос есть.
6: Добрый день всем участникам форума. Я представитель Брестской организации «Белутис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать? Спасибо огромное.
1: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио,
5: давайте
1: телевидении?
5: Давайте я расскажу про опыт России. Да,
1: да, пожалуйста.
5: У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОЗ, и там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому такие примеры есть.
1: В радио «Белтис» да, у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих. Это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры?
3: 2 года назад я хотела пройти курсы в Белтелерадиокомпании, телерадиоведущие. Я созвонилась, соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Стал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайль, честно, признаюсь в этом, но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо, и будем опросы диктовать. Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. И просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
7: Так, отлично. Еще вопрос. Продолжение этой темы, Ирина Новикова, Гродно, по поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз возник такой момент. Девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно. Наш Белтелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях. Я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, БелТИС, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться, с высшим образованием. Ну, у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос, на все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще, кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу. Идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок. Как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях. Потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
2: Хочу добавить еще в поддержку выступления Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же я тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь, ваши областные организации. Руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы. Серьезной работы в различных сферах деятельности. И особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
7: Так, Федор, вопрос.
8: На вот не питание, не пропанова, а история. Тут, коли была у нас справа, мы тут размовляли про телевизию, про радио, я вам расповеду невеличку историю. У 2022 годе я проходил кастинг на радиоведоцу на телерадиокомпании «Брест». Есть такая. Там у чем был сенс? Треба было дослать свое аудиоповідомлення на электронную почту, там, как вы там нечто говорите, ну, как яны послухали голос. Прилетело 20 тысяч листов на электронную почту, и мне у складе 20 удельников запросили у студию, але, на жаль, высветлилось, что у меня есть проблемы со зроком, ну и сказали, что голос у вас шиковный, все добро, дикция поставлена, але, сами разумеете, нам треба альбо вітально-віншавальные программы читать, там вітання і віншавання, альбо новини, тому вы нам не подходите, але сказали, что голос у вас шиковный. Ось такая невеличкая история.
7: Типа так, и еще один вопрос.
3: Ну, опять-таки, здесь нужно предлагать сразу, как можно решить этот вопрос. Не просто отказали все, ведь можно объяснить, что я могу выучить, я могу по Брайлю читать, можно там наушник в ухо. И, ну, мы сами должны, нам никто не будет предлагать решение наших проблем. Мы сами должны их искать и показывать, что мы можем, мы готовы.
7: Борис, пожалуйста, вам микрофон.
9: Борис Подера, «Квартал». Слушайте, у меня вопрос к председателю ВОЗ. Ну, а к этой теме сказать, которую мы сейчас обсуждаем, все и вся всегда зависит только от желания человека и точка. Вот, да, председателю ВОЗ. Смотрите, я был на Украине, и вот там слепые обижаются на то, что у них именно ВОЗ называется. То есть, ну, все украинская организация слепых. Они говорят, вот у вас белтиз, у вас слепыми не называют. Я говорю, так пускай называют. Я говорю, что? Вот они обижаются. У вас обижаются? Они говорят, я не слепой, я не зрячий. Я этого не понимаю, правда? Спасибо.
5: Ну, а мы не обижаемся. Нет? Нет, мы не обижаемся, но это констатация факта, понимаете? Ну, сами слепые не обижаются. Смотря в каком контексте вы это употребляете. Если вы скажете, ты что, слепой? Вот в том-то и дело, что это все в наших головах. Смотря как это сказать и кто это скажет, правильно? Но мы слепые, да, это факт. Слепые и незрячие — это одно и то же. Так, поэтому мы не обижаемся.
1: Вопрос. Так, пожалуйста, Дмитрий.
10: Приветствую всех участников. Я Дмитрий, тоже гитарист кавер-бенда «Квартал». Всем землякам из Брестской области привет. Значит, возвращаясь к теме отказов или, ну, вот о чем мы сейчас говорим, отказывают людям, понятно. По поводу «прорубайте себе дорогу», то есть вот именно альтернатива той или иной проблемы. К примеру, что вам говорят, вы не сможете там увидеть, прочесть. То есть вам нужно самим именно предложить альтернативу, что мы нужны, нам нужно поступить таким или таким образом, и тогда проблема будет решена. Я как музыкант расскажу просто маленькую историю. Человеку, барабанщику в ДТП, он потерял руку. Но человек не сдался. То есть и когда он сам просто обратился к своим товарищам из компании Siemens, которые сделали для него барабанную установку, где он перенес функции левой руки на левую ногу. Ему сделали специальную установку, и там педаль была, которая выполняла функции малого барабана. То есть это была его конкретная инициатива, и она была осуществлена. Так что, товарищи, помните, большую часть ограничений, она попросту вот у нас в голове. Нам сказали, что это невозможно, мы поверили, опустили руки. Старый фермер, почему финишировал, я, к сожалению, не помню конкретно дату этого марафона, он финишировал первее, чем любой олимпийский спортсмен, хотя с него многие смеялись. Почему он всех обогнал? Потому что он попросту не знал, что это невозможно.
1: Дмитрий, мне очень близка ваша позиция. У нас жесткий тайминг, дорогие друзья. И у меня последний заключительный вопрос к нашим дорогим спикерам. Если бы у вас была волшебная палочка, и вы бы могли изменить одну вещь в трудоустройстве и образовании для людей с инвалидностью по зрению, что бы вы изменили? Ирина Леонидовна.
2: Конечно, хотелось бы, чтобы сразу наших всех, без всяких вопросов, брали на работу. Вот махнуло и все, чтобы нас считали равноценными, полноценными, такими, как все, и всех принимали на работу.
1: Отлично.
5: Я тоже соглашусь с Ириной Леонидовной. Это было бы здорово. Но хотя бы на испытательный срок, чтобы мы могли впечатлить работодателя так, что ему не хотелось бы уже с нами расставаться.
1: Так, Татьяна.
11: Я поддерживаю предыдущих спикеров, но дополню, знаете как, я учусь, опять-таки, про студенческую мою теперешнюю жизнь, без нее никуда, в Москве. Знаете, как я туда поступила? На общих обоснованиях. И на сегодняшний день никто не знает, что у меня есть группа инвалидности по зрению. Поэтому мне хотелось бы что исправить? Чтобы были какие-то тесты, по которых нас оценивали, нашу работоспособность и наши возможности, если наше зрение является каким-то, к сожалению,
1: препятствием. Нет, я думаю, что препятствий нет, глядя на этот зал, я в этом просто уверена. Поаплодируйте
11: вместе
1: себе,
11: вы
1: крутые. Молодцы. Ребята, на самом деле вы крутые. И рассказывайте крутые истории. Ну что же, спасибо всем нашим спикерам, спасибо залу за живое участие. Федор, вам отдельное спасибо за 4 вопроса. Пленарное заседание завершено, далее тематические секции, где будет еще больше живых разговоров.
12: Продолжение нашего большого репортажа со второго молодежного форума «Белтиз» слушайте в следующем номере журнала «Товарищ».
13: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
14: «Радио ВОС». Музыка.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Вытяните руки, как будто хотите достать до стены. Как я, видите, к стене. Ну-ка, но не касаться. Вот так. Да, хорошо. Да, только не опускайте. Да. Смотрите на стену. Вот так. Закройте глаза. Мы тянемся к цели вместе. Как один. Мы семья. Больше нет Джеки, Тито, Джермейна, Марлона и Майкла. Отныне есть только Джексон 5.

0: Всем добрый день, в эфире «Говорящее кино», Ольга Хасид, Василий Дрожин, всем привет.
1: Привет.
0: Ну что, сегодня мы обсуждаем фильм, который Оля выбрала, он называется «Майкл», самый свежий, 2026 года, буквально в апреле состоялась премьера в США, и у нас он идет в кинотеатрах, я думаю, что многие про него слышали, наверное, многие на него уже сходили, посмотрели, ознакомились с этим материалом, и сегодня мы решили пообсуждать эту картину, которая является где-то, наверное, биографичной, где-то, может быть, немножко с художественным вымыслом, не без этого. Ну и, конечно, поговорим, что удалось создателям, что, может быть, не до конца в образе, ну, наверное, одного из самых знаменитых, если не самого знаменитого поп-исполнителя, в принципе, во все времена. Оль, ну, я думаю, что в этот раз можем, наверное, не отвечать на вопрос, почему ты этот фильм выбрал? Давай, наверное, просто твои впечатления. Смотрела ты его там дома, в кинотеатре? Какие вообще эмоции у тебя были после этого просмотра?
1: Когда я увидела афишу на кинотеатре, который я прохожу каждый день по пути на работу, я сразу поняла, что мне нужно туда идти срочно, когда он выйдет на премьеру или нет, неважно. И я пошла. Мне было интересно посмотреть, насколько качественный это байопик, потому что со времен «Богемской рапсодии» я, к сожалению, ничего интересного не видела, и мне очень хотелось вот ощутить чего-то такого, что я ощущала вот при просмотре «Богемской рапсодии», при том, что продюсер картины Майкл, он тоже являлся продюсером «Богемской рапсодии», и вообще, в принципе, сценарист, режиссер, они все довольно-таки преуспели на голливудском поприще. Вот. И мне было очень интересно. И я пошла в кино. И когда я сидела, смотрела в кинотеатре, то есть это сразу вот погрузилось в детство, я не очень хорошо была знакома с биографией Майкла Джексона именно вот в детской части. Но этот заход меня прям вот поразил, потому что я не думала, что там у них настолько все плохо было. Сюжет начинается с того, что мы видим семью, в которой много детей, мальчики, Jackson 5, они организовали группу. Их отец был как бы их продюсером, можно сказать, который всему их учил, показывал, как правильно, не всегда очень гуманными методами. И в фильме тоже это показано.
2: Давайте сначала. Сделайте как надо.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Стоп! Дышите вместе. Чувствуйте. Ясно? Ну-ка сначала.
3: Раз, два, три, четыре.
2: Майкл, на меня смотри. Глаза сюда.

0: И, наверное, благодаря вот такой жесткой дисциплине с спартанским условиям, группа Jackson 5, в которой солировал таким Майкл Джексон, самый младший из ребят, она достигла огромного успеха, несмотря на то, что они все были чернокожими. И это тоже такой момент в фильме, то, что мы все знаем, что Майкл Джексон — чернокожий певец, который потом ни с того ни с сего превратился в белокожего. Вот это для меня все мое детство был такой вот какой-то непонятный секрет, как это вообще произошло. Мне очень хотелось увидеть, как это в фильме обыграли. Но об этом попозже. А потом, спустя некоторое время, я потащила в кинотеатр моего папу, который тоже является поклонником Майкла Джексона. И, ну, второй раз я тоже с восторгом вышла из кинотеатра. В общем-то, всем понравилось. И я в восторге. Фильм получился, как по моему мнению. Вася, ты смотрел, наверное, недавно этот фильм. Как ты его изыскал таки в интернете, расскажи. И насколько это было удобоваримо на слух?
1: Ну, в наше время можно найти при желании все, что угодно. Я посмотрел его сегодня. Впечатления в целом у меня хорошие. По поводу восприятия сразу скажу, что фильм музыкальный, тут очень много музыки, очень много действий происходит на фоне каких-то музыкальных выступлений, концертов, репетиций, записей в студиях и так далее и тому подобное. И, в общем, в принципе, в сюжете здесь вы не запутаетесь, и в этом смысле хоть тифлокомментария пока, наверное, на русском языке вы не найдете, но все достаточно понятно, очевидно и просто, особенно если вы хотя бы немного знакомы, ну, вообще с Майклом Джексоном, с его историей. Если нет, то тоже абсолютно не страшно, потому что, ну, во-первых, это, кстати, может быть хорошим поводом ее немножко изучить, потому что, ну, вот Майкл Джексон — это все-таки мое детство, хоть я и родился тогда, когда он уже стал популярным, но все равно я застал еще эпоху, когда про Майкла Джексона очень много говорили, очень много писали, очень много его показывали по телевизору, видению. И в целом, ну, как будто бы действительно, когда ты говоришь Майкл Джексон, ты говоришь про какого-то очень популярного исполнителя, и он, ну, стал, наверное, знаковой фигурой, он ввел многие вещи, которые сейчас стали какими-то естественными, и не все даже понимают, что это благодаря именно Майклу это появилось, да. Что касается самого фильма, ну, здесь у меня на самом деле есть какие-то моменты, связанные с, ну, может быть, с сюжетностью, потому что фильм хоть и идет более 2 часов, но мы понимаем, что история как будто бы рассказана не полностью, да, здесь охвачен не весь период жизни, творчества, известности Джексона, то есть история обрывается в конце 80-х, когда, собственно, он, да, находится на пике популярности, но еще многие и альбомы будут выпущены, и, что, наверное, более важно, будут и другие стороны его личности рассмотрены, наверное, не совсем светлые и не совсем приятные для поклонников его творчества. И, наверное, в этом смысле фильм получился не до конца объемным, потому что вынуждены были создатели подстроиться под требования законодательства в силу тех причин, что, ну, в общем-то, те люди, кто судился с Джексоном, их имена нельзя было разглашать. Ну и, собственно, в фильме они тоже не могли фигурировать. Поэтому уже отснятый материал около 4 часов был нещадно отредактирован. Много было до съема, были изменены сюжетные линии, концовка. То есть изначально вариант как раз включал в том числе этап, когда Майклу Джексону были предъявлены обвинения. И, собственно, вот этот период тоже фигурировал. И, наверное, мне кажется, что тогда фильм бы получился гораздо более цельным и, ну, более ярким, потому что здесь мы видим как будто только часть этого пути, хотя, ну, все, наверное, Джексона помнят с разных сторон, и это тоже, к сожалению, стало, ну, неотъемлемой частью, которая с ним ассоциируется. Вот. А с другой стороны, может быть, для тех, кто Джексон не застал, потому что он ушел из жизни 17 лет назад, да, и уже выросло целое поколение, ну, наверное, то, что мы увидели в этом фильме, как раз очень много классной музыки, очень много ярких выступлений и достаточно, насколько я понимаю, красиво и реалистично воссоздано, в том числе благодаря игре его племянника Джафара Джексона, который, ну, опять же, да, насколько я читал, но не могу утверждать, похож на своего дядю, и во многом старался копировать и движение, и манеру, и, ну, те вещи, которые отличали и характеризовали Майкла Джексона. Ну и кроме того, он сам является вокалистом и какие-то партии исполнял без использования там оригинальных фонограмм.

0: Слушай, CBS хочет, чтобы ты назвал альбом Майкл Джексон.
1: Слишком эгоцентрично.
2: Громче!
0: Максимально даешь фанк и держишь его до конца припева. Понял?
2: Ладно, попытаюсь.
0: Черт, ты на обложке альбома. Исполняешь все песни.
2: Еще громче!
0: Кого ты хочешь обмануть?
3: Поэтому у меня немножко смешанное ощущение. Как концепт, это очень сильная действительно история, потому что выходило много документальных работ про Джексона, но здесь все-таки это, наверное, наиболее масштабное. Было затрачено 200 миллионов, почти миллиард уже фильм собрал на текущий момент в прокате, и, наверное, это еще не финал. Ну, давай, наверное, поговорим как раз вот про ощущения, которые остаются после просмотра, потому что сама по себе действительно история знаковая.

0: все. И да, действительно, вот тот период, который будет во втором фильме, он как раз-таки, да, затронет те сложные жизненные моменты, которые вот Майклу Джексону пришлось пережить. Эта часть, она такая, как говорят, более сладкая, более припудренная такая. То есть Майкл Джексон показан там светлым ангелом и все такое, безумно положительным персонажем. А что касается актера самого, да, действительно, вот это первая его роль буквально. И я бы не сказала, что он прям похож на Майкла Джексона, но сейчас у нас и нейросети, и компьютерная графика, и худой конец мейкап творит чудеса, поэтому, да, действительно, из него создали практически точную копию Майкла Джексона, но вот эти движения, вот эти танцы, это очень-очень-очень большая работа, это огромный труд. Я читала, что он буквально там, я не знаю, за 2 года, наверное, готовился к этому, оттачивал эти движения, чтобы было прям похоже, как это все Майкл делал. И это действительно получилось. Это 100% получилось. Я потом уже после просмотра фильма смотрела рилсы в некой
1: социальной сети.
0: Соцсети. Да-да-да, вот в ней. И народ просто вскакивал с мест и танцевал, и все в таком диком восторге были. Ну, действительно, это дорогого стоит. Мне кажется, что действительно все получили удовольствие, даже те, кто не был фанатом Джексона. И поэтому, если бы мне представился шанс, там, не знаю, еще сходить, я бы, наверное, бы сходила, и я буду этот фильм пересматривать 100%, и я жду вторую часть 100%. Вот. А что касается второстепенных персонажей, да, вот их тоже мы немножко затронем. Тут, конечно, главный антагонист — это его папа Джо Джексон, который заставлял их работать, заставлял их тоже выступать просто до чуть ли не потери сознания, репетировать. Вот. И тоже и Майкл Джексон говорил, что это очень ему помогло лично и группе раскрутиться. Вот. Но там он показан просто как тиранище такое, просто его люто ненавидишь весь фильм, потому что он как будто бы мешает постоянно вот продвижению Джексона. Также продюсер, да, тоже.
1: Да.
0: Известный актер.
1: Майлз Теллер его зовут.
0: Вот-вот, да. Но у меня плохая память на имена, это 100%, особенно на американские.
2: Мы довольны цифрами, но в плане раскрутки есть куда еще двигаться.
3: Угу.
2: Клипы должны крутить по MTV.
3: MTV? Ай-яй-яй, не получится.
2: Его клипы — это шедевры. Ты еще не видел триллер, это просто взрыв мозга. Лучшего продвижения для альбома не придумать. Если мы добьемся ротации на MTV, нас не сдержать. Сам знаешь.
3: MTV избегает черных артистов. Не знаю почему. Может, не хотят отпугнуть белых детишек в пригородах?
4: Уолтер, я записал эти песни для всех. Белых, черных.
2: Творчество Майкла этого достойно.
3: Майкл, дай я кое-что объясню.
4: Я горжусь своим творчеством, Уолтер. Я не позволю затолкать себя на задворки ни MTV, ни кому-либо еще.
0: В «Дивергенте», по-моему, он играл. Он всегда злодеев играет. Ну, а вот тут положительная такая роль. И он очень хорошо в нее вжился. И кто еще? А, его охранник. Ой, ну, охранник тоже очень колоритный. И я смотрела реальные фотки. Вот когда Майкл Джексон с этим охранником со своим ходил. Реально очень похож. То есть вот они даже вот такие детали воссоздали в этом фильме. Ну, в общем, что тут говорить? Я в восторге, и в восторге от музыкальной составляющей, от того, как они все просто вот даже триллер, вот этот клип, где они такие как зомби пляшут, значит. Даже это, они приехали на ту же улицу, где это все снимается.

0: Снималось, все сняли точно так же. Какие молодцы, боже мой. Просто вот снимаю шляпу, как говорится.
1: Ну, здесь, на самом деле, у фильма очень много и критических отзывов, да, если посмотреть особенно на то, как его восприняли там, где он вышел, в США, там, ну, очень хорошо по нему прошлись, и как раз вот, наверное, это во многом связано с тем, что был подан фильм не как какая-то биографическая история, а как, скорее, такая сказка, да. И здесь, ну, сложно как-то давать этому оценку. С одной стороны, мы понимаем, что поскольку фильм создавался при участии непосредственно наследников, родственников Джексона, да, здесь... Ну, была очень высокая доля достоверности. С другой стороны, безусловно, ну, это не могло не повлиять на то, под каким углом этот взгляд будет на данную личность. И, естественно, он не был беспристрастным, и какие-то вещи наверняка, ну, предпочли как-то сгладить и не показывать, и это тоже понятно. Вот. Но мне кажется, это очень классная штука с точки зрения популяризации фигуры Майкла Джексона, потому что, повторюсь, да, вот те, кто помнит эти хиты, кто под них танцевал, у кого с ними связаны какие-то важные моменты в жизни, ну, безусловно, немного ловят эту ностальгию, но те, кто эту музыку, может быть, даже никогда не слышал, это очень крутой повод познакомиться с творчеством, окунуться в атмосферу 80-х и 90-х. И да, фильм, с одной стороны, подан как, ну, такая легенда, история, и здесь, наверное, что-то, может быть, где-то приукрашено, но, тем не менее, мы видим достаточно такие важные, ну и серьезные вещи, которые рассказывают про сложное детство, про воспитание через страх, который здесь присутствует. Мы видим, какую цену платит человек за свой успех. Да, это и давление индустрии, общественное мнение, отсутствие детства и одиночества. И мы видим, какой Джексон был, вот он фактически не вырос, да, он и был этим ребенком, он искал, ну, любовь, искал чье-то одобрение, даже когда уже ушел вот в это самостоятельное плавание.
2: Представляешь, у лам целых 3 желудка, потому что они едят только овощи. А еще они очень-очень умные животные. А главное, вообще не кусаются.
3: Ты тоже и про крыс говорил.
2: Нет, правда. Ламы не кусаются, только плюются, когда напуганы.
3: Значит, ты хочешь, чтобы я привела в свой дом плюющуюся трусишку?
2: Ламы живут на улице, ну, пожалуйста, я сам буду за ней ухаживать.
3: Нет, и не упрашивай, Майкл. У твоей мамы и так забот полно, а у тебя и без ламы питомцев хватает.
2: Они не питомцы, они мои друзья.
3: Ладно. Это я могу понять. Но как насчет настоящих друзей, Майкл? Детей, как и ты. Ты не хотел бы таких друзей?
2: Хотел бы, только я не такой, как другие дети. Для них я не живой человек. Они только пялятся на меня и фотографируют.
1: И, наверное, не зря тут достаточно большая часть фильма посвящена именно детству Джексона. Мы видим, какие у них были взаимоотношения и в семье, и с братьями, и как проходило его детство. Это такой важный момент. Наверное, действительно здесь во многом находятся ключи к тем событиям, которые происходили в жизни Майкла Джексона потом. Вот. Ну и про музыкальную составляющую я хочу отдельно сказать, потому что действительно здесь во многом использовались, ну, оригинальные записи, да, какие-то записи были отретушированы, да, создавались на студии, костюмы воссоздавались с высокой долей достоверности, используя архивные записи, команда работала, ну и, безусловно, консультанты, которые непосредственно работали с Джексоном, сделали это все, наверное, очень классно с точки зрения визуала, я думаю, Оль, ты с этим согласишься. Вот. Ну, а получилось ли показать человека за вот этим мифом, да, за этой легендой, ну, тут уже, наверное, можно судить, только посмотрев этот фильм, потому что действительно здесь, ну, много вопросов поднимается, в том числе даже тема расовой сегрегации, хотя в 80-е годы этот вопрос уже стоял не так остро, и мы обсуждали другие фильмы, где эта тема поднималась. Но даже здесь сложность попасть в ротацию на MTV, главный музыкальный канал, да, потому что ты темнокожий. Ну, это, кстати, история, почему Джексон бледнел, да, если можно так сказать, почему цвет кожи его становился все светлее и светлее, да, и здесь история-то в целом лежит не в том, что он хотел это, да, у него достаточно сложное заболевание было, да, это история, когда у темнокожих людей фрагменты кожи начинают светлеть, да, и вот тут вопрос был даже, что было проще, ну, искусственно осветлять те участки, которые выглядели темнее, чем делать наоборот. Поэтому вот, собственно, в этом причина, а не в том, что здесь Джексон хотел выразить какой-то протест или быть не таким, как все, или еще что-то доказать. Потому что на самом деле он как раз не стеснялся ни цвета кожи, ни пытался как-то отделиться от, там, не знаю, расы и так далее и тому подобное. Вот. Ну, в целом, я считаю, что фильм получился достойный, как минимум достойный внимания аудитории. Действительно, его можно рассматривать с разных точек зрения, но как классная музыкальная история, музыкальная драма, я думаю, что его обязательно стоит посмотреть в кинотеатре, дома, если дома, то с хорошим звуком, и получайте удовольствие от этих классных зажигательных композиций и узнавайте что-то новое о Майкле Джексоне. Я думаю, что всегда, когда вот посмотришь такой фильм, захочется еще куда-нибудь залезть, что-то почитать, вспомнить или узнать что-то новое об этом. Ну и, Оль, тебе в завершении слово для финального вердикта.
0: Да, присоединяюсь ко всему вышесказанному. Скажу только, что в такие непростые времена такие фильмы позитивные, музыкальные, добрые, они очень нужны, и поэтому, если у вас стоит выбор, посмотреть ли этот фильм или не смотреть, я бы вам порекомендовала его посмотреть даже ради настроения, которое он создает, и той музыки, которая возвращает в детство, в юность, и насладиться действительно хорошим звуком и вообще погрузиться в эту историю и забыть обо всем, может даже потанцевать чуть-чуть. Так что один позитив сплошной, друзья мои. Смотрите хорошее кино и слушайте наш подкаст.
1: Да, да, все как всегда. Мы желаем вам оставаться здоровыми, любить друг друга, слушать хорошую музыку, смотреть хорошее кино. И обязательно с вами еще услышимся через пару недель. Всем пока.
0: Пока-пока.

0: Hasta la vista, baby.
1: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
3: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
1: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
4: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточно шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
1: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
5: Вы задумывались, почему нас так манят к себе зеркала?
6: Зеркало – предмет мистический. В его глубине живут тайные миры, о которых мы даже не подозреваем, пока они не ворвутся в нашу жизнь, сметая все, что в ней было прочного и понятного. Особенно если это старинное зеркало.
5: Кто взглянет на нас из-за зеркалья? Чей лик промелькнет в серебристой глубине?
6: Женщины-поэты, женщины-литераторы, всегда с непростой, а часто с загадочной судьбой.
5: Кто они? Какие они?
6: В галерею творческих и человеческих портретов вас приглашает цикл программ «Взгляд из зеркала».
5: А вашими гидами будут Лариса Овцинова
6: и Геннадий Карцев.
5: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».

0: Век, сотканный из кремния и стали, сжимает время, пожирает дни. Казалось, даже музы петь устали, чтоб в душах зажигать огни.
1: Но если иногда остановиться и пожелтевшие перелистать страницы, тогда и время остановит бег, и прозвучит серебряное слово, душа согреется и снова серебряный наступит век. Открыта книга, оживают строки картинами, и все в них, как сейчас. Поэты их писали.
0: Нет, пророки, тогда уже все знавшие про нас, их бывшие идеи, мысли, чувства, подхваченные гением искусства, нахлынули серебряной волной и стали вдруг понятными своими.
1: И тем труднее расстаться будет с ними, как будто бы с любовью земной. Почему поэзия Серебряного века так притягательна для нас? Да и сама эпоха тоже. Может быть, это синдром, так точно описанный предводителем поэтов Золотого века? Что пройдет, то будет мило. После неспешного течения жизни, мыслей и слов это был взрыв эмоций и энергии. Алексей Толстой писал:
0: от всего простого, жизненного, прочного мы бежали, как от огня, искали возвышенных чувств и экзальтированных отношений.
1: Их было не так уж много, наших серебряных. Неудивительно, что их судьбы переплетались, сходились и расходились на хрупких перекрестках мироздания.
0: Недавно мы познакомились с историей Елизаветы Дмитриевой «Чарубины де Габриак». В нее оказались вовлеченными Макс Волошин и Николай Гумилев, а косвенно все участники собраний в башне Вячеслава Иванова. В конце этой истории находится та точка, в которой все могло повернуться по-другому.
1: Помните, Лиза Дмитриева говорила, что Гумилев отчаянно и безуспешно штурмовал неприступное сердце Анечки Горенко. Много раз он делал ей предложение и получал отказ. В конце ноября 1909 года Гумилев с друзьями едет в Киев на литературную встречу. Только что прошла дуэль между Максимилианом Волошиным и Гумилевым. Это произошло 18 или 22 ноября. Здесь сведения разнятся. Дуэль из-за Дмитриевой. Анна Горенко, будущая Ахматова, конечно же, знала всю историю. И вот на свое очередное, довольно уже робкое предложение руки и сердца Гумилев получает согласие. Мистификация и ее последствия сыграли свою роль.
0: У Анны Горенко, Ахматовой и Николая Гумилева была своя не менее трагическая история жизни и любви. Заглянем в нее.

0: Мы с Колей познакомились в сочельник 1903 года. Моя первая подруга, Валечка Тюльпанова, позже Срезневская, вспоминает об этом так. Мы вышли из дома, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить украшения для елки. Был чудесный солнечный день.
1: У гостиного двора девушки встретились с братьями Гумилевыми, Митей старшим и Колей.
0: И дальше мы пошли уже вместе. Я с Митей, Аня с Колей. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей.
1: Иначе к этой встрече отнесся Коля.
0: Ане он не нравился.
1: Но уже тогда он не привык отступать перед неудачами.
0: Он не был красив. Несколько деревянен, очень высокомерный с виду и очень неуверенный в себе внутри.
1: Много читал, увлекался французскими символистами.
0: Роста, правда, высокого, с удлиненным бледным лицом и очень красивыми руками.
1: Говорил он немного нараспев.
0: Мы много гуляли, и в этих прогулках нас часто поджидал карауливший где-то за углом Коля.
1: На Пасху 1904 года наша семья в своем доме давала бал, на котором впервые присутствовала Анна Горенко. С той весны начались наши регулярные встречи.
0: Мы встречались, катались на коньках, бывали в концертах, участвовали в любительских спектаклях, побывали даже на спиритическом сеансе.
1: Мы в аллеях светлых пролетали, мы летели около воды, золотые листья опадали в синие сонные пруды, и причуды, и мечты, и думы поверяла мне она свои. Все, что может девушка придумать о еще неведомой любви.
0: Говорила, да, любовь свободна. И в любви свободен человек. Только то лишь сердце благородно, что сумеет полюбить навек. Он смотрел в глаза мои большие, видел отраженное лицо в раме, где деревья золотые с водами слились в одно кольцо.
1: И я думал, нет, любовь не это. Как в лесу пожар, любовь судьбе, потому что даже без ответа я отныне обречен тебе.
0: Ты отныне обречен лишь мне?
1: Мы часто встречались в турецкой башне искусственных руин царского села.
0: И той весной Коля впервые объяснился мне в любви. Но в 1905 году семья наша распалась. И мама Инна Иразмовна уехала с нами детьми в Евпаторию. А там я получила прозвище «Дикая девочка» за то, что ходила босиком, бродила без шляпы, бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа. Всем этим я шокировала провинциальных севастопольских барышень. Бухты изрезали низкий берег, все паруса убежали в море, а я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне. Ко мне приплывала зеленая рыба, ко мне прилетала белая чайка, а я была дерзкой, злой и веселой, и вовсе не знала, что это счастье. В песок зарывала желтое платье, чтоб ветер не сдул, не унес бродяга, и уплывала далеко в море. На темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом, и мне монах у ворот Херсонеса говорил: «Что ты бродишь ночью?» В том же 1905 году у Коли вышел первый поэтический сборник «Путь конквистадоров».
1: Сборник посвящен Анне Горенко. «Кто объяснит мне, почему у той жены всегда печальные глаза являют полутьму, хотя и кроют отблеск дальний? Зачем усталое чело дрожит морщинами сомнений, а меж бровями залегло веков тяжелое томление? Зачем в отчаянии мечты она склонилась на ступени? Что нужно ей от высоты и от воздушно-белой тени?»
0: Коля прислал книгу брату Андрею. А мне? Наверное, не решился. Ведь наши отношения к тому времени уже разладились. А я? Я могла доверить свою тайну только мужу сестры, Сергею фон Штейну, с которым была тогда в переписке. «Дорогой Сергей Владимирович, если б вы знали, как я глупа и наивна. Даже стыдно перед вами сознаться, но я до сих пор люблю ВГ. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства. Хотите сделать меня счастливой? Если да, пришлите мне его карточку». Первой любовью Анны стал Владимир Голенищев-Кутузов. Он живет в Петербурге, учится в университете. Я 5 месяцев ждала его карточку. На ней он совсем такой, каким я его знала, любила и так безумно боялась. Элегантный и равнодушно холодный. И не вздох печали томной, незатейливый укор. Мне внушает ужас темный твой спокойный, ясный взор. Я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь. Горек яд неразделенной любви. То змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то белым присев голубком на белом окошке воркует, то в инее ярком блеснет, почудится в дреме легкое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя. Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.

0: В это время Коля был в Париже. В какой-то момент я написала ему. Все-таки он был друг.
1: А я ответил предложением руки и сердца.
0: Тогда-то Сергей Владимирович и удивился моему сообщению. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли его я? Не знаю. Но кажется мне, что люблю. А помните, как у Брюсова? И распятая на муку, враг мой давний, сестра, дай мне руку, дай мне руку, меч взнесен, спеши, пора. Я дала ему свою руку. А что было в моей душе, знают лишь Бог и вы.
1: А в апреле, когда я приехал в Крым, она мне все же отказала.
0: Сладок запах синих виноградин, дразнит опьяняющая даль. Голос твой и глух, и безотраден. Никого мне, никого не жаль. Между ягод сети паутинки, гибкий хлост стволы еще тонки. Облака плывут, как льдинки, льдинки в ярких водах голубой реки. Солнце в небе, солнце ярко светит. Уходи к волне, проболь шептать. О, она, наверное, ответит. А, быть может, будет целовать. В 1907 году появляется одно из первых стихотворений юной Анны. Опубликовано оно, между прочим, в журнале «Сириус», который издавал Гумилев. На руке его много блестящих колец, покоренных им девичьих нежных сердец. Там ликует алмаз и мечтает опал, и красивый рубин так причудливо ал. Но на бледной руке нет кольца моего. Никому никогда не отдам я его. Мне сковал его месяц луч золотой, и во сне надевая, шепнув мне с мольбой: сохрани этот дар, будь мечтою горда. Я кольца не отдам никому никогда. Так рождалась смесь печали и непокорности в стихах Ахматовой, от которой будут замирать все новые и новые поколения влюбленных. Однако Корней Чуковский писал:
1: «Мы никогда не узнали, кому были адресованы эти печальные стихи. Она не показывала своих чувств окружающим».
0: Лето Коля провел с нами в Севастополе. Он опять предлагал мне стать его женой. Предлагал даже бежать и тайно венчаться. Я, конечно, отказалась. В то время я еще болела свинкой, и лицо мое было закрыто до глаз, чтобы скрыть опухоль.
1: «Откройте! Откройте же мне свое лицо! Может быть, тогда я смогу разлюбить вас».
2: «Ну что же, готова проверить это прямо сейчас».
1: «Злые чары не властны над вами. Вы похожи на Екатерину Вторую».
0: Из Севастополя Коля спешно уехал в Париж. А там... там его нашли в Булонском лесу, а рядом валялась склянка с остатками цианистого калия. И я неделю не знала, выживет он или нет.
3: «Это было не раз, это будет не раз в нашей битве. Глухой и упорный, как всегда, ты теперь от меня отреклась. Завтра, знаю, вернешься покорной. Но зато не дивись, мой враждующий друг, враг мой, схваченный темной любовью, если стоны любви станут стонами мук. Поцелуи окрашены кровью. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои уводящие руки. Все свершилось, о

а не бледную дрожь сладострастия. И меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать

0: Весной 1908 года Коля вернулся на родину. И, конечно, он проехал через Севастополь, и, конечно, сделал мне очередное предложение и получил очередной отказ. На этот раз мы даже вернули друг другу подарки. Не отдала я только чадру, уверяя, что она изношена.
1: Именно по этой причине я и хотел заполучить этот предмет, ведь он как нельзя чаще соприкасался с дорогими моему сердцу чертами.
0: В конце ноября 1909 года Коля приехал в Киев на литературную встречу. После одного из ее вечеров мы встретились, и он сделал мне очередное предложение и на этот раз получил...
1: Согласие!
0: Знаете, все-таки очень важно быть для кого-то единственной на свете. А Коля утверждал, что для него имеет в мире значение только то, что относится ко мне. Синий вечер, ветры кротко стихли, яркий свет зовет меня домой. Я гадаю, кто там, не жених ли? Не жених ли это мой? На террасе силуэт знакомый, еле слышный тихий разговор. Ах, такой пленительной истомы я не знала до сих пор. Я несу букет левкоев белых, для того в них тайны скрыт огонь. Кто берет цветы из рук несмелых, тронет теплую ладонь.
1: В апреле 1910 года состоялось наше венчание.
0: Венчалась я по всем правилам. И уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой.
1: В свадебные путешествия мы поехали в Париж.
0: Я оказалась в этом сказочном городе впервые. Мы много гуляли, говорили и гуляли. И это было самое счастливое время в моей жизни.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио. В эфире Тифловизор. Видео, доступное по радио.
2: Сборник мультфильмов «Домовенок Кузя» начинается. Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Белые титры на фоне синего неба. Творческое объединение экран. Резная деревянная крышка шкатулки. Вращаясь, расположенная в центре крышки круглая, вырезанная клиновидными углублениями розетка исчезает. За ней лес, по нему бежит.
3: Стой, трухлявая, стой!
2: Высоко подпрыгивая, избушка на курьих ножках. За ней, летя в ступе, гонится баба-яга. Избушка делает крутой разворот.
3: Вернись, гнилушка!
2: На полной скорости баба-яга врезается в дерево. Падает. Приподнявшись, видит, как избушка скрывается за пригорком. За погодней наблюдает существо, похожее на дерево с глазами и ртом из трутовых грибов, и маленькое существо с листьями вместо ушей.
4: Дедушка, а баба-яга полезная или вредная?
5: Всякая планка в лесу к чему-нибудь назначена. По тому порядок.
2: У маленького существа вытянутая цвета созревшего желудя деревянная мордочка, малахитового цвета глазки.
4: Это она?
5: Однако она вот это.
2: По лесу тянется дым. Баба-яга греет руки над костром. Подбежав, дедушка затаптывает огонь похожими на корни ногами.
5: Непорядок.
4: Опять непорядок!
6: А мне леший не указ. И моей избе тоже.
2: Дедушка.
5: Хозяин тебе нужен.
2: Достает.
4: Хозяин.
2: Пробку из уха.
5: Чтобы дом в руках держать.
4: Чтобы дом в руках держать.
5: Да.
2: Ставит пробку на место.
6: Какой такой хозяин?
2: Подняв руку, баба-яга задумывается.
6: Дома хозяин.
2: Опирается подбородком на руку.
6: Домовой нужен.
2: На фоне резной деревянной крышки шкатулки появляется название мультфильма «Приключения домовенка» по мотивам сказок Татьяны Александровой. Под дождем в тусклом свете электрических фонарей стоит двухэтажный бревенчатый дом. Снаружи в окно дома заглядывает баба-яга. У нее темная кожа, длинный нос, круглые глаза, длинные сучковатые пальцы, на голове черный платок. Ходики в виде кошки с двигающимися вправо и влево глазами показывают без 10:50. На столе играет патефон. Сидящий на табурете мужчина в кирзовых сапогах читает газету «Гудок». Положив газету и очки в круглой оправе на подоконник, залезает на печь, стянув, сбрасывает сапоги на пол. Минутная стрелка делает шаг. На ходиках ровно 12 часов. Ручка граммофона сама вращается. Игла перемещается в начало пластинки. Из-за ходиков появляется домовенок Кузя. У него вымазанные в саже лицо и волосы. Спрыгнув на гирю ходиков, он спускается на пол. Взяв ухват, чешет свисающую из края печки, одетую шерстяной носок, ногу мужчины. Мужчина подтягивает ногу. Из-за небольшой металлической дверцы печи выглядывает Нафаня.
7: Ну, Кузьма!
6: Ну, Нафаня!
7: Человек домовому как-никак хозяин!
6: Ой, ой, ой!
7: Кастрюли не мытые, пол не метен, сковородки не чищены.
6: Иду, иду, иду.
2: Оседлав, Кузя прыгает на сапоге, как на лошади. Нафаня чистит другой сапог. Баба-яга открывает форточку.
6: Ой, батюшки, грязный-то какой. Ой, ой, беда, беда. О, огорчение.
2: Кузя руками ест кашу из котла.
7: Кузька!
6: Аюшки!
2: Свернув половицу...
7: Ой, по ком эта метла плачет?
2: Нафаня несет ее на улицу.
6: Иду, иду, иду.
2: Заглянувшая в комнату баба-яга ставит вместо стоящего у двери веника черную метлу. Спрыгнув со стола, Кузя бежит к двери. Оглядев метлу, берется за черенок, подметает пол. Завертевшись на месте, метла поднимается в воздух. Сделав круг по комнате, вылетает за дверь.
6: Нафаня! Я больше не буду!
2: Несущая Кузю метла летит над верхушками деревьев, догоняет ворону.
6: Эй, посторонись!
7: А ты что за птица?
6: Я Кузька, Домовые мы. Счастье в дом приносим. Да?
2: Ой. Сорвавшись, Кузя падает в трухлявый пень.
8: Интересно, кому это счастье привалило?
2: Из пня одновременно выпрыгивают.
4: Ой.
2: Кузя и маленький леший Кузя. Машет.
4: Чего пугаешь?
2: Руками.
6: А ты что за неведомый зверушка?
4: Я леший.
6: А вот и врешь. У леших клыки до самого носа и пуза на бекрень.
4: У кого он бекрень? У меня? Дедушка, он дразнится.
5: Что такое? Кто не спит? Непорядок.
2: Схватив маленького лешего и Кузю, дедушка забирает их под пень.
6: Ой, пустите меня, чудище-страшилище.
5: Тише, уймись.
6: Наших бьют. Я потомственный домовой.
5: То-то я гляжу больно дикий.
2: Дедушка поворачивается на другой бок.
6: Пожалейте сироту бесприютную. С малых лет жил в людях, ел недосыта, спал без спроса, не досыпал в общем я.
2: Вытирая глазки, маленький леший берет из корзины желудь. Протягивает Кузе.
4: Угощайся.
2: Откусив кусок, Кузя бросает желудь.
6: Фу, какая гадость, ой, фу, блинов хочу со сметаной.
4: А это что такое?
2: Обежав, Кузя становится перед дедушкой.
6: Домой хочу, к Нафане.
2: Забежав на дедушку, вытаскивает пробку из его уха.
6: Вы видите меня скорее отсюда.
4: Его нельзя будить. Подожди до весны.
6: Это как до весны? На таких-то харчах до весны.
4: А ты впадай с нами.
6: Куда это впадай?
4: Ясное дело, в спячку. Вот так.
2: Маленький леший так сворачивается калачиком.
6: Значит, обедать не будем?
5: Ежели не в тягость, разбуди меня 30 марта с утречка.
2: Дедушка говорит, не открывая глаз.
6: Вот проснетесь весной, а Кузенька уже пропал. С голоду и холоду.
2: Прислушавшись, Кузя поднимает голову, лезет вверх, выглядывает из пня. Поляна и окружающие ее ели укрыты толстым слоем снега. Кузя оглядывает поляну, видит Бабу-Ягу. Поверх серого цвета балахона на ней черная в виде крупной сети шаль.
9: Ой, Кузенька, сынок.
6: Какой я вам, бабушка, сынок?
9: Как это какой, любимый? Бежим скорее.
6: Куда?
9: В гости. Самоварчик у нас новенький, ложечек серебряный, прянички сахарные. Догоним чай, пить будем.
2: Держа Кузя за руку, Баба-Яга бежит за избушкой на курьих ножках.
9: Держи, Кузя!
2: Бросает Кузю, тот приземляется на конек крыши избушки.
9: Тормози!
6: А ну, изба! Стой!
2: Избушка останавливается.
6: Зарывайся!
2: Разгребя куриными ногами снег, избушка опускается.
9: Генерал, весь бабушку.
2: Кузя строго оглядывает избушку изнутри. На круглом столе, сделанном из спила дерева, сидит белый с черными пятнами кот, вылизывает удерживаемую в лапах деревянную плошку. Завидев Кузю, смотрит на него круглыми желтыми глазами. Уголки приоткрыты, рта опущены вниз. Кузя спускается по лестнице.
6: Вот печь не топлена, ложки не мыты, сковородка не чищена.
2: Кидает сковородку Бабе-Яге, та начинает ее старательно чистить. Кузя ухватом сгоняет кота, встав на стол, засучивает рукава. Баба-Яга в тазу стирает белье, взяв метлу, бежит к печке, смахивает налет сажи. Кузя показывает в сторону кухни. Схватив сито, Баба-Яга просеивает муку. Кузя показывает на заваленный сухими листьями пол. Баба-Яга начинает старательно подметать. Взяв самовар, торопливо трет его куском тряпки. Обложенный подушками, Кузя сидит в углу комнаты, в руке блюдце. На белоснежной скатерти самовар и блюдо со стопками кренделей и баранок.
9: Яхонтовый мой, крендельков покушал, отведай пирожков.
2: На румяной Бабе-Яге красный сарафан и кокошник.
6: Я что сказал? Хочу ватрушек.
10: А ты что напекла? Вот ешь теперь сама.
9: Дитятка, милая, прости, не угодила. Сейчас ватрушечки подоспеют, бриллиантовый мой.
2: Кот хватает пирог. Баба-яга
10: надоел кус собаки.
2: Спотыкается о кота. Падает.
10: Ой.
8: Говорят, вам счастье привалило.
2: В избушку заглядывает ворона.
11: Бессовестно врут.
2: Кот сгребает под себя рассыпавшиеся пироги.
8: Счастье! Баба-яге! Счастье привалило!
2: Шкодливо оглядевшись, Кузя спрыгивает с подушек.
9: Кузенька! Кузя, выходи, я сдаюсь, непобедимый мой.
2: Кузя выглядывает из-за печки.
10: Ох, ох, ох, ох, ох, Кузенька, не пугай бабушку.
2: Кузя выливает на пол сметану из кувшина. Прыгает на спину подошедшего к ней кота. Баба-яга берет Кузю.
9: А это наш Кузенька жир бесится. Побесится и баиньки пойдет.
10: Завела дармоеда.
2: Кот выпрыгивает из избушки.
10: Ой,
2: Баба-яга
10: точно мне.
2: Укладывает.
10: Хочется чего-то.
2: Кузю.
10: Сам не знаю чего.
2: В люльку.
10: Ремнял, мяу. Половики, что ли, снежком почистить?
9: Не-не-не-не-не-не-не. Ручки-ножки застудишь, носик обморозишь.
2: Спелена в Баба-яга перевязывает Кузю синей ленточкой, качает.
10: Бабушка, а весна скоро.
9: А как леший проснуться, золотенькой мой?
10: О, вот придет весна, они меня из леса выведут. Да.
2: Закрывает глаза.
9: А это еще бабушка надвое сказала.
2: Баба-яга вставляет Кузе соску в рот. Кот на лестнице. Баба-яга закрывает люльку ажурной занавеской. Оборачивается на ней снова черные одежды.
10: Придет весна, как же. Будете спать 100 лет.
2: Взмахнув метлой и закружившись в ступе, вылетает из избушки. Летит по лесу, машет метлой, как веслом. От каждого взмаха ступа ускоряется. Подлетев к трухлявому пню, засыпает его снегом. На месте, где раньше был пень, теперь только сугроб. Баба-яга в нарядной одежде за самоваром наливает в кружку чай. На столе сахарница с кусками сахара, ватрушки и бублики.
10: Хорошо-то как?
2: Кот ест бублик.
10: Хорошо.
2: Кузя спит в люльке.
8: Не слыхали? Весна нынче будет, нет?
10: Не будет. Никогда не будет.
8: Да как же? Мне гнездо надо свить. Вам хорошо, у вас счастье, а мне как быть? Леших-то снегом завалило.
2: Кузя?
8: Может, они теперь никогда не проснутся? И никому никакого дела!
2: Открывает глаза.
10: Лети себе, лети, ребеночек разбудишь.
2: Выплевывает соску.
10: Ой, стой, стой! 30 марта скоро?
11: Опомнился! Май на носу!
2: Спеленованный Кузя выпрыгивает из люльки.
10: Опоздал, опоздал. Пустите, пустите меня скорее!
9: Не пущу!
10: А ну, изба, шагом марш!
2: Избушка сильно кривится, на Баба-ягу падает лестница.
10: Айда, леших будить!
2: Высоко подпрыгивая, избушка бежит по лесу.
10: Веселей залетная!
2: Избушка двигается, делая длинные прыжки, одновременно отталкиваясь обеими ногами.
10: Дуй!
2: Обеими ногами.
10: Дуй! Раскопать!

0: Это хорошо. Это порядок.
1: Дедушка Леший, спаси меня!
2: Кузю подхватывает ворона.
1: Куда? Кто это?
3: Ой, дедушка, это вовенок летит.
0: А вот это непорядок.
1: Бабуля!
4: Я тут, Кузенька!
2: Ворона сажает...
1: Вот и нам!
2: Кузю.
1: Счастье привалило!
2: В гнездо.
1: Счастье! Счастье! С новосельем тебя!
5: Мы так не договаривались.
1: Да кто ты был? Последний домовой. А теперь?
5: А теперь?
1: Первый гнездовой.
2: В гнезде 3 яйца.
1: Хочется уюта, покоя. И чтоб за детками присмотр.
5: Ой, это что ж мне теперь этих высиживать?
2: Из яйца?
6: Мама!
2: Появляется птенец. Смотрит на Кузю, тот трясет головой.
5: Бур-бур-бур.
2: Укачивает птенца.
5: Баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Ай-яй-яй.
2: Дерево трясется. Посмотрев вниз, Кузя видит ломающий двухэтажный бревенчатый домик подъемный кран. Кузя кубарем скатывается по стволу.
5: На Фаня!
1: Кузя, вернись! Мы тебя полюбили!
2: От каждого удара шарбабы крыша на домике подпрыгивает. Кузя вбегает в комнату с покосившимися стенами.
5: На Фаня!
2: Печка накренилась, рама наполовину вывалилась из окна, на остановившихся ходиках 6:30. Потерянно оглядываясь, Кузя стоит посреди комнаты. Замечает разбитую грампластинку. Задумчиво посмотрев на ходики, чешет затылок. Бросается к печке, залезает в потухшую топку, выдвинув пару кирпичей, достает зеленый сундучок. Выставив его на середину комнаты, открывает. Достает из него лист бумаги с обгоревшими краями, читает.
1: Кузьма, большой ты должно быть уже башковитый, домовитый. Так что заселяться в 16-этажку будем розы.
2: Домик сильно встряхивает. Выбежав, Кузя отряхивается, стоя на штабеле плит.
1: А квартиру определяю тебе под номером 588. До скорой встречи. Твой сосед на Фане.
2: Стоящий на плитах Кузя смотрит на высящиеся коробки новеньких многоэтажек. Их скрывает резная деревянная крышка. Поверх нее появляются титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова. Художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский. Композитор Михаил Мирович, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Татьяна Пельцер, Федор Иванов, Светлана Травкина. Над фильмом работали Ольга Анашкина, Людмила Африна, О. Усачева, Константин Инешин, Анатолий Кузнецов, Виктор Слитков, Валерий Петров, Юрий Одинцов, Анатолий Гнединский, Александра Мулюкина, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Татьяна Моргунова, Афия Дариди, Е. Бобровская. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». Игрушечный паровозик вывозит на паркетный пол 3 кубика с буквами, образующими слово «дом». Выкатывается мячик со словом «для». Упавшие сверху ярко раскрашенные игрушечные буквы выстраиваются в слово «Кузьки». Появляются белые титры. По мотивам сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Стоящие в ряд новенькие многоэтажные панельные дома. На одном из балконов девочка 6-7 лет. Голубое платьице, белые колготки, русые волосы с 2 хвостиками. Держась за перила, наблюдает за тем, как подъемный кран, висящий на стреле шарбабы, разрушает ветхий бревенчатый домик. Домик окружен деревянным забором. Рядом растет высоченный дуб.
7: Наташа, закрой дверь, мы скоро вернемся.
3: Ладно.
7: Подмети пока.
2: Бросив на домик взгляд, Наташа уходит с балкона. Подходит к двери. Поворачивают ручку замка. Взяв веник, идет в соседнюю комнату. В комнате только торшер и стоящие в углу сумки. Подойдя к балконному окну, Наташа встает на цыпочки. От очередного удара бревенчатый домик разваливается.
3: Если где-то нет кого-то...
2: Подметая, Наташа танцует.
3: Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то? И куда он мог залезть?
2: А замерев, Наташа медленно поворачивается к балконной двери. Подходит к ней на цыпочках. Приподнявшись на носочках, заглядывает за нее.

0: испуганно отстраняется. Балконная дверь распахивается. На пороге человечек, ростом по пояс Наташи. У него чумазое лицо, топорщащиеся русые волосы, одет в красную рубашонку и лапти. Под мышкой человечек держит зеленый сундучок. Человечек входит в комнату, в руке палка. Стучит по батарее.
1: На фоне!
0: Наклонившись к батарее, прислушивается.
1: Ты меня не видел, я тебя не видел.
0: Идет в угол комнаты.
2: Почему?
1: Нам показываться не положено. Отвернись!
0: Задвинув в угол пару стульев, человечек прячет за ними свой сундучок. Носится по полу пустой комнате.
1: Вот беда, беда, огорчение. Где тут спрячешься? Вот пола нет, чуланчика нет, щелки нет, норки нет.
0: Бежит вверх по стене, подбегает к потолочному крюку для люстры. Прислушивается.
1: На фоне!
0: Ухватившись рукой...
2: Вас Кузьмой зовут?
1: Кузькой.
0: Висит на крюке.
1: Можно Кузенькой?
0: Чешет нос.
1: Я маленькая еще. 7 веков, всего 8 пошел.
2: 7 лет? Как мне?
1: Это у вас годами считают, а у нас веками. В каждом веке 100 лет.
0: Падает на руки Наташи.
2: Ой, вы пещерный человек.
1: Вот тетеха, недотепа непонятливая. Я не пещерный, я домовой.
2: Домовой?
1: Да. Только теперь я бездомный домовой. Ох, беда, беда, огорчение. Ну, негде голову преклонить.
2: Не расстраивайся, Кузенька. Живи у нас.
0: Прячется?
1: А ты меня не выдашь.
0: За веник.
2: Не выдам.
1: Ладно, работать буду по совести.
0: Открывает.
1: За хозяйство не бойся.
0: Сундучок.
1: Конюшня есть?
0: Достав.
2: Нет.
0: Убирает веревку.
1: Это жаль. Родитель есть?
0: Достает?
2: Есть.
0: Скатерку.
1: Присмотрю за ними.
0: Убирает обратно.
1: На фоне!
0: Испуганно прижимается к стене. Выносит пианино.
3: А ну, взяли!
4: Давай,
3: взяли!
4: Осторожно!
3: За косяк, мама, за косяк!
5: Держи, дочка!
0: Мама передает.
3: Дочка, помогай, помогай, маме, помогай!
5: Держи, дочка!
0: Наташа, кактус.
1: Ну-ка, мамаша, дай мне сторонку, дай мне.
4: Так, леви, леви,
5: давай. Нет, сюда, сюда, сюда.
4: Войдет, войдет, войдет, войдет.
5: Нет, нет, нет, никуда, я прошу вас.
4: Не волнуйтесь.
0: Поставив кактус на подоконник, Наташа с кружкой в руке идет на кухню. Высунувшаяся из-под мойки рука прикасается к Наташиной ноге. Наташа приоткрывает дверцу под мойкой. Залезает под мойку.
1: Гляди, какая красота! Жилье как раз для меня. Во! И гости по месяцу, если по одному. А что он внутри белый, так мы его украсим.
0: Кузя открывает сундучок. Вырвавшийся свет увеличивает внутреннее пространство мойки. На стенах появляются нарисованные растения. Кузя разводит руки.
1: Сначала здесь весна будет.
0: На растениях расцветают похожие на хризантемы желтые цветы.
1: Потом лето, бабочки летают.
0: Цветы превращаются в желтых бабочек. Взмахнув изящными крыльями, кружится стайкой перед Кузей. Подлетают к Наташе. Она удивленно поднимает руки.
1: Потом осень.
0: Бабочки превращаются в падающие полупрозрачные желтые кленовые листья.
1: А там постепенно доживем до зимы.
0: Кузя сбрасывает упавший на голову листок, закрывает сундучок. Дверь мойки открывается. Ставит мусорное ведро.
1: Ой, что это? Зачем это? Испортить такую красоту? Глупости какие?
0: Выставляет.
1: Вот так.
0: Ведро.
2: А куда же мусор девать?
0: Бежит на подоконник, открывает окно.
1: Давай сюда.
0: Наташа дает ведро Кузе. Тот вытряхивает его за окно.
1: Вот так!
2: Прямо дяденьки на шляпу.
1: Ну и что? Отряхнулся и пошел себе дальше.
6: Наташа!
0: Кузя прячется. В руках мамы утятница.
6: Уже мусор вынесла? Умница, дочка.
0: Поставив утятницу на плиту, мама поворачивает рукоятку, заглядывает в духовку. Выходит из кухни. Кузя в духовке.
2: Кузенька.
1: Аюшки.
2: Ой, ты куда спрятался?
1: Если я скажу холодно, значит, там меня нет. А скажу тепло, там я и есть. Холодно.
0: Наташа.
1: Холодно.
0: Подходит к окну.
1: Мороз не велик, а стоять не велик.
0: Выйдя из кухни, заглядывает в ванную и туалет. возвращается в кухню.
1: Сосульки тают. Теплее. Еще теплее. Обожжешься, сгоришь.
2: Ой, это
0: достает
2: ты сгоришь.
0: Кузю.
2: Надо же, в духовку забрался. Горе ты мое.
1: Пусти меня. Я здесь жить буду. Такое место хорошее, тепленькое.
2: Не для тебя это место, а вот для чего.
0: Ставят в духовку утятницу. Закрыв, поворачивают ручку плиты.
6: Наташа! Уже поставила утку в духовку. Умница, дочка.
0: Мама выходит.
2: Кузя!
0: Из жестяной банки с краской.
2: Кузя!
0: Выглядывает копна грязно-русых волос.
2: Кузя, Кузя!
0: Наташа бросается к окну.
2: Кузя!
0: Встав на батарею, заглядывает вниз.
2: Кузя!
0: Спрыгнув с батареи, оглядывается. Взяв стоящую в углу швабру, стучит по батарее. Кузя на банке. Та опрокидывается. Кузя ладошками пытается собрать с пола темно-зеленую краску. Падает в нее лицом, падает спиной.
1: Ой, бабочка. Ну чего, чего ты смеешься?
2: Ты зеленый, как лягушка.
0: Оставляя следы, Кузя...
1: Спасибо этому дому.
0: Бежит.
1: Пойду к другому.
0: По стене.
2: Кузя, ты куда?
1: На Фаня.
2: Кузенька, не уходи.
1: А кому я здесь нужен?
2: Мне нужен. Я тебя полюбила.
1: А ты сказки знаешь? Сперва молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и люби.
2: Нет у нас баньки.
1: Да? Не хозяин, кто своего хозяйства не знает.
0: Бежит в ванную.
1: А это что?
2: Так ведь это ванна, а не банька.
1: А все равно все едино.
0: Залезает в раковину.
1: Ну что ж ты меня не паришь?
2: Ну, рубашку снимай.
1: Еще чего? Так парь. Сразу и сам отмоюсь, и одежа отстирается.
0: Дает мыло.
1: О, ну, ну, горячей, горячей, хозяюшка. Отдай парку. Попарим молодые косточки.
0: Все заполняется паром. Чистый Кузя курит зеркалом. Пшенично-русые волосы.
2: Ну-ка, полюбуйся на себя.
0: Расчесаны с пробором.
1: Ой, кто это? Вымытый, вылитый жених.
2: Глупости. Ты очень симпатичный домовеночек.
0: Вытирает Кузю полотенцем. Взяв на руки, несет завернутого в полотенце Кузю на кухню, ставит на подоконник.
1: А знаешь, я к тебе уже совсем привык.
0: Вытирает нос Кузи.
1: Собирай на стол.
2: Ой, я сейчас, Кузенька.
0: Наташа открывает холодильник. В нем колбаса, треугольные пакеты молока, яйца. Закрыв, идет к двери.
6: Василий!
7: Смотрите, какая прелесть! О, да-да-да! Сколько здесь метров внизу, а? Интересно. А вы не собираетесь меняться, нет?
8: Смотрите, какая прелесть, как выросла!
7: Да-да-да!
8: Ну и сколько нам лет?
2: 7.
7: О, уже 7!
8: Какая прелесть! Скоро в школу?
2: Да!
8: Какая прелесть! Ну, расти большая!
2: Спасибо!
0: Принимает торт.
7: Да, и мои поздравления.
0: Входит на кухню, на подоконник. Только полотенце. Оглядываясь, идет к холодильнику. Открывает, а в нем Кузя.
2: Ой,
0: держа двумя руками.
2: Ты зачем?
0: Ест колбасу.
2: Холодильник.
1: А жить где-нибудь надо? Заходи. Гостем будешь.
2: Простудишься после бани.
1: Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд.
2: Да здесь тебя сразу найдут.
1: Пусти, пусти, пусти, сытый голодному не товарищ.
2: Глупенький, я тебя спрячу.
0: Заносит Кузю в комнату с обоями, с нежно-бежевыми и розовыми цветами. В углах игрушки, сажает Кузю на детскую кровать.
1: Хорошая горница.
0: В центре комнаты.
1: Твоя, что ли?
2: Моя.
0: Детские стол и стул, у стены пианино.
2: Сейчас будет угощение. Сейчас.
0: Стол и стул расписаны под хохлому. Золотые ветки рябины с ярко-красными ягодами на черном фоне. Сев за стол, Кузя открывает сундучок и достает из него большую деревянную ложку. Стучит по столу. Наташа заносит торт.
2: Угощайся. Видишь, какие цветочки?
0: Ставит перед Кузей. Тот озадаченно его разглядывает.
1: Это я не ем, я не козел.
2: Ну при чем тут козел? Ты только попробуй.
1: Не, Ну-ка.
0: Зачерпывает ложкой. От торта осталось меньше половины.
5: Что?
0: Отбросив ложку,
1: ничего.
0: Ест с подноса.
1: Ты сама печешь или кто помогает?
0: Все лицо в шоколаде.
2: Что ты? Я не умею.
0: Кузя выбегает в центр комнаты.
1: Это очень просто. Я тебя научу.
0: Пританцовывает.
9: Если внутрь кладут творог, получается пирог. Если ж поверху кладут, то ватрушкою зовут.
0: Делает кувырок.
9: Так и это хорошо, так и это вкусно. Получается пирог.
0: Наташа играет на пианино.
9: Приходи, сосед, соседу, на веселую беседу, где друзья, там и я.
5: А где я, там и друзья.
9: Так и это хорошо, так и это вместе. А где я, там и друзья.
0: Подняв на руки, Наташа кружит Кузю. Возвращается за пианино.
10: Наташа?
0: Мама в дверях, рука на поясе.
10: Наташа, что ты делаешь? Играешь? Умница, дочка.
0: Кузя оборачивается в похожую на него тряпичную куклу. Мама целует Наташу в голову.
10: А это кто?
0: Замечает похожую на Кузю куклу. Подняв, разглядывает. Мама высокая, стройная, большие очки, восьмигранной оправе, прямые темно-русые волосы.
10: Вот какие игрушки стали делать. Ведь могут. Опять с Павликом поменялись. Завтра же отдай.
0: Дает куклу Наташе. Та прижимает ее к груди.
10: О, какая прелесть!
0: Плеснув руками, разглядывает сундучок.
10: Шкатулка в прекрасном народном стиле. Тетя Клава подарила. Оставлю в сервант.
0: Выйдя из комнаты, прикрывает за собой дверь.
10: А теперь спать.
2: Кузя?
0: Мама заглядывает в комнату.
10: Игрушки собери.
2: Кузя?
0: Наташа?
2: Кузенька!
0: Кладет куклу на кровать.
2: Кузя! Ну неужели ты и вправду стал игрушкой? Неужели ничего не было на самом-то деле?
0: Кузя соскакивает.
11: Нафаня!
0: В кровати.
11: Сундук отняли! Сундук со сказками! Какой я теперь домовой! Без сказок!
2: Кузенька, не волнуйся, Кузя!
11: Нафаня!
1: Ну чего тебе?
11: Сундук! Мой сундучок!
1: Не вой, не скрушайся, выручим твой сундук!
0: Из-за вентиляционной решетки на кухне вылезает милое существо, отдаленно напоминающее маленького человечка. Оно чуть повыше Кузи, худое, с большим носом, живыми глазками, темной кожей, без одежды, покрыто топорщащимися редкими волосами. Подойдя к двери, Наташа, Кузя и Нафаня наблюдают за тем, как, включив проигрыватель грампластинок, взрослые танцуют. Видно только их ноги. На женщинах платье по колено, босоножки, на мужчинах джинсы и кроссовки. Приоткрыв дверь, Наташа заглядывает в комнату. Сундучок стоит на полке рядом с мраморной фигурой льва и чайным сервизом из трех чашек. Высунув голову на уровне Наташиного колена, Нафаня оглядывает комнату. Заметив Наташу, мама разводит руками и качает головой. Подойдя, гладит по волосам и уводит из комнаты. Кузя и Нафаня прячутся за створки двери, заговорчески перешептываются. Замечают стоящую у стены тапки. Нафаня и Кузя въезжают в комнату, сидя на тапках. Тапки скользят сами собой. Описывая дуги, тапки огибают медленно переступающие ноги танцующих. Нафаня забирается на полку серванта. Оглядевшись и сильно замахнувшись, сбрасывает Кузин сундучок вниз. Прижав руки к голове, Кузя склоняется к тапку. Ноги взрослых замирают, пускаются в быстрый пляс. Зажав сундучок между скользящими тапками, Кузя и Нафаня огибают быстро перемещающиеся ноги танцующих. Описав несколько дуг, выезжают из комнаты. Взрослые встали в круг, танцуют, поочередно приподнимая ступни и по два раза пристукивая каблуками. Положив кроватку, мама укрывает Наташу одеялом, гладит по голове, уходит. Выключает свет.
1: Ну все, я пошел.
0: Пожав руку Кузи, Нафаня идет по стене к вентиляционной решетке.
1: Если что, разбуди.
0: Исчезает за ней. Кузя с сундучком подбегает к кроватке, поднимается.
11: Хозяйка.
0: На носочках.
2: Кузенька, ты вернулся.
11: Тихо, тихо. Тихо,
0: ставит тихо. Сундучок на стол.
11: Сейчас будет сказка.
0: Открывает крышку. К потолку устремляется нежно-зеленый свет.
11: Слушай.
0: В луче света поочередно сменяют друг друга силуэты сказочных персонажей. Волк, избушка на курьих ножках и многие другие.
2: Не бойся сказки.

0: Наташа медленно закрывает сонные глаза. Подложив ладошку под щеку, удобнее устраивается на подушке. Сидя на подоконнике, Кузя смотрит на полную желтую луну. На лице широкая улыбка. Рядом закрытый сундучок. Снизу вверх движутся титры. Автор сценария Валентин Берестов, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Сергей Камин, звукооператор Сергей Кель. Роли озвучивали Георгий Вицин, Светлана Травкина, художники-мультипликаторы Владимир Кадухин, Алла Соловьева, Ольга Анашкина, Алла Гришко, Ксения Прыткова. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Юрий Одинцов, Елена Покровская, Александра Мулюкина, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Надежда Лярская, Маргарита Богатская. Монтаж Эл Георгиева, редактор Афи Адариди, директор Егелашвили. Конец фильма. Белые титры на черном фоне. Творческое объединение «Экран». На фоне резной деревянной поверхности появляется название мультфильма «Сказка для Наташи». В центре деревянной поверхности выполненная клиновидной резьбой деревянная розетка. Вращаясь, она исчезает, открывая летящие в ступе Бабу-Ягу. На спине Бабы-Яги сидит кот.
1: А я ему скажу: «Кузенька, избушка без тебя опять сбежала».
2: Он скажет: «Плевать».
1: А я скажу: «Добром не пойдешь, поймаю всем».
2: А он скажет: «Подавишься».
0: На фоне месяца Баба-Яга летит над многоэтажными домами.
1: Эх, поглядеть бы, на кого он нас променял.
0: Вопросительно смотрит на кота. Наташа спит в своей кроватке. Ладошки под левой щекой. Ромбовидный вырез белого пододеяльника открывает фиолетовое байковое одеяло. Квартира слабо освещена лунным светом. На кухне из крана льется тоненькая струйка воды. Подбежав, Кузя пробует затянуть ручку подачи воды. Пытается закрыть ручонками кран. Вода продолжает течь.
2: Да, Фаня!
0: Открывается решетка вытяжки.
3: Я уж 40 веков, на Фаня. Ну, что опять стряслось?
2: Убытки-то какие!
3: Сейчас содержи!
0: Поставив на раковину свечу, на Фаня затягивает ручку подачи воды. Вода перестает течь.
3: Вот так.
0: Свесив ножки, сидят на раковине.
3: Эх, не по-нашему люди жить стали.
2: Не по-нашему.
3: Этак вы скоро по миру пойдете.
2: Кто? Мы?
3: А то кто же?
2: Да ну!
3: Вот те и ну.
2: Ну, лежи, боки.
0: Кузя задувает свечу. На Фане у решетки вытяжки приставляет руку ко рту. Выглядывает солнце. Ворона в гнезде. На подоконнике кухни в вазе стоят три цветка с розовыми лепестками. На плите оранжевый чайник, на деревянной хлебнице оранжевая жестяная банка для сыпучих продуктов. Кузя забегает в ванную.
2: Ой, беда, разорение.
0: Выбегая, задевает стул.
2: Беда, матушка моя.
4: Что случилось?
2: Запасы немерены, убытки не считаны.
0: Стягивает одеяло.
2: Разоримся, по миру пойдем.
4: Это что?
0: Кузя вываливает.
4: Сказка такая.
2: Это жизнь такая.
0: Одежду из шкафа.
2: 8 до 1, 9, 9 до 1, 10, 10 и еще 1, 20.
0: Перебирает одежду.
2: Ну, я думаю, приданого у нас хватает.
0: В шубке дырка.
2: Ой, а это что такое? А ну-ка, золотай.
4: Ну, вот еще. Мне мама новую шубу купит.
2: Да, потом в ней по миру пойдем.
0: Кидает шубку.
2: Золотай, говорю.
4: Сказка? Ну, конечно, сказка.
5: Наташа.
0: Кузя прячется.
5: Встала уже.
0: За дверью.
5: Умница, дочка. Одевайся пока, и я схожу за хлебом.
0: Кузя на кухонном столе поочередно открывает жестяные оранжевые банки, сует в одну из них руку.
2: Фу, соль.
0: Приподнимает
2: полтора фунта.
0: Банку. Поднимает на ладони четвертинку бородинского хлеба.
2: Хлеб и фунта не будет.
0: Вошедшая в кухню Наташа приподнимает хлеб.
4: Надо же, какой черствый.
0: Достает мусорное ведро. Кузя считает сосиски.
2: Один, два, два, два, один, три, четыре без трех, один.
0: Съедает одну.
4: Вот так сказка. Жил-был домовой, жадный-прижадный.
2: Я не жадный, я домовитый. Ну, до осени дотянем.
0: Закрыв холодильник, складывает руки за спиной.
2: Ну, чего стоишь, барышня? Пол не метен, мусор не вынесен.
4: Раскомандовался? Ты вообще здесь понарошку?
0: Наташа выносит мусорное ведро.
2: Я понарошку? Это вы тут понарошку? И дом ваш, и балкон, и шкаф, Не было вас тут отродясь. А у нас тут с дедушкой 7 веков амбар был. А вас я не помню.
0: Закрывает.
4: Я не могу быть понарошку.
0: Дверь.
4: Я девочка.
0: Перед Наташей.
2: Кто не работает, тот понарошку.
0: Кузя.
4: А я работаю.
0: В квартире.
2: А кто понарошку работает, тот все равно понарошку.
0: Наташа бежит.
4: Мама.
0: К лифту.
4: Мамочка, ну скажи ему.
0: За открывшимися дверями Баба-Яга.
6: Изумрудная моя.
4: Он кому?
6: А внучонка моя. Кузинка.
4: Ой, вы Кузина бабушка. О, Кузя, Кузя, к тебе бабушка приехала.
0: Стучит пяткой по двери. Спиной падает в квартиру.
2: А меня нет дома.
0: Схватив пустое мусорное ведро, Кузя убегает. Баба-Яга в Наташиной комнате.
6: Кузенька! Ау!
0: Поднимает крышку пианино.
4: Понимаете, сначала Кузя был моим идеалом.
0: Баба-Яга роется под кроватью.
4: У него, наверное, было тяжелое детство.
3: Ух, как сыр в масле катался.
4: Он только и делает, что считает. До 10.
2: До 20.
0: Баба-Яга раздвигает шторы. За ними Кузя.
3: Яхн ты мой.
4: А мне настоящие сказки хочется.
3: Будет. Будет тебе настоящая сказка.
0: Закрывает шторы.
4: Страшные.
2: Других не знаем.
4: Ой.
0: Кот садится рядом с присевшей на стол Наташей. Шторы занавесом расходятся. За ними лунная ночь. Падают крупные снежинки. В центре Баба-Яга.
6: Жила-была Баба-Яга.
0: Черные одежды Бабы-Яги.
6: Добрые-предобрые.
0: Превращаются в яркий сарафан.
6: Аж до чего красивые.
0: Набрасывает на плечи шаль. Кружась, пританцовывает. Разведенные в стороны руки удерживают уголки шали. Запахнув шаль, замирает.
6: Вот встречает она раз домовеночка.
0: Поворачивается спиной, ночь исчезает. На подоконнике Кузя.
6: Встречает, да и говорит ему. Отчего это ты так отощал-то, бриллиантовый мой?
0: Кузя трет окно салфеткой.
6: А домовеночке и отвечает.
0: Хлопает Бабу-Ягу.
2: На себя посмотри.
0: По носу. Наташа открывает рот.
6: И охота тебе на чужих людей спинку гнуть.
2: У нас нет чужих. У нас все свои, все свое.
4: Кузя, не мешай.
6: Осерчал тут Баба-Яга. За такое, говорит, со мной обращение. Поймаю, зажарю и съем.
2: И не советую. Вредно, жареное вредно.
6: Кузя, вы здесь? Сюда, сюда! Кому ты нужна со своей оравой?
0: Высунувшись в окно, Баба-Яга прогоняет ворону взмахами руки.
6: Сокол ты мой!
0: Кузя на шкафу.
6: А у бабули-то, Ягули, кренделечки сахарные. Вернись, я все прощу.
2: Где мой черствый хлеб?
4: Я его выбросила.
2: Куда?
4: Мусоропровод. Бабушка, а дальше?
2: Мой Бородинский, мой сладенький.
0: Спрыгивает со шкафа.
6: Лови его, хватай.
0: Бросившийся кот хватает Кузю за рубашку.
2: Убивают.
0: Тот вырывается.
4: Не бойся, это же понарошку.
2: Нафаня.
0: На полу комнаты остается лоскут красной ткани. Выбежав на лестничную площадку, Кузя прячется за углом. Кот бежит вниз по лестнице. Выбежавшая Баба-Яга бежит за Кузей вверх. За окнами подъезда летает ворона. Вышедшая на лестничную площадку Наташа разводит руками. Кузя скользит по перилам вниз. Баба-Яга бежит за ним. Наблюдающая за погоней Наташа непонимающе моргает. Соскочив с перил, Кузя прячется за трубой мусоропровода. Не заметив его, Баба-Яга продолжает бежать вниз. Руки подняты, на ногах валенки. Кузя выходит из-за трубы. По ведущей вниз лестнице на четвереньках поднимается Баба-Яга. Проход вверх закрывает кот. Кот прыгает. Попадает в открытый Кузей мусоропровод. Пробежав мимо Бабы-Яги, Кузя бежит к лифту.
5: Добрый день.
0: Выходит мама.
6: Добрый.
0: Баба-Яга забегает в кабину лифта следом за Кузей.
5: Маму встречаешь? Умница, дочка.
0: За окнами подъезда, сидя в ступе, вверх поднимается Баба-Яга. Под мышкой Кузя, на спине кот.
2: О, проворонила свое счастье!
0: Наташа с открытым ртом стоит перед окном.
6: Тут и сказки конец, а кто слушал, молодец.
2: Не поминайте лихом.
4: Кузенька!
7: Покуда не вернусь, слушайся на Фаню!
2: Кузя! Мы будем ждать тебя!
4: Мы будем ждать тебя!
0: У удерживаемый бабой-ягой Кузя неотрывно глядит на Наташу в стеклянном квадрате окна. Летящую по небу бабу-ягу сменяет резная деревянная поверхность. Над ней вверх движутся титры. Автор сценария Марина Вишневская, режиссер Аида Зябликова, художник-постановщик Геннадий Смолянов, оператор Леонард Кальвинковский, композитор Михаил Миерович, звукооператор Виталий Азаровский. Роли озвучивали Татьяна Пельцер, Георгий Вицин, Светлана Травкина, Андрей Крюков, Григорий Большаков и Леонора Прохницкая. Художники-мультипликаторы Алла Соловьева, Владимир Кадухин. Куклы изготовили Геннадий Богачев, Анатолий Кузнецов, Виктор Следков, Е. Дымова, Елена Покровская, Юрий Одинцов, Александра Мулюкина, Нина Пантелеева. Монтаж Эл Коптева, редактор Афия Дариди, директор Е. Бобровская. Конец фильма. Творческое объединение «Экран». На фоне украшенной резьбой деревянной поверхности появляется название мультфильма «Возвращение домовенка». Кухня. Стоя коленками на стуле, Наташа смотрит в окно.
3: Жила-была одна девица. Умница, красавица, но недотёпа. Ни хлеба испечь, ни одежку починить. И вот завелся у ней домовой. Молодой еще, но серьезный.
0: Закипает чайник. Наташа выключает плиту.
3: Ну и значит, пошло у них хозяйство на лад.
0: За окном ворона.
3: И вот беда. Явилась к ним баба-яга.
4: Да-да, я утащила домовенка.
0: Сидя на шкафу.
4: Нафаня, вы чай пить будете?
3: Благодарствую я дома.
0: Нафаня вяжет.
3: И вот, значит, задумала баба-яга напоить домового отворотным зельем, чтоб забыл он родимый дом.
0: Наташа роняет чашку.
2: Нет в доме счастья! А почему?
4: Потому что Кузеньки все нет и нет.
8: Мама, мама!
2: Береги детей!
0: Ворона сажает на окно.
2: 3, 2, 1, 0!
0: Вронят.
2: Старт!
0: Улетает.
4: Ты куда?
2: За счастье бороться надо.
0: Воронята кругленькие, светло-коричневые, с желтыми клювиками. На опушке избушка на курьих ножках.
2: В город
0: Кузя
2: хочу.
0: Кидает
2: домой
0: тарелки
2: хочу.
0: На пол.
6: Кузенька.
0: Баба-яга.
6: Изумрудный мой.
0: Месит тесто.
2: Я Кузьма.
0: Кузя спрыгивает со стола, отталкивает кота.
2: Уйди отселя.
6: Да ежели в город все подадутся, кто же в сказке-то жить останется?
2: У вас своя сказка, у меня своя.
6: А пироги-то на дорожку забыл.
2: Да? А с чем пироги-то?
6: А с сюрпризом.
2: Давай.
0: Баб-яга.
2: Только пошустрей.
6: Я мигом.
0: Льет на тесто жидкость из бутылки.
6: Кто мой
0: с рисунком.
6: Пирог пригубит.
0: Змеи.
6: Тот дом родной забудет. Кого любил, разлюбит.
0: Кузя берет.
2: О, этого-то есть сюрприз.
0: Бутылку.
2: Отворотной. Не на того напали.
0: Садится на метлу.
2: Неси меня, метла, откеля принесла.
0: Метла кружится по избушке. Выставив руки, баба-яга пытается схватить Кузю.
6: Нет, Кузьма.
0: Ловит его.
6: Моим не будешь, так и ничем тебе не бывать.
0: Сажает Кузю в тесто.
6: Разводи огонь.
0: Бросив в топку несколько березовых поленьев, кот раздувает огонь. Баба-яга заворачивает Кузю в тесто.
6: Нельзя от бабушек убегать, нельзя стареньких забывать.
2: А ну, изба, давай в присядку!
0: Баба-яга несет Кузю в деревянный лопатик печи. Избушка идет ходуном. Баба-яга роняет Кузю на стол. Из раскачивающейся печи на пол высыпаются ярко-красные угли. Все заволакивает дымом. Баба-яга и кот выпрыгивают из горящей избушки. Кузя катается по столу. Края теста смыкаются, закрывая голову Кузи. Охваченная пламенем, избушка бежит.
6: К речке! К речке сворачиваем! Глубля!
0: Размахивая руками, баба-яга бежит за избушкой. За ней бежит кот. Описывая широкую дугу и оставляя светло-белый след, по небу пролетает самолет. Из раскачивающейся деревянной мельницы у реки выбегает странный человечек. Придерживает кренящуюся мельницу. Кто и ведет мостик?
3: Разлетай, понимаешь?
0: Человечек метрового роста с длинным узким лицом, бородой, одет в рубаху. На мостик выбегает избушка.
3: Пошел, пошел отсюда.
6: Стой! Стой! Ты куда?
0: Избушка мечется.
6: Кыш!
0: Из стороны в сторону.
6: Кыш! Кыш! Кыш!
0: Прыгает в реку.
6: Ох, потонуло мое счастье.
3: Ничего, перемельцы, мука будет.
6: А ты что, мельник, что ли?
3: Ты хоть какой я мельник? Домовой я. Хекимов зовут.
1: Какая же встреча!
0: Берет ты, на руки.
3: Ты чего? Чего ты?
0: Вырвавшись, Кеким убегает в мельницу. Постучав, Бабьяга сильно дергает за ручку двери. Мельница разваливается. Баба-Яга сидит на мостике, держа дверь.
3: Да. Не видят, там с домовыми.
0: Отбросив дверь, роется в груди досок.
1: Кикимушка!
0: Раскидав, берет на руки Кикима. Осторожно переносит на мостик. Положив, поднимает и опускает руки Кикима.
3: Ай! Ай! Ай!
0: Приподняв голову, Кеким открывает глаза. Его взгляд упирается в смотрящего на него кота.
3: Где я? Кто я?
1: Домовой ты, дедуля. Распоследний на всю округу.
2: Нашего домового куда дело?
3: Был домовой, стал водяной.
0: Избушка медленно опускается под воду. Над поверхностью остается только крыша с перекрещивающимися костями с одной стороны и валенком с другой.
2: Кузенька!
0: Ворона залетает под крышу.
2: Кузя! Кузя, ты где?
0: На плавающем деревянном столе румяный каравай. Прыгнув на стол, облизывается лягушка.
2: Ой, да кого ты дашь?
0: Из глаз вороны катятся крупные слезы. Сев на стол, она клюет каравай. Из него появляется Кузя.
2: Не ешь, плюнь скорей, в нем зелье отворотное.
0: Ворона успевает съесть половину каравая, смотрит, скосив глаза.
2: А ты кто такой? Нет, ты кто такой? Не узнаешь? Первый раз вижу. Ой, у тебя не все дома. У меня нет дома. Я птица вольная. Куда хочу, туда лечу. Куда хочу, туда лечу.
8: Стой, стой, ты тёха.
0: Кузя на метле.
1: Вот злодей.
0: Летит за вороной.
1: В огне не горит, в воде не тонет.
3: Эх, городские, пробросайте-то есть бабей. Ну-ка, тихо. Тихо.
0: Кеким делает манящие движения руками. Опутанная тиной, избушка выходит на берег.
1: Ай да дедуля, орел.
0: Баба-яга обнимает Кекима.
2: Куда хочу, туда лечу! Куда хочу, куда лечу? Домой, повертывай домой. У меня нет дома. У всех есть, а у меня нет. За мной.
0: Летят среди перистых облаков. Рядом пролетает самолет. Описав петлю, Кузя увлекает ворону за собой. Наташина мама за печатной машинкой. Стол освещается лампой с зеленым абажуром. Из отверстия вытяжки свисает длинный вязаный носок. Мелькают спицы. Над погружающимся в темноту городом туман. Кузя и ворона подлетают к дому. Кузя залетает в кухню. Оставив метлу у окна, бежит в комнату. Мама оборачивается. Зайдя в кухню, берет метлу. Сидящие за окном воронята, опустив клювы и глазки, становятся малозаметны. Разглядывая метлу, мама пожимает плечами. Поставив, смотрит на часы. На них без 5:12. Метла улетает. Мама оборачивается, удивленно смотрит на место, где только что была метла. Сняв очки, трясет головой.
5: Спать, спать, спать.
0: Уходит.
2: Мама!
0: Воронята взлетают.
2: Светит! Три.
0: Садятся в гнездо.
2: Какое счастье!
5: Счастье?
0: Наташа
5: где?
0: Вбегает
5: где
0: в кухню.
2: Счастье! Это когда у тебя все дома!
0: Ворона накрывает воронят крыльями.
5: Наташа, посмотри на часы.
0: Наташа смотрит на часы. Минутная стрелка делает шаг.
5: Ку-ку. Ку-ку.
0: Кузя выглядывает вместо кукушки.
5: До завтра.
1: До завтра.
0: Прячется за дверцей, радостно подпрыгивая.
3: Вот и ладно, вот хорошо.
0: Наташа выбегает из кухни. Утаскивая за собой вязаный носок, Нафаня скрывается за дверцей вытяжного отверстия. Избушка на курьих ножках стоит на месте, где раньше была мельница. Закрепленный на крыше деревянный четырехлопастный винт вращается. Сидя перед избушкой, Кеким и Баба-Яга смотрят на луну. Конец мультфильма. Thank you. Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр сборника мультипликационных фильмов «Домовенок Кузя». Тифлокомментарий к сборнику изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых.
9: Тифловизор. Видео, доступное по радио. Тифловизор. Видео, доступное по радио.
10: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
11: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
10: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
11: Выход из транспорта. Кнопка.
12: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
10: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
13: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
10: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
14: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru

0: Вы слушаете Радио ВОС. Прямой эфир на Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день, в эфире программа «Книга ворот». В эфире мы сегодня в прямом, я Василий Дрожин, и со мной в этой виртуальной студии находится Глеб Новоселов. Глеб, приветствую тебя.
3: Да, Вась, привет. Привет, друзья. Всем приятного летнего времяпрепровождения, такого очень расслабленного. Лично у меня сейчас за окном где-то примерно градусов 35, поэтому, мне кажется, другого иного, нежели расслабленного времяпрепровождения сейчас просто быть не может.
2: Мне кажется, тебе сейчас некоторые из наших слушателей позавидуют, у кого не столь выраженный континентальный климат, потому что город замечательный Омск, в котором ты находишься, мне кажется, он тем и замечателен, что лето там настоящее. Лето так лето, если уж оно приходит, то с жарой. Потому что, вот, например, в Москве сейчас, наверное, градусов 18, то есть примерно половина от твоей температуры. Ну, я думаю, что где бы вы ни находились, те, кто нас сейчас слушает, надеемся, что вы находите удовольствие в любой температуре, с любой погодой. Ну и, конечно же, вам может помочь в этом прекрасная книга. Сегодня наша тема – это дорожное чтение. Если вы захотите поделиться своими впечатлениями, ощущениями, комментировать захотите что-то, о чем мы поговорим, или предложить свои книги, которые вы любите читать в поездках, в дороге, на работу, на отдых, в общем, в любом варианте и с любыми проявлениями, для этого существует номер прямого эфира 8 800 100 ровно 2015. Звоните, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот. Ну и, наверное, тут стоит, как всегда, немножко поговорить о понятиях, что мы подразумеваем под дорожным чтением, потому что для меня, конечно же, это не жанр, потому что читать в дороге можно все, что угодно, и ядерную физику, и комиксы, и так далее, и тому подобное. Скорее, это, ну, некая форма, способ взаимодействия с книгой. Вот давай попробуем разобрать для нас с тобой, какие характеристики чтения в дороге. Вот как ты это понимаешь, что такое для тебя дорожное чтение?
3: Ну, вообще, смотри, конечно, прежде всего, субъективность данной темы, она, прежде всего, включает в себя связана с размером дороги, да, то есть насколько длинная дорога вам предстоит, и исходя из этого мы можем рекомендовать или не рекомендовать какой-то текст, да, потому что, может быть, дорога там длиной, условно, в час, да, это тоже дорога, а может быть, дорога длиной там несколько суток, и тут, конечно, совсем разные могут быть требования к читаемой литературе. Что касается меня, ну, во-первых, у меня, в чем моя субъективность заключается, что я вообще не могу не читать, то есть я все время что-то, мне что-то звучало, неважно, какая книга, там, легкая, тяжелая, сложное, вот, чтобы что-то было, да, вот, поэтому, в общем, мое нахождение, чтение там в дороге или где-то еще, оно не отличается, в общем, от чтения в другом месте. Другое дело, что я вот сейчас, наверное, озвучу стереотип, который, ну, по крайней мере, у меня возникает, когда нам говорят, чтение в дороге, да, вот на Яндексе даже есть, в Яндекс.Книгах всевозможные списки, почитать всей семьей в дороге, допустим, почитать в отпуске, либо там длинный роман на выходные. Кстати говоря, это тоже очень разнообразные списки, поэтому, мне кажется, они отчасти немножко от фонаря составляются. Вот. Но в данном случае все равно, когда вот мы слышим такое словосочетание, что почитать чтение в дороге, дорожное чтение или чтение в отпуске, подразумевается, что это должно быть что-то необременительное, легкое, что-то, что позволяет тебе отдохнуть, расслабиться и так далее. И вот здесь для меня я могу 100% этот стереотип сломать, потому что как раз-таки у меня вот та история, я для себя понял, что дорога – это та ситуация, ну, особенно длинная дорога, да, мы не берем дорогу в 45 минут, давайте так, и в час, мы берем дорогу в сутки и более, когда ты там куда-то, допустим, перемещаешься на поезде, вот это та возможность прочитать что-то такое, что у тебя в обыденной жизни – прочитать по различным причинам не получается. И часто, ну, это какой-то достаточно сложный для восприятия текст, который, ну, по тем временам причинам у тебя в обычное время не заходил. И связано это с, вполне себе с объективной ситуацией, то есть в дороге с тобой, ну, если брать, допустим, именно перемещение в поезде, очень мало что происходит и очень мало что от тебя зависит. То есть ты, в принципе, ну, в основном не проявляешь какую-то активность. То есть ты либо там сидишь на полке, либо лежишь на полке, либо смотришь в окно, и в это время в любом случае тебе очень удобно что-то читать. И как раз-таки читать какой-то сложный текст, перегруженный какими-то смыслами, возможно, какими-то, какой-то информацией, которую нужно очень внимательно воспринимать, тебе гораздо проще, нежели читать какую-то другую ситуацию, когда будет масса моментов, которые тебя будут от этого текста отвлекать и не помогут тебе в этот текст зайти. Вот. Ну, для меня, например, была такая история. Я очень долго в свое время не мог зайти, ну, то есть у меня был гештальт прочитать роман Горького «Жизнь Клима Самгина», и я вот, признаюсь, у меня была такая история, что начинал его несколько раз, причем вот я проходил какую-то часть текста, и потом он у меня стопорился, потому что действительно текст, ну, скажем так, непростой, да, вот, и как раз однажды перемещение в поезде там, по одному из южных направлений мне позволило этот текст преодолеть, то есть прямо преодолеть тот порог, который я не мог преодолеть в обычной ситуации, и как бы дальше мне текст прошел прекрасно. Вот. Ну, вообще от себя скажу, да, что я предпочитаю в дороге читать большие какие-то объемные тексты, вот. Хотя, наоборот, наверное, многие, и, кстати, даже если ориентироваться вот на многие списки, которые мы можем видеть на Яндекс.Книгах, всем рекомендую, кстати, ознакомиться, как минимум, для общего развития, там, мне кажется, один из критериев как раз-таки это, если не рассказы, то некая такая новельность произведение, да, когда можно его, допустим, прочитать до какой-то точки и остановиться. Вот. Ну, это, опять же, наверное, я говорю, субъективная история, я рассказываю скорее про свою. То есть мне дорога очень часто, резюмирую, помогает преодолеть какие-то сложные тексты, которые в обычной ситуации преодолеть не получается.
2: Ну, смотри, давай, да, тоже я тут немножко вкину своих мыслей и идей. Согласен, наверное, с разделением вот этих двух сущностей, чтение просто в пути, когда нам удобно читать книгу, когда мы куда-то перемещаемся. И некие книги, которые являются частью путешествия, создают атмосферу. Я бы даже здесь, наверное, сегодня не делил, да, книги в долгих поездках, путешествиях или книги, которые мы читаем по пути на работу, в школу, в институт, потому что, наверное, большая часть всех тех, кто нас слушают, ну, практически каждый день, раза два куда-нибудь перемещаются. И этот процесс, я думаю, для многих тоже сопровождается чтением. По крайней мере, хочется в это верить. И здесь, наверное, вот какие я бы выделил нюансы, да, когда мы говорим про вот такое все-таки фрагментарное чтение, да, когда мы перемещаемся там на каком-то виде транспорта, и зачастую это занимает, там, не знаю, 20, 30, 40 минут, может быть, час. Здесь фрагментарное внимание, да, играет большую роль. Но, кстати, когда речь идет про путешествие, например, в самолете, это тоже может быть актуально, да, ну и некоторыми другими видами транспорта. Вот. А в целом, вот, наверное, я соглашусь, что путешествие, поездка – это такое состояние, когда ты читаешь книги, которые, скорее всего, ну или которые читаешь, если в обычной обстановке, они на тебя производят некое другое впечатление. Да? Может быть, даже здесь у меня нет такого опыта, что я что-то откладывал, а вот в поездке наконец-то до этого дошли руки или уши. Скорее, я понимал, что то вот в пути все-таки я себя ощущаю по-другому. И здесь вот такой важный элемент, множитель, фактор состояния. Да? Когда мы находимся в поездке, мы все-таки немножко погружаемся в другое состояние. Да? Сама по себе поездка – это такая форма расслабления, медитации, да, склонность к размышлениям, к мечтаниям, иногда к переоценке и так далее и тому подобное. Естественно, когда мы в таком состоянии находимся, мы и литературу немножко воспринимаем иначе. Вот. А плюс к тому, да, когда мы говорим все-таки про поездки, про путешествия, когда мы прибываем в какой-то город, иногда интересно еще погружаться в литературные произведения, связанные с сюжетностью этого места, этого города, этого региона, этой страны. Это дополнительный контекст создает. Поэтому про эти нюансы, может быть, мы сегодня тоже поговорим, да, и успеем затронуть те книги, которые ну, вот, лично нам кажутся актуальными для того, чтобы с ними проводить время в поездках. Потому что здесь, как мне кажется, не может быть какого-то правильного, неправильного выбора. Да? Здесь все максимально субъективно. Да? Вот, например, для Глеба это такие произведения, которые, наоборот, например, сложны в каких-то обычных условиях, да, для того, чтобы их так, взять и прочесть в один или два захода. А дорога к этому располагает, прежде всего, большим количеством времени, минимум отвлекающих факторов, если мы говорим именно про, например, путешествие поездом, в отличие от каких-то коротких поездок напротив. Да, поэтому здесь, в этом смысле, наверное, форматы тоже будут подбираться в зависимости именно от вида поездки, вида транспорта. И вот все-таки, если мы говорим про короткие поездки, я бы здесь, наверное, характеризовал те книги, которые подходят, прежде всего, какими моментами. То есть, во-первых, хороший ритм. Да, то есть, в принципе, мне важна динамика. Да, то есть, если я еду в метро, и в книге что-то очень пространное описывается, скорее всего, в меня это не зайдет. Да? То есть, если здесь я хочу получить какой-то, может быть, эмоциональный, неэмоциональный заряд, да, то он должен быть сфокусирован в единицу страниц с более высокой плотностью, чем, может быть, если бы я читал эту книгу где-нибудь в других условиях, дома, там, не знаю, выполняя какие-нибудь домашние дела. Опять же, да, когда мы говорим про длинные произведения, да, вот ты уже сказал, что в целом для тебя, наверное, более интересно, когда ты берешь какие-то объемные тексты для поездок. Наверное, здесь выигрывают как раз произведения, где главы позволяют вот быстро выключиться, да, и переключиться на что-нибудь другое, да, небольшого объема, небольшого формата, аудиокнига, то будь, либо, не знаю, просто текст, который можно быстренько приостановить, да, и возобновить, например, в вечернее время, когда вы поедете обратно. Ну, какая-нибудь образность, эмоциональность, вот для меня лично этот фактор был бы важен, да, потому что здесь, особенно если мы говорим про поездку такую долгую, да, здесь вот этот элемент воображения включается еще с большей силой, и вот там, где ты имеешь возможность что-нибудь представить, дорога, она создает для этого вот все условия, и как раз здесь, наверное, это было бы уместно. Что касается вот глубины смыслов, да, с одной стороны, вот ты сказал, что вроде как не хочется, чтобы в книге было много всего, при этом для тебя как раз заходят, ну, книги, ну, такие серьезные. Ну, наверное, в среднем, конечно, мы, когда говорим про дорогу, все-таки здесь такой больше характерен момент, связанный с простыми эмоциями, то, что вызывает, я не знаю, любопытство, улыбку, удивление, да, вряд ли что-то сильно экзистенциальное и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, действительно, путешествие – это такое философское состояние, когда, с одной стороны, мы можем поразмышлять над переменами, над выбором, над состоянием пути, состоянием дороги, и здесь, наверное, имеет смысл поговорить, может быть, про те жанры, которые были бы интересны для чтения именно в дороге. И как раз я для наших слушателей предлагаю вот перейти именно к этому моменту. Скажи, Глеб, вот для тебя какие жанры кажутся наиболее актуальными для чтения в пути? Ну, именно вот в твоей ситуации, да, вот что, с твоей точки зрения, больше подходит для поездок любых, любого формата, да, если хочешь, возьмем только длинные поездки, и чтобы ты выделил как жанры, скорее подходящие под данное времяпрепровождение. Так, у нас есть, наверное, небольшие проблемы со связью, и пока Глеб у нас переподключается, я, наверное, свои мысли в этом направлении выскажу, потому что

0: несколько видов жанров, которые скорее под формат путешествий подходят лучше, чем остальные. И прежде всего, когда мы говорим про краткую форму, это рассказ, сборник рассказов, то есть как раз то, что позволяет получить небольшой текст, да, в определенную единицу времени, когда нам именно это и требуется. Да? В перерыве между большими станциями, в перерыве между тем, как мы меняем один вид транспорта на другой, мы успеваем прочитать какое-то законченное, пусть и небольшое произведение, да, ну и, соответственно, получить информацию, получить удовольствие, ну и, может быть, немножко задуматься об этом. Путевые заметки я тоже отношу, наверное, к такому жанру, который как раз идеально подходит к теме путешествия и созвучен данной тематике, да, потому что особенно если вы путешествуете по местам, которые описаны в данном произведении, это создает, ну, наверное, классную атмосферу. Это дополняет вашу поездку большим количеством образов, которые, безусловно, возникают. И если вы читаете какую-то книгу, где описаны события, описаны места, описаны заведения, которые вы можете посетить, это прекрасно. Мне кажется, вот это один из идеальных вариантов дополнения к тому путешествию, которое вы себе организовали. Конечно, если мы берем классические жанры, нельзя не упомянуть детектив, потому что это одна из форм, которая, ну, идеально существует для поездок и для кратких, и для длинных, и здесь. Ну, сейчас давайте узнаем, как у нас, Глеб, слышишь ли ты меня, готов ли ты подключиться к тому списку жанров, которые я уже
1: предложил. Да, я вернулся наконец.
0: Да, отлично. Ну вот скажи, для тебя какие еще жанры
1: слушай,
0: актуальны?
1: Слушай, я наконец, да, смог. Угу. Вот.
0: Угу. Да-да-да.
1: Какие жанры для тебя? Ну, на самом деле, вот все, что ты говорил, да, все, что... На самом деле, все, что ты говорил, по крайней мере, все, что вот я смог услышать, да, не опять же подтверждаю эту точку зрения, что на самом деле читать можно все, что угодно, да. Если просто, да, ну, мы можем взять какой-то критерий, давай возьмем тот критерий, который ты обозначил, да, что вот, мы читаем либо какие-то рассказы, да, либо что-то легкое, да, атмосферность мне понравилась, вот тот момент, который ты обозначил, да, то есть это как бы не отрицает то, что говорил я, потому что сейчас говорю, что все субъективно. Но если да, действительно, если мы хотим дополнительно от дороги создать какое-то ощущение какого-то комфорта, может быть, вот это чувство дороги усилить, да, то действительно очень неплохо ложится и детектив, и, в общем-то, какая-то фантастика хорошая, да, которая позволяет тебе увлечься, потому что на самом деле дорога, кроме всего прочего, это еще достаточно скучная история, и если, допустим, там ты едешь, опять же, я все-таки перейду к длинным, да, каким-то отрезкам, если ты там едешь день, да, то это еще можно получать от этого удовольствие, просто там смотря в окошко, да, слушая разговоры попутчиков, то потом ты начинаешь постепенно в поезде, особенно если это происходит, лезть на стенку и думать, когда же что-то произойдет. Потому что все достаточно монотонно. Вот. И здесь как раз очень, кстати, какая-нибудь остросюжетная книжка. Но, опять же, я не могу без примеров говорить. У меня вот такая же такая история была, например, с книгой, с романом Стивена Кинга «11-22-63». У меня так получилось, что я начал ее, когда сел в поезд «Томск-Москва». Вот. У меня тогда было просто очень много вот таких переездов, да, я ездил из Москвы в Москву, потом из Москвы в Омск, потом мне нужно было из Омска, по-моему, в Волгоград, а потом обратно. И вот как раз я начал ее, когда сел в поезд Томск-Москва, закончил, когда возвращался там с какими-то жуткими пересадками через Челябинск из Волгограда в Омск, вот, и мне как раз хватило этого романа, это было на самом деле очень круто, мне нисколько там не портило впечатление то, что мне приходилось периодически, естественно, делать перерывы в чтении, вот, а как раз в те моменты, когда мне нужна была книжка, это прям очень идеально легло, и таких ситуаций было достаточно много, вот, ну, а если все-таки вот возвращаться к теме рассказов, то здесь как раз вот краткие поездки, поездки в метро, поездки на автобусе куда-то не очень далеко, они действительно очень, соглашусь, удачные. Ну, не знаю, может быть, уже к примерам каким-то перейдем конкретным, да?
0: Давай, конечно.
1: Как ты думаешь? Вот, но я на самом деле, вот когда мы говорили о чтении в отпуске, да, или о чтении.

0: дороги, я как раз-таки, вот что я сделал перед программой, посмотрел списки Яндекса, во-первых, и посмотрел, ну, какие-то книги, которые я сам читал, опять же, недавно, и которые, как мне кажется, было бы интересно прочитать в дороге. И вот, наверное, три вещи из таких списков я могу отметить. Вот, в частности, как раз список о том, что бы такое почитать в отпуске, там указано очень много книг такого автора, как Джеральд Даррелл. С детства люблю этого автора, то есть у него достаточно много таких автобиографических, с одной стороны. А с другой стороны, ну, таких достаточно интересных книг, причем именно для любого возраста, то есть это может читать и в детском возрасте, там, в юношеском, и взрослый человек там тоже много что найдет, потому что много интересных описаний, каких-то красивостей, да, которые можно почитать. Ну, там, например, предлагалась книжка «Поместье зверинец», где он уже описывает как бы себя, будучи взрослым таким натуралистом, как он там собирал свой, собственно, зоопарк. Вот. А до этого у него было действительно большое количество автобиографических книг, которые тоже вполне себе можно, как мне кажется, читать в дороге, в любом возрасте. Ну, то, может быть, кто не знает, напомню, такие вещи, как «Моя семья и другие звери», «Сад богов» и так далее. Да? То есть вот абсолютно такие милые, с одной стороны, легкие для восприятия, а с другой стороны, достаточно такие насыщенные тексты, которые создают именно какую-то атмосферу тепла, лета, уюта. Вот и в дороге это действительно достаточно неплохо идет. Вот потом, если возвращаться опять же к рассказам, в списке опять же чтения, дорожного чтения, почему-то была рекомендована такая книжка, автор, ну это опять же для скорее юного возраста, хотя мне кажется и взрослым тоже это можно почитать, такой классика советской литературы, автор Фазиль Искандер, значит, книжка называется «Детство Чика», я помню, это в детстве еще читал, это рассказы про мальчика, который живет в Абхазии, который просто там дружит с другими мальчиками, ходит на разные приключения, вот, с ним постоянно что-то происходит, причем такие в основном бытовые ситуации, но они достаточно забавно описаны, ну и плюс ко всему действительно хорошо очень показан именно быт вот этих вот, скажем, южных деревень, вот это действительно очень здорово читается, мне кажется, тоже в дороге это могло бы зайти. Вот. Ну, давай тебе, может быть, тогда передам эстафету, чтобы ты вспомнишь.
1: Давай, да, ты знаешь, для меня, ну вот если мы берем короткую форму, почему-то всегда очень хорошо заходил в дороге Конан Дойль, хотя не могу сказать, что он плохо в меня попадал, когда я не находился в пути. Здесь, конечно, и рассказы про Шерлока, да и другие. Вот я помню, что в какой-то поездке мне очень прекрасно удалось познакомиться с «Затерянным миром», например, да, и вот как раз произведение о профессоре Челленджере я для себя открыл. И, наверное, вот здесь я соглашусь, что, может быть, до них бы руки в обычной ситуации не дошли. Ну, не по причине того, что они какие-то там сильно погружающие, а просто вот, ну, как-то так сложилось, да, это, опять же, повод заглянуть на свою книжную полку, виртуальную или физическую, и немножко взять те книги, до которых руки не доходили, когда вы находитесь в путешествиях. Я себе выписал, наверное, сразу несколько произведений, которые так или иначе связаны с дорогой. И вот книгу, которую мы обсуждали, может быть, некоторое количество лет назад, мне кажется, она для дороги тоже в целом подходит, как и многие другие. Это, конечно же, «Москва-петушки», да, где тема поездки, путешествия, да, это тоже вот такая очень философская история. Она нелегкая, наверное, с какой-то стороны. Хотя, ну, если вы ее уже читали, да, то в очередной раз перечитать в дороге, мне кажется, это тоже как раз возможность получить наслаждение. И, опять же, если вы еще в этот момент едете по Курскому направлению куда-нибудь, даже если этот маршрут...
0: В сторону Купавны, например.
1: Ну, например, да. Сильно дальше, чем обозначенный в произведении город, то вы тоже проникнетесь, думаю, атмосферой
0: главное, этого произведения. Главное не следовать, извини, ремарка, главное не следовать всем рекомендациям, а то могут садить с поезда.
1: Безусловно, да, не стоит тестировать все то, что происходило в книге. Я нашел несколько таких достаточно интересных произведений про Америку и путешествия. Ну, во-первых, Джек Керуак «В дороге». Произведение, в общем-то, про двух друзей, которые периодически встречаются и, бросив все, срываются в такие поездки. И в целом это такая очень атмосферная история. Я ее рекомендую прочитать, даже если вы в дорогу не собираетесь. Но мне кажется, опять же, да, когда вы находитесь в длинном пути, это может, ну, дополнительный контекст создать. Ну, похожая в чем-то история, путешествие с Чарли в поисках Америки, Джон Стейнбек, где, собственно, автор на каком-то жизненном этапе, поняв, что много описывает жизнь, быт американцев, но во многих регионах своей страны не был, он отправляется в доме на колесах со своим псом Чарли в путешествие. Ну и, собственно, вот в формате таких, наверное, путевых заметок данное произведение создано. Ну, опять же, да, в этом же контексте можно Ильфа Петрова с «Одноэтажной Америкой» перечитать или прочитать, если вы не знакомы с данным произведением. Вот. Я бы здесь, наверное, опять же вспомнил еще одну классику и Джером Джерома из «Строя в лодке», и с чуть менее, наверное, популярной у нас книгой «Трое на четырех колесах». Да, я бы их предложил, ну, наверное, перечитать, потому что такой легкий юмор, он скрасит абсолютно любое путешествие, сухопутное, водное. В общем, мне кажется, это тоже такой беспроигрышный вариант. Ну и вот еще одно произведение, которое я себе добавил в список для чтения. Билл Брайсон «Прогулка по лесам». Здесь речь про человека, который, ну, собственно, это автобиографическая история. Брайсон решает пройти знаменитую Апалачскую тропу. На секундочку, это более 3000 километров. Он находит себе для этой цели спутника. Ну и, в общем-то, в процессе выясняется, что оба главных героя не очень подготовлены к этому путешествию, и с ними начинает происходить бесчисленное количество казусов, которые, с одной стороны, являются поводом улыбнуться, с другой стороны, поднимают очень много таких вроде и не совсем смешных вопросов. Поэтому, опять же, «В дороге», наверное, это произведение очень-очень попадет в цель. Ну и детективы, которые мы, безусловно, упомянули, я не знаю, мне кажется, здесь просто хороший любой классический детектив, будь то, не знаю, скандинавские детективы, будь то Агата Кристи. Мне «В дороге» очень заходит наш отечественный автор Даниил Корецкий. Для тех, кто не понимает, это вот история «Антикиллер» и все, что с этим связано. Мне кажется, действительно, если говорить про чтение в пути, здесь ориентируйтесь на настроение, на атмосферу. И, конечно, книги, не связанные с поездками, не связанные с местами, где вы проезжаете, пролетаете, проплываете, они тоже могут приносить большое количество удовольствия. И читайте хорошую литературу, берите себе хороших попутчиков. Я думаю, что это может быть даже еще более важно, чем хорошая книга в пути. Получайте удовольствие от длинных путешествий. Ну и, конечно, если вы очень много времени просто ситуативно каждый день проводите в пути, берите себе хорошие книги. И надеюсь, что какие-нибудь из тех произведений, которые мы с Глебом сегодня вам тут накидали, тоже пригодятся и составят вам компанию в пути. Мы в это верим, на это рассчитываем. И, конечно же, читайте хорошие книги, будьте здоровы. Спасибо, что слушали наш сегодняшний выпуск. Всем счастливо.
2: Книга ворот.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложении пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
4: Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес.

0: Алисе наскучило сидеть с сестрой без дела на берегу реки. Разок-другой она заглянула в книжку, которую читала сестра.
1: Что толку в книжке, если в ней нет ни картинок, ни разговоров?
0: Она сидела и размышляла, не встать ли ей и не нарвать ли цветов для венка. Мысли ее текли медленно и несвязно, от жары ее клонило в сон. Вдруг мимо пробежал кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил:
2: «Ах, боже мой, я опаздываю!»
0: Но и это не показалось Алисе особенно странным. Но когда кролик вдруг вынул часы из жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вскочила на ноги. Никогда раньше она не видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в придачу. Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под изгородью. В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Нора сначала шла прямо, ровная, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как начала падать, словно в глубокий колодец.
1: Интересно, сколько миль я уже пролетела? Я верно приближаюсь к центру Земли, но интересно, на какой же я тогда широте и долготе?
0: Сказать по правде, она понятия не имела о том, что такое широта и долгота, но ей очень нравились эти слова. Они звучали так важно и внушительно.
1: А не пролечу ли я всю Землю насквозь? Вот будет смешно. Вылезаю, а люди вниз головой. Как их там зовут? Антипатии, кажется. Придется мне у них спросить, как называется их страна. Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?
0: А она все падала и падала. Делать нечего. Помолчав, Алиса снова заговорила.
1: Дина будет меня сегодня весь вечер искать. Ей без меня так скучно.
0: Диной звали их кошку.
1: Ах, Дина, милая, как жаль, что тебя со мной нет. Правда, мышек в воздухе нет, но зато мошек хоть отбавляй. Интересно, едят ли кошки мошек?
0: Тут Алиса почувствовала, что глаза у нее слипаются. Она сонно бормотала:
1: едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек?
0: Тут раздался страшный треск. Алиса упала на кучу валежника и сухих листьев. Она ничуть не ушиблась и быстро вскочила на ноги. Взглянула наверх, там было темно. Перед ней тянулся коридор, а в конце его мелькнул белый кролик. Алиса помчалась за ним следом. Она слышала, как, исчезая за поворотом, кролик произнес:
2: «Ах, мои усики! Ах, мои ушки! Как я опаздываю!»
0: Повернув за угол, Алиса ожидала увидеть кролика, но его нигде не было. А она очутилась в длинном низком зале, освещенном рядом ламп, свисавших с потолка. Дверей в зале было множество, но все оказались заперты. Алиса попробовала открыть их, но, убедившись, что ни одна не поддается, она прошла по залу с грустью, соображая, как ей отсюда выбраться. Вдруг она увидела стеклянный столик на трех ножках. На нем не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса решила, что это ключ от одной из дверей. Но, увы, то ли замочные скважины были слишком велики, то ли ключик слишком мал. Только он не подошел ни к одной, как она ни старалась. Пройдясь по залу во второй раз, Алиса увидела занавеску, которую не заметила раньше. А за ней оказалась маленькая дверца, дюймов 15 вышиной. Алиса вставила ключик в замочную скважину, и к величайшей ее радости он подошел. Она открыла дверцу и увидела за ней нору, совсем узкую. Алиса встала на колени и заглянула в нее. В глубине виднелся сад удивительной красоты. Ах, как ей захотелось выбраться из темного зала и побродить между яркими цветочными клумбами и прохладными фонтанами, но она не могла просунуть в нору даже голову.
1: Если б моя голова и прошла, что толку? Кому нужна голова без плечей? Ах, почему я не складываюсь, как подзорная труба?
0: Алиса вернулась к стеклянному столику, смутно надеясь найти на нем другой ключ или, на худой конец, руководство к складыванию наподобие подзорной трубы. Однако на этот раз на столе оказался пузырек.
1: «Я совершенно уверена, что раньше его здесь не было».
0: К горлышку пузырька была привязана бумажка, а на бумажке крупными красивыми буквами было написано: «Выпей меня». Это, конечно, было очень мило, но умненькая Алиса совсем не торопилась следовать совету.
1: «Прежде всего надо убедиться, что нигде нет пометки «яд».
0: Однако на этом пузырьке никаких пометок не было, и Алиса рискнула отпить из него немного. Напиток был очень приятен на вкус. Он чем-то напоминал вишневый пирог с кремом, ананас, жареную индейку, сливочную помадку и горячие гренки с маслом. Алиса выпила его до конца.
1: «Какое странное ощущение! Я верно складываюсь, как подзорная труба».
0: И не ошиблась. В ней сейчас было всего 10 дюймов росту.
1: «Если я и дальше буду так уменьшаться, я могу и вовсе исчезнуть».
0: Подождав немного и убедившись, что больше ничего не происходит, она решила тотчас же выйти в сад. Бедняжка. Подойдя к дверце, она обнаружила, что забыла золотой ключик на столе, а вернувшись к столу, поняла, что ей теперь до него не дотянуться. Бедная Алиса села на пол и заплакала.
1: «Ну, хватит. Слезами горю не поможешь».
0: Тут она увидела под стеклом маленькую стеклянную коробочку. Алиса открыла ее. Внутри был пирожок, на котором коринками, изюминками, было красиво написано: «Съешь меня».
1: «Ну что ж, так и сделаю. Если при этом я вырасту, я достану ключик. А если уменьшусь, пролезу под дверь. Мне бы только попасть в сад. А как? Все равно».
0: Она откусила от пирожка и с тревогой подумала:
1: «Расту или уменьшаюсь? Расту или уменьшаюсь? Все страньше и страньше. Я теперь раздвигаюсь, словно подзорная труба. Прощайте, ноги».
0: В эту минуту она как раз взглянула на ноги и увидела, как стремительно они уносятся вниз. Еще мгновение — они скроются из виду.
1: «Бедные мои ножки, кто же вас будет теперь обувать? Кто натянет на вас чулки и башмаки? Мне же до вас теперь, мои милые, не достать. Мы будем так далеки друг от друга, что мне будет совсем не до вас. Придется вам обходиться без меня».
0: В эту минуту она ударилась головой о потолок, ведь она вытянулась футов до 9, не меньше. Тогда она схватила со стола золотой ключик и побежала к двери в сад. Бедная Алиса. Разве могла она теперь пройти в дверцу? Ей удалось лишь заглянуть в сад одним глазком, и то для этого пришлось лечь на пол. Надежды на то, чтобы пройти в нору, не было никакой. Немного спустя вдалеке послышался топот маленьких ног. Это возвращался белый кролик. Одет он был парадно, в одной руке держал пару лайковых перчаток, а в другой — большой веер. На бегу он тихо бормотал:
2: «Ах, боже мой, что скажет герцогиня? Она будет в ярости, если я опоздаю. Просто в ярости!»
0: Алиса

0: была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью кому угодно. Когда кролик поравнялся с нею, она робко прошептала:
1: «Простите, сэр».
0: Кролик подпрыгнул, уронил перчатки и веер, метнулся прочь и тут же исчез в темноте. Алиса подняла веер и перчатки. В зале было жарко, и она стала обмахиваться веером.
1: «Нет, вы только подумайте, какой сегодня день странный, а вчера все шло как обычно. Может, это я изменилась за ночь? Дайте-ка вспомнить. Сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже и не совсем я. Но если это так, то кто же я в таком случае? А ну-ка проверю, помню ли я то, что знала, или нет. 4×5 – 12. 4×6 – 13. 4×7. Ой, так я до 20 никогда не дойду. Ну ладно, таблица умножения – это не важно. Попробую географию. Лондон – столица Парижа. А Париж – это столица Рима. А Рим? Нет, все не так, все неверно. Попробую прочитать, как дрожит».
0: Она сложила руки на коленях, словно отвечала урок, и начала. Но голос ее звучал как-то странно, будто кто-то другой хрипло произносил за нее совсем другие слова.
1: «Как дрожит своим хвостом малютка-крокодил, урчит и вьется над песком, прилежно пенит Нил. Как он умело шевелит опрятным коготком, как рыбок он благодарит, глотая целиком. Слова совсем не те. Останусь здесь навсегда. Пусть тогда попробуют, придут сюда за мной. Свесят головы вниз, станут звать: «Подымайся, милочка, к нам». А я на них только посмотрю и отвечу: «Скажите мне сначала, кто я? И если мне это понравится, я поднимусь. А если нет, останусь здесь, пока не превращусь в кого-нибудь другого».
0: С этими словами Алиса глянула вниз и, к своему удивлению, заметила, что, пока говорила, натянула на одну руку крошечную перчатку кролика.
1: «Как мне это удалось? Видно, я опять уменьшаюсь».
0: Алиса встала и подошла к столику, чтобы выяснить, какого она теперь роста. Судя по всему, в ней было не больше 2 футов, и она продолжала стремительно уменьшаться. Вскоре она поняла, что виной тому веер, который она держала в руках, и тут же швырнула его на пол. И хорошо сделала, а то могла бы и вовсе исчезнуть.
1: «Уф, едва спаслась. А теперь в сад».
0: И она подбежала к дверце. Но, увы, дверца опять была заперта, а золотой ключик так и лежал на стеклянном столе.
1: «Час от часу не легче. Такой крошкой я еще не была ни разу. Плохо мое дело, хуже некуда».
0: И тут снова послышался легкий звук шагов. Это был белый кролик. Он медленно трусил назад, с волнением глядя по сторонам, словно что-то искал. Алиса услышала, как он бормочет про себя:
2: «Ах, герцогиня, герцогиня, бедные мои лапки, бедные мои усики. Она же велит меня казнить, как пить дать велит. Где же я их потерял?»
0: Алиса догадалась, что он ищет веер и белые перчатки, и принялась их искать, желая по доброте сердечной ему помочь. Но веера и перчаток нигде не было. Все вокруг изменилось. Большой зал со стеклянным столиком и дверцей куда-то исчез, словно его и не бывало. Вскоре кролик заметил Алису.
2: «Эй, Мэри Энн, а ты что здесь делаешь? Беги-ка скорее домой и принеси мне пару перчаток и веер. Да поторопись!»
0: Алиса так испугалась, что со всех ног бросилась исполнять поручение. В эту минуту она увидела чистенький домик. На двери была прибита медная дощечка, начищенная до блеска, а на дощечке было написано «Б. Кролик». Алиса без стука вошла и побежала по лестнице наверх.
1: «Как странно, что я у кролика на побегушках. Не хватает еще, чтобы Дина давала мне поручение».
0: Размышляя таким образом, она пробралась в маленькую комнатку, сверкающую чистотой. У окна стоял стол, а на нем, как она и надеялась, лежал веер и несколько пар крошечных перчаток. Алиса взяла веер и пару перчаток и совсем уже собралась выйти из комнатки, как вдруг увидела у зеркала маленький пузырек. На нем не было написано «Выпей меня». Но Алиса открыла его и поднесла к губам.
3: Стоит мне что-нибудь проглотить, как тут же происходит что-нибудь интересное. Посмотрим, что будет на этот раз. Мне бы очень хотелось опять подрасти. Надоело быть такой крошкой.
0: Так оно и случилось. Не успела она отпить и половины, как уперлась головой в потолок. Пришлось ей пригнуться, чтобы не сломать себе шеи. Она быстро поставила пузырек на стол.
3: Ну, хватит. Надеюсь, на этом я остановлюсь. Я и так уже в дверь не пролезу. Зачем только я так много выпила?
0: Увы, было уже поздно. Она все росла и росла. Пришлось ей встать на колени, а через минуту и этого оказалось мало. Она легла, согнув одну руку в локте, рука доходила до самой двери, а другой обхватила голову. Через минуту ей снова стало тесно. Она продолжала расти. Пришлось ей выставить одну руку в окно, а одну ногу засунуть в дымоход. Дальше расти было некуда. Но, к счастью, действие волшебного напитка на этом кончилось. Больше она не росла. Правда, легче от этого ей не стало. Особых надежд на спасение не было.
3: Как хорошо было дома. Там я всегда была одного роста. Зачем только я полезла в эту кроличью норку? И все ж, такая жизнь мне по душе. Все тут так необычно. Интересно, что же со мной произошло? Когда я читала сказки, я твердо знала, что такого на свете не бывает. А теперь я сама в них угодила. Обо мне надо написать книжку, большую, хорошую книжку. Вот вырасту и напишу. Да, но ведь я уже выросла. По крайней мере, здесь мне расти больше некуда.
0: Так она разговаривала сама с собой. Беседа получалась очень интересная, но тут под окнами послышался чей-то голос.
2: Мэри Энн, Мэри Энн, неси-ка сюда перчатки, да поторапливайся!
0: На лестнице послышался топот маленьких ног. Алиса поняла, что это кролик ее ищет, и, забыв о том, что она теперь в 1000 раз его больше, так задрожала, что весь дом зашатался. Кролик подошел к двери и толкнул в нее лапкой. Но дверь открывалась в комнату, а так как Алиса уперлась в нее локтем, она не поддавалась.
2: «Что ж, обойду дом кругом и залезу в окно».
3: «Ну нет!»
0: — подумала Алиса. Подождав, пока он, по ее расчетам, должен был подойти к окну, она наугад высунула руку и попробовала его схватить. Послышался крик, что-то шлепнулось, зазвенело разбитое стекло. Видно, он упал в теплице, в которых выращивали огурцы. Потом раздался сердитый крик.
2: «Пат! Пат! Да где же ты?»
0: А какой-то голос, которого Алиса раньше не слышала, отвечал.
4: «Я тут! Яблочки копаю, ваша честь!»
2: «Яблочки копаю! Нашел время! Лучше помоги мне выбраться отсюда!»
0: Снова зазвенело разбитое стекло.
2: «Скажи-ка, Пат, что это там в окне?»
4: «Рука, конечно, ваша честь!»
2: «Дубина! Какая же это рука? Ты когда-нибудь видел такую руку? Она же в окно едва влезла!»
4: «Оно, конечно, так, ваша честь, только это... рука!»
2: «Ей там во всяком случае не место. Иди и убери ее. Пат!»
4: «Ваша честь, не лежит у меня сердце! Не надо, ваша честь, прошу вас!»
2: «Трус ты эдакий! Делай, что тебе говорят!»
0: Тут Алиса снова пошевелила пальцами в воздухе. На этот раз послышалось 2 вопля. И снова посыпались стекла.
3: Какие большие там теплицы. Интересно, что они теперь будут делать? Убери ее, Пат! Я бы и сама была рада отсюда убраться. Вот бы они мне помогли.
2: Нужно сжечь дом.
3: Попробуйте только, и я натравлю на вас Дину. Интересно, что они теперь будут делать?
0: Минуты через 2 внизу опять началось движение. Алиса услышала, как кролик сказал.
2: Для начала хватит одной тачки.
0: В следующую минуту в окно посыпался град мелких камешков. Некоторые попали Алисе прямо в лицо.
3: Перестаньте, а то хуже будет.
0: Снова наступила мертвая тишина. Алиса меж тем с удивлением заметила, что камешки, упав на пол, тотчас превращаются в пирожки. Тут Алису осенило.
3: Если я съем пирожок, со мной обязательно что-нибудь случится. Расти мне больше некуда, так что, скорее всего, я стану меньше.
0: Она проглотила один пирожок и с радостью заметила, что росту в ней поубавилось. Как только она настолько уменьшилась, что смогла пройти в дверь, она тотчас выбежала из дому и увидела под окнами целую толпу птиц и зверюшек. Увидев Алису, все бросились к ней, но она пустилась наутек и вскоре оказалась в дремучем лесу.
3: Прежде всего нужно принять прежний вид, а потом найти дорогу в тот чудесный сад. Так и поступлю. Лучше плана не придумаешь.
0: И вправду план был замечательный, такой простой и ясный. Одно только плохо. Алиса не имела ни малейшего представления о том, как все это осуществить.
3: Мне бы надо еще подрасти. Нужно что-то съесть или выпить. Только вот что.
0: Алиса поглядела кругом на цветы и травы, но не увидела ничего подходящего. Неподалеку стоял гриб, большой, почти с нее ростом. Она заглянула за него и под него, и по обе стороны от него. Тут ей пришло в голову, что если уж на то пошло, можно посмотреть, нет ли у него чего-нибудь на шляпке. Она поднялась на цыпочки, заглянула наверх и встретилась глазами с огромной синей гусеницей. Та сидела, скрестив на груди руки, и томно курила кальян, не обращая никакого внимания на то, что творится вокруг. Алиса и синяя гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец гусеница вынула кальян изо рта и медленно, словно в полусне, заговорила.
5: Ты кто такая?
3: Сейчас, право, не знаю, сударыня. Я знаю, кем я была сегодня утром, когда проснулась. Но с тех пор я уже несколько раз менялась.
5: Что это ты выдумываешь? Да ты в своем уме?
0: Гусеница, видно, просто была весьма не в духе, так что Алиса повернулась и пошла прочь.
5: Вернись! Мне нужно сказать тебе что-то очень важное.
0: Это звучало заманчиво. Алиса вернулась.
5: Значит, по-твоему, ты изменилась?
3: Да, сударыня, и это очень грустно. Все время меняюсь и ничего не помню.
5: А какого роста ты хочешь быть?
3: Если вы не возражаете, сударыня, мне бы хотелось хоть капельку подрасти.
0: Алиса терпеливо ждала, пока гусеница не соблаговолит снова обратить на нее внимание. Минуты через две та вынула кальян изо рта, зевнула раз, другой и потянулась. Потом она сползла с гриба и скрылась в траве, бросив Алисе на прощание.
5: Откусишь с одной стороны? Подрастешь, с другой уменьшишься.
3: С одной стороны чего? С другой стороны чего?
5: Гриба,
0: ответила гусеница и исчезла из виду. С минуту Алиса задумчиво смотрела на гриб, пытаясь определить, где у него одна сторона, а где другая. Гриб был круглый, и это совсем сбило ее с толку. Наконец она решилась, обхватила гриб руками и отломила с каждой стороны по кусочку.
3: Интересно, какой из них какой?
0: Она откусила немножко от того, который держала в правой руке. И в ту же минуту почувствовала сильный удар снизу в подбородок. Он стукнулся о ноги. Нельзя было терять ни минуты, ибо она стремительно уменьшалась. Алиса взялась за другой кусок, но подбородок ее так прочно прижало к ногам, что она никак не могла открыть рот. Наконец ей это удалось. И она откусила немного гриба из левой руки.
3: Ну вот, голова наконец освободилась.
0: Впрочем, радость Алисы тут же сменилась тревогой. Куда-то пропали плечи. Она взглянула вниз, но увидела только шею невероятной длины, которая возвышалась, словно огромный шест над зеленым морем листвы.
3: Что это за зелень? И куда девались мои плечи? Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
0: С этими словами Алиса пошевелила руками, но увидеть их все равно не смогла. Только по листве далеко внизу прошел шелест. Убедившись, что поднять руки к голове не удастся, Алиса решила нагнуть к ним голову и с восторгом убедилась, что шея у нее словно змея гнется в любом направлении. Алиса выгнула шею изящным зигзагом, готовясь нырнуть в листву. Ей уже стало ясно, что это верхушки деревьев, под которыми она только что стояла. Как вдруг послышалось громкое шипение. Она вздрогнула и отступила. Прямо в лицо ей, яростно бия крыльями, кинулась горлица.
3: Змея! Никакая я не змея! Оставьте меня в покое!
6: А я говорю, змея! Я все испробовала, и все без толку. Корни деревьев, речные берега, кусты. Ох, эти змеи!
0: Алиса недоумевала все больше и больше. Впрочем, она понимала, что пока горлица не кончит, задавать ей вопросы бессмысленно.
6: Мало того, что я высиживаю птенцов, еще и сторожи их день и ночь от змей. Вот уже 3 недели, как я глазу не сомкнула ни на минуту.
3: Мне очень жаль, что вас так тревожат.
6: И стоило мне устроиться на самом высоком дереве, стоило мне подумать, что я наконец-то от них избавилась, как нет. Они тут как тут лезут на меня прямо с неба. Ух, змея подколодная.
3: Никакая я не змея. Я просто...
6: Ну скажи, кто ты такая. Сразу видно, что хочешь что-то выдумать.
3: Я маленькая девочка.
6: Ну уж, конечно. Видала я на своем веку много маленьких девочек. Но с такой шеей ни одной. Нет, меня не проведешь. Самая настоящая змея. Вот ты кто. Ты мне еще скажешь, что ты ни разу не пробовала яиц? А?
3: Нет, ну почему же? Пробовала. Девочки, знаете, тоже едят яйца.
6: Не может быть. Но если это так, тогда они тоже змеи. Больше мне нечего сказать. Знаю, ты яйца ищешь. А девочка ты или змея, мне это безразлично.
3: Но мне это совсем не безразлично. И по правде сказать, яйца я не ищу. А даже если бы искала, ваши мне все равно бы не понадобились. Я сырые не люблю.
6: Ну тогда убирайся. Вот так.
0: Сказала хмуро горлица и снова уселась на свое гнездо. Алиса стала спускаться на землю, что оказалось совсем непросто. Шея то и дело запутывалась среди ветвей, так что приходилось останавливаться и вытаскивать ее оттуда. Немного спустя Алиса вспомнила, что все еще держит в руках кусочки гриба и принялась осторожно, понемножку, откусывать сначала от одного, а потом от другого, то вырастая, то уменьшаясь, пока, наконец, не приняла прежнего своего вида.
3: Ну вот, половина задуманного сделана. А теперь надо попасть в тот сад. Хотела бы я знать, как это сделать.
0: Тут она вышла на полянку, где стоял маленький домик, не более 4 футов вышиной.
3: Кто бы там ни жил, в таком виде мне туда нельзя идти. Перепугаю их до смерти.
0: Она принялась за гриб и не подходила к дому до тех пор, пока не уменьшилась до 9 дюймов. С минуту она стояла и смотрела в раздумье на дом. Вдруг из лесу выбежал ливрейный лакей и забарабанил в дверь. Что это лакей, она решила по ливрее. Если же судить по его внешности, это был просто лещ. Ему открыл другой ливрейный лакей с круглой физиономией и выпученными глазами, очень похожий на лягушонка. У обоих на голове были пудренные парики с длинными локонами. Лакей-лещ вынул из подмышки огромное письмо, величиной с него самого не меньше, и передал его лягушонку.
7: «Герцогиня от королевы. Приглашение на крокет».
0: Лягушонок принял письмо и также важно повторил его слова, лишь слегка изменив их порядок.
8: «От королевы, герцогиня, приглашение на крокет».
0: Затем они поклонились друг другу так низко, что кудри их смешались. Алису такой смех разобрал, что ей пришлось убежать подальше в лес, чтобы они не услышали. Когда она вернулась и выглянула из-за дерева, лакея-леща уже не было, а лягушонок сидел возле двери на земле, бессмысленно уставившись в небо. Алиса робко подошла к двери и постучала.
8: «Не к чему стучать. по двум причинам. Во-первых, я с той же стороны двери, что и ты. А во-вторых, они там так шумят, что никто тебя все равно не услышит.
0: И правда, в доме стоял страшный шум. Кто-то визжал, кто-то чихал, а временами слышался оглушительный звон, будто там били посуду.
3: Скажите, пожалуйста, как мне попасть в дом?
0: В эту минуту дверь распахнулась, и в голову лягушонка полетело огромное блюдо. Блюдо пролетело мимо, слегка задев его по носу, и разбилось о дерево у него за спиной.
8: А стоит ли туда попадать? Вот в чем вопрос.
0: Алиса толкнула дверь и вошла. В просторной кухне дым стоял столбом. Посередине на колченогом табурете сидела герцогиня и качала младенца. Кухарка у печи склонилась над огромным котлом, до краев наполненным супом.
3: «В этом супе слишком много перцу», —
0: подумала Алиса. Она расчихалась и никак не могла остановиться. Во всяком случае, в воздухе перцу было слишком много. Даже герцогиня время от времени чихала. А младенец чихал и визжал без передышки. Только кухарка не чихала. Да еще огромный кот, что сидел у печи и улыбался до ушей.
3: «Скажите, пожалуйста, почему ваш кот так улыбается?»
0: Алиса не знала, хорошо ли ей заговорить первой, но не могла удержаться.
9: «Потому, —
0: сказала герцогиня,
9: — это чеширский кот, вот почему. Ах ты, поросенок!»
0: Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиса прямо подпрыгнула. Но она тут же поняла, что это относится не к ней, а к младенцу, и с решимостью продолжала.
3: «Я и не знала, что чеширские коты всегда улыбаются. По правде говоря, я вообще не знала, что коты умеют улыбаться».
9: «Умеют, и почти все улыбаются».
3: «Я ни одного такого кота не видела».
9: «Если бы кое-кто не совался в чужие дела, земля бы вертелась быстрее».
0: Она запела колыбельную и принялась качать младенца, яростно встряхивая его в конце каждого куплета.

0: гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Гав-гав.
1: Герцогиня запела второй куплет. Она подбрасывала младенца к потолку, а тот так визжал, что Алиса едва разбирала слова.
0: Сынка любая лупит мать за то, что он чихает. Он мог бы перца пожать, да только не желает. Гав-гав-гав, гав-гав-гав. Гав-гав-гав, гав-гав, гав-гав. Гав-гав-гав.

0: — крикнула вдруг герцогиня и швырнула Алисе младенца.
1: «Можешь покачать его немного, если это тебе так нравится. А мне нужно пойти и переодеться к Крокету у королевы».
0: С этими словами она выбежала из кухни. Кухарка швырнула ей вдогонку кастрюлю, но промахнулась. Алиса чуть-чуть не выронила младенца из рук. Вид у него был какой-то странный, а руки и ноги торчали в разные стороны.
2: «Если я не возьму малыша с собой, они через денек-другой его прикончат. Оставить его здесь — просто преступление!»
0: Младенец тихонько хрюкнул в знак согласия. Алиса уже начала подумывать о том, что с ним делать, когда она вернется домой. Как вдруг он опять захрюкал, да так громко, что она перепугалась. Она вгляделась ему в лицо и ясно увидела. Это был самый настоящий поросенок. Алиса пустила его на землю и очень обрадовалась, увидев, как весело он затрусил прочь.
2: «Если бы он немного подрос, из него вышел бы весьма неприятный ребенок. А как поросенок он очень мил», —
0: подумала она и вздрогнула. В нескольких шагах от нее на ветке сидел чеширский кот. Завидев Алису, кот только улыбнулся. Вид у него был добродушный, но когти длинные, а зубов так много, что Алиса сразу поняла, что с ним шутки плохи.
2: «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?»
3: «А куда ты хочешь попасть?»
2: «Мне все равно».
3: «Тогда все равно, куда идти».
2: «Только бы попасть куда-нибудь».
3: «Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточно долго идти».
0: С этим нельзя было не согласиться. Алиса решила переменить тему.
2: «А что здесь за люди живут?»
3: «Вон там», —
0: сказал кот и махнул правой лапой,
3: «живет болванщик. А там...» —
0: и он махнул левой —
3: «мартовский заяц. Все равно, к кому ты пойдешь, оба не в своем уме. Ты играешь сегодня в крокет у королевы?»
2: «Мне бы очень хотелось, но меня еще не пригласили».
3: «Тогда до вечера», —
0: сказал кот и исчез. Алиса не очень этому удивилась. Она уже начала привыкать ко всяким странностям. Она стояла и смотрела на ветку, где только что сидел кот, как вдруг он снова возник на том же месте.
3: «Кстати, что стало с ребенком? Совсем забыл тебя спросить».
2: «Он превратился в поросенка», —
0: отвечала Алиса и глазом не моргнув.
3: «Я так и думал», —
0: сказал кот и снова исчез. Алиса подождала немного, не появится ли он опять, но он не появлялся. И она пошла туда, где, по его словам, жил мартовский заяц. Тут она подняла глаза и снова увидела кота.
3: «Как ты сказала, в поросенка или гусенка?»
2: «Я сказала, в поросенка. А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом».
3: «Хорошо», —
0: сказал кот и исчез, на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последний — улыбка. Она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало.
2: «Да, видала я котов без улыбки, но улыбки без кота — такого я в жизни еще не встречала».
0: Пройдя немного дальше, она увидела домик мартовского зайца. Около дома под деревом стоял накрытый стол. А за столом пили чай мартовский заяц и болванщик. Между ними крепко спала мышь Соня. Болванщик и заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову.
2: «Бедная Соня, как ей, наверное, неудобно. Впрочем, она спит, значит, ей все равно».
0: Стол был большой, но чаевники сидели с одного края, на уголке. Завидев Алису, они закричали:
4: «Занято! Занято! Занято! Нет, нет!
2: Места сколько угодно!»
0: Возмутилась Алиса и уселась в большое кресло во главе стола.
4: «Выпей вина!» —
0: бодро предложил мартовский заяц. Алиса посмотрела на стол, но не увидела ни бутылки, ни рюмок.
2: Я что-то его не вижу.
4: Хм, еще бы! Его здесь нет!
2: Зачем же вы мне его предлагаете? Это не очень-то вежливо.
4: А зачем ты уселась без приглашения? Это тоже невежливо.
2: Я не знала, что это стол только для вас. Приборов здесь гораздо больше.
0: Первым заговорил болванщик.
5: Какое сегодня число?
0: Спросил он, поворачиваясь к Алисе и вынимая из кармана часы. Он с тревогой поглядел на них, потряс и приложил к уху.
2: Четвертое.
5: Отстают на 2 дня. Я же говорил, нельзя их смазывать сливочным маслом.
4: Масло было самое свежее.
5: Да, но туда, верно, попали крошки. Не надо было мазать хлебным ножом.
0: Мартовский заяц взял часы и уныло посмотрел на них. Потом окунул их в чашку с чаем и снова посмотрел.
4: Уверяю тебя, масло было самое свежее. А что, если мы применим тему?
6: Надоели мне эти разговоры. Я предлагаю, пусть барышня расскажет нам сказку.
2: Боюсь, что я ничего не знаю.
5: Тогда пусть рассказывает Соня. Соня, проснись и поторапливайся, а то опять заснешь.
0: Соня медленно открыла глаза.
7: Я и не думала спать. Я слышала все, что вы говорили.
4: Рассказывай сказку.
7: Жили-были 3 сестрички. А жили они на дне колодца.
2: А что они ели?
7: Кисель.
2: Все время один кисель? Это невозможно. Они тогда бы заболели.
7: Они и заболели. И очень серьезно.
2: А почему они жили на дне колодца?
7: Потому что в колодце был кисель.
2: Таких колодцев не бывает.
7: Если ты не умеешь себя вести, досказывай сама.
2: Простите.
7: И надо вам сказать, что эти 3 сестрички жили припеваючи.
2: Припеваючи? А что они пели?
7: Не пели, а пили. Кисель, конечно.
2: Я не понимаю. Как же они там жили?
7: Потому что они были кисельные барышни.
0: Соня закрыла глаза и задремала. Алиса молча встала и пошла прочь.
2: Больше я туда ни за что не пойду. В жизни не видела такого глупого чаепития.
0: Тут она заметила в одном дереве дверцу.
2: Как странно. Войду-ка я в эту дверцу.
0: И снова она оказалась в длинном зале возле стеклянного столика.
2: Ну, теперь-то я буду умнее,
0: сказала она про себя, взяла ключик и прежде всего отперла дверцу, ведущую в сад. А потом вынула кусочки гриба, которые лежали у нее в кармане, и ела, пока не стала с фут ростом. Тогда она пробралась по узкому коридорчику и, наконец, очутилась в чудесном саду среди ярких цветов и прохладных деревьев.

0: входа в сад рос большой розовый куст. Розы на нем были белые, но возле стояли три садовника и усердно красили их в красный цвет.
1: Скажите, пожалуйста, зачем вы красите эти розы?
2: Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если королева узнает, нам, знаете ли, отрубят головы. Так что, барышня, понимаете, мы тут стараемся, пока она не пришла.
3: Король!

садовники пали ниц. Послышались шаги. Алиса обернулась. Ей не терпелось увидеть королеву. Впереди выступали 10 солдат с пиками в руках. Они были очень похожи на садовников. Такие же плоские и четырехугольные, с руками и ногами по углам. За ними шагали 10 придворных. За ними шествовали гости, все больше короли и королевы. Был там и белый кролик. Он что-то быстро и нервно говорил и всем улыбался. За гостями шел червонный валет. На алой подушке он нес корону. А замыкали это великолепно.

0: Отлично! Сыграем в крокет?
1: Сыграем!
0: Пошли!
2: И Алиса вошла в толпу гостей, с недоумением спрашивая себя, что же будет дальше.
0: Все по местам!
2: И все побежали, натыкаясь друг на друга, падая и вскакивая. Игра началась! Алиса в жизни не видала такой странной площадки для крокета. Сплошные рытвины и борозды. Шарами служили ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты. Они делали мостик, да так и стояли, пока шла игра. Игроки били все сразу, не дожидаясь своей очереди, и все время ссорились и дрались из-за ежей. В скором времени королева пришла в бешенство, топала ногами и то и дело кричала:
0: «Отрубить ей голову! Голову ему долой!»
2: Алиса забеспокоилась. Она огляделась и принялась думать о том, как бы незаметно улизнуть, как вдруг над головой у нее появилось что-то непонятное. В воздухе одиноко парила улыбка.
1: «Это чеширский кот. Вот хорошо. Будет с кем поговорить, по крайней мере».
3: «Ну, как дела?» —
2: спросил кот, как только рот его обозначился в воздухе. Алиса подождала, пока не появятся глаза, и кивнула.
1: «Отвечать все равно бесполезно. Подожду, пока появятся уши или хотя бы одно».
2: Через минуту показалась уже вся голова. Алиса поставила фламинго на землю и начала свой рассказ, радуясь, что у нее есть собеседник. Кот, очевидно, решил, что головы вполне достаточно, и дальше возникать не стал.
1: «По-моему, они играют совсем не так. Справедливости никакой. И все так кричат, что собственного голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает».
3: «А как тебе нравится королева?»
1: «Совсем не нравится. Она так...»
2: В эту минуту она заметила, что королева стоит у нее за спиной и подслушивает.
1: «Так хорошо играет, что хоть сразу сдавайся».
2: Королева улыбнулась и отошла.
4: «С кем это ты разговариваешь?»
2: — спросил король, подходя к Алисе и с любопытством глядя на парящую голову.
1: «Это мой друг, чеширский кот. Разрешите представить?»
4: «Он мне совсем не нравится. Впрочем, пусть поцелует мне руку, если хочет».
3: «Особого желания не имею».
4: «Не смей говорить дерзости и не смотри так на меня».
2: И он спрятался у Алисы за спиной.
1: «Котам на королей смотреть не возбраняется. Я это где-то читала, не помню только где».
4: «Нет, его надо убрать»,
2: — сказал король решительно. Увидев проходившую мимо королеву, он крикнул:
4: «Душенька, вели убрать этого кота!
0: Отрубите ему голову!»
2: Вокруг образовалась большая толпа. Палач, король и королева шумно спорили. Каждый кричал свое, не слушая другого, а остальные молчали и смущенно переминались с ноги на ногу. Завидев Алису, все трое бросились к ней, чтобы она разрешила их спор. Палач говорил, что нельзя отрубить голову, если кроме головы ничего больше нет. Он такого никогда не делал и делать не собирается. Стар он для этого, вот что! Король говорил, что раз есть голова, то ее можно отрубить, и нечего нести вздор. А королева говорила, что если сию же минуту они не перестанут болтать и не примутся за дело, она велит отрубить головы всем подряд. Эти-то слова и повергли общество в уныние. Алиса не нашла ничего лучше, как сказать:
1: «Кот принадлежит герцогине. Лучше бы посоветоваться с ней».
0: «Она в тюрьме», —
2: сказала королева и повернулась к палачу.
0: «Веди ее сюда».
2: Палач со всех ног бросился исполнять приказ. Как только он убежал, голова кота начала медленно таять в воздухе, так что к тому времени, когда палач привел герцогиню, головы уже не было видно. Король и палач заметались по крокетной площадке, а гости вернулись к игре.
5: «Ах, милая, ты представить себе не можешь, как я рада тебя видеть!»
2: Нежно сказала герцогиня, взяла Алису под руку и повела в сторону. Алиса приятно удивилась, увидев герцогиню в столь отличном расположении духа, и подумала, что это должно быть от перца она была такой вспыльчивой.
1: «Когда я буду герцогиней, у меня в кухне совсем не будет перца. Суп и без него вкусный.

0: перцы верные начинают всем перечить.
1: Ты о чем-то задумалась, милочка? А мораль отсюда такова. Нет, что-то не соображу. Ничего, потом вспомню.
0: А может, здесь и нет никакой морали?
1: Как это нет? Во всем есть своя мораль. Нужно только уметь ее найти.
2: И с этими словами она прижалась к Алисе. Алисе это совсем не понравилось.
1: Ты, конечно, удивляешься, почему я не обниму тебя за талию. Сказать по правде, я не совсем уверена в твоем фламинго. Или все же рискнуть?
0: Он может и укусить.
1: Совершенно верно. Фламинго кусаются не хуже горчицы. А мораль отсюда такова. Это птицы одного полета.
0: Только горчица совсем не птица.
1: О, ты, как всегда, совершенно права. Какая ясность мысли.
0: Кажется, горчица – минерал.
1: Конечно, минерал. Из нее делают мины, а мораль отсюда такова. Хорошая мина при плохой игре – самое главное.
0: Вспомнила. Горчица – это овощ. Правда, на овощ она не похожа. И все-таки это овощ.
1: Я совершенно с тобой согласна. А мораль отсюда такова. Всякому овощу свое время.
2: Тут, к великому удивлению Алисы, герцогиня умолкла и задрожала. Алиса подняла глаза и увидела, что перед ними, скрестив на груди руки и грозно нахмурившись, стоит королева.
1: Прекрасная погода, ваше величество.
3: Я тебя честно предупреждаю. Либо мы лишимся твоего общества, либо ты лишишься головы. Решай сейчас же. Нет, в два раза быстрее.
2: Герцогиня решила и тотчас исчезла.
3: Вернемся к нашей игре,
2: сказала Алисе королева. Алиса была так напугана, что, не говоря ни слова, побрела за ней следом к площадке. Гости, между тем, воспользовались отсутствием королевы и отдыхали в тени. Однако, увидев, что королева возвращается, они поспешили к своим местам. А королева, подойдя, просто объявила, что минута промедления будет стоить им всем жизни. Пока шла игра, королева беспрестанно ссорилась с игроками и кричала:
3: «Отрубить ему голову! Голову ей с плеч!»
2: Солдаты вставали с земли и брали несчастных под стражу. Воротцев в результате становилось все меньше и меньше. Не прошло и получаса, как их и вовсе не осталось, а все игроки с трепетом ждали казни. Наконец королева бросила игру и, переводя дыхание, спросила Алису:
3: «А видела ты черепаху Квази?»
0: «Нет, я даже не знаю, кто это такой».
3: «Как же? Это то, из чего делают квази-черепаший суп. Пошли, он сам тебе все расскажет».
2: И они пошли. Вскоре они увидели грифона, крепко спящего на солнцепеке.
3: «Вставай, бездельник! Отведи эту барышню к черепахе Квази. Пусть расскажет ей свою историю. А мне надо возвращаться. Я там приказала кое-кого казнить. Надо присмотреть, чтобы все было как следует».
2: И она ушла, оставив Алису с грифоном.
4: «Смех да и только!»
2: – пробормотал он, не то про себя, не то обращаясь к Алисе.
4: «Все эти выдумки? Казнить! Скажет тоже! У них такого отродясь не было!»
2: Пройдя совсем немного, они увидели вдалеке черепаху Квази. Он лежал на скалистом уступе и вздыхал с такой тоской, словно сердце у него разрывалось. Они подошли. Черепаха Квази взглянул на них большими, полными слез глазами, но ничего не сказал.
4: «Эта барышня хочет послушать твою историю. Вынь да положь ей эту историю. Вот оно что».
5: «Что ж, я расскажу».
2: Грифон и Алиса уселись. Черепаха Квази, тяжело вздыхая, заговорил.
5: «Когда мы были маленькие, мы ходили в школу на дне моря. Учителем у нас был старик-черепаха. Мы звали его Спрутиком.
0: А зачем же вы его звали Спрутиком, если на самом деле он был черепахой?
5: Мы его звали Спрутиком, потому что он всегда ходил с прутиком. Ты не очень-то догадлива.
4: Стыдилась бы о таких простых вещах спрашивать.
5: Да, ходили мы в школу, а школа наша была на дне морском. Образование мы получили самое хорошее. И не мудрено, ведь мы ходили в школу каждый день.
0: Я тоже ходила в школу каждый день. Ничего особенного в этом нет.
5: А дополнительно тебя чему-нибудь учили?
0: Да, музыке и французскому.
5: Я изучал только обязательные предметы.
0: Какие?
5: Сначала мы, как полагается, чихали и пищали, а потом принялись за четыре действия арифметики: скольжение, причитание, умиление и изнеможение.
0: Я о причитании никогда не слыхала. А что вы еще учили?
5: Были у нас еще рифы Древней Греции и Древнего Рима, грязнописание и мать и мачеха. И еще мимические опыты. Мимиком у нас был старый угорь. Он приходил раз в неделю.
4: Хочешь, мы теперь станцуем? Или пусть лучше Квази споет тебе песню?
0: Пожалуйста, песню.
4: Спой ей «Еду вечернюю». А, еду. Еду вечернюю, старина.
2: Черепаха Квази глубоко вздохнул и, всхлипывая, запел.
6: Еда вечерняя, любимый суп морской.

0: как я люблю покушать.
1: Повтори припев.
2: Черепаха Квази открыл был рот, но в эту минуту вдалеке послышалось:
3: суд идет.
1: Бежим,
2: сказал Грифон, схватив Алису за руку.
4: А кого судят?
2: Спросила, задыхаясь, Алиса. Но Грифон только повторял:
1: бежим, бежим!
2: И прибавил.

0: Червонный король и королева сидели на троне, а вокруг толпились остальные карты и множество всяких птиц и зверюшек. Перед троном стоял между двумя солдатами валет в цепях. Возле короля вертелся белый кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой – длинный пергаментный свиток. Посередине стоял стол, а на столе – большое блюдо с кренделями. Вид у них был такой аппетитный, что у Алисы прямо слюнки потекли.
1: Скорее бы кончили судить и подали угощение.
0: Особых надежд на это, однако, не было. И она начала смотреть по сторонам. Раньше Алиса никогда не бывала в суде, хотя и читала о нем в книжках.
1: Вон судья. Раз в парике, значит судья.
0: Судьей, кстати, был сам король.
2: Глашатай, читай обвинение,
0: сказал король. Белый кролик трижды протрубил в трубу, развернул пергаментный свиток и прочитал.
3: Дама червей напекла кренделей в летний погожий денек. Валет червей был всех умней и семь кренделей уволок.
2: Обдумайте свое решение,
0: сказал король присяжным.
3: Нет-нет, еще рано. Надо, чтобы все было по правилам.
2: Вызвать первого свидетеля.
0: Белый кролик трижды протрубил в трубу и закричал.
3: Первый свидетель.
0: Первым свидетелем оказался болванщик. Он подошел к трону, держа в одной руке чашку с чаем, а в другой бутерброд.
4: Прошу прощения, Ваше Величество, что я сюда явился с чашкой, но я как раз пил чай, когда за мной пришли. Не успел кончить.
2: Мог бы и успеть. Ты когда начал?
0: Болванщик взглянул на мартовского зайца, который шел за ним следом, рука об руку с Соней.
4: 14 марта, кажется.
5: 15-го,
0: сказал мартовский заяц.
6: 16-го,
0: пробормотала Соня.
2: Запишите,
0: велел король присяжным, и они быстро записали все три даты на грифельных досках. А потом сложили их и перевели в шиллинги и пенсы.
2: «Сними свою шляпу!»
0: — сказал король болванщику.
4: «Она не моя!»
2: «Украдена!»
0: — закричал король с торжеством и повернулся к присяжным, которые тут же взялись за грифели.
4: «Я их держу для продажи. У меня своих нет, ведь я шляпных дел мастер!»
0: Тут королева надела очки и в упор посмотрела на болванщика. Тот побледнел и переступил с ноги на ногу.
2: «Давай показания и не нервничай, а не то я велю тебя казнить на месте!»
0: Это не очень-то подбодрило болванщика. Он затоптался на месте, испуганно поглядывая на королеву, и в смятении откусил вместо бутерброда кусок чашки. В этот миг Алиса почувствовала себя как-то странно. Она никак не могла понять, что с ней происходит, но, наконец, ее осенило. Она опять росла.
6: «А ты могла бы не так напирать?»
0: — спросила сидевшая рядом с ней Соня.
6: «Я едва дышу».
1: «Ничего не могу поделать. Я расту».
6: «Не имеешь права здесь расти».
1: «Ерунда! Вы же прекрасно знаете, что и сами растете!»
6: «Не, но я расту с приличной скоростью, не то что некоторые».
0: Она надулась, встала и перешла на другую сторону зала. Королева меж тем нахмурилась. Бедный болванщик так задрожал, что с обеих ног у него слетели башмаки.
2: «Давай свои показания, а не то я велю тебя казнить!» «Мне все равно, нервничаешь ты или нет!»
4: «Я человек маленький, и не успел я напиться чаю. Прошла всего неделя, как я начал. Хлеба с маслом у меня уже почти не осталось. А я все думал про...»
2: «Про что? Продолжай!»
4: «Я человек маленький, а только... Вдруг мартовский заяц и говорит».
5: «Ничего я не говорил».
4: «Нет, говорил».
5: «И не думал. Я все отрицаю».
2: «Он все отрицает. Не вносите в протокол».
4: Ну, тогда, значит, Соня сказала.
0: Продолжал болванчик с тревогой, взглянув на Соню. Но Соня ничего не отрицала. Она крепко спала.
7: Ну, что же сказала Соня?
0: Спросил кто-то из присяжных.
4: Не помню.
2: Ну, хватит, закругляйся.
4: А я и так весь круглый. Шляпы у меня круглые, болванки тоже.
2: Круглый ты болван, вот ты кто. Ты свободен.
0: И болванщик выбежал из зала суда, даже не позаботившись надеть башмаки.
3: И отрубите ему там на улице голову,
0: прибавила королева, повернувшись к одному из служителей. Но болванщик был уже далеко.
2: Вызвать свидетеля!

0: Интересно, кого они сейчас вызовут? Пока что улик у них нет никаких.
1: Представьте себе ее удивление, когда белый кролик пронзительно закричал своим тоненьким голоском.
2: Алиса! Здесь!
3: Что ты знаешь об этом деле?
0: Ничего.
3: Совсем ничего?
0: Совсем ничего.
3: Это очень важно. Тихо! Правило 42. Всем, в ком больше мили росту, следует немедленно покинуть зал.
1: И все уставились на Алису.
0: Во мне нет мили.
3: Нет, есть.
4: В тебе мили 2, не меньше.
0: Никуда я не уйду. И вообще, это не настоящее правило. Вы его только что выдумали.
3: Это самое старое правило в книжке.
0: А почему же оно тогда 42-е? Оно должно быть первым.
1: Король побледнел и торопливо закрыл книжку. Белый кролик поспешно вскочил со своего места.
5: С позволения вашего величества, тут есть еще улики. Только что был найден один документ.
4: А что в нем?
5: Я его еще не читал. Но, по-моему, это письмо от обвиняемого. Это даже и не письмо, а стихи.
6: Почерк обвиняемого? Спросил один из присяжных.
5: Нет, и это всего подозрительней.
1: Присяжные растерялись.
3: Значит, подделал почерк.
1: Присяжные просветлели.
7: С позволения вашего величества, сказал валет. Я этого письма не писал. И они этого не докажут. Там нет подписи.
3: Тем хуже. Значит, ты что-то дурное задумал, а не то подписался бы, как все честные люди.
1: Все зааплодировали. Впервые за весь день король сказал что-то действительно умное.
4: Вина доказана. Рубите ему...
0: Ничего подобного! Вы даже не знаете, о чем стихи.
1: Кролик надел очки.
5: С чего начинать, ваше величество?
3: Начни сначала. Продолжай, пока не дойдешь до конца.
1: Вот что прочитал белый кролик.
5: Я дал им 3, они нам 5. Вы 6 им посулили. Но все вернулись к вам опять, хотя моими были. Ты с нею не был вовлечен в такое злое дело, хотя сказал однажды он, что все им надоело. Она, конечно, горяча, не спорь со мной напрасно. Да, видишь ли, рубить с плеча не так уж безопасно. Но он не должен знать о том, не выбыл ты случайно. Все остальные ни при чем. И это наша тайна.
3: Это очень важная улика. Все, что мы сегодня слышали, по сравнению с ней бледнеет. А теперь пусть присяжные обдумают свое...
1: Но Алиса не дала ему кончить.
0: Если кто-нибудь из них сумеет объяснить мне эти стихи, я дам ему 6 пенсов.
1: За последние несколько минут она еще выросла, и теперь ей никто уже не был страшен.
0: Я уверена, что в них нет никакого смысла.
3: Если в них нет никакого смысла, тем лучше. Можно не пытаться их объяснить. Впрочем, кое-что я, кажется, объяснить могу. Я дал им 3, они нам 5. Так вот, что он сделал с кренделями.
0: Но там сказано, что все вернулись к вам опять.
3: «Конечно, вернулись!»
1: – закричал король, с торжеством указывая на блюдо с кренделями, стоящее на столе.
3: «Это очевидно! Она, конечно, горяча!» –
1: пробормотал он и взглянул на королеву.
3: «Ты разве горяча, душечка?»
4: «Ну что ты! Я необычайно сдержана!»
3: «Рубить с плеча! Разве ты когда-нибудь рубишь с плеча, душечка?»
4: «Никогда!»
3: «Пусть присяжные решают, виновен он или нет!»
1: произнес король в 20-й раз за этот день.
4: Нет, пусть выносит приговор. А виновен он или нет, потом разберемся.
0: Чепуха! Как только такое в голову может прийти?
4: Молчать!
0: И не думаю!
4: Рубите ей голову!
1: Никто не двинулся с места.
0: Кому вы страшны?
1: Сказала Алиса. Она уже выросла до своего обычного роста.
0: Вы ведь всего-навсего колода карт.
1: Тут все карты поднялись в воздух и полетели Алисе в лицо. Она вскрикнула, полуиспуганно, полугневно, принялась от них отбиваться и обнаружила, что лежит на берегу, головой у сестры на коленях. А та тихо смахивает у нее с лица сухие листья, упавшие с дерева.
8: «Алиса, милая, проснись. Как ты долго спала?»
0: «Какой мне странный сон приснился»,
1: — сказала Алиса и рассказала сестре все, что запомнила. Сестра поцеловала ее и сказала:
8: «Правда, сон был очень странный. А теперь беги домой, не то опоздаешь к чаю».
1: Алиса вскочила на ноги и побежала. А пока бежала, все думала, что за чудесный сон ей приснился.

0: эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио. В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
1: Мультипликационный фильм «Карлсон» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Титры на фоне европейского города с острыми шпилями крыш. Союз мультфильм показывает по мотивам сказки Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон». Загруженный перекресток. Перед переходом стоит светловолосый мальчик с большими голубыми глазами в темных шортах и красной шерстяной безрукавке поверх белой рубашки. Режиссер Степанцев, художники-постановщики Савченко, Бутырин. Композитор Гладков, оператор Друян, ассистент оператора Наяшкова, звукооператор Фильчиков. Ассистент режиссера Шилова, монтажер Турбинер. Художники-мультипликаторы Бутырин, Меренкова, Орлова, Шевков, Жутковская. Роли озвучивали Малыш Румянова, Карлсон Ливанов. Редактор Фричинская, директор Зорина. Мальчик грустным взглядом провожает проносящиеся рядом автомобили. Представляет вместо них животных. Автокран становится длинношеим жирафом. Троллейбус с опущенными крышей рогами превращается в прижавшего уши к спине зайку. А круглый Volkswagen жук оборачивается черепахой. Мальчик приоткрывает рот. Вместо проезжающих мимо машин движутся животные, рыбы, рептилии и насекомые. Удивленно улыбается. На другой стороне дороги у обочины сидит белый лопоухий щенок. Мальчик нетерпеливо смотрит на красный сигнал светофора. В расположенном на столбе светофоре проступают черты лица. Красные и желтые сигналы перемещаются на место глаз. Улыбнувшись, светофор отдает мальчику честь рукой в белой перчатке с висящим на ней жезлом. Взяв мальчика за руку, переводит его через переход. Мальчик останавливается около щенка, светофор исчезает. На шее щенка красный ошейник с тянущимся за ним поводком. Мальчик машет щенку рукой, помахав хвостом, тот улыбается. Сев с любопытством смотрит на мальчика, приподнимает левое ухо. Мальчик протягивает руку. Подскочив к нему, щенок встает на задние лапы, протягивает мальчику правую лапу. Мальчик пожимает лапу щенка. Подросток в кепке.
2: Бобик.
1: Щенок испуганно
2: Бобик.
1: Поднимает лапы.
2: Ко мне.
1: Подползает.
2: Я что говорю?
1: К подростку.
2: Ко мне.
1: Засучив рукава, тот замахивается на прижавшегося к земле Бобика хлыстом. Светловолосый мальчик становится перед подростком, с вызовом сводит брови. Пластырем на щеке светловолосый мальчик сидит за столом. Рядом сидят мальчик и девочка постарше, мужчина и женщина.
3: Ну, скажи ты мне, пожалуйста, а нельзя ли вообще обойтись без драки? Любой спор можно решить словами.
4: Да вот, вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама.
1: Мама забирает из рук папы газету.
4: А у тебя, мама? Есть папочка.
1: Во рту папы трубка. Он раскрывает другую газету.
4: А у меня никого нет. Никого. Даже собаки.
1: Мальчик с грустным лицом опирается подбородком на руки. Выходит из-за стола. Войдя в комнату, насупившись, складывает руки на груди. Сидит на подоконнике перед плюшевым мишкой. Подвигав его лапу, тяжело вздыхает. Сталкивает мишку с подоконника в комнату. Катает игрушечный грузовик. Замерев, прислушивается. Открыв рот, смотрит в окно. Заложив руки за спиной, у окна пролетает метрового роста полноватый человечек с короткими ручками и ножками, ярко-рыжими волосами, на спине человечка вращающийся пропеллер. Увидев раскрывшего рот мальчика, останавливается. Заложив руки в карманы белых брючек, демонстративно поворачивается на месте. Сделав мертвую петлю, замирает у окна.
5: Простите, Вася, можно тут приземлиться?
1: Мальчик моргает.
4: Чего?
5: Ну что, посадку давай, ты что не взял, забивай.
4: Садитесь, пожалуйста.
1: Человечек нажимает кнопку на животе. Пропеллер перестает вращаться, человечек опускается на подоконник.
5: Так.
1: Выкидывает мишку в окно.
5: Продолжаем разговор.
1: Складывает руки на груди.
5: Как тебя зовут?
4: Меня.
5: Ну не меня же, тебя.
4: Малыш.
1: Машет рукой.
5: Ух, малыш. Нет, надо вот так, вот как меня зовут. Карлсон, который живет на крыше.
1: Став махает рукой, падает за окно.
5: Хорошо.
1: Взлетает.
4: Да.
5: Ну, ты меня можешь звать запросто.
1: Так, садится.
5: Просто Карлсон.
1: На подоконник.
5: Ну, привет, малыш.
4: Привет, Карлсон.
5: Ну вот. Продолжаем разговор. Сколько тебе лет?
4: 7.
5: Что, 7?
4: А что?
2: Подлетает.
5: А я думал, 8.
2: Снова опускается на подоконник.
5: Ну что ты смотришь на меня? Ну почему ты меня не спросишь, сколько мне лет?
4: Ой, прости, пожалуйста, сколько тебе лет?
5: Я мужчина хоть куда.
2: Отбрасывает волосы со лба.
5: В полном расцвете сил.
4: Да, а в каком возрасте бывает этот расцвет сил?
5: Ну, знаешь,
2: задумчиво трет подбородок.
5: Не будем об этом говорить.
2: Малыш показывает.
4: А можно мне нажать?
5: Валяй, жми.
2: На кнопку. Карлсон трясется.
5: Стоп! У тебя варенье есть?
4: Есть.
5: Тащи.
2: Малыш приносит большую банку с красным вареньем. Взяв, Карлсон обнимает банку, съедает варенье, выливая его себе в рот.
5: Да так.
2: Пропеллер вращается.
4: Опять жать?
5: Жми.
2: Малыш нажимает на кнопку. Карлсон взмывает в воздух. Пролетает по комнате, сев на игрушечную лошадку, прыгает на ней, поднимается вместе с ней в воздух. Опирается ею на край шкафа. Упав вниз головой, прыгает на большом мече, тот лопается. Карлсон висит на люстре.
5: Малыш, со мной не соскучишься.
4: Что ж ты делаешь?
5: Да это я шалю, ну то есть балуюсь.
4: А, она же упадет.
5: Спокойствие, только...
2: Падает с люстры и в игрушку.
5: Она чуть не упала, честное слово. Она упала, ты видел, раз и дребезги.
4: И дребезги, вот интересно только, что скажет мама.
5: Ну, мама, мама, это дело-то житейское. Да, потом я завтра дам тебе 10 000 люстр. Давай пошалим сейчас, а?
4: Представляю, как рассердится папа.
5: Папа? А что папа?
2: Малыш показывает кулак.
5: Да? Я полетел.
2: Быстро пожав руку малыша, Карлсон улетает. Малыш оборачивается к дверям. В них стоит вся его семья.
4: Спокойствие. Только спокойствие.
2: Папа отрывается.
6: А что здесь случилось?
2: От газеты.
4: Да пустяки. Дело-то житейское.
2: Заложив руки за спиной, малыш стоит в углу полуосвещенной прихожей.
4: Да. И принесет 10 000 люстр.
7: Ну нет, братец. За свои поступки надо отвечать.
6: И не сваливать свою вину на какого-то, Карлсона.
7: Во, правильно, папа. Ну, пойдем в кино, а то же мы опоздаем. Эх ты.
4: Мам, слушай-ка. Вот мой братец-то вырастет. Ну, женится, ну, умрет. А мне что потом? Надо будет жениться на его старой жене?
8: Почему? Ну, все-таки.
4: Я же донашиваю его старые эти пижамы, коньки, велосипед. Все остальное я донашиваю.
8: Обещаю тебе, что от его старой жены я тебя избавлю.
4: Это хорошо, но вообще-то мне гораздо больше хотелось бы иметь собаку, чем жену.
2: Малыш остается один в прихожей.
5: Спокойствие. Только спокойствие.
4: Карлсон!
2: Вбегает в комнату. Карлсон сидит на шкафу.
4: Карлсон!
5: Привет, малыш!
4: Как это здорово, что ты прилетел.
5: Еще бы не здорово.
2: Карлсон ест варенье, слизывая его с окунаемой в банку руки.
4: Карлсон, а мама мне строго-настрого запретила вот не трогать варенье.
5: Но?
2: Банка пустеет.
5: Ой, ты все-таки гадкий. Когда самый больной в мире человек возьмет 2-3 ложки варенья. О!
4: Ой, ты заболел?
5: Да у меня самая высокая температура в мире. Да, если хочешь знать.
2: Опустившись, Карлсон разваливается в кресле.
5: Знаешь что? Ты мне должен стать родной матерью.
2: Ложится на бок, подложив руки под щеку. Малыш осторожно прикладывает руку к его лбу.
4: Слушай, а ты, по-моему, не болен.
5: Нет, болен?
4: Нет.
5: Да я тебе говорю, болен.
4: Нет, не болен.
5: Какой ты противник. Что ж я заболеть, что ли, не могу, как все люди?
4: А ты хочешь заболеть?
5: А ты вот не хочешь.
4: Нет.
5: Да все этого хотят. Лежи себе. Слушай, летим ко мне. Я лягу в постель, а ты меня спросишь, как я себя чувствую. А я тебе скажу, я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо, кроме, может быть, ну, какой-нибудь торт огромный, горы шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет.
2: На подоконнике комнаты малыша записка «Я наверху у Карлсона, который живет на крыше». Прижав к груди банку варенья и розовый кулек, малыш сидит на шее Карлсона. Тот облетает высокие шпили и пугает ворон.
5: Слушай, ты же забыл варенье.
4: Да нет, я взял.
2: Вытянув руки вперед, Карлсон летит дальше.
5: Слушай, конфеты ты же оставил.
4: Да нет, живот.
2: Малыш поднимает кулек. Спускаются к красной крыше.
5: На шею не дави. На шею не дави.
2: Посреди крыши в окружении массивных печных труб стоит небольшой домик с белыми стенами и красной крышей. На доме закреплена табличка с текстом «Карлсон, который живет на крыше». Увернувшись, Карлсон сбрасывает малыша, тот приземляется на ноги.
5: Добро пожаловать, дорогой друг Карлсон. Ну и ты заходи.
2: Малыш осторожно входит в домик. Карлсон пьет из носика синего чайника.
5: Ой, ты мне всю шею отсидел. Да, я забыл. Я же самый тяжело больной в мире человек. Что ты стоишь? Ты же собирался быть мне родной матерью, ну?
2: Карлсон лежит на кушетке.
4: А у тебя есть какие-нибудь лекарства?
5: Ну какие лекарства? Ты же все с собой взял. Ну начинай.
4: А разве это помогает?
5: Ой, ну начинай, сейчас увидишь. О, я самый тяжело больной. О, больной, самый тяжело больной человек.
2: Малыш протягивает ложку с несколькими каплями варенья. Сморщившись, Карлсон ее отодвигает. Взяв банку, съедает варенье. Вылив его себе в рот.
5: Там еще осталось немножечко варенья.
4: Нет, варенья нет.
5: Что, нет совсем варенья? Ни капельки?
4: Нет.
5: Жаль.
2: Карлсон задумывается.
5: Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга! Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошелить.
2: Кидает банку с крыши.
5: Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам.
4: А зачем?
5: Ну как зачем? Искать приключений.
2: Стемнело. Идя по коньку крыши, Карлсон тянет малыша за руку. Тот подскальзывается, Карлсон его держит.
5: Спокойствие!
2: Взлетев, ставит на конек.
5: Только спокойствие.
2: Соседней крыши. В крутой кровле встречается множество мансардных окон с открытыми ставнями.
5: А с погодой сегодня повезло, да вот с вами.
2: Прячутся за трубу.
5: Тихо.
2: На крыше появляются два силуэта. Низкий, полный и высокий, худой.
5: Поди левее. Так, видишь, он двое идут. Знаешь, кто такие?
2: Силуэты скрываются.
5: О, брат.
2: В чердаке.
5: Это жулики. Они замышляют зловещее преступление на крыше. Тебе страшно? Мне нет.
2: На чердаке.
5: Ну, так и есть.
2: Высокий жулик разжимает прищепки на веревке, и низкий жулик прячет снимаемое белье за пазуху.
5: Что же делать? Начинаем воспитательную работу.
2: Карлсон прячется за простыней.
5: Сейчас ты увидишь лучшее в мире... Привидение с мотором. Дикое, но симпатичное.
2: Рисует на простыне два больших глаза и широкий рот. Подходят жулики. Простыня взлетает к потолку. Из-под нее выглядывает швабра и ведро. Надевает ведро на голову, садится на швабру. Двигается в диком танце. Высокий жулик падает без чувств.
5: Что вы орете? Что вы орете? Кругом люди спят.
9: Мама!
2: Пробив кровлю, жулики вылетают на крышу, убегают, перепрыгивая с дома на дом. Простыня их преследует.
5: Спокойствие, только спокойствие.
2: Дает пинок высокому жулику. Жулики на фригеле. Простыня их щекочет. За грудки ловит падающего низкого жулика.
5: Белье бросай. Бросай белье, я тебе говорю.
2: Разбрасывая белье, жулики улепетывают по крышам. Простыня подлетает к малышу. Скинув простыню, Карлсон вытирает лоб.
5: Слушай, малыш, знаешь, какое самое лучшее в мире средство от жуликов? Это, конечно, привидение.
2: Карлсон растягивает простыню, смотрит вниз.
5: Эй, малыш, смотри, за тобой пожарники приехали. Вон карабкаются.
2: Пожарная лестница у ног Карлсона.
5: Слушай, что ты мне вдруг так домой захотелось?
2: Пожарный уже на середине лестницы.
5: Вообще, задержался я тут с тобой. Мне спать давно пора. Будь здоров, малыш. Я пошел.
2: Малыш на кровати под оранжевым одеялом. Рядом мама.
8: Малыш, малыш, как же ты нас напугал.
4: Ну чего вы побеспокоились.
3: Ну, а как же иначе? Ну, ты подумай сам. Ну, что было бы, если бы ты упал с крыши? Хорошо? Ну, что было бы, если бы мы тебя потеряли?
4: А вы бы тогда огорчились?
3: Огорчились. Ты же прекрасно понимаешь, что ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой.
4: Даже за 100 000 000 000?
3: Даже за 100 000 000 000.
4: Значит, я так дорого стою.
3: Ну, конечно. Дурачок ты.
2: Выключив свет, мам.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
9: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОЗ 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОЗ Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОЗ с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОЗ посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОЗ выступили четверо спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
10: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
11: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
12: Беседка на радио ВОС.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цендема Бойко. В гостях у нас в студии Дарья Дорохина, известная многим-многим нашим радиослушателям по проекту действий без барьеров Московской городской организации ВОС. Этот проект «Малинки», затем начальник пиар-отдела благотворительного фонда «Внук», художница, мастерица и много-много всего, что, наверное, мы постепенно раскроем все секреты Дарьи. Здравствуйте, Дарья.
14: Здравствуйте.
13: С чего начнем? Можно с вашего детства?
14: Я родилась и выросла в Москве, всю жизнь здесь. И в детстве я была зрячим человеком. В общем-то, я так поздно ослепшей к этой категории отношусь. Поэтому все свое детство я видела. И это мне, конечно, сейчас очень-очень помогает и в творчестве в том числе, и в принципе как-то в жизни. Проще представлять, проще что-то фантазировать, складывать у себя в голове. Я всегда была таким творческим человеком, и родители очень сильно это поддерживали. Я занималась и при Пушкинском музее, и при Третьяковской галерее, и при Доме творчества у нас там в районе. Музыкальную школу закончила по классу флейты. В общем, это было всегда рядом со мной. В плане каких-то профессий, желания я по-разному думала, мечтала, да. Конечно, были такие обычные девчачьи желания в духе, там, актриса, певица, заканчивая следователь или стоматолог. Вот такие у меня разбросы были. Но потом все-таки мне захотелось стать парфюмером, заниматься парфюмерно-косметической продукцией. И я пошла уже в школе в биолого-химический класс. У нас в гимназии было несколько профилей. И вот как раз его я закончила. Но получилось так, что, да, вот моя болезнь меня настигла, и немножко про химию пришлось забыть в обычном понимании этого слова, и в моей жизни все-таки обратно вернулась вот эта вся творческая история, и литература в том числе. У меня всегда как-то был выбор между химией и литературой, и было сложно выбрать, потому что и то, и другое нравилось. Но это помогло мне сейчас и помогает до сих пор.
13: И все-таки на чем остановились образование?
14: Я закончила бакалавриат Российского государственного гуманитарного университета, факультет журналистики, телевизионная журналистика. И сейчас продолжаю обучение, уже второй год магистратуры, также факультет журналистики в том же самом университете по направлению современная медиапублицистика.
13: Ну и ваши материалы, по-моему, можно увидеть во многих изданиях. Можно перечислить их?
14: Я с разными сотрудничаю, где-то я совсем анонимно, можете и не узнать, что это я, потому что, естественно, есть такой момент, как что-то писать на заказ. Ну, из таких ВОСовских точно сможете меня услышать в журнале «Диалог» 100%. Там много моих материалов есть. Прочитать статьи агентства социальной информации, туда я писала. Разные, я вот так сейчас честно все не припомню. Mm-hmm. Это просто те, кто на слуху, точно найдете 100%. А так я думаю, что если набрать фамилию, думаю, встретить. Сейчас, кстати, пишу для Российской школы подготовки собак-проводников их рубрику «Почемучка с хвостиком».
13: Прям сегодня по дороге
15: читала про вот эту почемучку с хвостиком, про пенсионеров собак.
14: Да, да.
15: А мне кажется, еще было издание «Беседка», вот как раз да. Тоже одноименная с нашей программой.
14: Да, да, был аудиожурнал. Сейчас просто, честно, времени особо не хватает, но в связи с тем, что мы еще создали свою автономную некоммерческую организацию «Малинки» как раз, как продолжение, можно сказать, нашего проекта, вот планируем тоже сделать аудиожурнал, немножко переработать нашу ту беседку. Такое совпадение имен получилось случайно абсолютно. Я, правда, на тот момент не знала о существовании программы «Беседка», потом уже узнала, что на Радио ВОС тоже есть такая программа. Ну, смысл другой, но все равно. Ну, на тот момент показалось наиболее органичным. Поэтому там, да, тоже выпускали. Там, не знаю, выпусков 10, 11, может, 12 у нас уже где-то так получилось. Uh-huh. Сейчас просто, да, времени не хватает, но я думаю, что возродим.
15: Ну и плавно мы, наверное, переходим к вашему проекту «Малинки», да?
14: Да.
15: Расскажите, пожалуйста, в чем заключался этот проект и каковы успехи? Я знаю, что на... В том, что завершился проект, вы не завершили свою работу?
14: У нас, да, проект сам по себе назывался «Компас», то есть комплекс пространственной адаптации слепых, а вот команда наша называлась «Малинки». Этот проект был реализован в прошлом году, в 2024-м, в рамках программы «Действуй без барьеров». И мы в рамках этого проекта, в общем-то, старались адаптировать среду, которая есть в реабилитационном центре для инвалидов по зрению в Малино, так как они недавно изменили статус.

0: шаги с белой тростью. Вот. И поэтому мы решили, что это будет хорошая площадка, она безопасная, она адаптирована в целом, да, как сама по себе территория для людей с инвалидностью по зрению. Но сейчас там много людей с другими нозологиями. Это тоже один был из таких аспектов, которые мы рассматривали и учитывали при реализации нашего проекта. Поэтому выпустили памятку иллюстрированную. Она там висит, мы видели. Вот ее руководство центра повесило.
1: Она тактильная, да?
0: Она для зрячих людей. Вот, чтобы было понятно, как с незрячими общаться, ну и для тех, кто, допустим, на инвалидной коляске, как избежать столкновений, к примеру, да, с незрячими людьми, потому что такие случаи там, к сожалению, бывали. Потому что каждый из нас думает, что, ну, мне, наверное, уступят, возможно, меня слышат или, возможно, меня видят, но не всегда. Получается так, да, потому что у кого-то какие-то сочетанные заболевания бывают, или, в принципе, человек невнимательный, не знаю, там в своих мыслях идет и не обращает внимания. И у нас такие правила поведения, они как комикс выполнены, там главная героиня, наша Малинка как раз, везде ходит, то с тростью, то с собакой, в общем, в разных видах изображена. А также мы разработали тактильный макет территории, он сейчас тоже находится в фойе клуба реабилитационного центра, он там на стене. Макет большой получился по размеру. Ну, в общем-то, люди им пользуются, точно знаю. И руководство нам тоже говорит, что пользуются, и активно к нему подводят те, кто впервые приезжает, ну и те, кто не впервые, тоже им заинтересованы. Также мы разработали альбом с рельефно-графическими картами местности, и к нему есть описание как по Брайлю, так крупно-плоскопечатный шрифт, и аудиоверсия тоже всех описаний там есть. Поэтому неважно, умеет человек там читать по Брайлю или нет, в любом случае информация до него дойти сможет. Поработали с сотрудниками. Ну, естественно, они, в принципе, и так понимают, да, как с нами взаимодействовать, но все равно некоторые нюансы для них были важны, как что-то объяснить, как где-то все-таки правильно помочь, тем более там новые сотрудники тоже появляются, они не совсем в курсе, не совсем погружены в эту тему, и вот для них это тоже было полезно. И ролики мы выпустили о том, как помочь сориентироваться на территории с помощью как раз наших карт, и просто информационный такой рекламный ролик про центр.
1: Да, действительно, особенно то, что памятка для зрячих людей важна, потому что в последнее время очень много появляется в реабилитационном центре инвалидов других категорий, да, поэтому...
0: Да, да.
1: И они тоже рассчитывают на то, что мы их обойдем,
0: ну,
1: да?
0: Ну, вот да, то есть взаимно так получается, что одни думают, что мы их обойдем, другие думают, что они нас пропустят, вот, чтобы как-то попытаться, по крайней мере, договориться.
1: Ну вот завершился проект, результаты есть уже, а сейчас продолжаете сотрудничество?
0: Мы, в принципе, всегда на связи с руководством центра, то есть они всегда рады с нами взаимодействовать. Как раз вот тоже рассказывают, насколько активно пользуются тем, что мы им предоставили. Сами мы тоже там были, все это видели, щупали своими руками и глазами. Поэтому в этом плане, да, конечно, мы поддерживаем общение, связь. Ну, у нас вот получилось такое развитие, да, нашего проекта. Малинка созрела и переросла в автономную некоммерческую организацию, поэтому сейчас спектр нашей деятельности, он увеличился.
1: Кроме того, что вы продолжите свою беседку, какие еще планы у Малинки?
0: Сейчас вот я активно провожу творческие мастер-классы по написанию картин слепой. Это тоже, скажем так, да, социокультурная реабилитация. У нас еще есть идеи. Надеюсь, что получится их воплотить, пока не буду раскрывать все, потому что скажу, а вдруг не сбудется. Поэтому уж когда сбудется, тогда, я думаю, еще встретимся и все расскажем, что у нас есть. А так и IT у нас услуги есть, и полиграфические, и всякие-всякие прочие разные. Ну, в общем, мысли есть, идеи есть, главное теперь реализовывать.
1: Ну, мы будем ждать вас с новыми идеями, новостями о вашей деятельности, а сейчас перейдем к самой красивой стороне вашей деятельности. Это вот как раз картины тактильные. Недавно совсем у нас в музее ВОЗ открылась выставка, да?
0: Угу, да.
1: Вот, можно об этой выставке.

0: выставка называется «Тактильная вселенная Дарьи Дорохиной». Я так назвала выставку, потому что мне кажется, что благодаря как раз вот таким тактильным прикосновениям к моим картинам любой сможет погрузиться в небольшую мою такую творческую вселенную и познакомиться со мной чуть-чуть поближе и с моим творчеством. Выставка была открыта с 1 октября. Вот сегодня как раз последний день ее работы официальной. Поэтому, да, месяц пролетел быстро, незаметно. Но все равно я знаю, что люди ходили, и отзывы были приятные, положительные. Безусловно, я очень рада этому факту. Вообще открытие КСРК ВОС устроили очень такое
1: грандиозное, да, красивое открытие
0: было. Очень здорово, спасибо огромное. Я правда не ожидала. Ну, как-то думала, откроем, ну так, по-скромному. А тут прям целая такая церемония торжественная. Поэтому за это огромное спасибо. Очень, правда, приятно было. И что еще ребят привезли, которые, да, на СВО были, они тоже посетили мою выставку. Тоже какой-то, наверное, может быть, стимулом, да, для дальнейшего развития. Мало ли у кого какие способности, желания, вдруг тоже захотят как-то себя так творчески проявить, вдруг тоже какое-то вдохновение для них на этой выставке нашлось. Я была бы очень рада.
1: На самом деле мы тоже с коллегами смотрели картины, очень красивые, и как визуально, так и тактильно, поэтому, да, желаем вам успехов, новых творений и собственных, но и чтобы такие же были талантливые ученики у вас.
0: Спасибо огромное, будем стараться.
1: Расскажите, пожалуйста, про технику изготовления этих картин, что вы используете?
0: К этой технике я шла, искала ее, потому что не сразу все, да, как-то нам в руки попадается. Есть техники для незрячих людей в плане рисования. Я попробовала, но не все мне подошло, но это, в принципе, нормально. Каждому свое. И вот открыла для себя как раз текстурную пасту. Сейчас, в принципе, популярное такое направление, как интерьерная живопись, фактурная живопись. Но там больше какие-то такие абстракции, действительно дизайнерские работы. А мне хотелось что-то с уклоном в такую более классическую сторону. И как раз вот текстурная паста мне позволяет это делать. Соответственно, я помимо нее использую гуашь, акрил, ну, какие-то другие элементы. В некоторых картинах там даже стекло есть. Вот где-то тушь, где-то паталь. Ну, все зависит от задумки. Опять же, сложность картины, да, длительность ее изготовления, все зависит от задумки. В целом, если простая картина, допустим, фон там как-то гуашью можно сделать, да, а объемные элементы за счет вот этой текстурной пасты. Она засыхает и позволяет, в общем-то, и мне тактильно находить предметы, и тем, кто, да, не видит, уже в итоге смотреть тоже мою картину. Конечно, не все элементы там тактильные, но мне кажется, если прям все было тактильно, возможно, это было бы чересчур. Ну, в моем случае. Естественно, если специально адаптируют какую-то известную картину, да, там своя методика, свой подход. Здесь все-таки, ну, какие-то главные моменты хочется выделить.
1: А тифлокомментарий к своим картинам готовили?
0: Я иногда, когда вот публикую себя в социальных сетях, могу прокомментировать как-то что-то, что я изображаю. Так специально, конечно, нет, потому что я сама по себе не тифлокомментатор. Наверное, грамотно это вот прям не сделаю. Ну, в двух словах могу объяснить, что там изображено.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, еще, я на одном из концертов совершенно случайно услышала ваш вокал. Расскажите, пожалуйста, где вы учились, как и с кем поете, записываете или что-то?
0: Я училась давно еще в музыкальной школе, но там не было у нас прям направления вокал. Я просто в хор ходила, как и все. В общем-то, обязательная такая была программа. А так по классу флейты закончила. А в плане вокала специально, вот чтобы прям индивидуально с преподавателем, я не занималась. Только потом ходила уже в хор местной организации «Сокол». Вот там мы много пели, занимались. Но это, опять же, хор был. То есть индивидуально не занимались, только если уж прям конкретно для конкурса что-то там подобрать, где-то что-то там чуть-чуть подправить. Но специализированных занятий не было. Вот. Поэтому можно сказать, что отчасти самоучка такая. Тогда, да, на конкурсе выступала. Спасибо большое, что так оцениваете высоко мое выступление. Очень приятно, правда, потому что именно как сольный исполнитель, вот так вот на конкурсе, это для меня было впервые. Я думаю, что удачно получилось. А сейчас, в ближайшее время, кстати, на телеканале «Эх» в честь Дня народного единства будет концерт, в котором я также приняла участие. Мы записывали, и там будут показывать меня, не только, но меня в том числе, вот как раз 4 числа, но потом уже тоже будут повторы, несколько месяцев в разных там программах, ну это уже их там решение, их телевизионная сетка, но в ближайшее время можно найти меня будет там, 4 числа.
1: Скажите, пожалуйста, а можем что-нибудь сегодня услышать в вашем исполнении?
0: Я могу предложить послушать песню, как раз которую я буду исполнять на телеканале. Это «Вдовы России».

0: Спасибо большое, Дарья. Удивительная песня. Я просто поражаюсь вашей разносторонности, но мы еще не дошли до вашего творчества. Это на одной из выставок в Институте Реакомп я видела ваши украшения, изготовленные в стиле, как это называется?
1: Филиграни.
0: Угу. Расскажите, пожалуйста, вот об этом искусстве.
1: Я просто увидела, что будет конкурс в Реакомпе, решила что-то такое вот создать под это дело. И получился комплект украшений как раз с жар-птицей, то есть такой он очень яркий, активный. Там серьги в виде куполов собора Василия Блаженного. Ну и на подвеске, такой даже медальон, я бы сказала, там как раз вот жар-птица изображена, сидящая на ветках, и там золотое как раз яблочко, и такое ночное небо. Это из полимерной глины все сделано, то есть здесь, в принципе, ничего такого особенного нет, просто очень такая аккуратная, тонкая работа именно в плане лепки и всего вот этого выкладывания, да, на основу. Ну, основа тоже, в принципе, сначала идет из полимерной глины, потом я уже там украшала, где-то бисер добавила, где-то жемчуг добавила, ну, так, чтобы попраздничнее смотрелось. Хотя оно, ну, и, в принципе, достаточно яркое, потому что сама жар-птица, она, да, там таких оранжево-красных цветов. Серьги тоже, если помним, да, эти купола собора Василия Блаженного, тоже они такие яркие. Ну, сама техника просто требует концентрации, внимания и аккуратности, и все.
0: Ну, вот мы столько видов деятельности ваших рассмотрели. Еще скажу, что пару лет назад начинала обучать Дарью макраме, и сразу же, прямо сходу у Дарьи все получалось. Правда, единственное, мы не закончили работу, к сожалению. Как вот это идет?
1: Ну, я попробовала, вот, техника интересная, работу, да, просто все обещают, что будет еще мастер-класс, поэтому я в ожидании, когда мы это закончим.
0: Я тоже.
1: Так что...
0: соберемся как-нибудь, обязательно закончим.
1: Да, обязательно закончим, потому что и вот по отзывам других тоже участников нашего светлячка всем все понравилось. Кто-то там до сих пор активно плетет браслеты. То есть есть такие вдохновленные люди, которым это понравилось прям до глубины души.
0: Я думаю, что всегда можно продолжать развивать, тем более, что есть много всяких описаний. Главное усвоить 2-3 основных узла, а дальше уже...
1: Да, фантазия.
0: Фантазия, да, действительно. Дарья, вот я сейчас слушаю вас и понимаю, что у вас какое-то особое отношение к жар-птице.
1: Да, мне просто сам по себе образ нравится. И у меня, да, есть картина «Феникс», правда, не «Жар-птица», а «Феникс». Многие думают, что я ее написала вот в каком-то максимально приподнятом настроении. Я просто много таких отзывов слышала, что вот прям, наверное, максимально была счастлива. На самом деле, наоборот, мне хотелось как-то все грустные мысли сжечь, да, как сжигается сам по себе феникс, и чтобы возродиться и об этом всем забыть. И немножко, конечно, моя жизненная история похожа, потому что у меня случилось отравление, и я как будто бы действительно была вот так вот сгоревшая изнутри. И снаружи тоже так выглядело. Вот. И заново получилось такое небольшое у меня перерождение, как будто была жизнь до и после. И в этом плане мы, наверное, похожи.
0: Да, это очень интересно. Давайте подробнее об этом, Дарья, поговорим в следующей программе. Напомню радиослушателям, что сегодня у нас в гостях в студии Дарья Дорохина, художница, журналист, вокалист. Много-много всего, даже затрудняюсь все перечислить. Да, с вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч.
2: Радио ВОС.

0: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
1: И рад вас поздравить с вашим 100-летним юбилеем. За 100 лет Всероссийское общество слепых доказало, что нет никаких преград для силы воли, для таланта, для воли.

0: да? Я считаю, что вот многим незрячим людям Бог уже дал способность придумывать мир самим себе.
1: У нас вчера началось лето на календаре, поэтому мы сегодня с ним будем с вами вместе здороваться.
2: Финальный аккорд. В Пермском КСРЦ ВОЗ официально закрыли творческий сезон. Наш большой дом, дворец культуры ВОЗ, снова наполнился теплом и светом. Атмосфера была такой, что даже самые строгие гости забыли о протоколе. В этот вечер мы действительно чувствовали себя одной большой и дружной семьей.

0: этом году?
1: В каком году появился Хрущев?
2: 81-го.
1: Правильно, Василий Петрович.
3: Сезон окончился очередной. Он был насыщенным, большим. Исполнен остался опять. Наш клуб готов приходить опять. Здесь мы многое узнали. Изделия разнообразные связали. Создали чудные картины. Освоили игрушки из глины. Освоили чудные работы из бисера и мус. Наших мастериц отличные руки и отличный вкус. Если новичок приходит, он здесь товарищей находит. Ждем к нам наш клуб. Все желающие.
4: Мы ждем вас в начале нового.
5: Специалистам и активистам Дворца культуры ВОС вручили благодарственные письма. Но главным украшением вечера стали наши таланты. Номера от творческих объединений показали, насколько наш коллектив сложившийся, сплоченный и нацеленный на результат. Наши активисты невероятно талантливые и заинтересованные люди, которые вкладывают душу в каждое выступление.
6: Кто он таков?
7: Граф Нулин из чужих краев.
8: Где промотал он вихри моды, свои грядущие доходы, себя казать, как чудный зверь. В Петрополь едет он теперь. С запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, лоретов, цветных платков, чулков абажур, с тетрадью злых карикатур, ацетера, ацетера. Стол накрыт, давно пора. Хозяйка ждет нетерпеливо. Дверь отворилась.
7: Входит граф.
8: Наталья Павловна пристав, осведомляется учтиво. Каков он? Что нога его?
7: Граф отвечает, ничего.
9: Идут за стол. Вот он садится. К ним подвигает свой прибор и начинает работать.
10: Хочется мне поблагодарить за такой плодотворный год, который мы провели вместе. Очень радостно, что благодаря вашей инициативе у нас за этот творческий сезон открылось множество кружков.
11: От всей души поздравляю вас с окончанием очередного творческого сезона. Он был каким-то необычным, действительно насыщенным, интересным.
10: Наш Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр во главе с краевой организацией Всероссийского общества слепых по социокультурной реабилитации по России заняли второе место.
11: Значительный вклад внесли вы сами благодаря своей активности. Я думаю, что по итогам 26-го года будем ждать какая-то, будем надеяться, премия за вклад в культуру. Желаю хорошо отдохнуть, набраться побольше сил, новых идей и с нового сезона приступить к реализации.

0: Чуточный вопрос. Юлия Писакова пошутила, что по просьбе общества слепых при Министерстве путей сообщения создали центр подготовки каких собак? Центр подготовки.
1: Правильно.
2: Вопрос номер два. Назовите более известную первую строчку произведения. Менее известная вторая, третья и четвертая строчки я вам назову. Крепнет единство народа и рас. Плечи расправит простой человек. С песней шагает простой человек. Назовите первую строчку. Но вопрос, конечно, не простой, но это я, наверное, ответ выдан вам сам. Русский с китайцем, братья наверх!

0: Пятка Ермаку.
1: Точно, один шаг вперед и...
0: Кто-то бординец.
1: Не кабардинец. Итак, есть рука еще есть? Нет, Василий Петрович. Не чеченец. Иван. Не грузин. Нет, не туркменец, не ингуш. А ты киец, второй шаг, Митя, еще раз. Митя просто уверенно идет к победе. Продолжаем и... Если вот здесь рука. Но, Василий Петрович, Иван, я вас видела, но Митя успевает.
2: Меня зовут Коровникова Анна. Я уже третий год руковожу клубом адаптивных настольных игр «Головоломка». Для меня этот сезон был сезоном расширения и раскрытия своих возможностей. Понимание, что каждый руководитель — это живой человек со своими слабостями, тонкостями. Мой коллектив ходил на разные концерты, подобного рода мероприятия. Краевой турнир настольных игр нашему коллективу запомнился, потому что мы очень усердно к нему готовились.
3: Сезон 25-26 годов. Он запомнился в первую очередь тем, что обновленная команда сотрудников ДК проработала первый год вместе и показала, по моему мнению, прекрасный результат. Новые мероприятия были для этой команды, в частности, турслет и прочее, которые показали, что потенциал есть, есть к чему стремиться. В целом, сезон 25-26 годов получился очень насыщенным, так сказать, выбран новый курс на улучшение результатов уже на всероссийской арене, и плоды этого видны. Поэтому оценка сезона, он довольно-таки положительно. Даже лично для меня. У меня получилось выиграть конкурс работников социокультурной реабилитации МУЗа. Значит, общее дело, которое мы делаем, находит отклик не только тех, кто оценивает, но в первую очередь у тех людей, для которых все это делается, а именно члены Пермской региональной организации Всероссийского общества слепых.
4: Специалист по информационным ресурсам Пермского КСРЦ ВОЗ Оксана Сыпачева. У нас наконец-то собралась классная, творческая, креативная команда, нацеленная на результат. И это очень заметно. За этот год мы смогли реализовать очень много различных мероприятий и внедрить новые форматы. Например, провели концерт при свечах, организовали зимнюю рыбалку для людей с нарушением зрения, провели квартирник юбилею Ивана Понявина и много еще других. Я думаю, что на этом мы не останавливаемся, будем двигаться дальше. Впереди много планов, много идей. А еще здорово, что нам хоть иногда удается собраться вместе на корпоративные мероприятия, на нашей инклюзивной кухне, дружно постряпать пельмени, пообщаться. Сезон получился классным, и наш видеооператор Кирилл Колчанов тоже так считает. Передаю ему слово.
5: Всем здравствуйте! Творческий сезон в культурно-спортивно-реабилитационном центре города Перми выдался очень насыщенным. Прошло много краевых и всероссийских мероприятий, уровень которых просто зашкаливает. Ощущалась профессиональная работа команды дворца. В зале было приятно находиться, приятно было видеть этот уровень на сцене. Команда в очередной раз доказала, что инклюзия — это не что-то такое, к чему еще долго и упорно нужно идти, а то, что есть уже сейчас. Надеюсь, в следующем творческом сезоне уровень только вырастет и будет еще лучше, еще активнее, динамичнее проходить каждое мероприятие.
6: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОЗ» Павел Кляченко.
7: Вы слушаете Радио ВОС.
8: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается. Особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
9: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Четная сторона улицы Нев...
7: Вы слушаете Радио ВОС.
10: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
0: Екатерина Мосина. Дело не в точках. На шумной поляне возле орешника уютно устроилось семейство божьих коровок. Мама, папа и дюжина малышей. Божьи коровки росли упитанные, спинки их румянились, и день ото дня становились все краше от волшебного солнышка. И на этих красненьких спинках у них, как и у всех божьих коровок, появлялись черные точки. И только у Манечки, младшей доченьки божьей коровки, спинка по-прежнему оставалась просто красной. Мама божья коровка очень переживала за Манечку, ведь точки были очень важной деталью в наряде божьей коровки и должны были делать ее такой же, как все. А быть как все, незаметной для окружающих, гораздо проще. Но посудите сами, что за божья коровка без точек на спине? То ли майский жук, которому очень стыдно, что он такой маленький, то ли жук-пожарник, только очень толстенький. Сначала божья коровка Манечка и не подозревала, что чем-то отличается от своих шумных братьев и сестер. Но божьи коровки очень внимательный народ, и вскоре малышку стали спрашивать о точках на спине, а потом и поддразнивать. «Эй, Манечка, от тебя все точки разбежались!» – кричали ей вслед букашки. «Мама, это что, жук-пожарник?» – спрашивал маленький комарик, когда с мамой пролетал мимо Манечки. Однажды Манечку так расстроили эти дразнилки, что она решила найти укромное местечко на полянке. Божья коровка присела на травинку возле душистого колокольчика и горько заплакала. «Кто это здесь плачет?» Из колокольчика высунулась маленькая пчелка в полосатой маечке. «Ах, пчелка! Все дразнят меня, смеются! А все из-за того, что у меня нет точек на спинке, как у других божьих коровок!» Печально сказала Манечка. «Да, это совсем неприятно, когда тебя дразнят. А хочешь, я нарисую тебе точки? Мне радуга вчера подарила целый набор ярких красок. Подожди меня здесь, я скоро». Через минуту пчелка вернулась с красками и большой кисточкой. «А сколько точек носит божьи коровки?» — поинтересовалась пчелка. «У моих братьев и сестер пока по 3 с каждой стороны», — ответила Манечка. «Ну тогда не вертись». Пчелка обмакнула кисть в черную краску, и вскоре на спине у Манечки появились долгожданные точки. «Большое тебе спасибо, пчелка! Теперь никто не подумает меня дразнить!» И веселая Манечка полетела на детскую площадку, где играли все насекомые малыши. В это время на детской площадке веселье было в самом разгаре. Маленькие божьи коровки затеяли игру в пузыри. Они собирали с цветов капельки росы и бросали их в ромашки корзинки. «Вот, смотрите, может быть, эта божья коровка будет играть в нашей команде?» — спросила Манечку ее старшая сестричка, божья коровка Буховка. Манечка поняла, что ее никто не узнал, и решила представиться другим именем. «Меня зовут Майя. Я живу здесь, неподалеку, и с удовольствием с вами поиграю». Росинки быстро перелетали от игрока к игроку. Жучки увлеченно играли, и никто не замечал, что божья коровка Манечка чем-то от них отличается. Во время игры она даже стала пользоваться популярностью, так как принесла своей команде несколько очков. Но вдруг Манечка услышала тоненький голосок, зовущий на помощь. Забыв об игре, она полетела на этот голосок. Маленький паучок, который вскарабкался очень высоко, не удержался на листе малины и свалился в лужицу. Он барахтался и звал на помощь. Манечка стала вытаскивать паучка из воды. Когда паучок был спасен, Манечка вымокла с лапок до головы. От воды нарисованные пятнышки исчезли, и перед малышами-насекомыми представилась божья коровка Манечка с красной спинкой без единой точки. Она не могла больше оставаться на цветочном поле и в отчаянии полетела домой. «Что случилось, моя милая Манечка?» – удивилась мама Божья коровка, когда заплаканная Манечка появилась дома. «Мама, я всех обманула, но я просто хотела быть как все!» «Как обманула? И почему ты такая мокрая?» Мама Божья коровка принесла кусочек подорожника и завернула в него Манечку. «Все надо мной смеялись, и я улетела!» Возле красивого колокольчика я познакомилась с пчелкой. Она очень хорошая и добрая. Она нарисовала мне пятнышки, и даже буковка меня не узнала. Потом я намокла, и все пятнышки смыла водой. Я не знала, что мне делать, полетела домой. «Бедная моя девочка», — сказала мама Божья коровка и обняла Манечку. «А вот послушай, что я тебе сейчас расскажу». Давным-давно... Примерно позапрошлым летом. Одна божья коровка из нашего рода спасла жизнь насекомым на большом лугу. «А как это было, мамочка?» – заинтересовалась Манечка. Однажды вечером одинокая божья коровка Флая сидела на дереве и слушала стрекотание кузнечиков. Все насекомые уже спали, только она продолжала всматриваться в темноту. Вдруг она увидела поднимающийся на краю луга дымок. Сначала Флая подумала, что это облачко ищет мягкую постельку, но потом все же решила проверить. Она полетела в ту сторону, но вместо облачка неожиданно увидела языки пламени. Огонь быстро перебирался с травинки на травинку, оставляя за собой обугленные стебли бедных растений. Нужно было что-то делать. Флая сразу вспомнила про муравьев и решила позвать их на помощь. Она поспешила к муравейнику, который как раз располагался неподалеку. И уже вскоре муравьи выстроились в живую цепочку от ручья до огненной черты. По трубочкам тростника они качали воду из ручья. Затем божья коровка Флая разбудила майских жуков, которые словно пожарные вертолеты стали разливать огонь сверху. Наконец, благодаря такой дружной работе насекомых-спасателей, луг был потушен. «Вот это да! А почему ты сказала, что божья коровка Флая была одинока?» – спросила Манечка. «Флая была моей прабабушкой, так же, как у тебя, Манечка. На ее спинке не было ни единого пятнышка. Из-за этого другие насекомые посмеивались над ее внешностью». Но после этого случая Флая стала знаменитостью нашего луга. Все восхищались бесстрашием маленькой спасательницы и хотели дружить с ней. И про отсутствие точек на ее спинке уже никто не вспоминал. Ах, как ты похожа на нее! В этот момент в домик влетели братья и сестры Манечки. «Мама, мама!» – наперебой стали рассказывать божьи коровки. «Наша Манечка – герой! Она спасла паучка! Мы гордимся, что у нас такая сестра! А еще она так здорово играет с росинками! Забила целых 3 гола в ромашковые корзинки!» «А кто такая Флая?» – поинтересовались другие божьи коровки. «Вам, мои летающие карапузики!» «Я расскажу эту историю сегодня перед сном», – мягко ответила мама Божья коровка. Вечером вся семья Божьих коровок сидела за столом и пила чай с малиновым вареньем. Это варенье принесла тетушка-паучиха в благодарность за спасение своего маленького внучка, непоседу паучка. Наступила ночь. Божья коровка Манечка лежала в своей кроватке и думала. «Что не спится тебе, спасительница?» Шепотом спросила мама Божья коровка, подоткнув Манечке на одеяльце травинку. «Мамочка, как все-таки хорошо, что этот обман с точками не затянулся. Ведь все хвалили меня, даже когда они исчезли», – тихо ответила Манечка. «Ты права, Манечка. Совсем не обязательно быть похожей на других. Мы с папой очень любим тебя любую. Ты наши надежды и счастье. Поверь мне, доброта и отзывчивое сердце, желание помочь другим украшают ничуть не хуже точек на спинке.

0: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
0: Сказки для жизни. В гостях на Радио ВОС.
2: Ирина Стешинок. Мотылек. Ярким летним днем родился белокрылый мотылек Митя. «Как прекрасен мир!» — подумал он, порхая над цветущей поляной, согретой теплыми солнечными лучами. Через несколько часов солнце спряталось, наступил вечер, и Митя, с грустью посмотрев по сторонам, подумал, как холодно и одиноко. Вдруг он увидел вдали костер, яркие языки пламени которого фейерверком взлетали в ночное небо. «Свет, тепло, солнце!» — воскликнул мотылек и полетел навстречу огню. «Наконец-то я нашел тебя!» Митя стремительно влетел в жаркое пламя костра, и оно с восторгом охватило его. «Ой, как больно!» — воскликнул мотылек, выпорхнув в ночное небо. Он посмотрел на свои обгоревшие крылышки и заплакал. «Ну и зачем ты полез в огонь, глупыш?» — услышал Митя чей-то голос. «Тебе что, жить надоело?» Незнакомая букашка сидела на соседней травинке и внимательно смотрела на мотылька. «Ничего мне не надоело», — сквозь слезы сказал Митя. «Я думал, это солнце. А ты, собственно, кто?» «Я божья коровка», — ответила букашка. «Сижу, отдыхаю и никуда не лезу. Я жду». «Ждешь?» — удивился мотылек. «А чего ты ждешь?» «Утро жду, восхода солнца жду», — ответила его новая знакомая, расправив свои крылышки. «Ведь только утром становится тепло и светло». «А я не знал, что солнце приходит по утрам, вот и бросился в костер», — с грустью сказал Митя. «Ведь в темноте так одиноко, а огонь, он такой заманчивый». «Да», — согласилась божья коровка, — «огонь привлекает и может согреть, но если броситься в него с головой, обожжет. Научись ждать, легкокрылый мотылек, и увидишь, что произойдет». «Хорошо, я подожду», — глубоко вздохнув, сказал Митя и посмотрел вверх. Над головой сияли миллиарды звезд. «Как красиво!» — впервые подумал мотылек. «Оказывается, и в темноте есть свои дары». Он аккуратно сложил обгоревшие крылышки и, устроившись на травинке, сладко уснул. А на утро взошло солнце. Его первые лучи разбудили и согрели Митю. «Права была божья коровка», — потягиваясь, подумал мотылек. «За темной ночью всегда приходит рассвет. Надо только научиться ждать». И в добром настроении он перелетел на соседнюю травинку. Вскоре крылышки мотылька полностью зажили, и каждый день он с большей радостью порхал над любимой поляной. А по вечерам Митя беседовал с божьей коровкой и смотрел загадочное звездное небо. «Ночь — это только часть дня», — глубокомысленно думал он и засыпал. А утром он с новыми силами летал в прозрачном воздухе, напитанном солнечным теплом.
0: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
0: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
3: Екатерина Мосина. Светофорчик. в городском зоопарке, вместе со своими родителями.

Семья хамелеонов получила письмо с тропического острова. Бабушка и дедушка хамелеончика Светофорчика с нетерпением ждали в гости на все лето любимого внучка. Маленький хамелеончик радовался предстоящей поездке. Он поплывет на корабле, увидится с бабушкой и дедушкой. Через неделю бабушка и дедушка встретили его на пирсе. Плавание оказалось удачным, только от продолжительной качки хамелеончик переливался сине-зеленым цветом. Так начались летние каникулы Светофорчика. Бабушка и дедушка очень понравились малышу Светофорчику. Он помогал им в саду и по дому, и старики были довольны внучком. Но была у хамелеончика Светофорчика одна черта, которая совсем его не украшала. Он любил приврать. Иногда он просто рассказывал не все, утаивая часть правды. И бабушка с дедушкой догадывались, когда хамелеончик врал. В такие моменты он становился пурпурно-красным. В пятницу бабушка-хамелеон приготовила удивительно вкусный пирог. Украсив его самыми аппетитными листиками, она поставила его на окно остыть. «Ух ты, как вкусно пахнет! Такого пирога я никогда не пробовал!» — сказал Светофорчик, который как раз помогал дедушке на улице. «Мне нужно помочь бабушке накрыть на стол». «Конечно, Светихорчик!» Дедушка-хамелеон так и не научился выговаривать имя внучка. Хамелеончик Светофорчик сидел на стульчике возле пирога и разглядывал толстенькие листики. «Вот этот сладенький, а этот еще лучше!» – думал малыш, и вдруг слизнул самый большой листик. «Ой, что я наделал?» – подумал хамелеончик и слизнул еще один. «Ой, я не могу остановиться!» И Светофорчик принялся жадно уплетать пирог, хотя бабушка-хамелеон приготовила его для всех. Когда бабушка-хамелеон вошла на кухню, то увидела задремавшего Светофорчика и пустую тарелку из-под пирога. «Ай-яй-яй! А ведь еще четверть часа назад здесь стоял пирог!» – запричитала она. Хамелеончик проснулся, увидел бабушку и испугался, что его будут ругать за съеденный пирог, да еще и напишут об этом родителям. «Бабушка, я как раз тебя хотел позвать!» — сказал он краснея. «В окошко запрыгнул лягушонок и стал есть наш пирог. Я его прогонял, но он отпрыгивал и заходил с другой стороны. Я так долго за ним гонялся, что выбился из сил и уснул. А лягушонок съел весь пирог». Хамелеончик Светофорчик светился пурпурно-красным цветом. Бабушка-хамелеон заметила это, но ей стало жалко внука, и она принялась готовить новый пирог, приговаривая: «Какой нехороший лягушонок!» А Светофорчик думал, что поступил очень хорошо, соврав про лягушонка. Прошло несколько дней. В лесу начался дождик, хамелеоны сидели дома, чтобы не промочить лап и не подхватить насморк. Светофорчик нашел у бабушки цветные лоскутки и решил сделать сюрприз. Он попросил дать ему ножницы и сел вырезать детали для поделки возле окошка. Светофорчик радовался своей поделке. Аккуратно вышло желтое солнышко, домик дедушки и бабушки. Не хватало только облачка. Хамелеончик нашел нужный цвет и стал вырезать. Не заметив, Светофорчик случайно вырезал облачко вместе со скатертью. Увидев дыру, хамелеончик испугался и не знал, что делать. Бабушка заметила, что внук переливается разными цветами, и спросила: «Что-нибудь случилось, Светофорчик?» И тут хамелеончик снова стал пурпурно-красным и громко закричал: «Бабушка-хамелеон, ты представляешь, пока я клеил картинку, прибежал лягушонок и вырезал кусок скатерти!» «Ой-ой-ой!» – расстроилась бабушка-хамелеон. «В такой дождливый день лягушатам хорошо и на улице, а этот вредитель опять пришел!» Бабушка ругала лягушонка, а хамелеончику казалось, что ругают его самого.
Зря он

0: Снова соврал. Бабушка и дедушка любят его, а он их обманывает. Но дело уже было сделано, а признаваться было стыдно. Вечером, когда светофорчик уже спал, дедушка-хамелеон сказал: «Это очень плохо, что наш хамелеончик не хочет отвечать за свои поступки. Из него может вырасти безответственный лгунишка. Это нельзя оставлять без внимания. Мне кажется, я знаю, что нужно делать». На следующий день светофорчик отправился на прогулку. К обеду он вернулся домой, дверь была заперта, и хамелеончик постучался.
1: «Кто там? Кто беспокоит нас во время обеда?» –
0: послышался недовольный голос бабушки хамелеона.
1: «Это я, хамелеончик-светофорчик!»
0: «Ах, это опять вредный лягушонок! Дедушка, закрой покрепче окна, пока он не забрался в наш дом!»
1: «Ну, бабушка-хамелеон, это же я, твой внук!»
0: Чуть не плача проговорил хамелеончик.
1: «Какой же все-таки этот лягушонок бессовестный! Ты только послушай, дед! Это я, твой внук!»
0: Передразнила светофорчика бабушка-хамелеон.
1: «Да, просто деваться некуда от невоспитанных лягушат!»
0: Возмущенно ответил дедушка-хамелеон. Хамелеончик-светофорчик отошел от домика и сел на скамейку. Он подумал: «Почему мои дедушка и бабушка все перепутали? Откуда взялся лягушонок, если я его выдумал?» Хамелеончик долго сидел в одиночестве и не заметил, как рядом с ним присел дедушка-хамелеон.
2: «Ну что грустишь, внучок? Почему обедать не идешь?» – ласково спросил дедушка-хамелеон.
0: «Дедушка-хамелеон!» Обрадовался светофорчик и полез обниматься. «Я давно здесь сижу, ведь вы меня приняли за лягушонка и не пустили в дом!»
1: «Это мы лягушонка впускать не хотели, потому что он безответственный и не умеет себя вести. Хорошо, что ты не такой!»
0: «Дедушка-хамелеон, это не лягушонок, это я безответственный! Я боялся, что вы с бабушкой будете меня ругать, и придумал лягушонка. Ведь на самом деле это я съел весь пирог и испортил скатерть. Простите меня!»
1: «Мы не сердимся на тебя, но нас сильно огорчило то, что ты не хотел отвечать за свои поступки. А ведь порой маленькая ложь рождает большое недоверие. Надеюсь, ты понял, как неприятно побывать на месте того, кому не верят. Молодец, что ты нашел в себе силы и сознался. А теперь пойдем, а то бабушка-хамелеон уже заждалась нас к обеду».
0: И с тех пор хамелеончик-светофорчик становится красным только тогда, когда подражает своему городскому соседу – светофору.
3: «Сказки для жизни». В гостях на Радио ВОС.
4: В эфире Радио ВОС. Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
5: В эфире «Тифловизор». Видео, доступное по радио.
6: Ленинградская ордена Ленина киностудия «Ленфильм», 1956 год.

0: Фильм «Старик Хоттабыч» по мотивам одноименной повести Лазаря Лагина. Автор сценария – Лазарь Лагин. Режиссер-постановщик – Геннадий Казанский. Оператор – Музакир Шуруков. Художники – Исаак Каплан, Белла Маневич. Композитор – Надежда Симоян. Комбинированные съемки – главный оператор Михаил Шамкович. Операторы – Дудов, Покровский. Художники – Алексеев, Кроткин, Кандат. Директор картины – Тамара Самознаева. В ролях – Хоттабыч – Николай Волков, Волька – Алеша Литвинов, Женя – Гений Худяков, Гога – Лева Ковальчук. Варвара Степановна – Ольга Черкасова, мать Вольки – Майя Блинова, Мухамедов – Ефим Капелян, доктор – Александр Лариков, мать Гоги – Вера Романова. В эпизодах – Евгений Весник, Борис Коковкин, Анатолий Королькевич, Всеволод Кузнецов. Лето. Солнечный день. В Москве-реке, на противоположной стороне от гостиницы «Украина», купается ватага мальчишек лет 13. По реке плывут лодки, речные трамвайчики, проносятся катера. Мальчики ныряют с деревянной пристани. Над водой нависают ветви деревьев. Мальчишки всем гуртом вылезают из воды и разбегаются. На берегу. Темноволосый мальчик, торопливо одеваясь, машет белобрысому другу, в одиночестве ныряющему у берега.
1: «Курка, я пошел! Подожди!» «Курка, пошли! Догоняй! Последний разочек, Женечка!»
0: Парнишка еще раз погружается и выныривает с большим странным сосудом, покрытым водорослями.
1: «Женька! Смотри, что я нашел! Женька! Жень!»
0: Большая комната. Русый мальчик разглядывает сосуд, похожий на большую пузатую бутылку.
2: «Тяжелый? А вдруг клад? Старинные драгоценности, имеющие огромное научное значение. Вот ахнут, когда я принесу их в исторический музей!»
0: Ножом вскрывает пробку старинного глиняного сосуда. Пробка вылетает, комната наполняется густым черно-зеленым дымом. Бесшумный взрыв подбросил школьника к потолку, где он и повис, зацепившись штанами за ламповый крюк. Падает этажерка, разбивается аквариум. Дым рассеялся. В комнате стоит тощий старик с длинной жидкой бороденкой. Он в шелковой челме, расшитом кафтане и шароварах, сафьяновых туфлях с загнутыми кверху носками. Заметив мальчика, падает ниц.
3: «О, благодарю тебя, прекрасный и мудрый отрок!»
2: «Вы из самодеятельности?»
3: «Я вот из дешево! Кризди проклятого сосуда!»
0: Разбивает кувшин и топчет черепки.
2: «Что-то вроде не похоже. Сосуд был такой маленький, ну а вы такой сравнительно большой».
3: «Не веришь, презренный?» «Прости меня, о юный мой спаситель. Я не привык, чтобы мои слова брались под сомнение. По велениям Джирджиса, царя джинов, я был замурован в этом сосуде, как непокорный и своенравный джин».
2: «Джин – это что-то вроде американский напиток».
3: «Не напиток я, купытливый отрок, а могущественный и неустрашимый волшебник Гассан Абдурахман ибн Хаттаб, то есть сын Хаттаба».
0: Черепки сосуда сгорают без следа. Джин взлетает под потолок, делает круговые движения ладонями в воздухе, после чего мальчик спокойно опускается на пол. Упавшая этажерка встает на место. Разбившийся аквариум, собравшись из осколков, снова встал на подоконник с водой и рыбками. Школьник ощупывает сзади штаны.
2: «Штаны совершенно целы. Чудеса!»
3: «Я такую мелочь даже не считаю чудом. Так, баловство! Прости меня, но я не имею чести знать твоего имени».
2: «Меня зовут Волька».
3: «Волька? А имя твоего почтенного отца назови мне». нежнейшее из его имен. Ибо он поистине достоин любви. Человек, подаривший миру такого прекраснейшего отпрыска.
2: Его зовут Алексей. А самая нежная Алеша.
3: Алеша. Знай же, о драгоценнейший Волька, ибн Алеша, что я отныне буду выполнять любое твое приказание. Ибо ты спас меня из тысячелетнего заточения. И нет предела моей благодарности.
0: Встает на колени.
2: Значит, вы... Джим, из тысячи одной ночи. Вот это здорово. Ой, погибаю. Опаздываю на экзамен.
3: Ты не опоздаешь на экзамен, но превосходнейший из Волик. И потрясешь своими познаниями учителей своих и товарищей своих.
2: Боюсь, что не потрясу, Гасан Хаттабыч.
0: Мальчик переодевается.
2: По географии я, честно говоря, на пятерку не вытяну.
3: По географии? Нет среди джинов никого более сведущего в географии, чем твой верный слуга. Я буду подсказывать тебе ответы на все вопросы. И пусть только попробуют твои учителя, не удостоит тебя высочайших похвал. Я превращу их в шакалов, покрытых коростой, в отвратительных и мерзких жаб.
0: Волька испуганно пятится назад.
3: Нет, впрочем, до этого дело не дойдет, ибо все будут восхищены твоими ответами.
0: Застегивает на ходу форму.
2: Спасибо, Гасан Хаттабыч. Но мы, пионеры, принципиально против подсказок. Мы против них организованно боремся.
3: Уверяю тебя, никто мои подсказки не услышит.
2: Ну да, Варвара Степановна такой слух спасу нет.
3: Если Гасан Абдурахман и Хаттаб говорит, что никто не услышит, значит, никто не услышит. То, что я буду тебе подсказывать, пойдет прямо из моих почтительных уст в твои высокочтимые уши. Тебе не придется даже задумываться. И уста твои будут раскрываться сами по себе.
2: Ладно, так и быть. Только вам надо сменить одежду. У нас несколько другая мода. Вот.
0: Идет к фотографии, которая висит над небольшим диваном.
2: Оденьтесь, как дедушка.
0: Снимает со стены фотографию и несет старику. Джин рассматривает изображение пожилого мужчины в пиджачной паре из белого полотна, украинской вышитой сорочки и твердой соломенной шляпе канотье.
3: Ага.
0: Недовольно морщится, но пока идет вешать снимок на место, его халат и челма растворяются, а сам он оказывается в такой же одежде, как у Волькиного дедушки.
2: Вот здорово!
0: Мрачнеет, увидев софьяновую обувь старика.
2: А туфли?
3: Мозоли, о заботливейший и заботливый. Нет лучшей обуви для старика с мозолями 2000-летней давности.
0: Школьный класс. За столом трое учителей. Волька выходит к доске и берет билет.
4: Ну что, Костыльков, ты нам можешь рассказать про Индию?
2: Республика Индия – одно из великих государств Азии.
0: Вместо портрета Гоголя в рамке появляется джин.
2: Она расположена на полуострове Индостан.
0: Старик подсказывает из портрета.
3: Индия находится почти на самом краю земного диска.
2: Индия находится почти на самом краю земного диска.
4: Диска?
0: Учителя опешили.
2: Диска.
3: С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают одни плешивые люди.
2: С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают только одни плешивые люди.
0: Волька зажал ладонями подбородок и щеки, чтобы не разговаривать.
4: Что у тебя, Костыльков, зубы распалились? Так держи руки как следует.
0: Мальчик с пухлыми щеками своей соседки.
2: Горит твое звено, Светка. Все показатели? Чему ты радуешься, пилюля?
5: Известно, чужая беда, а пилюля радуется.
0: Женька показывает мальчишке кулак.
6: Ну что ж, Костыльков, ты правильно излагаешь, так сказать, географические взгляды древних. Но ты, конечно, знаешь, что Земля не диск, а шар.
3: Если бы Земля была шаром.
2: Если бы Земля была шаром,
3: то воды стекли бы с нее вниз. И люди умерли бы от жажды.
2: Воды бы стекли с нее вниз, и люди умерли бы от жажды. Земля же имеет форму плоского диска, и омывается она со всех сторон величественной рекой, именуемой океан. Земля покоится на шести слонах, а эти слоны стоят на огромной черепахе. Вот как устроен мир с точки зрения науки.
6: древней науки.
7: Не древней, а единственно правильной.
8: Не древней, а единственно правильной.
0: Пожилая учительница хватается за голову. Мужчина снимает очки, в недоумении сдвинув брови.
4: Ты, Костыльков, не совсем здоров. Приходи-ка лучше, ну, хотя бы в понедельник.
0: Джин отвлекся на скромную рамку портрета, которую он занял. Внимательно оглядел ее и украсил резьбой с позолотой драгоценными камнями.
7: Что ты сказала, о достойнейшая?
8: Что ты сказала, о достойнейшая?
4: Ну, конечно, понял.
0: Учительница встает, подходит к мальчику и ощупывает ему лоб.
4: Иди домой, Костыльков, придешь в понедельник.
0: Приобняв Вольку за плечи, провожает его к двери. Женька поднимает руку.
5: Варвара Степановна, позвольте выйти.
0: Школьный коридор. Джин проходит сквозь стену. Женя выбегает из класса, догоняет размашисто шагающего Вольку и хватает его за плечо.
5: Что ты такое напорол? Чего показатели всего звена не завалил? Заболел, что ли? Ничего я не заболел. Я тебе потом все расскажу.
0: Хаттабыч прячется в стену.
5: Потом, потом. Если не заболел, то с моей стороны это форменное хулиганство.
8: Никакое это не хулиганство.
5: Ну это мы еще с тобой потолкуем на совете отряда.
8: Тише, Женечка, тише.
5: А почему мне быть тише? Разве это я на экзамен? Фу, дурак.
8: А дурака я слышу.
0: Женя уходит.
8: Женька! Жень! Ух ты!
0: Старик снова выходит из стены и семенит к Вольке. Мальчик отворачивается от него и печально опускает голову. Хаттабыч, приседая, пытается заглянуть в лицо.
3: Ну как, прекраснейший из учащихся. Потряс ли ты своими ответами учителей своих и товарищей своих?
8: Потряс.
0: Разворачивается и, сцепив руки за спиной, медленно идет по коридору. Старик семенит за ним.
3: А мне было показалось, что эта почтенная женщина осталась недовольна широтой твоих познаний.
8: Что ты, Гасан Хаттабыч?
3: Я превратил бы ее в колоду, на которой мясники разделывают бараньи туши. Если бы не увидел, что она оказала тебе высший почет, проводив тебя до самых дверей класса. Мир с ней.
8: Конечно, мир с ней.
0: Облегченно улыбается.
3: Скажи, Уволька, а что это за отрок Женька беседовал с тобой столь дерзко?
8: Да ну его, прорабатывать меня собрался.
0: Нахмурившись и поджав губы, идет к выходу. Старик поднимает и опускает брови, понимающе кивает головой. Волька со стариком у подъезда. Мальчик смущенно оборачивается.
8: Ты на меня, пожалуйста, не обижайся. Но мне...
9: Понимаю. Никто не увидит меня в твоем жилище.
0: На ходу, растворяясь в воздухе, проходит сквозь стену. Во дворе со всех сторон закрытым домами играют дети. В песочницу, разгоняя малышню, вбегает мальчик по кличке Пилюля.
8: Эй, ты, пси!
0: Волька подходит к однокласснику.
8: Что это за старикашка, с которым ты сейчас разговариваешь?
5: Не старикашка, старик. Это папин знакомый из Ташкента.
8: А я вот кек пойду к нему, мать. Да кек, расскажи ему про сетую художественный экзамен.
5: Ах, так, далеко идти придется. Папа в командировке. А я к твоей маме пойду. Я не гордый.
8: Ты не гордый, ты подлый. Ох, давно ты у меня пилюля леща не зарабатывал.
5: Ты это брось. Подумаешь, уже пошутить нельзя. Самый настоящий псих. Плешивые люди, плешивые люди.
0: Пилюля идет по лестнице в подъезде, наступает на ногу невидимому Хаттабычу. Мальчик в ужасе убегает вверх по лестнице. Хаттабыч проявляется, держась за отдавленную ногу.
10: Проклятый отрок!
0: Растирая пальцы на ноге, опять исчезает. Волька в своей комнате складывает школьную форму. Мальчик оглядывается.
8: Это ты, Хаттабыч?
10: Это я, с твоего позволения.
8: А ты где?
10: На шкафу, с твоего позволения.
8: Так чего ж ты туда забрался?
10: Чтобы никто не наступил мне на мозоль. Я до сих пор еще не могу прийти в себя. Этот недостойный отрок.
8: Какой отрок?
10: С которым ты разговаривал у входа.
8: А, Пилюля.
10: Этот Пилюля наступил мне на мозоль. Примерский отрок.
8: Одно слово Пилюля. Врун, ябеда. От него весь наш класс стонет. Просто не знаю, что с ним делать.
10: Предоставь это дело мне, о Волька.
0: В комнату входит миловидная женщина.
11: Ты уже дома?
0: Улыбаясь, гладит Вольку по голове. Берет у него куртку и вешает ее на стул.
10: Чхи!
11: Что, опять перекупался?
8: Чхи! Мама, идем обедать.
2: обедать. Я хочу кушать. Да ну. Как волк. Я проголодался. Ну, хотя уже все готово, да?
12: Ну, конечно, готово. Ну, сейчас.
0: Закрыв за мамой дверь, поворачивается к шкафу.
2: Только смотри, отсюда никуда не выходи.
9: Слушаю и повинуюсь.
0: Выходит за дверь. На шкафу проявляется насупившийся Хоттабыч, который сидит, скрестив ноги. Он распрямляется, свешивает ноги со шкафа и выдирает из бороды волосок.
9: О, Гога, прозванный пилюлею. Заклинаю тебя палым заклятием.
5: А Варвара Степановна ему и говорит. Ты что такое чепуху поришь, дурак?
0: Гога дома с мамой.
5: Он отвечает. Так с научной точки зрения. Вот какой идиот. Вот какой. Что с тобой? Ой, мама. Что с тобой, Гогочка? Понимаешь, я хотел сказать, что Волька... Что с тобой, Гогочка?
0: Волька дома. Крутит диск телефона. Варвара Степановна дома. Снимает телефонную трубку.
13: Я слушаю. Алло, я слушаю.
0: Волька, широко улыбнувшись, вешает трубку.
2: Цела, ничего он еще с ней не сделал.
13: Очень неумно.
0: Учительница берет записную книжку, надевает очки и садится у телефона. Волька снимает телефонную трубку.
13: Слушаю.
2: Я Варвара Степановна.
13: А чего это ты зашептал так?
2: Это я не шепчу. Это у нас аппарат немножко испортился.
13: Как твое здоровье? Ну вот и отлично. Вот что, Володя, Женя Богорат куда-то запропастился. Ты его давно видел? Если узнаешь, где он, немедленно позвони, пожалуйста, мне или его родителям. Пожалуйста, до свидания.
2: Хорошо, до свидания, Варвара Степановна.
0: Бежит к себе в комнату, хватает рюкзак. На полу сидит Хоттабыч и осваивает будильник. Мальчик складывает в рюкзак вещи для путешествия. Снимает висящий на стене бинокль.
9: Ты отправляешься в путь, о, Волька?
2: Да, Женька пропал. А вдруг он утонул? Он собирался после экзамена купаться.
9: Он не утонул.
2: А ты-то откуда знаешь?
9: Мне ли не знать, где он?
2: Ты что-нибудь с ним сделал?
9: Я зашвырнул его далеко-далеко, на восток. И я полагаю, что его там продали в рабство. Пусть он теперь сколько угодно грозится тебе, о, Волька.
2: Ой, что ты наделал? Верни его немедленно, понимаешь?
9: Но ведь он же тебя тогда... проработает.
2: Ну и пусть проработает. Скажите на милость, что придумал живых людей в рабство отправлять. Верни его немедленно, слышишь?
9: Слушаю и повинуюсь. Сейчас.
0: Старик встает, идет к окну и выдергивает волосок из бороды.
9: Еще один миг. Кобойка.
0: Выдергивает еще один волос и крутится вокруг своей оси, пытаясь что-то увидеть в комнате.
9: И твой друг будет перед нами.
0: Выдергивает еще волос, оборачивается и не обнаруживает Женьки. Хоттабыч с остервенением дергает себя за бороду.
9: О, горе мне! Господи! О, позор! Бедному сыну!
0: Падает на пол.
9: Тысячелетний безделье губительно отразилось на моих способностях. Я не могу вернуть сюда друга твоего, Женьку.
0: Садится, скрестив ноги.
9: Я позабыл, как это делается.
5: Какое мне дело, что ты забыл? Сумел его в рабство отправить. Сумей возвращать.
9: Я же хотел, чтобы тебе было лучше. О, Боже. Есть, пожалуй, одно средство.
5: Какое средство?
9: Можно слетать за другом твоим, Женькой, на ковре в самолете.
2: Летим! Скорее, летим!
9: Летим!
0: Карабкаются по крыше.
2: Я давно мечтал покататься на ковре в самолете!
0: Подбирает слетевшую туфлю Хоттабыча.
2: В обыкновенном самолете я уже летал!
0: Поддерживает карабкающегося старика. Оба встают.
2: Ой.
0: Хоттабыч с Волькой на крыше гостиницы «Пекин». Открывается красивейшая панорама Москвы. Старик вырывает волосы с бороды, проделывает в воздухе манипуляции руками. Перед ними на скате крыши появляется ковер. Мальчик подтягивает ковер поближе и обнаруживает дыру в полотне ковра. Хоттабыч садится рядом, плюет себе на ладони. Хлопает руками по месту разрыва. Ковер цел.
5: А как же быть с мамой? Ведь она будет волноваться, если я улечу и ничего не сказав. А если скажу, то она ни за что не пустит.
7: Это не должно тебя беспокоить, осторожней, сейсмолик. Обещаю тебе, никто о тебе ни разу не вспомнит за время нашего отсутствия.
5: Ну да, ты не знаешь моей мамы.
7: А ты не знаешь Хасана Абдурахмана ибн Хаттаба. Проклятая моль.
0: Пытается убить взлетевшую моль, махнув рукой на улетающее насекомое, жестом приглашает Вольку садиться на ковер. Хаттабыч и мальчик поудобнее усаживаются на полотне ковра. Старик поднимает вверх палец, и они медленно взлетают над крышей. Ковер выпрямился, стал плоским и твердым, стремительно рванулся вверх, увлекая на себе наших путешественников. Ковер поднялся выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над огромным, красивейшим городом, залитым солнечным светом. Волька, сияя от захватывающего дух пейзажа, ползает по ковру-самолету вокруг сидящего в центре старика и смотрит на плывущий под ними город. Устав, Волька глянул на Хаттабыча, сидящего, скрестив ноги по-турецки. Мальчик решает сесть так же, но повернувшись к нему спиной. Ковер вошел в полосу облаков. Волька стал ежиться от холода и растирать себя руками. Это не помогло, и мальчик стал хлопать руками по телу, не замечая, что съезжает к краю. Волька падает, успевая схватиться за кисти ковра.
5: Падаю, Хаттабыч! Хаттабыч! Хаттабыч! Хаттабыч!
7: Я весь твоим услугам, Волька ибн Алёша! Я стараюсь вспомнить, как расколдовать! Тебе что-нибудь угодно?
5: Погибай!
7: Погоди мне!
0: Хаттабыч вытаскивает мальчика. Они сидят крепко обнявшись, старик гладит Вольку по голове.
5: А бедный Женька сейчас один.
7: Один.
5: На чужбине.
7: На чужбине.
5: Без друзей. Томится в непосильном труде. Стонет бедняга.
0: Солнечная Индия. Группа индийских школьников подбрасывает Женьку в воздух. Взрослые с интересом смотрят на это. Женьку ставят на землю. Смуглые дети, кто в школьной форме, кто в традиционной одежде, с интересом разглядывают белого паренька, улыбаясь во весь рот. Симпатичная девочка вешает на него гирлянду цветов. Подходит мальчик с огромной гроздью бананов.
5: Мальчик, ты хочешь кушать? Ты любишь банан? Спасибо, друзья.
0: Ковер-самолет. Старик радостно скачет.
7: Я вспомнил, как расколдовать. Сейчас, Волька, одно лишь мгновение прекраснейший.
0: Проделывает манипуляции руками, и из облаков на ковер выныривает Женька с бананами.
5: Женька! Ты!
0: Подтягивает его в центр ковра. Постепенно влетают в огромное облако.
5: Фу, сырость какая! Хаттабыч, выбирайся наверх! Выше облаков!
0: Старик раздраженно ощупывает бороду. Женька, недоумевая, оглядывается.
14: Послушай, на чем это мы летим? Похоже на ковер-самолет!
5: Это и есть ковер-самолет!
14: Ковров-самолетов не бывает!
5: Бывает! Хаттабыч, ну что ж ты там?
7: Ай-яй-яй-яй-яй! О, горе мне! Промокла моя борода!
14: Подумаешь, горе какое!
0: Мальчики с ужасом смотрят вниз.
14: Ой, плохо нам, Волька! Как шлепнемся мы сейчас об землю! Как останется от нас одно мокрое место!
7: Промокла моя борода! Я стал бессилен, как ребенок! Для волшебства требуется только самый сухой волос.
14: Погоди, самое главное не теряй спокойствие. На воздушных шарах в таких случаях кидают за борт балласт. Эх, прощайте, индийские бананчики.
0: Кидает вниз увесистую гроздь. Ковер немного приподнимается и выходит из облачности. Хоттабыч, Волька и Женька, обнявшись, встают и смотрят вниз на стремительно приближающуюся землю. Под ними с огромной скоростью проносятся красоты Краснодарского края. Холмы и долины, покрытые буйной зеленью. Здания, освещенные солнцем. Появляется кромка моря с прибрежной пляжной полосой. Они летят все быстрее. Кроны деревьев и крыши домов все ближе. Хоттабыч, Женька и Волька встают на колени и наклоняют головы. Старик периодически вскидывает голову и руки к небу. Женька, обхватывая его, снова наклоняет Хоттабыча к ковру. Под ними проносится широкое шоссе, деревья и бассейн. Падают в воду. Путешественники выныривают из воды огромного бассейна и, отфыркиваясь, плывут к бортику. С трудом подтянувшись в мокрой одежде, мальчишки и Хоттабыч вылезают на бетонную дорожку.
5: Да, могло быть хуже.
0: Волька снимает затянувшийся на шее пионерский галстук. Женька стягивает школьную куртку. Хоттабыч с озабоченным лицом увлекает их за собой по многочисленным дорожкам великолепного парка, в котором они оказались. Наши путешественники идут между экзотическими растениями, буйно растущими вокруг. Пальмами, прикрывающими их от солнца, многочисленными магнолиями, азалиями и олеандрами. Они поднимаются по лестнице с бетонными перилами, лежащими на красивых балясинах. Дорожка резко поворачивает, и перед ними открывается огромный красивейший дворец с длинной колоннадой. Хоттабыч сгибается и, схватив ребят за руки, быстро бежит в обратном направлении. Наткнувшись на парадную лестницу дворца, бегут вниз, не разбирая ступенек.
15: Мы погибли. Мы попали во дворец могущественного владыки. А у меня отсырела борода, и я бессилен. Сейчас появится стража, и на вас рубит головы. Угольно мне! О, Боже!
0: Брови у старика взлетают.
15: Аллах!
0: Бежит, огибая кусты, растущие вдоль дорожки. За поворотом шезлонг с полотенцем на спинке. Схватив полотенце, старик начинает вытирать бороду.
15: Ай, Аллах! Оно влажное!
0: Женька с Волькой стоят подаль от суетящегося Хоттабыча.
2: Волька, кто такой этот старый чудачок? Он что, ненормальный? Говорит про каких-то владык.
16: Этот старичок волшебник. Самый настоящий джин. Грозь. И как раз на экзамене он мне сегодня все и напортил.
2: Ну да.
16: Только молчи. Он поклялся погубить учителей, если они провалят меня на экзамене.
0: Старик продолжает сушить бороду. По одной из боковых лестниц дворца с открытой колоннадой спускается темноволосый мужчина. На нем красивый темно-красный халат, голубая майка и полосатые пижамные штаны. На голове узорчатая тюбетейка. Мужчина подходит к старику сзади.
17: Скажи, дорогой, это не мое полотенце?
0: Хоттабыч, задрожав, оборачивается и бьет поклон, отдав полотенце.
15: Помилуй нас! О, могущественный владыка!
0: Мужчина ошарашенно слушает старика.
15: Пусть уж мне одному отрубит голову. Но пощади этих отроков.
2: Хоттабыч, встань и не говори глупостей.
15: Не встану. Не встану. Покуда этот прекраснейший и великодушнейший султан не обещает сохранить вам жизнь, о юные друзья мои.
17: Дорогой гражданин, зачем обижаешь? Ну какой я султан? Я обыкновенный советский человек. Я буровой мастер Джафар Али Мухаммедов. Баку знаешь? Бибибад знаешь? Газеты читаешь? Ну зачем стоишь на коленях? Стыдно и неудобно, дорогой.
0: Поднимает старика.
2: Одну минуточку, товарищ.
0: Волька, подхватив мужчину за локоть, отводит его в сторону. Женя остается с Хоттабычем, который пытается высушить бороду.
16: Вы на старика не обращайте особенного внимания. Он не совсем. Ну а тут еще мы все промокли, устали.
17: О, вы тоже в горах под дождь попали? Я совсем мокрый пришел, как мышь. Старик простудиться может.
0: Идут к Жене и Хоттабычу.
17: Дорогой человек, ты мне очень знакомый. Ты не из Баку будешь? Ты на моего папашу похож. Правда, мой папаша постарше, ему 83-й год.
15: Да будет тебе известно, о державный властитель, что мне уже пошел 3733 год.
17: Конечно, дорогой, конечно, но ты чудно сохранился. Тебе ни за что нельзя дать больше 75. Пойдем, дорогой, Покушаем, согреемся, отдохнем. Пойдем, дорогой.
0: Просторный номер санатория.
7: У нас, дорогой папаша, все султаны.
0: Сидят за столом.
7: Кто работает, тот и султан, понимаешь? Пей чай, согревайся.
0: С ними еще один отдыхающий.
7: Я султан. У этих мальчиков родителей тоже султаны. Вон Вася тоже султан. Ты хочешь знать, почему Вася султан?
0: Тепло улыбается.
7: Знатный шахтер, понимаешь? Вася Казанцев новатор, лучший забойщик бассейна.
6: Да брось ты, ей-богу, Джафар.
7: Ты хочешь сказать, вот Джафар Али ибн Мухаммед, что бывают знатные рудокопы?
0: Джафар кивает.
7: Зачем ты смеешься надо мной? Скоро ты скажешь, что бывают знатные пастухи.
17: Ну да, бывает и даже очень много.
7: Знатные сапожники?
17: Угу.
7: Знатные портные, знатные сукосы.
17: Ну чего ты смеешься? Подсохнешь, увидишь. Ну, ночевать будете в нашей палате.
0: Гога по прозвищу Пилюля дома в кровати. Возле него сидит доктор, рядом стоит мама.
7: А ну-ка покажи язык.
0: Гога высовывает язык.
7: Вполне нормальный. Пульс нормальный. Сердце превосходно.
0: Доктор поднимает брови.
7: А желудок как?
18: Желудок нормальный.
7: И давно это он у вас гавкает-то?
18: Со вчерашнего дня.
7: А ну-ка, молодой человек, расскажи, с чего это началось?
2: А просто так, с ничего. Я рассказывал маме про то, как Волька Костыльков...
18: Волька, это наш соседский мальчик, так себе ребенок.
7: Ну, дальше, Гога.
2: Значит, я рассказывал маме про то, как этот дурак Валька...
18: Вот видите, доктор, это прямо ужас какой-то. А может, у него это нервалгия? Нервалгия. Прописать порошки или пилюль какие? А что, если прочистить ему желудок?
7: Дайте мне, Глафира Кузьмична, срок. Немножко подумать. Просмотреть... Кое-какую литературу. Редкий, очень редкий случай. Ну, так значит, так. Ну, пусть денек-другой отлежится, на улицу не выходить.
18: Понятно.
7: А ну-ка покажи еще раз язык. Редчайший случай.
18: Ну, прямо как спать. Вот видите.
0: Доктор вздрагивает и отдергивает руку. Номер санатория. Ночь. Женька спит на кровати. Хоттабыч в санаторной пижаме стоит за занавеской у окна, залитого лунным светом. Волька не спит. Старик идет к мальчику.
16: Хоттабыч, ты помнишь книжку, которую я читал перед тем, как мы улетели из Москвы?
7: Помню ли я книжку, удостоенную твоего внимания? Ты меня обижаешь, о драгоценнейший.
16: А можно, чтобы она сейчас была здесь?
7: Нет ничего легче.
0: Волька сидит в кресле, рядом стоит торшер. Старик взмахивает руками. На круглом столике появляется учебник географии. Мальчик смущенно улыбается.
7: А почему ты не ложишься спать в столь поздний час?
16: Да так, бессонница.
7: Сколь это печально. Бессонница у столь юного отрока.
0: Хоттабыч опять взмахивает руками.
7: Спит.
0: Волька почти мгновенно засыпает, откидываясь на спинку кресла. Старик садится с ним рядом и нежно гладит его по голове.

0: На диване в углу номера спит кто-то из шахтеров. Хоттабыч поднимает мальчика на руки и, покачивая под собственные напевы, несет к кровати.
1: О, прекраснейший!
0: Кладет Вольку в кровать, накрывает одеялом и гасит настольную лампу. Садится возле настольной лампы и внимательно изучает ее. Протянув руку, аккуратно дергает кисточку веревочного выключателя.
1: Светло.
0: Заглядывает под абажур лампы. Сдвинув брови, опять аккуратно дергает за выключатель.
1: Темно.
0: Снова тянет руку и включает лампу. Спокойно улыбаясь, еще раз дергает выключатель.
1: Темно.
0: Утро. Отдыхающие вокруг огромного фонтана делают зарядку. Хоттабыч, Волька и Женька стоят на балконе санатория дворца и смотрят на бурового мастера Джафара Мухамедова, выполняющего разнообразные упражнения. Физкультурники отжимаются, упершись руками в бортик круглого блюдца фонтана. Затем встают и делают махи руками, наклоны и другие упражнения. Хоттабыч и мальчики машут Джафару. Джафар машет в ответ и продолжает зарядку, подстраиваясь к общему ритму.
2: Ну как твоя борода, Хоттабыч?
3: Еще ночью вышла, Волька. Слышишь?
0: Друзья задирают головы к летящему самолету.
2: Сейчас бы на этом самолете в Москву! Хорошо бы!
0: Старик дергает волосок и колдует. Волька улыбается. Летят в самолете. Оглядываясь по сторонам, изучают салон лайнера.
2: А пижама? А? Ну, возьми с собой санаторную пижаму.
3: Ой, горе мне.
0: Хоттабыч, проводя вдоль себя руками, возвращает полотняный костюм. Пижамная пара вылетела из самолета. Пиджак рукавом держит штаны. Пролетев над морем, пижама мелькнула над пляжем, санаторным парком и, влетев в номер Джафара, аккуратно повисла на стуле. На круглом столике возник поднос с запеченной бараньей ногой, овощами и фруктами. Рядом появился старинный серебряный кувшин. В номере убирается пожилая женщина. Подходит к подносу. Совершенно ошарашена.
4: Ну да, опять этому Мухамедову из Баку. Посылку послали.
0: Женщина трогает рукой кувшин в виде птицы и втягивает запах, доносящийся из носика.
4: Ну да.
0: Самолет. Пассажиры в салоне заняты своими делами. Кто читает, кто разговаривает, кто спит.
2: Никто на нас не обращает внимания. Как будто мы из самого аэродрома летим. Могучий старик, он все может.
0: Самолет летит над огромным водоемом, противоположный берег которого скрыт в облаках.
2: Это море сделал мой дядя.
3: Море?
2: Море.
3: Дядя?
2: Дядя.
3: Ты хочешь сказать, что ты племянник Аллаха?
2: Мой дядя командир шагающего экскаватора. Никитин Иван Петрович. Он сейчас Куйбышевское море копает.
3: Ух ты благословенный. Я тебе так верил, Волька. А ты мне так бессовестно говоришь неправду.
2: Волька говорит правду. У него даже дома есть газета с портретом его дяди. Прилетим, покажу.
0: Хоттабыч недоверчиво смотрит на мальчишек. Старик озадаченно вскидывает брови.
3: Сколь быстро и удобно эта воздушная колесница. Вот только шумит немножко.
2: Ничего не поделаешь. Это гудение реактивных двигателей.
3: Ничего не поделаешь?
0: Хоттабыч дергает волосок. Самолет начинает стремительно снижаться вниз и уходит в крутое пике.
2: Тут же Хаттабыч дергал волосок. Хаттабыч, ты зачем дергал волосок?
3: Я только хотел вот драгоценности из учащихся 200.
2: Короче.
3: Я только хотел у Ольги...
2: Еще короче.
3: Я только хотел, чтоб совсем не гудело. Да скажешь ты мне, сколько я сейчас выражаю за драгоценности?
2: Вот балда!
3: А?
2: И мне нужно, чтобы все было так раньше. Иначе мы все погибнем.
3: Разве я не...
2: Объяснение потом. Еще 3 секунды, и мы расщебемся в лепешку.
3: Пусть все будет как раньше.
0: Самолет летит прямо на железнодорожный путь, по которому движется поезд дальнего следования. За мгновение от столкновения он резко взмывает вверх, чуть не задев поезд крыльями. В салоне обстановка ничем не напоминает о недавнем падении. Пассажиры разговаривают, читают, спокойно спят. Старик поворачивается к Вольке.
3: Скажи мне, о Волька, что означает слово «балда»?
0: Мальчик, смущаясь, завертел головой.
2: Понимаешь? Ну, это вроде как мудрец.
0: Красивый вид Москвы на площадь Восстания. Хаттабыч с мальчиками идут по улице мимо телефонных будок.
2: Эх, мне бы сейчас по телефону.
3: Зачем же дело стало? Увойка.
2: Очередь.
0: Рядом с двумя будками возникает третья, в которую быстро вбегают наши герои. Сзади мгновенно выстраивается очередь. Волька подносит руку с монеткой к телефонному аппарату из красивого камня, не находя щель для приемки денег.
2: А где же щель?
3: Ни щели, ни малейшей трещинки. Все сделано на совесть из цельного куска драгоценнейшего мрамора.
2: И внутри тоже мрамор?
3: Конечно, я никогда не скуплюсь для своих друзей.
2: Пошли, Женя, вопрос ясен. Эх ты, конструктор, значит, там внутри ничего и нет.
3: А разве там внутри что-нибудь должно быть?
2: Пошли, пошли, Хаттабыч, не будем срамиться перед людьми.
0: У Хаттабыча грустное лицо. Мальчики выходят из будки, старик семенит за ними. В будку быстро заходит мужчина из очереди и пытается найти щель для монет. В эту минуту будка с телефоном растворяется. Люди бросаются занимать очередь к соседним телефонам.
3: Не досадуй на меня, о справедливый Волька. Хочешь, я подарю тебе самолет?
2: Из целого куска мрамора! Волов запрягать такой самолет.
3: А ты вместо того, чтобы укорять своего преданного слугу, лучше взял и объяснил, как он устроен.
2: Этого так просто не объяснишь. Для этого нужно пройти много разных наук. А ты ведь даже еще читать не умеешь.
3: Так научись меня всем этим наукам. Ой, юный балда.
2: Как ты сказал, кто это балда?
3: Конечно же ты, ибо ты не по годам мудр.
0: Насупившийся Волька незаметно показывает кулак улыбающемуся Женьке.
2: Знаешь что, Хаттабыч, не называй меня больше балдой.
3: Ценю твою скромность, о, Волька. Так скажи же, научишь ли ты меня этим наукам, дающим человеку такую волшебную силу над вещами?
2: Я еще сам не все знаю.
3: Так объясни мне то, что ты уже знаешь.
2: Только чтобы аккуратно готовить уроки.
3: Да-да-да-да.
2: По рукам. Женька! Иди, тебя мама ищет!
5: Бегу! Волька, я сейчас!
0: Бежит домой. Старика осенила идея.
3: Вот теперь я знаю, что подарить тебе у Волька!
5: Какой еще подарок?
0: Хаттабыч выдергивает волос, крутится вокруг своей оси и снова оказывается в челме и халате. Во дворе, где живет мальчик, появляется красивый восточный дворец.
3: Смотри, у Волька!
2: Вот. Ух ты! Вот это да!
3: Это прекраснейший из дворцов халифа Гарун аль-Рашида!
2: А что в нем сейчас помещается?
3: Пока ничего. Он твой, о, Волька!
2: Мой?
0: У появившегося дворца собираются зеваки.
2: Пусть никто не увидит ни дворца, ни нас. И пусть они ничего об этом не помнят.
3: Ясно, ясно, о привередливый.
0: Хаттабыч дергает волосок. Скопившиеся люди перестают замечать дворец и расходятся по своим делам. У входа с двух сторон стоят статуи химер.
3: Смотри, о, Волька!
0: На стене висит каменная табличка с текстом.
2: Дворец этот принадлежит спасителю джинов, непревзойденному знатоку географии и прочих наук, первейшему из ныряльщиков и пловцов, царственному юному пионеру Вольке ибн Алёше. Да славится во веки веков имя его счастливых родителей. Прямо скажем, маловато самокритики.
0: Берет старика под руку.
2: Но не в этом дело. Надо вывеску сменить.
3: Усилить ее бриллиантами.
2: Надо написать. Этот дворец принадлежит Рано.
3: Как?
1: Какому чаку Рено?
2: Все равно какому. Лучше всего нашему, Краснопресненскому.
1: Я не знаю, кто такой Рено. Допускаю, что он достойный человек. Но разве Рено освободил меня из тысячелетнего заточения? Нет, это сделал не Рено, а ты, о прекраснейший изволик. Тебе и только тебе будет принадлежать этот дворец.
2: Ну пойми!
1: Не хочу понимать, или тебе, или никому.
2: Ну согласись сам, на что он мне сдался этот дворец? Что я, клуб, санаторий, учреждение какое-нибудь?
1: Значит, ты не согласен, у кристалл моей души?
2: Не согласен.
1: Эх!
0: Дворец исчезает.
1: Ну а это тоже отдать твоему Рано, о богатейший из учащихся средних школ.
2: Кто богатейший? Я?
0: Во двор через арку дома входит караван тяжело нагруженных верблюдов. На них богато украшены сбруи, за которые их ведут погонщики. Дальше идут слоны с красиво расшитыми попонами. На них сидят люди. Они двигаются нескончаемым потоком, заполняя двор, где живет Волька. Мальчик влез на деревянную лавочку.
1: Смотри, о, Волька, все это твое.
2: Что все?
1: И слоны, и верблюды, и лошади, и ослы, и все, чем заполнены эти мешки. Эти люди, состоящие в пригрузах и животных, все это твое.
0: Волька ошарашенно улыбается, а во двор все прибывают новые и новые животные. Вокруг мальчика скапливается огромное количество нагруженных слонов, верблюдов и ослов. В арку въезжает отряд всадников, вооруженных клинками и саблями. Следом вбегают люди с большими кувшинами на плечах. Сопровождающие караван смуглые люди одеты в яркие восточные одежды. На них различные шаровары, цветные и однотонные халаты, подвязанные разными поясами. На головах челмы, у всадников куфии. Люди, подбежав к детской песочнице, останавливаются, ставят на землю кувшины, затем возводят в молитве руки к небу. Из толпы выходит человек в богатой шелковой одежде и с ярко-рыжей бородой. Он касается бортика песочницы бамбуковой палочкой, и вот это уже каменный колодец с чистейшей сверкающей водой. Мужчины набирают воду в медные кувшины, красивые котлы и ведра. Затем разносят по всему двору, чтобы напоить животных. Слоны не только пьют воду, но и, набирая ее в хобот, обливают себя. Волька сидит на спокойном маленьком ослике в центре отдыхающего каравана.

0: Женечка, миленький, ты только не пугайся. Я рабовладелец, ты с ума сошел. Еще и слоновладелец, и верблюдовладелец. Еще мне принадлежат какие-то богатства.
1: Мальчики подходят к Хоттабычу.
0: А что в этих мешках?
2: Драгоценнейшие из товаров, о, Женя. Перец, корица, имбирь, ваниль.
0: Тогда понятно. Что понятно? Понятно, почему все чихают. Наверное, какой-нибудь мешок с перцем прохудился. Все мы его нюхаем и чихаем.
2: Пусть прохудившийся мешок снова станет целым. И пусть в нем соберется рассыпавшийся товар. Пряности – это уже не дворец. Пряности могут принадлежать и не клубу, и не санаторию.
3: Пряности во всяком хозяйстве нужны.
2: Наконец-то я угадал, что может сделать тебя богатым и счастливым.
3: Но зачем мне столько перца и ваниль? Грамм по 100, пожалуй, я бы взял. И Женька тоже. Но остальное нужно раздать населению.
2: Так не раздать, а продать. У тебя будут деньги. Много денег. А деньги – это слава. Деньги – это сколько угодно друзей.
3: Ну, рассуди сам, Хоттабыч. Кому нужна слава и друзья за деньги? Нет, уж лучше смерть, чем стать спекулянтом.
0: Ага, конечно, лучше смерть.
1: Женька сидит в челме.
0: Женька, дай померить.
1: Протягивает челму другу. Волька, улыбаясь, надевает головной убор.
2: Ты забыл, что деньги дают самую верную и прочную власть над людьми.
0: А зачем нам власть? Что мы какие-нибудь цари или капиталисты?
1: Удрученный Хоттабыч садится между мальчиками.
2: Значит, отдать этому? Как его? Твоему Рано?
3: Нет, Рано здесь ни при чем. Такие товары правильнее всего отдать гастроному. Как, Женька?
0: Ага, раз продовольственные товары, значит, гастроному или бакалее.
2: Нет!
1: Хоттабыч внезапно вскакивает.
2: Нет, слышишь? Нет, нет, и еще раз нет. Ни Рано, ни гастроному, ни какому другому твоему знакомому я эти богатства не отдам. Так и знай.
4: О, благословенный.
0: А рабов на волю. Ну, это само собой. А животных в зоопарк.
2: Все. Все.
1: Печально отходит от ребят и вдруг разворачивается.
2: О, это все твоя Варвара Степановна. Это она научила тебя не принимать моих даров.
1: Сжал кулаки.
2: Ты так не пройдешь. Тише, сейчас ее, сейчас.
0: Хоттабыч, Хоттабыч, знаешь что, знаешь что? Пойдем в цирк, сделай нам большое одолжение. Пойдем в цирк. Мы так мечтаем попасть в цирк. Ты один нам можешь помочь. Ты такой всемогущий.
1: Оглаживают старика.
2: Цирк — это что-нибудь вроде санатория?
0: Это в 1000 раз.
5: В 1000000 раз интересней.
0: Ну, Хоттабыч.
5: Ну, миленький.
2: А как же все это?
1: Указав на караван.
0: Ну, пусть это станет невидимым. Один верблюдик бы нам пригодился. Правильно. Давай поедем в цирк на верблюде.
1: Выдергивает волос. Двор пуст. В центре стоит верблюд в красивой сбруе. На нем вместительное седло. Двугорбый корабль пустыни, величественно покачиваясь и надменно оглядываясь по сторонам, вышел на улицу, неся на своей спине Хоттабыча и мальчишек. Старик, сидя в центре, томно обмахивается шляпой. Волька и Женька, удобно устроившись сзади в седле,

0: верблюду, сдвинув брови, идет милиционер.
1: Попрошу поближе к тротуару, граждане. Надо соблюдать.
0: Вокруг собралась толпа.
1: Прошу, прошу.
2: Товарищ милиционер, я больше не буду. Отпустите нас, пожалуйста, ведь в первый же раз.
1: Все говорят в первый раз. Надо соблюдать. Фамилия. Фамилия ваша?
2: Костыльков.
3: Ничего, ничего, ничего, ничего. Сейчас вы заговорите с ним так, как должен говорить благородный спаситель Цидов. Как ты смеешь, о презренный страж?
2: Как ты смеешь, о презренный страж, задерживать меня в драгоценный час своей прогулки?
0: Милиционер удивлен.
3: Наконец мы услышали речь, полную мужества и достоинства. Я самый выдающийся отрок этого города.
2: Я самый выдающийся отрок этого города.
0: Люди улыбаются.
1: Ладно, молодой человек. В отделении разберутся, при чем тут окорок. Надо соблюдать.
0: Взмывает воздушный шарик с рожицей. Хоттабыч в ужасе. От страха накидывает на голову полы пиджака.
2: Товарищи, миленькие, вы меня не слушайте. Разве это я говорю? Это вот он меня заставляет говорить.
3: Трепещите и не выводите меня из себя.
2: Трепещите же и не выводите меня из себя.
3: Ибо я страшен в гневе. Клянусь моей бородой.
2: Ибо я страшен в гневе. Клянусь моей бородой, то есть его бородой.
4: Граждане, у ребенка же сильный жар. Ребенок ведь прямо дымится.
2: Я страшен в гневе.
0: У Вольки изо рта идет дым.
1: Граждане, попрошу разойтись. Что же вы дымящегося мальчика не видели, что ли?
2: Хоттабыч, пусть верблюд исчезнет, а мы окажемся в цирке. И пусть все позабудут об этом происшествии.
0: Старик кивает, дергает волос, и верблюд вместе с ними исчезает. Толпа расходится, как ни в чем не бывало. Арена цирка. Выступают виртуозные наездники в одежде джигитов. По кругу арены галопом скачут три коня с наездниками. В центре руководитель группы, красиво взмахивающий в воздухе хлыстом. Артисты-вольтежеры выполняют трюки на лошадях. Встают в седле, делают стойку на руках, пролезают под брюхом и, отталкиваясь ногами от настила арены, снова вскакивают в седло. Хоттабыч радуется сам и доволен, что Волька и Женька радуются представлению.

0: Среди аплодирующей публики сидит Варвара Степановна с маленькой девочкой на коленях.
1: Антракт!
0: Хоттабыч оглядывается по сторонам и улыбается. Часть публики уходит на антракт. Встает и Варвара Степановна. Женя подходит к Ольке.
2: Ну, я побежал. Займусь географией, а ты оставайся с Хоттабычем.
3: Нам всем надо уходить. Здесь ВС. Здесь ВС.
0: Учительница подводит девочку к арене.
2: Хоттабыч, пойдем в город. Здесь сегодня так неинтересно. Пойдем, а?
4: Что вы, уютные мои друзья? Мне никогда еще не было так интересно, как в этом дивном шатре. Уходите, я вернусь к вам, лишь только закончится представление.
0: Женька загораживает собой учительницу.
2: Что ты? Мы с тобой ни за что не расстанемся. Ни за что.
4: Вот добрые мои друзья.
0: Женька садится рядом с Хоттабычем.
2: Гасан Хоттабыч, нужно каждую свободную минуту использовать для учебы. Сейчас мы будем изучать азбуку вот по этой программе.
4: С радостью и удовольствием, Женя.
0: Сосредотачивается на программке.
2: Вот это буква А, понятно?
4: Понятно, о, Женя.
2: Да какая это буква?
4: Это буква А, о, Женя.
2: Правильно. Разыщи мне здесь во всех строчках букву А.
0: Хоттабыч в поисках буквы.
5: Эскимо, пожалуйста. Пожалуйста, эскимо. Эскимо не потребуется.
2: Хоттабыч, попробуй. Это очень вкусно.
0: Девушка с подносом мороженого подходит к нашим героям. Женя берет 3 эскимо и расплачивается.
5: Пожалуйста.
0: Девушка отходит к другим покупателям, а мальчики и Хоттабыч разворачивают мороженое. Старик откусывает кусочек, и на лице его появляется блаженная улыбка.
4: Это вкуснее самого дивного шербета. Даже при дворе царя Сулеймана ибн Дауда я не дал такую роскошь.
0: Старик поворачивается к продавщице.
4: Куда же ты спешишь, о прелестное дело, с лицом подобным отрезку луны?
0: Девушка улыбается.
4: Я беру все.
0: Старик берет поднос и расплачивается возникшей в кулаке купюрой. Продавщица ошарашена.
5: А за подносом я зайду потом.
0: Девушка, уходя, бросает изумленный взгляд на старика, быстро поедающего мороженое. В зрительный зал возвращается публика. Хоттабыч уткнулся в программку. У него на коленях поднос с ворохом оберток от мороженого.

0: Чудеса. Иллюзии. Он на мной.
1: Кусает мороженое.
0: Техники.
2: Хоттабыч, у тебя замечательные способности.
3: А ты думал, это брат такой талантливый джин, каких свет не видал?
0: Трупа по пригу... Пригунов.
1: Не переставая, ест мороженое.
0: О, юные мои учителя, я программу прочел всю.
1: Зрители усаживаются. На арене, застеленной коврами, столики с реквизитом фокусника. Выходит инспектор манежа.
4: Иллюзионист Афанасий Сидорович.
1: Фокусник в сопровождении трех ассистенток в длинных платьях с кринолином проходит мимо униформистов и выходит на арену. На нем длинный фиолетовый плащ в серебристых звездах. Под ним черный фрак и белые рубашка, жилетка и бабочка. Головной убор его имитирует турецкую феску. Иллюзионист начинает показывать фокусы. Он демонстрирует зрителям коробку без дна и крышки, в которой ничего нет. Отдает ее в руки ассистентке и накрывает платком, который затем снимает. После чего начинает вытаскивать из коробки гирлянды бумажных цветов, вытягивая их одну за другой. Зрители довольно аплодируют. Хоттабыч, поедая очередное мороженое, недоуменно пожимает плечами. Фокусник все вытаскивает, гирлянды и бумажные шары. Женька и Волька улыбаются. Хоттабыч поджимает губы и разводит руками.
0: Чем вызвали у Волька эти шумные рукоплескания?
3: Разве ты не видишь? Ведь из совершенно пустого ящика.
1: Хоттабыч вскакивает с места, держа поднос с обертками от мороженого.
5: Не удерживайте меня, друзья мои!
1: Невзирая на протесты зрителей, Хоттабыч лезет через их головы к арене. Старик выбрался на арену. Фокусник вытаскивает петуха из того же ящика. Подбегает инспектор манежа. Иллюзионист приглашает Хоттабыча наблюдать за номером рядом с ним. Затем вытаскивает из ящика собачку. Старик пренебрежительно разводит руками и смеется. Фокусник демонстрирует номер. Шарики неожиданно появляются у него во рту и во рту его ассистенток. Хоттабыч, поворачиваясь к зрителям, опять в недоумении разводит руками.
5: Вас обманывают! Вас обманывают!
0: Разве это чудеса?
1: Старик, дождавшись внимания публики, одним движением руки вращает в воздухе ошарашенного иллюзиониста. Ассистентки в растерянности. Затем, указывая пальцем место на арене, старик ставит туда изумленного фокусника. Дальше, также указывая пальцем, Хоттабыч ставит на арену возникающих из ниоткуда троих двойников иллюзиониста. Двойники исчезают. Довольный старик дует на фокусника, и тот, пятясь задом, с огромной скоростью убегает с арены. То же самое проделывает с ассистентками и служащими цирка. Старик довольно сжал кулаки. Затем, выставив указательный палец, водит им по зрительным рядам с одной стороны от арены. Люди постепенно исчезают. Оставшиеся восторженно аплодируют. Старик поднимает руки вверх и резко опускает. Вся публика пропала.
5: А вы говорите!
1: Хоттабыч скидывает руки к сидящим в пустом зале Вольке и Жене. Неожиданно руки старика падают, как плети. Согнувшись и шатаясь, он идет к бортику арены. Тяжело садится. Мальчики вскакивают с кресел и быстро бегут вниз к заваливающемуся на бок старику.
3: Хоттабыч, что с тобой? На тебе лица нет.
1: Старик тяжело вздыхает.
0: Ну как? Это вам не Сидорели, а? Какие были рукоплесканья, а? А вот от тебя, о, Волька, я ни разу не слышал рукоплесканья.
3: А ты можешь вернуть всех обратно в цирк?
0: Ага.
3: Ну да!
2: Это даже ему не под силу.
1: Хоттабыч тяжело поднимается и, взмахнув руками, разом возвращает всех на свои места. Сам же, чуть не упав, брякается на бортик. Мальчики придерживают старика. Подходит мужчина.
6: Я, знаете, какая штука? Я из управления госцирков. Я вас очень прошу пройти со мной в кабинет директора. Мы предлагаем вам турне по Советскому Союзу. Согласны на все условия.
1: Хоттабыч чуть не падает вперед. Зрители вокруг засуетились.
2: Разве вы не видите? Он заболел. У него сильный жар.
6: Сейчас я предоставлю вам машину.
1: Волька серьезно кивает мужчине.
2: Старик здорово объелся мороженым.
1: Едут в машине, Хоттабыч дремлет.
2: Через час начало матча.
1: Женя, расстроившись, опускает голову.
2: Это футбол. Надо старика лечить. Хоттабыч, Хоттабыч, дорогой, что ты?
1: Волька нежно обнимает Хоттабыча.
2: А что, очень хороший старик. Прямо замечательно.
1: Старик подглядывает.
2: Ведь он же не виноват. Он все время хочет, чтобы было лучше. Если бы он знал, сколько он нам забот доставляет. Ага. Вот чего-то взъелся на Варвару Степановну. Она, правда, строгая, но справедливая. Справедливая.
1: Потирает затылок, оглядываясь на старика.
2: Его бы только перевоспитать, старика нашего. Ага. Воспитание у него, правда, не важное. А человек он хороший, душевный. Слушай, Женька, а вдруг...
1: Лицо старика в слезах.
2: А вдруг он умрет?
1: Мальчик закусывает губу, глаза его полны слез.
2: Надо его обязательно спасти. Вылечить.
6: О, дорогие мои, благородные, юные друзья.
2: Закрой глаза, Хоттабыч, и постарайся уснуть. Тебе нужен покой. Больному человеку требуется покой.
6: Больному человеку требуется. А больному Джину не обязательно. Если больного Джина пожалели, он от этого сразу выздоравливает. Неужели вам это неизвестно из ваших научных книг? Вот, я уже вполне здоров.
1: Волька дома за столом, друг рядом.
2: Ильи Хоттабыч, я отправляюсь на футбол. Ну, а я, наконец, займусь географией. Ладно.
1: Подходит с газетой к старику, дремлющему в кресле, показывает статью о матче.
2: Хоттабыч, поедем на футбол. Сегодня решающий матч между командами «Шайба» и «Зубила».
6: А что означает слово «матч»?
2: Это самое интересное, что есть на свете.
6: Интереснее цирка?
2: Во всяком случае, не меньше. Поедем, а?
6: А Волька?
2: Ну, я потом, может быть, приеду.
6: Ага.
2: Поедем.
1: Старик встает с кресла, Женя берет его под руку, и они идут к двери. Волька провожает их улыбкой. У двери Женя пропускает старика вперед и поправляет ему сзади пиджак. Хоттабыч оборачивается, жестом благодарит мальчика и выходит. Женя и Джин спускаются по лестничному маршу.
6: Одну минуточку, Женя. Подожди меня внизу.
2: Хорошо.
1: Бежит вниз, а Хоттабыч, встав у стены, легко проходит сквозь нее в квартиру Гоги. Входит в комнату, где на кровати лежит Гога, укутанный теплым одеялом с пуховым платком на голове. В руках у мальчика резиновая грелка, на столе пузырьки с микстурами.
6: Лаешь?
2: Лаю. Спасу нет. А что?
6: Это я наказал тебя за то, что ты не друг своим товарищам.
2: Признаю свои ошибки.
6: Ты помни, каждый раз, когда ты соберешься говорить о ком-нибудь гадости, ябедничать или сплетничать, из твоих уст будет вылетать только мерзкий собачий лай. Не говори гадости, и ты не будешь лаять. Понял?
2: Ой, понял!
6: Теперь ты забудешь о том, что я был здесь. Но о своем обещании будешь помнить всю жизнь.
1: Гога напуган. Хоттабыч, взмахнув руками, исчезает. Стадион. На табло счет 0-0 между командами «Зубила» и «Шайба». Трибуны под завязку заполнены болельщиками. В воздухе стоит ровный, ни с чем не сравнимый гул человеческих голосов. Хоттабыч удивленно оглядывается на болельщиков.
2: Нажимает «Зубила»! Ой, набью же они «Шайбе»!
7: Ну, это еще как сказать.
1: У ворот сложный и опасный момент. Нападающие «Зубила» завладели мячом и пробились к воротам «Шайбы». Удар, но мяч у вратаря.
7: Видал? Набьют. Не так-то это просто.
1: Хоттабыч, непонимающе и скучая, смотрит на поле. Судья останавливает игру. Старик широко зевает, прикрыв рот рукой.
6: Неужели этим молодым людям придется все время бегать и толкать друг дружку только ради того, чтобы несколько мгновений погонять этот невзрачный мячик? А?
1: Женя так сосредоточен, что не слышит вопрос. В этот момент откуда-то сверху, с неба, звеня, падают и катятся по полю 22 ярко раскрашенных мяча.
2: Хоттабыч, твоя работа?
8: Моя. Ну что это, тихо. Я полагаю, что каждому будет приятно вдоволь наиграться собственным мячом.
2: Чепуха какая! Да пойми ты, чудак, человек! Сущность футбола заключается в том, чтобы...
1: Женя наклоняется к уху старика и быстро шепчет правила игры. Хоттабыч серьезно и сосредоточенно слушает.
8: Понял, понял. Значит, я лишил шайбу верного гола.
2: Ну да.
1: Между тем, с поля убрали все лишние мячи, и игра продолжилась.
8: Сколь увлекательна эта игра.
2: Страшно.
8: И почтенный Волька тоже любитель футбола?
2: Еще какой. Но сегодня у него срочная работа.
8: Нет такой работы, которую я с радостью не проделал бы за нашего доброго друга Вольку.
1: Хоттабыч, слегка покосившись на Женю, дергает волосок. Волька сидит дома за письменным столом с раскрытым учебником на коленях. На столе у него тарелка с сосисками. Наколов одну из них вилкой, он появляется на трибуне между Женей и предварительно подвинувшимся Хоттабычем.
8: Приветствую тебя здесь, на стадионе, о прекраснейший из учащихся.
1: Болельщики так увлечены матчем, что никто не заметил появления на трибуне еще одного мальчика.
8: Ты себе представить не можешь, Волька, как я виноват перед Шайбовсом.
1: Схватил сосиску с вилки.
8: Я лишил нервного гола.
1: Нервно жует.
8: Позорного ехидина.
1: Волька проводил взглядом исчезнувшую во рту Хоттабыча сосиску, но происходящее на поле вытеснило мысли о еде. Старик, нервничая и щурясь, следит за игрой.
2: Хоттабыч, миленький, раздвинь, пожалуйста, ворота шайбы, когда зубиловцы будут бить по воротам.
8: А какая от этого будет польза шайбе?
2: Шайбе не надо, от этого зубила будет польза.
1: Хоттабыч насупился и отвернулся от Вольки. У ворот зубила опасный момент. Удар, и мяч летит в ворота прямо под приподнявшейся планкой. К вратарю Зубила подходит запасной игрок.
9: Егорушка, что я тебе скажу? Ты, конечно, будешь смеяться. Ну, мои ворота подыгрывают шайбовцам.
8: Что?
9: Понимаешь, верхняя планка приподнялась и пропустила мяч.
8: Температуру меряю.
9: Да брось ты! Конечно, никто не поверит.
1: Вратарь в полной растерянности. Шайбовцы, ловко обводя защиту, бьют по воротам. На этот раз левая штанга ворот изогнулась и пропустила мяч.
9: Ну теперь-то ты видел?
8: Кажется, видел. Так ведь никто ж не поверит.
9: Засмеют.
1: Волька расстроен.
2: Ты все перепутал. Я тебя просил подыграть зубиловцу.
8: Я ничего не перепутал. Вот стадион моего сердца.
1: Снова игроки шайбы обводят защиту зубила и бьют по воротам. Штанга приподнимается из земли и опять пропускает мяч. Пользуясь тем, что Хоттабыч ликует по поводу забитого гола, Волька повернулся к Женьке и что-то шепчет ему на ухо. Волька ударяет старика учебником по колену.
2: Ты же ведь знаешь, что мы с Женей болеем за зубила. А ты что, за шайбу?
8: Увы, это так.
1: Телевизор дома у Гоги. Прямая трансляция матча. Мальчик счастлив.
10: Гол! Мама!
1: Бежит мама со сковородкой.
10: 12-0!
2: Гогочка, несу.
1: Хоттабыч на стадионе, наклонившись к девушке, сидящей впереди, случайно дергает ее волос. Старик теперь дергает волос из бороды. Нападение шайбы, удар и ворота зубила опять помогают противникам. Счет на табло 16-0. Волька схватился за голову. Вратарь не справляется с воротами.
9: Ой, мама!
1: Штанга бьет вратаря, не ожидавшего, что она вернется на место. Женька выхватывает стакан боржоми у соседа и плещет Хоттабычу на бороду.
11: Какое коварство!
1: Старик раздосадован мокрой бородой. Нашел сухой волос. Очередной гол. Еще один. И еще. Волька подсовывает старику газету.
10: Смотри, какую чудную команду ты позоришь. Сбиловцы – растущая команда.
12: Хорошо. Начала сезон команда Зубило. Интересно.
1: Читает. Команда Зубило захватывает инициативу, и игра переходит на поле шайбы. Старик понимает хитрость Вольки.
12: Хорошо. Потом дочитаем.
1: Хоттабыч находит сухой волос, и на поле начинается нечто невообразимое. Мяч, как живой, облетает всех встречающихся на его пути игроков Зубило. Затем мягко и плавно вкатывается в многострадальные ворота Зубило. Конец первого тайма. На табло счет в пользу шайбы 24-0. Команды уходят с поля. Часть зрителей тоже поднимается со своих мест. Волька поворачивается к старику.
10: Как хочешь, выбирай, я или шайба.
12: Но ведь ты сам болельщик. Ну, вратарь моего сердца.
10: Выбирай.
1: Хоттабыч расстроен.
12: Я смиренно жду твоих приказаний.
10: Пусть все поймут, что Зубиловцы не виноваты в своем поражении. И пусть все забудут об этом дурацком матче.
12: Слушаю и повинуюсь.
13: Внимание! Иду домой. Вся команда Зубило внезапно заболела корью. Судейская коллегия признала необходимым отменить матч Зубило-Шайба впредь до выздоровления команды Зубило. Счет первой половины игры признан недействительным. До свидания, товарищи.
1: Зрители медленно расходятся со стадиона, продолжая обсуждать случившееся и вспоминая подробности матча. Разношерстная публика, забыв свои огорчения, улыбается солнечному летнему дню. Хоттабыч идет мрачнее тучи, сцепив руки за спиной. Он двигает то бровями, то губами в такт своим мыслям. Волька и Женя, вбежав вдвоем на деревянное бревно, затеяли веселую возню, балансируя, чтобы не упасть. Старик, поравнявшись с ними, дергает Вольку за шорты.
12: Все время я стараюсь, о, Волька, доставить тебе радость. А доставляю только огорчение и неприятности. Я подвел тебя на экзамене. Не отрицай, не отрицай.
10: Ничего подобного, что
12: нет, ты? Нет, нет, нет, подвел, я знаю. И потом...
10: Хоттабыч, знаешь что? Давай поговорим, что? Как мужчина с мужчиной.
12: Я весь внимание, о, Волька.
1: Спрыгивают с бревна и садятся на него.
10: Так вот, мне твои чудеса уже поперек горла встали. Джин, ты, конечно, в высшей степени могущественный. Но в современной жизни ты разбираешься хуже младенца. Понятно?
1: Серьезно кивает.
12: Увы, понятно.
10: Так вот, если ты хочешь совершить чудо, так посоветуйся с людьми.
1: Старик вздыхает и поворачивается к Вольке.
12: Я буду советоваться с тобой, у Волька. А если ты будешь отсутствовать или готовиться к переэкзаменовке? Тогда Женя.
10: Клянешься?
12: Честная пионерская.
14: Здравствуйте.
1: Подходит мужчина из госцирка.
14: Настя, знаете, какая история? Наконец-то я вас нашел. Я вас очень прошу, немедленно отправить со мной в цирк для переговоров. А то, знаете, какая штука? Мне директор голову оторвет за раз.
12: Пусть только попробует оторвать голову такому достойному человеку, как ты.
10: Соглашайся, Хоттабыч. Я цирк, это незаменимый человек.
14: Слушаю и повинуюсь. О, Волька.
12: Очень хорошо.
14: Так вот что, как бы только работа в цирке не отразилась на моей учебе.
10: Ничего, учиться будешь без отрыва от производства.
14: Правильно, молодой человек. А. Вот она какая штука. Пошли, пошли.
1: Цирк. Торжественно выходит шпрехшталмейстер.
15: Артист Гасан Абдурахман Ибн Хоттаб.
1: Гаснет свет. На манеже, застеленном роскошным ковром, возникает резной сверкающий столик. На нем серебряный старинный кувшин, тоже сверкающий в свете софитов. У входа на арену униформисты. Из кувшина внезапно вырывается дым, и в нем появляется факир в роскошных восточных одеждах. Он раскланивается зрителям, поворачиваясь во все стороны. На нем удивительной красоты шелковый халат с затейливым рисунком, отливающим серебром. Шелковая бордовая рубаха, подпоясанная золотистым поясом, светлые шелковые шаровары и светлая челма, украшенная рубиновой брошью. Артист на манеже – наш знакомый старик Хоттабыч. Он начинает танцевать, закручиваясь вокруг своей оси, взлетая, исчезая и появляясь вновь. В ложе Волька с мамой и Женей.
16: Вот драгоценнейший.
1: Старик легким движением кистей посылает Волькиной маме букет цветов, а мальчикам мороженое. Среди зрителей сидят учителя наших мальчиков. Волька жестом показывает на них Хоттабычу. Старик, согласно улыбаясь, посылает большой букет Варваре Степанне, а директору эскимо на палочке. В зале сидят и Гога с мамой. Волька опять намекает Хоттабычу о презенте для них. Старик морщится, Волька кивает. Согласившись, Джин отправляет Гоге эскимо, а его маме небольшую веточку с цветами. Старик жестом просит разрешения у Вольки съесть одно мороженое. Мальчик согласно кивает, показывая пальцем, что можно съесть только одно. Хоттабыч выхватывает из воздуха эскимо и с удовольствием его съедает. Зрители довольно улыбаются. На раскрытой ладони Хоттабыча появляется миниатюрный манеж, похожий на круглый поднос. На арене появляется группа воздушных гимнастов в челмах и шароварах. Девушка и несколько партнеров. Миниатюрные гимнасты проделывают сложнейшие трюки на брусьях, подтягиваясь и крутясь вокруг перекладины, перепрыгивая с одной на другую. Старик, доброжелательно улыбаясь, показывает акробатам в челмах и шароварах, какие кульбиты им проделывать. Атлеты подбрасывают и с легкостью ловят свою партнершу. Она летает, как пушинка, делая в воздухе сальто и другие пируэты. Хоттабыч доволен. Через мгновение он убирает маленькую арену из-под ног акробатов. Оставшись без опоры, они продолжают свое выступление в воздухе. Волька с мамой и Женей с удовольствием смотрят представление.
10: Слава, твое художественное руководство! Браво, Хоттабыч!
1: Старик и мальчики в цирковой гримерке.
17: Возраст. Укажите число исполнившихся лет и месяцев.
1: Заполняет анкету.
17: 3732 года и 5 месяцев.
1: Хоттабыч старательно выписывает буквы и цифры.
10: А сирота пишется через «и», а не через «ы».
1: Старик, положив руку на грудь, благодарно склоняет голову перед Женей и исправляет букву. Входит администратор.
18: Гасан Хоттабыч, распишитесь, пожалуйста. Завтра в 4:30 состоится производственное совещание под секцией иллюзионистов и факиров.
17: Никак не могу, о почтеннейший. Ежедневно от 4 до 6 я прохожу под руководством моих юных друзей курс средней школы. Особенные успехи я начал делать по географии. Премудрый учитель мой, Волька ибн Алёша, вчера сдал экзамен по географии на отлично. Молодцы, ребята!
1: Администратор уходит. Женя смотрит на часы.
10: Ой, Хоттабыч, нам уже пора начинать занятия. Да, уже 4 часа.
18: Сейчас. Одну минуточку, о строгие мои учителя. Я не смею больше задерживать наших высокочтимых зрителей. Я должен с ними проститься.
1: Хоттабыч улыбается.
18: До свидания, дорогие мои друзья. Мы с вами увидим еще много чудес. Добрых и прекрасных.
1: Раскланивается. На экране появляется изображение старинного кувшина. Над ним белые буквы «Конец». Буквы поочередно ссыпаются в кувшин.
19: Под розово-голубым сумеречным небом долина с извилистой рекой, по берегам огней деревень. На переднем плане появляется сказочный замок с остроконечными башнями и реющим флагом. Над ним взрываются огни фейерверков. Яркие краски тускнеют, превращая изображение в чернильную иллюстрацию. На экране крупными черными буквами надпись «Дисней». На пожелтевших страницах
20: Дисней представляет
19: ожившие герои иллюстрации Шепарда.
20: Кристофер Робин.
19: Кристофер выходит из домика в дупле. Он и друзья вместе гуляют в большом лесу.
20: Где-то в глубине большого леса юный Кристофер дни напролет играет с друзьями. Участвует в их приключениях.
19: Винни на шарике взмывает в небо.
20: Неизменно приходит на помощь.
19: Кристофер Робин сбивает шар из рогатки. Винни падает ему в руки.
20: Неважно, попали они в затруднительное положение.
19: А вот все-все-все тянут застрявшего в норе Винни.
20: Или их надо спасать от ужасного слонотопа.
19: Винни прячется под одеялом от чудища слонотопа. Кристофер и Винни стоят на краю ямы-ловушки.
20: Но однажды пришел тот день, что приходит ко всем детям на свете. День расставания.
19: Филин проносит плакат с корявой надписью. Рисунок дерева с надписью «Мой дом» оживает. В настоящем дереве открывается настоящая дверца, из которой выбирается светловолосый мальчик Кристофер Робин. С плетеной корзинкой в руке он идет по усыпанной листьями поляне к столу, за которым собрались его плюшевые друзья.
21: На суши!
22: Дружнее, друзья, спокойней! Слушаем друг друга!
23: Вдвоем! И все нам не по

0: прекрасный, здравствуй, ведь в душе моей горит твоя звезда.
1: Да.
0: И я рядом, просто найди меня взглядом. Будем вместе, мы все.
2: Так, стоп, все, стоп, погодите.
3: Я буду спокоен, игру ли певцы хоть куда.
2: Благодарю всех собравшихся. Душещипательный номер. Повод, по которому мы собрались, увы, весьма печален. Я попросил, да, у Шастика, чтобы он...
4: То бишь я.
2: Выступил со стихотворной резолюцией.
5: То есть резолюцией.
2: Да, я так и сказал.
6: Что это резолюция?
7: Послесловие.
4: Кристофер Робин уходит. Насколько мне известно. Куда, это неизвестно, но он уходит, то есть уйдет. Грустно ли нам? Да, очень, даже при очень. С любовью все-все-все. Конец. А если кто-то хочет похлопать, то сейчас самое время.
6: Чудо!
7: Замечательно, замечательно.
2: Кристофер! Ты вот, пришел.
6: Славный стишок, ушастик.
4: А, пустое.
3: Ой, простите.
8: Жаль, только коротковат. Будь он длиннее, я бы слушал еще долго-долго.
2: Нет-нет, помним, лучший враг хорошего. Стишок в самый раз. Кстати, сочинен он по моему поручению.
5: Но сам замысел, кстати, был мой.
2: Озвученный мной.
5: С моей подачи.
2: К чему прилюдные пререкания? Ну,
5: я бы попросил.
3: Кристофер Робин, я насобирал тут жеводи из наших дубов. Мое любимое лакомство. Куда бы ты ни ушел, они напомнят тебе о большом лисе.
6: Спасибо, Хрюник. Про наш лис я и так никогда не забуду, но я буду их хранить.
5: Как же я буду скучать?
6: Я тоже очень тигруля.
5: Ты смотри, не вырасти во взрослого там.
9: Расставаться всегда непросто. Как говаривал мой прадедушка Озгут, нет.
3: Ты чего обидел?
9: Как же он говаривал?
4: Чур вишенки мне.
9: Нет, нет, не то. Припомнить бы это.
2: Морковный, надеюсь.
3: Обожаю торт.
5: Ты заедешь, не тигрули лучше всех.
3: Да, пожалуйста.
5: Попробуем. Да, ну что это?
7: Все дружно уминают торт.
2: Торт. Уяснил, наконец. Хотя я бы предпочел сочную морковку. И вкусно, и полезно. Зубы угрызает.
5: Торты, они для спорта, для суперпрыгунки.
8: Осторожно.
5: Не прыг.
7: Тигруля спит. Над ним плакат «Прощай, Кристофер Робин». В каждом слове по ошибке. Спят и все вокруг. Все, кроме медвежонка Винни и Кристофера Робина.
6: Идем, Винни.
7: Голова Винни выныривает из горшка с медом.
8: Куда мы придем, Кристофер Робин?
6: Никуда.
8: О, мое любимое место.
7: Медвежонок сползает со стула.
4: Сегодня сновато.
7: И шагает в развалку за другом.
6: Что ты любишь больше всего на свете?
8: Люблю, например, когда мы... С Хрюником заходим к тебе в гости. А ты говоришь, не желает ли что-нибудь? А я в ответ, что ж, что-нибудь – дело хорошее. А за окном чудесный, погожий-пригожий денек.
6: И я. А еще я люблю ничего не делать, болтаться.
8: А это трудно – болтаться.
6: Скажем, кто-то спрашивает, чем ты займешься, Кристофер Робин? Ты в ответ, так ничем и ничего не делаешь.
8: Понятно. Получается, много приятностей выходит из ничего.
7: Они стоят на горбатом мостике, бросают палочки в воду. Идут через зеленый луг.
6: Знаешь, я больше не буду ничего не делать.
8: Как? Никогда-никогда?
6: Просто в интернате такое не разрешают.
7: Кристофер в серой блузе и длинных шортах садится на бревно рядом с Винни.
6: Винни, когда я не буду болтаться, ты будешь сюда заглядывать?
8: Сам один? А ты где будешь?
6: Вот здесь всегда.
7: Он касается лба медвежонка.
8: Но вдруг случится, что ты забудешь меня.
6: Я никогда тебя не забуду, обещаю. Даже когда мне стукнет 100.
8: по мне сколько стукнет?
6: 99. Глупенький Мишка.
8: 99.
7: Они сидят бок о бок и смотрят с холма на большой лес.
1: Глава первая, в которой Кристофер Робин прощается с детством.
7: Мелькают пролистываемые невидимой рукой книжные страницы. Вид из окна Кристофера, из дома выходит отец.
10: Кристофер, опоздаем!
11: Поторопись, милый!
10: Кристофер!
7: Кристофер складывает рисунок свиньи, кладет в коробку и задвигает ее под кровать. Он едет в школу-интернат, в которой будет учиться.
10: Кристофер Робин, мама уже в машине!
1: Для Кристофера Робина начиналась новая жизнь, в которой произойдет масса удивительного.
8: Будь умницей.
7: Теплая мамина улыбка, строгий взгляд отца. Кристофер направляется к мрачному зданию. Отец, проводив его взглядом, идет к машине. Мама, чуть помедлив, следом. Медвежонок Винни неприкаянно бродит по лесу, вздыхает у дома Дупла. Учительница, ходящая между рядами в классе, замечает рисунок с медвежонком.
12: Кристофер Робин!
7: Рисунок летит на пол.
12: Ворон считаем!
1: Глава третья, в которой Кристофер Робин получает очень плохое известие.
7: По школьному коридору Кристофера ведет за руку учитель навстречу входящей из-под проливного дождя маме. Он подходит вплотную и замирает в маминых объятиях. Иллюстрация с сидящим на лестнице Кристофером превращается в сцену похорон. Мама с викарием смотрит, как пожилая дама гладит Кристофера по щеке.
13: Помни, дорогой, ты глава семьи.
7: Он печально отводит взгляд. А в большом лесу тоже печальный Винни садится на землю домика Дупла, вокруг него колокольчики. Одноклассники Кристофера играют в английскую лапту. Кристофер, уже юноша, слышит их голоса из-за стен университетской библиотеки, смотрит в окно. В заснеженном большом лесу Винни ждет его у заветной двери. Подошедший Хрюник берет его за лапу, и они уходят, оставляя две цепочки следов.
1: Глава пятая, в которой Кристофер Робин знакомится с Эвелин.
7: Взрослый Кристофер Робин едет в лондонском автобусе. Замечает вошедшую молодую брюнетку. Та ищет глазами свободное место.
14: Прошу, садитесь.
6: О, спасибо.
7: Другой пассажир занимает это место. Девушка и Кристофер обмениваются смущенной улыбкой. Кристофер восхищенно смотрит на девушку. Автобус, мост и дождь застывают в рисунке. Мелькают страницы. Кристофер Робин и Эвелин, девушка из автобуса, танцуют под музыку. Кристофер, на нем военная форма, поправляет перед зеркалом фуражку. На перроне, наводненном отбывающими на фронт солдатами, он целует на прощание Эвелин.
14: Я скоро вернусь.
6: Будешь писать?
14: Обязательно.
7: Запрыгивает в вагон, посылает ей воздушный поцелуй. Переполненный состав трогается. Эвелин машет, пока тот не исчезает в густом тумане. Со вздохом сжимает сумочку под беременным животом. Она идет по перрону сквозь толпу. Страницы отсчитывают время.
1: Глава седьмая, в которой Эвелин остается одна.
15: 11 февраля 44-го. Лондон замер в ожидании еженочного авианалета. День выдался тихим, но что принесет нам ночь? Сколько зданий будет разрушено? Сколько людей погибнет? Возможно, ваших знакомых.
7: Эвелин берет в руки торт, на котором три свечки.
8: С днем рождения тебя. С днем рождения, Мадлен. С днем рождения тебя.
7: Солдат бежит по грязному снегу. Малышка Мадлен задувает свечи. Снаряд рвется рядом с Кристофером. Малышка пробует торт.
16: Зебра один, Чарли! Зебра один, Чарли! Где наше подкрепление?
6: Очень хорошо.
17: Мамочка, а когда мой папа вернется?
7: Вокзальная толчья. Из вагона выходит раненый. Эвелин держит за руку маленькую Мадлен. Видит Кристофера. У него на плече вещмешок, рука подвязана. Они крепко целуют друг друга. Кристофер садится на корточки перед дочерью, с улыбкой снимает фуражку. Пролистываются страницы. Кристофер в строгом костюме подходит к офисному зданию с надписью «Winslow Enterprises». Ищет глазами нужный ему этаж. Мелькают страницы. Он сидит дома за пишущей машинкой. В соседней комнате Эвелин учит дочь танцевать. Он прикрывает двери. Кадры большого леса. Заросшее папоротником дерево, дверца дома в дупле. Вид с высоты на улицу Лондона с россыпью зонтов. Кристофер проходит через вращающуюся дверь.
18: Доброе утро. Доброе утро.
19: Доброе утро, мистер Робин.
18: Доброе, мисс Дэйн.
19: Как провели выходные?
18: Хорошо бы заменить медную фурнитуру ореховых гардеробов на никелированную.
19: Возьму на заметку.
18: Так, что за задержка в глазках?
19: Забастовка дубильщиков, сэр.
18: А что по Манчестеру?
19: Ткани не подвезли.
18: А у Бирмингема что за повод?
19: Это же Бирмингем, сэр. Всегда запаздывает.
18: На всякий случай напомню. От нас требуют снижения затрат.
20: Мистер Робин.
18: Да?
20: Если мы сделаем внутреннюю кромку из бука, плавучесть повысится на 4%.
19: А вес снизится на 0,2.
18: А стоимость?
21: Ну, пожалуй, тоже на пару пенсов.
18: Продолжаем работать в поте лица.
22: Браво, золотые слова.
18: А, мистер Уинслоу, я мог бы подъехать к вам в офис.
22: Все хорошо. Мне здесь легче душиться, когда вокруг кипит работа.
18: О, сэр, образец еще сыроват.
22: Этот запах кожи, рабочий крепкий дух. Разве сравнится он с затхлым воздухом кабинета, где мухи дохнут от скуки? Тоска.
7: Служащий натужно смеется.
22: Мое место здесь, среди настоящих мужчин. И женщин, простите, всегда забываю. Ненавижу кабинеты. Мне подавай честный труд, я работаю.
7: Джайлз Уинслоу тычет в чемодан, тот падает на пол.
22: Давайте пройдем в ваш кабинет.
18: Да, мистер Уинслоу. Прошу вас, сэр.
22: После вас.
7: Рука Уинслоу сбивает еще пару чемоданов.
22: Продолжайте.
7: Кристофер идет вслед за ним в застекленный офис. Сотрудник даме коллеги.
20: Все утро их составлял.
22: Из компании моего отца Уинслоу Лагидж убыточнее всех. Неприятно, но вполне объяснимо. Мы пережили войну. У кого в наши дни есть средства и время на путешествия? Словом, надо урезать расходы.
18: Как раз над этим я и работаю, причем не безуспешно. Примерно 3%, около того.
22: Надо больше, чем 3%, Робин.
21: Дело швах.
3: Что говорят? Не разобрать. Я умею читать по губам.
18: Насколько больше, сэр?
22: 20%?
23: Невозможно!
3: Говорит 20 пенсов за пирожное.
13: Не возьму в толк, о чем.
20: Надеюсь, о чем-то съедобном.
18: Сэр, ваш отец обещал всем этим людям по возвращении с фронта работу. Они пойдут на все ради компании. Я пойду на все ради компании.
22: В понедельник отец созывает экстренное совещание. Надо подготовить план сокращений. Не то потонем.
18: Но я обещал жене и дочке выходные за городом, сэр.
22: Вы же готовы на все ради компании.
7: Кристофер стоит, потупившись.
22: У вас есть мечта?
18: Прошу прощения, сэр.
22: Открою маленький секрет. Мечты сами не сбываются, Робин. Ничто не возникает ниоткуда. И если корабль тонет, просто задайтесь вопросом, вы тот, кто выплывет или потонет? А? Ну так что, Робин?
18: Хотелось бы верить, что из первой категории, сэр.
22: Прекрасно! Я тоже. Вот почему и я пожертвую этим уикендом. Свистать всех наверх, все такое. И как стимул, список фамилий тех, кто окажется за воротами в случае, если мы что-нибудь не придумаем. Все в ваших руках, Робин.
7: Кристофер просматривает список, составленный Уинслоу.
18: Боже правый.
22: Похвально, так держать.
7: Поздний вечер. Кристофер сидит в офисе за столом, погружен в расчеты. Уходя, просматривает лежащий на одном из столов документ. Едет в автобусе, глядя на дождь за окном. Кристофер едет домой на велосипеде вдоль освещенных тусклыми фонарями однотипных зданий. Дома Эвелин, она с карандашом и линейкой склонилась над чертежом. Мадлен читает в постели. У крыльца слева сосед.
24: А, Кристофер, дело времени до потех.
18: А, Сесил.
24: К слову о потехе.
0: Мы с супругой как раз обсуждали. Не сочтите за навязчивость, но мы все еще ждем ту партийку в Джинрами.
18: А, помню, да, да. Обязательно сыграем, конечно.
0: Не терпится оценить ваше мастерство.
7: Кристофер входит в дом. Эвелин отрывает от чертежи встревоженный взгляд. Кристофер кладет ключ на столик в прихожей. Эвелин идет разогревать ему ужин.
2: Мадлен хотела дождаться, да поздно уже.
18: Мне очень жаль. Пришлось задержаться.
2: Я знаю. Кэтрин позвонила, сказала. Еще что ты работаешь на выходных. А значит, за город мы едем сами.
18: Что поделать? Так получилось.
2: Как обычно.
7: Кристофер медлит у лестницы, ведущей наверх. Мадлен сидит в постели.
18: Здравствуй. Что там у тебя?
17: О, твои игрушки. Нашла на чердаке. Здесь куча всего. Тебе тогда было, как мне?
7: Он вынимает из мешочка желудь.
18: Желуди. То есть желуди. А, никчемные пустяковины. Может, стоит заняться чем-то более полезным. Книжку почитать.
17: Я уже прочла все книги из школьного списка. Я быстро читаю. Все меня хвалят.
18: А, хорошо. Хорошо.
17: И уроки на понедельник все сделала. Могу делать, что захочу. Поедем туда, в твой дом. Будем играть в игры, соберем пазлы, погуляем.
18: Да, только, понимаешь, такое дело. Я работаю на выходных.
7: В глазах Мадлен блестят слезы.
17: Ну, лето скоро закончится.
18: Я пытался вырваться, но... Съездите с мамой вдвоем.
17: Я с тобой хочу.
18: Что делать? Мне бы тоже хотелось, но... Мечты не сбываются сами, Мадлен. Ради них нужно трудиться. Ничто не возникает ниоткуда. Ты понимаешь?
17: Да, понимаю. На, возьми. Пусть будут у тебя.
7: Кристофер возвращает мешочек в коробку, закрывает крышку.
18: Да.
17: Может, ты почитаешь мне хоть минутку?
18: Конечно. Да.
7: Отложив коробку, он берет книгу, но не ту, что держит в руках Мадлен.
18: Викторианство ознаменовало собой наступление промышленной революции и расцвет Британской империи как таковой. Из немаловажных фактов, оно пришлось на стык двух эпох – георгианства и эдвардианства.
17: Вообще-то, знаешь?
18: Да.
17: Я немного устала.
18: Ясно. Да. Точно.
7: Мадлен кивает.
18: Хорошо.
7: Кристофер кладет книгу на столик.
18: Что ж, до завтра.
17: Пока.
7: Мадлен устраивается поудобнее, провожает отца разочарованным взглядом. Тот щелкает выключателем, выходит в коридор. И тут же из-под закрытой двери появляется полоска света. Мадлен включила лампу. Кристофер ужинает, напротив него Эвелин.
18: Я тут подумал, может, и вам не стоит уезжать из города?
2: Мы же обсуждали, ей нужен отдых, Кристофер, а не учеба с утра до ночи.
18: Грейфорд лучшая из школ. Она прочла весь летний список.
2: Чтобы тебя порадовать, она готова на все. Сколько замечательных школ есть в Лондоне, зачем отсылать ее в интернат? И ты ведь знаешь, ты и самой не хочется ехать.
18: Интернат – отличная школа жизни. Я знаю это по себе. Задел на будущее. Разве не в этом наш долг, как родителей?
7: В глазах Эвелин досада и горечь.
18: Что?
2: Ты любишь свою работу?
18: А это-то тут при чем?
2: Долго ты так не выдержишь. Однажды сломаешься.
18: Эвелин, пойми, я тружусь денно и ночно. Чтобы в будущем мы могли жить...
2: Жить 100 раз лучше? Хуже? Это не важно, нам нужен ты. Жизнь уходит, Кристофер, и выходные — это она. Она течет и утекает. У тебя из-под носа. Ну? Ау! Ого! Будем знакомы, твоя жена. Угу. И, кстати, твой смех я не слышала уже 100 лет.
18: Эвелин...
2: Надо находить время на отдых, дурачество. Я влюбилась в тебя не за перспективность.
7: Кристофер подходит к жене, всматривается в ее лицо, его взгляд теплеет.
18: За талант танцора?
2: Ты знаешь, пожалуй, то, как танцуешь, как обнимаешь.
18: Поверь, мне и самому тошно. Но что поделать? Я отнесу чемодан наверх.
7: В прихожей лишь два чемодана, большой и поменьше.
18: Где мой чемодан?
2: Я не стала его паковать.
7: Наутро Кристофер загружает вещи в багажник машины. Эвелин с Мадлен спускаются по ступеням крыльца.
18: Хорошо отдохнуть.
7: Он наскоро обнимает дочь.
4: Пока.
18: Пока.
7: Мадлен садится на заднее сиденье. Кристофер с Эвелин одновременно берутся за ручку машины. Эвелин, целуя мужа в щеку, садится.
18: Счастливо.
2: Угу.
18: До скорого.
7: Кристофер закрывает дверь и смотрит, как жена включает зажигание. Мадлен смотрит вперед, не замечая прощального взмаха руки и вздоха, которым Кристофер провожает машину. Выглядывает сосед.
0: Ты как насчет той партийки, раз уж вы сегодня сам себе хозяин?
7: Сосед исчезает за дверью. И с лица Кристофера сползает вежливая улыбка. Он идет через прихожую на кухню. На столе написанная от руки записка.
17: Дорогой папа, не знала, что ты так чудесно рисуешь. Повесишь свой рядом с моим. С любовью, Мадлен.
7: Рядом рисунок, на котором он с Винни. Кристофер кладет записку в карман, рисунок на стол. Надевает пиджак, спешно выходит и не замечает, что ненароком уронил стоявшую на столе банку меда. Не замечает липкого медового пятна, что медленно растекается по рисунку. Банка скатывается со стола и разбивается. На животе Винни мерно вздымается и опускается одеяло.
3: Мелодик.
7: Мордочка Винни прикрыта оконной занавеской. Он резко просыпается.
3: Мёдик? Где это я? Ничего не вижу.
7: Сдвигает ночной колпак.
3: Ой, ах да. Дом с добрым утром. О, здравствуй, как поживаешь? Самое время разбудить аппетит зарядкой для толстячков. Руки вверх, вниз и на бис. Я хорошо живу. Руки вверх, вниз и кругом очень жду еду. Все, пожалуй, отправлюсь за утренним медом.
7: Винни кубарем скатывается по лестнице.
3: Ой, о, капелька меда и день задался.
7: Всматривается в горшок.
3: Вот беда. Кто-то уже успел съесть весь мой мед.
7: Поворачивает голову к окну. Винни выходит из дома на шаткую лесенку, что ведет к перекинутому через ручей деревянному мостику.
3: Беда. Туманный день. А насколько мне известно, в такой туманный день проще простого потеряться. А вот найтись потом очень и очень непросто.
7: Винни углубляется в лес.
3: Хрюник. Вот у кого всегда найдется чем-нибудь подкрепиться.
7: Домик Хрюника.
3: Хрюник!
7: На веревке сохнет белье.
3: Ку-ку! Ты дома?
7: Винни заглядывает в окно. Никого.
3: Надо думать, что нет.
7: Кроличья нора.
3: Кролик! А ты дома? Винни пришел! Ушастик! Куда все подевались? Как уныло, серо. Жаль, нет ушастика. Ему бы понравилось. Эй! Кто-нибудь есть? Эй, меня кто-нибудь слышит? Ау!
7: Льет дождь, сквозь тучи пробивается солнечный луч.
3: Что стало с моими друзьями?
7: Винни бредет через папоротник мимо лесных цветов.
3: Беда-беда. Кажется, нить моих мыслей вот-вот оборвется.
7: Сокрушенно глядит на дверь дома в дупле. Повесив голову, разворачивается, чтобы уйти.
8: Беда.
7: И замирает. Дверь чуть приоткрылась.
8: Кристофер? Это ты? Это я, медвежонок Винни. Скажи, ты вернулся? Думай. Самое разумное – идти вперед. Туда, где я еще не был, чем назад. Где я побывал.
7: Он отворяет ее и входит в могучий ствол.
8: Кристофер Робин поможет мне найти всех. Или всем найти меня.
4: В таком порядке и никак иначе.
7: Пересекает дупло по ковру из опавших листьев и оказывается в ухоженном лондонском сквере.
8: Кристофер, ау, ты здесь? Это Винни.
7: Кристофер сидит в конторе с головой, уйдя в расчет, и бормочет. Винни бродит по скверу.
8: Ку-ку. Ты тут? Может, прячешься?
7: Кристофер закрывает грузбух, кладет в портфель, тянется за шляпой и плащом. Винни подходит к двойной спинке, к спинке чугунной скамьи.
8: Что-то в сон потянуло. А вот чем не постель?
7: Кристофер в автобусе спрыгивает с подножки неподалеку от дома. Медвежонок взбирается на скамью.
8: Где же мой Кристофер Робин?
7: Подходя к дому, Кристофер видит, как на его крыльцо взбегает сосед Сесил. Кристофер прячется за фонарным столбом, бросает взгляд влево, вправо, перебегает дорогу и успевает незамеченным нырнуть в сквер. Он идет мимо постриженного бордюром кустарника к скамейке. Садится, не замечая прикорнувшего на соседней скамейке Винни. Медвежонок поднимается. Теперь они сидят спиной друг к другу.
18: Как же быть?
8: И правда, как же быть?
7: Кристофер огорошенно оборачивается.
18: Винни?
8: Кристофер Робин.
18: Чушь! Нет! Это невозможно. Мне все мерещится. Нервишки шалят.
8: Я не нервишка.
18: Точно, стресс.
8: Я Мишка.
18: Дошел до ручки. Эвелин предчувствовала.
8: Пока до скамейки. Большой и уютный.
18: Сломался.
7: Кристофер тянет руку к мохнатому животу.
18: Попросту сломался.
8: Всего-то и поломка. Пара трещинок, морщинок.
7: Винни касается его лица.
18: Винни?

0: Не нужны, вот их и нет.
1: Наиглупейшее объяснение.
0: О, спасибо. Разве ты мне не рад, Кристофер Робин?
2: Кого я вижу? Что мы там прячем, скрытный вы мой, а?
3: Это так, это...
4: Прячет Винни под плащом.
3: Кот! Да, именно. Просто кот.
2: Обожаю котов. Можно, а?
3: Нет, не стоит. Он мало того, что лишайный, так еще и злющий. Просто жутко кусачий. О. Хочу отпоить его молоком и подлечить немного.
2: Кто это?
3: Вы про голос, да?
2: Ну да.
5: Это я дурачусь. Вы меня раздавите. Разобьете фух и прах. В динраме.
3: Когда-то по молодости баловался черевой щанью.
2: Не дурно. Итак, в нашем распоряжении весь уикенд.
3: То есть?
2: Динрами.
3: Что ж, завтра и раскинем картишки.
2: Значит, завтра?
3: Да.
2: Точно?
3: Конечно. До свидания.
2: Пока.
3: До свидания, сэр.
4: Устремляется к дому.
2: Значит, до завтра.
3: Хватит ёрзать. Не то он увидит. Всего хорошего.
2: Хватит.
5: Ням!
3: Слышите?
2: Да.
4: Кристофер сидит за столом, смотрит, как Винни ест мед с тарелки.
0: Ох, ты чего же славно.
4: Винни вытирает рот лапой.
0: Точно не хочешь меда, Кристофер Робин?
3: Нет, я не хочу. Послушай, как ты узнал меня, Винни, после стольких лет?
0: Узнал. Ты ничуть не изменился.
3: Совершенно изменился.
0: А глаза нет.
4: Винни касается лапой глаз Кристофера.
0: Это смотрит наш Кристофер.
3: Теперь я весь в меду.
0: О, и впрямь в меду.
4: Кристофер идет к раковине, чтобы умыться. Винни поскальзывается и сползает со стола на пол, по пути еще раз лизнув тарелку.
3: Все липнет.
4: Кристофер вытирает лицо полотенцем.
0: Пол какой-то уж очень липкий.
3: Винни!
0: Ох, какой большущий домище. Ты живешь тут один-одинешенек?
3: В данный момент, но вообще-то нет. Моя жена и дочка уехали за город отдыхать.
0: А ты отчего не с ними?
3: Я...
4: Ноги Винни прилипают к ковру.
3: Вот.
0: Снова влип.
3: Мне надо работать.
4: Кристофер помогает ему.
3: А почему ты здесь, а не в лесу с остальными? Вот в чем вопрос.
4: Отмывает ковер.
0: Я никого не нашел. И кого-нибудь не нашел тоже. Искал, но они пропали.
4: Труба от граммофона надевается Винни на голову, как колпак.
0: Хрюник, ушастик, тигруля. Куда все исчезли?
3: А правда, где тигруля и Кенга,
0: я
3: и Ру?
0: Я за этим и здесь.
3: Понятия не имею, где их искать. За 30 лет и думать забыл про них.
4: Кристофер вытряхивает его из трубы.
0: Мы вспоминаем тебя каждый день.
3: Что ж, весьма тронут. Винни, ты извини. Но мне некогда, я страшно занят. Нет времени ни на что. Сроки. Словом, если не сложно...
4: Усталый Винни сладко спит на диване.
3: Ах, глупенький Мишка.
4: Кристофер укладывает Винни в кровать Мадлен. Под подушкой находят книгу «Остров сокровищ Стивенсона». Он кладет книгу на столик поверх той другой, которую читал Мадлен. Открывает стоящую тут же кожаную коробку и расправляет старый карандашный рисунок. На нем он сам и плюшевые друзья. Кристофер со светлой грустью смотрит на спящего Винни. Тот спит на спине, носом в потолок. Складывает рисунок, возвращает в коробку.
3: Пока, Винни, сладких снов.
4: Раннее-раннее утро. Кристофер спит на кровати в рубашке и офисных брюках, на полу упавшие документы.
3: Где? Винни?
0: Вот беда. Незадача.
3: Винни?
0: Лесенка сломалась.
3: Так это не лесенка, а посудная полка.
0: Тогда понятно, отчего она не залазная.
3: У меня нет времени на дурачество. Надо работать и найти решение. Хотя, возможно, все непоправимо.
0: Говорят, время все поправит. А вот я сам поправляюсь.
3: При чем тут? Да нет же. Неважно. Мне нужно сосредоточиться. Поэтому отправляйся домой.
0: Но как?
4: По кухонной полке катится консервная банка. Банка сбивает вазу, и весь стеллаж с тарелками и чашками рушится вниз.
3: Суссекс.

0: Нам нужно в Суссекс. Съездить и вернуть тебя на место. Домой!
1: По серой промозглой лондонской улице катит двухэтажный автобус.
2: Да чего шумно! Все гудит, как большущий улей.
3: Добро пожаловать в Лондон.
1: Кристофер идет по тротуару с Винни под мышкой. Винни прохожему в котелке.
2: Здравствуйте! Вы тоже в экспозицию?
1: Прохожий влезается в стол.
2: Это...
3: Винни!
1: Кристофер переходит на бег.
3: Нельзя же так!
2: Он не ушибся?
3: Ну-ка, давай сюда.
1: Влетает в телефонную будку.
3: Нельзя вот так здороваться с прохожими. Не то все поймут, что ты живой.
2: Это плохо.
3: Неплохо, просто непривычно. А люди не любят то, к чему не привыкли.
2: Нужно отвыкнуть, быть мной.
3: Нет, нет, будь. Оставайся самим собой.
2: Ну вот, я совсем запутался. Должно быть от голода.
3: Ты только поел.
2: Ах, да. Но, видимо, маловато.
3: Так, сейчас не об этом. Попытайся быть чуть менее жизнерадостным.
2: Винни, радостным?
3: Скучным. Вялым. Сонным.
2: Скучным. Вялым.
3: Да.
2: Сонным.
3: Давай вот что. Поиграем в тихий час.
2: Поиграем.
3: Представь, ты спишь.
2: Вот так?
1: Винни замирает.
3: Блестяще. Так, замри и не шевелись. Отлично.
1: Кристофер бежит дальше.
2: Кристофер, мой Бурчалкин разворчался. Может, перекусим?
3: Нам не до перекусов.
2: Даже самых малюсеньких.
3: Тихий час.
1: Железнодорожный вокзал.
4: Воздушные шарики!
2: Можно мне шарик на дорожку?
3: Это ни к чему.
2: Понятно, что ни к чему. Но так шары, хочется шарик. Очень-при-очень можно. Может, можно.
3: Один шарик, пожалуйста. Да. Какого цвета?
1: Раз. Кристофер зажимает Винни рот.
3: Красный, пожалуйста.
5: Ясно.
3: Большое спасибо.
2: Большущее спасибо.
4: Шары!
1: Кристофер проходит по железному мосту над платформами, где с ближайших путей отправляется поезд. Кристофер, держа Винни и шар, сбегает по лестнице на многолюдный перрон, направляется к кассе.
6: Доброе утро, сэр.
2: А почему он в клетке?
3: Мне билет в оба конца. До Харфилда, Суссекс. Спасибо.
6: Одну секунду, сэр.
3: Постой минуту, спокойно.
1: Он отпихивает от лица назойливый шар.
6: Так, ваш билет.
1: Шарик удаляется прочь.
3: Так, пожалуйста. И отправление через пару минут, верно?
6: По расписанию.
3: Благодарю.
1: Кристофер озирается. Винни пропал. Кассир из будки.
6: Ваш шарик ушел туда, сэр.
3: Спасибо.
1: Кристофер возвращается за забытым на кассе портфелем и зонтом. Подбегает к красному шару, но тот в руке девочки.
3: Простите. Прошу извинить. Простите, Бога ради. Простите.
1: Снова взбегает по лестнице, всматривается вниз, в толпу. Бежит по мосту, не выпуская шары Винни из виду.
3: Извините.
2: Вы ведь не ужаски.
1: Медвежонок на руках у мальчика в детской коляске.
2: О, Кристофер Робин, наконец-то.
3: Иди сюда.
7: Это мой, а ну отдай.
3: Изначально он был моим.
2: Правильно.
7: Постыдились бы.
3: Отнимать игрушки у мужчин непозволительно.
1: Кристофер хватает Винни и спешит дальше.
2: Кристофер, ты не мог бы повернуть мир вниз тормашками, пожалуйста. Там написано мед. Может, перекусим?
1: Переворачивает Винни вверх головой.
3: Простите.
2: Другое дело.
3: Как же игра в тихий час?
2: Этот стал тихой минуткой.
1: Они садятся в вагон.
2: Ой, Кристофер, мой шарик.
3: Пусть остается. Он тебе больше и не нужен.
2: Но с ним было куда веселее. А тебе разве нет?
3: Не сказал бы.
1: Кристофер находит свое купе, и вскоре поезд, выдувая клубы белого дыма, едет по каменному мосту. Задумчивый Винни сидит напротив склонившегося над бумагами Кристофера.
2: Ты всегда носишь с собой чемоданчик?
3: Что? Чемодан? Мой портфель? Да, как правило, да. А что?
2: Разве он важнее, чем, скажем, шарик?
1: Кристофер смотрит на портфель.
3: Да, он важнее, чем шарик.
2: Понятно. Он как одеялка.
3: Да, он как одеялка.
2: А он для чего?
3: Что? Он для разных важных и нужных вещей. Слушай, можно попросить тебя не мешать мне какое-то время? Мне нужно закончить срочную работу.
1: Медвежонок поворачивает голову к окну.
2: Дом?
4: Облако. Дом. Дерево. Куст. Человек. Собака.
1: Нет. Кристофер поднимает глаза.
3: Что ты бормочешь?
4: Это игра такая. Называется «Скажи, что ты видишь».
3: Ты не мог бы играть в «Скажи, что видишь» тише?
4: Дом. Трава. Деревья.
1: Кристоферу не сосредоточиться.
4: Что-то непонятное. О, Винни. Человек.
3: Прости. Можно еще потише, пожалуйста.
1: Дверь купе открывает даму в широкополой шляпе.
3: Простите, у нас все занято. Дело в том, что у него тихий час.
1: Дама, подняв брови, уходит. Кристофер улыбается. Винни хихикает. Под бормотание погруженного в расчеты Кристофера, Винни засыпает.
3: Сменив фурнитуру на никелированную, мы экономим как минимум 322 фунта в месяц. Уже кое-что 20-14%. Нет, мало.
1: Снаружи летит вместе с составом прищемленный за ниточку шарик.
3: Кого-то придется увольнять. Вот бедолаги. Прости, Гарри.
5: Прибываем в Хартфилд.
1: Пыхая паром, поезд подъезжает к полустанку. С медвежонком в руках Кристофер идет по платформе.
4: Смотри, мой шарик!
1: Они забирают шар и спешат дальше.
3: Ну все, пойдем. Надо поспешить.
4: Спешно! Найти и спасти друзей!
3: Да нет, меня ждет работа. Я возвращаюсь.
1: Черное такси подъезжает к утопающему в зелени сада сельскому дому из красного кирпича. Из машины выходит Кристофер, при нем Винни, портфель, зонт и шар. Кристофер, крадучись, направляется к дому.
4: Зайдем к тебе в гости?
3: Нет, не зайдем. Прокрадемся тихонько. Они не заметят. Пойдем. Пригнись.
4: О. Тихо. Кто это там?
3: Винни.
4: Да нет, не Винни. Винни, это я.
3: Нет, это Эвелин, моя жена.
4: О, с виду она славная.
3: Да, очень славная.
1: Кристофер заглядывает в окно веранды, там Эвелин поправляет цветы в вазе. Он задерживается у окна, Винни уже у соседнего.
4: А это кто?
1: Мадлен пишет в тетради.
3: А это Мадлен. Моя дочь.
4: Она поиграть к нам выйдет?
3: Нет, исключено.
4: Она не любит играть?
3: Нет, просто у нее, видишь, она занята.
4: Понятно. Тоже ходит с важным чемоданом?
8: Вздор.
3: Все, идем.
4: Как ты думаешь, мой шарик ей понравится? Сделает ее счастливой?
3: Дался тебе этот шар. Счастье, оно вовсе не в шарах, а в другом. Скажем, Мадлен счастлива, и я счастлив, что она счастлива. Так, идем.
1: Кристофер с Винни на руках выбегает из сада. Мадлен в своей комнате уныло корпит над уроками. Кристофер с медвежонком в руках пересекает окруженный кустами теннисный корт с провисшей сеткой. По мягкому ковру из листьев подходит к большому дереву.
3: Вот и все. Давай домой.
1: Проводит пальцем по букве «К», вырезанной на стволе.
4: А ты разве не со мной?
3: Не могу. Надо возвращаться в Лондон.
4: Но мне нужна помощь. Я потерял всех друзей.
3: Так, может, они вернулись? Расскажешь им о своем приключении?
4: Расскажу обязательно.
3: Ну все, ступай.
1: Кристофер мягко подталкивает приунывшего медвежонка к дуплу.
4: До свидания, Кристофер.
3: Пока, дружок.
1: Секунду оба стоят и молчат. Винни входит в дупло, но шарик снаружи. Кристофер делает несколько шагов, останавливается. Оборачивается, видит, что медвежонок застыл на пороге дупла. Возвращается.
3: Ну и чего ты ждешь?
4: Бывает, когда куда-то идешь, подождешь, и куда-то придет к тебе.
3: Понятно. Что ж, желаю удачи.
4: Мне без нее никуда. Помнишь, я ведь медведь очень небольшого ума.
3: Да, что ж, пока.
4: Пока.
1: Кристофер снова отходит. Теперь шар закрывает вход в дупло. Кристофер вновь оборачивается, со вздохом смотрит на наручные часы.
3: Ну хорошо, я иду, я иду.
1: Он отталкивает шар рукой, на корточках, пачкая шляпу и плащ, лезет в дупло.
3: Винни! Винни!
1: И вскоре показывается с другой Винни! Стороны, рядом застывший в нерешительности Винни. Большой лес окутан туманом. Кристофер селится выбраться.
3: Вот оно как бывает.
4: Ты что, застрял?
3: Да, насколько понимаю, застрял.
4: Со мной это часто случается. Может, ты объелся медом?
3: Нет, Винни, не ел я никакого меда!
1: Еще рывок и свобода. Лицо Кристофера озаряется улыбкой. Знакомые места.
3: Подумать только. Я в большом лесу. Вот уж где не чаял оказаться.
1: Винни не сводит с друга задумчивого взгляда.
3: Тут всегда такой сумрак?
4: Полагаю, что нет.
3: Куда они запропастились?
4: Я надеялся, ты подскажешь.
3: Я тут 100 лет не бывал. Откуда ж я знаю?
4: Но ты ведь Кристофер Робин.
3: А, да, верно. В поиске главное что? Последовательность.
4: Последовать за пчелами. Так и поступим.
3: Да нет же. Идти в одном выбранном направлении, чтобы не заплутать. Особенно в тумане.
4: Я всегда прихожу, куда шел, уходя оттуда, где я был.
3: Неужели?
4: Только так и никак иначе. Метку бы.
3: Прибавь шаг. Этак мы никуда не поспеем.
1: Они исчезают в густом тумане.
3: Узнаешь что-нибудь?
4: Туман.
3: А помимо тумана?
4: Вот беда.
1: Деревянный указатель осторожно слонотопы.
3: Винни. Ты ведь это не серьез. Слонотопов и ужаслей не бывает.
4: Еще как бывают. Ты ведь сам видишь знак.
1: Винни обнимает Кристофера за ногу, тот отходит.
3: Винни, страшилищ, похожих на слонов и хорьков, пожирателей радости, не существует. Все, пойдем.
1: В глазах Винни вопрос.
4: Кристофер, чем ты занимаешься?
3: Я менеджер по эффективности чемоданной фабрики.
4: Должно быть, у тебя много друзей.
3: Много тех, за кого я в ответе.
4: То есть друзей?
3: Проще считать их коллегами. Когда увольняешь коллег, не так больно.
4: Отпускаешь на волю?
3: Да какую волю? Я не знаю.
4: Ты и меня уволил?
1: Кристофер оборачивается, задумывается.
3: Похоже, что так. Пойдем, Винни.
1: Кристофер идет дальше, в руке портфель и зонт. Проводит рукой по сухой ветке. Сверяется по компасу.
4: О, это что?
3: Просто компас. С фронта привез. Так с собой и ношу.
4: А можно взглянуть на компас?
3: Да, пожалуйста.
1: Кристофер кладет компас в лапу Винни.
4: О, не пойти ли нам туда, куда хочет стрелка?
3: Ты знаешь, здравая мысль. Нет, нет, стой. Нам туда, к северу. На север.
4: О, понятно.
3: Видишь, где буква Н, там и север.
4: Н значит север.
1: Кристофер и Винни идут по лесу, над ними плывет красный воздушный шар. Рядом цепочка таких же следов.
3: Это опять тот же знак? Слушай, а мы точно идем на север?
4: Дай посмотрю.
3: То есть ты не смотрел?
4: Ни разу, с тех пор, как увидел чьи-то следы.
1: Кристофер бросает портфель.
3: Так это же наши следы! Мы просто-напросто ходим с тобой по кругу! От тебя всего и требовалось следить за стрелкой!
4: Но она привела бы нас к слонотопам и ужаслям.
3: Не бывает слонотопов и ужаслей, уяснил? Да я хорош, нашел на кого положиться.
4: Прости. Я положу его к остальным страшно важным вещам.
1: Винни спотыкается о портфель. Тот раскрывается, порыв ветра разносит бумаги.
3: Их по памяти не восстановить. В одном ты прав. Ты медведь небольшого ума. Знаешь, что будет? Стоит мне потерять хотя бы страницу. Уинслоу съест меня с потрохами.
4: Тебя ужастель с потрохами?
3: Да. Ужасный ужастель. И не подавится.
4: Это было бы печально.
3: Что поделать? Мир жесток. В нем много чего, помимо шариков и меда.
4: В самом деле...
3: Глупенький Мишка, вот зачем ты пришел? Я давно не ребенок, взрослый мужчина, облеченный ответственностью.
4: Но ты ведь Кристофер Робин.
3: Боюсь, я давно не тот, каким был.
4: Очень жаль. Ты прав. Надо уволить меня ради эльфа дивности.
1: Кристофер отходит.
3: Эльфа дивности? То есть эффективности?
1: Он оборачивается, Винни нет.
3: Винни? Винни! Винни, ау!
1: Углубляется в лес.
3: Мне не до пряток! Винни! Ну, отзовись же! Куда же ты делся, глупенький мишка? Если напугал, прости. Ау! Тигруля! Ушастик! Кто-нибудь! Слонотопов и ужаслей не бывает. Не бывает, не бывает, не бывает!
1: Кристофер бежит со всех ног по лесной тропе.
3: Не бывает! Не бывает! Не бывает! Не бывает!
1: И проваливается в яму. Видит деревянную табличку с надписью «Попался».
3: Ловушка? Но я-то не слонотоп! Они все там! А я здесь, в яме!
1: Начинается дождь.
3: Винни! Эй, на помощь! Дождь! Прекрасно!
1: Кристофер пытается выбраться из ямы. Руки скользят по осыпающимся камням, он срывается вниз. Приходит видение.
3: Как мы дошли до такого?
8: 100 лет не слышала твой смех.
3: Мечты не сбываются сами. Ничто не возникает ниоткуда.
9: Просто задайтесь вопросом. Вы тот, кто выплывет или потонет?
1: Будто он на глубоководье. К нему подплывает Винни.
10: Может, порой разумно не делать ничего. Ох!
1: Из толщи воды и скопления пузырьков Кристоферу тянется слонотоп. Глаза Кристофера полны ужаса.
4: Кристофер!
1: Слонотоп утягивает Кристофера под воду.
10: Стой! Возвращайся!
1: Яма бездонна, Винни исчезает в пузырьках воды. На поверхности воды в яме для слонотопа плавают листья. Тут же сам Кристофер с зонтом и портфелем в руках. Он приходит в себя, выбрасывает из ямы портфель и следом выбирается сам.
3: Ау! Кто-нибудь?
1: Ветка счищает с плаща налипший мусор и идет через лес. Спускается с пологого холма, видит перекинутый через ручей горбатый мостик. Осторожно ступает на ненадежные доски. Ручей петляет по лесной чаще. Кристофер берется обеими руками за деревянные перила и вглядывается в темную воду. Бросает вниз ветку, что держит в руке, и переходит на другую сторону моста. Но вместо ветки из-под него выплывает плюшевый ослик-ушастик.
11: Слонотоп. И я, как назло, плыву к нему прямо в пасть.
3: Ушастик, я не слонотоп!
11: Впрочем, уже и не важно, ведь впереди водопад, где я и сгину.
3: Точно, вспомнил, водопад!
1: Кристофер сбегает с мостика.
3: Плыви!
11: Хотя кому я тут нужен?
3: Плыви, плыви, плыви!
11: Так я и плыву по...
1: Камень в воде.
11: Течение.
3: Не бойся!
11: Я не боюсь. Неизбежного не избежать.
3: Не вздумай отчаиваться! Я тебя спасу!
11: Погляди.
1: Кристофер сбрасывает плащ, зажимает нос и прыгает в ручей. Воды по щиколотку.
3: Ну, конечно. Я вырос, а речка. О, ужас!
1: Впереди небольшой порог.
11: Над моей бедой. Как это по слонотопии?
1: Кристофер вытаскивает ушастика на берег.
3: Привет, дружище!
11: Привет, слонотоп.
3: Да не слонотоп я, а Кристофер Робин. Кто всегда тебя веселил? Вспоминай.
11: Что-то не помню себя веселым.
3: Как ты свалился в воду?
11: Утро было ветреным, обычный ветродень. Проснулся, ветер. Взял и сдул меня в реку. Хоть и знал я не пловец. снова эти завывания. Это собратья слонотопы тебя выкликают.
0: Пойдем, дружок, выведем их на чистую воду.
11: Снова в воду я не бросу.
1: Кристофер с осликом под мышкой.
11: Благодарю за похищение.
1: Идет по поляне.
0: Ну вот, мы на месте.
11: Правда, не в том, куда мне хотелось.
0: Смотри, домик Филина снова свалился сверху.
1: Деревянная хижина.
0: Что за жуткий скрежет?
11: О, откуда ты из дома?
0: Предлагаю сходить и разведать.
11: Я бы на нашем месте постерегся.
0: Слонотопов не бывает. Слонотопов не бывает.
1: Кристофер находит...
0: Слонотоп.
1: Ржавый крутящийся флюгер.
0: Смотри! Старый флюгер скрипел.
11: Скверно. Он вооружился.
0: Как странно, а Филин-то где? Что же случилось?
11: Жалко, Кристофер Робин не с нами.
0: Я и есть Кристофер Робин.
11: Тогда бы ты знал, где они.
1: Кристофер на четвереньках забирается в домик Филина, видит глиняный горшочек и морковку.
0: Ну-ка. Похоже, все были здесь. Кролик. О, кто-то прыгучий. Тигруля.
11: То есть была катастрофа, а меня не позвали.
0: Как понимаю, когда домик свалился, флюгер погнулся и стал страшно скрипеть. Все приняли его за голос слонотопа, запаниковали. И в панике со всех ног бросились прочь.
1: Кристофер выбирается обратно.
0: О, гляди-ка, скорлупки, дорожка из жевудей.
11: Пойдем по ней и найдем хрюника.
1: Он опирается о крышку одной из досок, отлетает, подбросив ушастик в воздух.
0: Прости, не хотел.
1: Тот приземляется головой в ведро.
11: Только-только привык.
0: Поищем, где там наш хрюник.
11: Прощай, ведро.
0: Скорлупка.
1: Кристофер подбирает желуди.
0: Еще. Есть. И еще.
11: Тебе вовсе не обязательно вслух здороваться с каждой.
1: Кристофер ставит ослика на землю и направляется к дереву, за которым прячется розовый поросенок-хрюник.
2: Кто здесь? Мамочки?
11: Можно сказать, никто.
2: О, ужастик, я уж испугался.
11: И еще слонотоп.
1: Хрюник дрожа поворачивает голову.
0: Привет, это же я, Кристофер Робин.
2: Замрем, затаимся, глядишь и не заметит.
0: А, хрюник, разве слонотоп угостит тебя жеводем?
2: Угостит, он коварный.
1: Кристофер протягивает ладонь. Хрюник хватает желуди и бежит прочь.
2: Догонит с его-то ножищами.
0: Хрюник, не бойся, я не страшный.
2: Мне не страшно, нисколько. Ой, я в ужасе.
1: Кристофер идет следом.
2: Бегите, ножки, бегите. И желуди такие тяжелые, но их ведь не бросишь.
1: Другие игрушки притаились в полном бревне.
12: Хрюник, голова желудевая. Сюда-то зачем придет? Положит все в шкопах.
2: Мамочки, сохранились. А он привел его к нам.
0: Привет, друзья.
12: Всем умолкнуть. Слонотоп распознает жертву по звуку.
0: Я-то вас распознаю.
13: А это распознает? Как напрыгнул.
1: Тигруля наскакивает на Кристофера.
0: Тигруля, я Кристофер Робин. Неужели не узнаешь? Приглянись.
1: Все выжидающие смотрят.
13: Огромное. Зуд, как громадное чудище. И пахнет подозрительно.
2: Глаза не смотреть.
12: Косматое, все в шерсти.
11: Все вплоть до ушей.
2: Какой тревожный взгляд.
7: Нос-то.
2: Страшилище.
0: Это уж слишком.
13: Однозначно слонотоп.
2: Не смотри.
0: Филин, это старый флюгер скрипел. Слонотопа не было.
2: Скажи, а где наш медвежонок?
7: Да не у них. У чудищ слонотопов.
0: Чудовищ вообще не существует.
2: Сказала чудовище.
7: Это неправда.
13: Все ложь.
12: Не смей выдавать себя за Кристофера Робина. Он бы так не сказал.
0: Я и есть Кристофер Робин.
11: Спасите.
7: Так докажи. Кристофер Робин умел побеждать слонотопов.
0: Ты прав, Ру. И я вас не подведу. К нам заявился ужасный слонотоп. И кому, как не мне, Кристоферу Робину с ним сразиться. Что ж, там! Вон он где! Стой, слонотоп!
1: Кристофер бежит с ушастиком под мышкой.
11: Обе жертвы. Осликов не жалко.
12: Ну-ка, подставили спину.
13: Куда? Убери лапу, не на плечо!
1: Кролик высовывает наружу уши, отталкивает Филина. Тот смотрит в небольшую дырку в бревне.
11: Я наживка сижу и жду, когда они объявятся.
13: Вытащил меч.
12: Что вытащил?
13: Меч, говорю. Выходи! Слонотоп! Увидел!
12: По голосу злющий. Зачем его злить?
13: Я отучу тебя пугать, малышей!
1: Кристофер грозит зонтом и атакует.
11: Но там никого нет.
12: Кто-то там точно есть. Где он?
14: Вон там, за деревом.
1: Изображает яростную борьбу.
13: Получай, слонотоп! А ну отпусти!
14: Насколько понимаю, за ногу схватил.
12: Хлопит-то кто, слонотоп?
13: Вот тебе! Эх, вцепился! Мама! Он побеждает!
1: Ушастик узнал Кристофера.
11: Кристофер Робин, это ты!
13: Грязь не возьмешь, слонотоп!
11: И снова...
1: Он улыбается, садится на траву.
13: Доложите обстановку!
11: Я вижу их целое стадо. Похоже, окружают.
13: Грозно рычат, покажи как.
11: Вот так.
12: Мороз, похоже!
13: Громче, громче!
12: Душераздирающе!
13: Они вновь слонотоп постоянно там здесь, отбрать над кока!
1: Сражение продолжается. Кристофер перекатывается к ослику.
13: Молодчина. Так-так, продолжай.
11: Хоть в чем-то молодец.
1: Ненароком отрывает хвост.
11: Снова прощай хвост.
7: Победа, мам!
8: Очень похоже на то.
7: Значит, это Кристофер Робин.
12: Не вижу, что происходит, но судя по рёву, ужасное. Жуть, как ужасно, ужасное.
13: Я тебя не боюсь. Противный, мерзкий слонотоп.
12: Одолеет, уж он одолеет.
1: Кристофер тычет флюгером в невидимое чудовище. Уши кролика.
12: Затихли.
1: Глаз Фелина.
12: Пойди пойми, кто кого победил.
14: Ясно одно. Неясно.
12: Что там виднеется вдалеке? Хоть бы, Кристофер Робин. Не бросай.
7: Победили? Мама, так чем все закончилось?
13: Кто-то надвигается.
12: Что там? Что?
14: Точнее, кто-то.
12: Какой он из себя?
14: Мелкий, но растет.
7: Кристофер
14: Это
7: Робин.
14: Это Кристофер Робин.
7: Победа.
1: Кристофер подходит к бревну. Все игрушки, кролик, Филин, Тигруля, Рус Кенгей, Ушастик и Хрюник подбегают к нему.
3: И я без вас тоже. Очень приочень. Скучал страшно.
8: Ты совсем взрослый.
2: Здорово, мы снова вместе, как раньше. Только где Винни?
3: О, да, конечно. Понимаешь ли, он потерялся.
14: Потерялся?
8: О, боже.
14: А где так, именно, не припомнишь?
12: Действуем слаженно, вместе.
13: Я на поиске. Тигрули, искатели
7: хоть. Ты ведь Кристофер Робин. Куда ты пойдешь, найдешь.
3: Куда-то. Молодец, Ру. Он ждет, что куда-то придет к нему. Я даже знаю, где это случится.
1: Кристофер, шагающий за ним игрушки, поднимается на вершину холма, видит Винни, тот сидит на бревне, заросшим красноватым вереском, держит
8: вот
1: за ниточку
8: ты,
1: шар.
8: Винни. Тебя ждет.
1: Кристофер кладет на землю портфель и зонт, подходит к медвежонку, который не отрывает глаз от простирающегося перед ним леса. Шар качается на ветру, рвется в небо. Винни медленно поворачивает голову. Кристофер садится рядом, и они сидят на бревне бок о бок, как много-много лет назад.
3: Привет, медвежонок.
4: Привет, Кристофер Робин.
3: Прости, пожалуйста, я был неправ. Прости. Накричал на тебя зачем-то.
4: Ничего. Я ведь мишка небольшого ума.
3: Глупости. У тебя золотое сердце, добрая душа. Могу обрадовать, все живы-здоровы. Я спас их от слонотопа, которым я же и был. Точнее, мы с флюгером.
4: Жаль, что меня там не было. Но хорошо, что я ждал тебя здесь. Ведь ты пришел.
3: Спасибо, что сидишь, что ты ждешь.
4: Светит солнышко и благодать. Значит, Кристофер Робин придет поиграть.
3: Хорошо бы, коли так. Я изменился.
4: Что ты, нисколько. Все тот же друг, который сегодня пришел и всех спас. Настоящий герой.
3: Я много кого подвел. Я потерян.
4: Но я тебя нашел. Ведь нашел.
1: Винни придвигается ближе. И Кристофер крепко прижимает его к себе, уже не сдерживая слез. Человек и медвежонок сидят обнявшись, а рядом пляшет на ниточке красный воздушный шар. Лишь они да силуэт нависшего над ними кособокого дерева на фоне предзакатного неба.
2: Сейчас снова раздавишь.
1: На ветку дерева садится Филин, Ру выпрыгивает из маминой сумки и видит, Винни и Кристофер спят.
7: Разбудить? Нет?
1: Хрюник тормошит сопящего Винни.
15: Винни, Винни, это я, Хрюник. Давно пора вставать.
16: Доброе утро, Хрюник.
1: Кристофер открывает глаза, в ужасе осматривается.
17: Что? Нет.
16: Что случилось?
17: Завтра наступило!
16: А с виду сегодня?
17: Нет, ты не понимаешь. Следующий день я должен быть в конторе через... О, боже! Я что, проспал?
12: Ты проспал?
17: Где мой портфель?
12: Филин, ты не спал всю ночь, но даже не ухнул.
14: Так, спокойно. Мой мудрый дядюшка Орвиль говаривал, опоздать не значит не успеть. Ой, или не успеть, все равно, что не явиться.
12: Ты в конец нас запутал.
18: Вот твои пожитки. Высушили аккуратно, а Тигруля сложил в чемоданчик.
17: Все на месте!
1: Тигруля подает портфель.
17: Вот, а, спасибо. Уж страшно важный портфель, я бы не забыл. Ладно, откланиваюсь, и так уже подзадержался. Да, вот, Винни, это тебе.
1: Отдает ему компас.
17: Если кто потеряется, ты всегда его отыщешь.
16: Спасибо, Кристофер Робин. О, а это тебе, возьми.
1: Винни протягивает шарик.
16: Прям Мадлен.
7: Что это, Мадлен? Она даже важнее, чем твой страшно важный портфель.
17: Мадлен моя дочь. Ну, да, конечно, безусловно. Важнее всего на свете.
7: Тогда отчего она не с тобой?
16: У нее очень много дел, Ру.
19: Вот бедняжка.
17: Нет, нет, ей нравится. Работа, учеба. Все, я убежал. До свидания. Очень был рад повидаться.
16: Пока, Кристофер.
17: Пока!
1: Винни и прижавшийся к нему Хрюник провожают Кристофера взглядом. Тот бежит по вереску и над головой пританцовывает красный шар. Из дупла вылетает портфель с зонтом, затем шар и, наконец, вылезает сам Кристофер. Шарик едва не улетает, но Кристофер успевает поймать его за нитку. Кристофер пробегает через арку в сад своего старого дома. Привязывает шар к ручке велосипеда Мадлен. Крадется вдоль дома к машине, но тут открывается окно, выглядывает Мадлен. Он ныряет за угол, но...
7: Папа? Папа, это ты?
1: Кристофер выходит из-за кустов.
17: Я!
7: Почему ты здесь?
17: Просто...
7: Ты гулял в лесу?
17: Да, в лесу. А теперь, к сожалению, мне...
1: На крыльцо выходит Эвелин с кистью в руке.
17: Здравствуй. Опаздываю на поезд.
7: Не останешься?
17: Никак, прости. У меня встреча в 11, и я должен быть на ней. Мне жаль. Мадлен! Мадлен!
1: Мадлен обиженно отходит от окна.
17: О, боже. Прости, дорогая, не хотел попасться ей на глаза. Я правда должен успеть на поезд.
18: Ну так поезжай.
17: Я все могу объяснить, если хочешь.
18: Так объясни мне.
17: Ну, я тут... все не так просто. В двух словах не... Я потом, хорошо?
1: Горькая усмешка на губах Эвелин.
18: Я думаю, мы с Мадлен поживем пока здесь.
17: Ты считаешь, так будет лучше?
18: Считаю.
17: Как долго?
18: Я не знаю, Кристофер.
17: Эвелин?
18: Ты опоздаешь на поезд.
1: Кристофер бросает взгляд на окно дочери и бросается бежать. Мадлен в своей комнате яростно сбрасывает на пол книги. Эвелин прислушивается у двери, помедлив, входит. Мадлен, покончив с погромом, садится на кровать.
18: Ну как ты тут, милая?
7: Я? Замечательно, все просто отлично.
18: Да, оно и видно.
1: Эвелин опускается на колени, подбирает с пола игрушечных солдатиков Кристофера.
18: Сложно представить, что папа был ребенком, правда?
7: Он вообще был, ты уверена?
18: Да, уверена. Хотя, не на все 100.
1: Мадлен сглатывает слезы, Эвелин садится на кровать.
18: Жаль, что ему пришлось уехать. У папы сейчас... непростой период, много работы.
7: Так пускай бы приехал на выходные к нам. Ему бы стало легче.
18: Не все так просто. Но он к нам вернется. Вот увидишь.
7: Скоро начнется учеба. Я буду жить в интернате.
1: Эвелин смотрит в грустные глаза дочери.
18: Так, давай бегом во двор играть.
7: Играть?
18: Чудить. Лазать, бегать. Домой придешь чумазой, проверю.
7: Ладно. Я буду дурачиться изо всех сил, играть старательно и очень упорно.
18: Ну, или просто веселись.
7: Да, ладно. А во что мне поиграть?
18: Обойди двор. Думаю, тут найдется много интересного, с чем папа играл в твои годы.
1: Мадлен решительно кивает и выходит. Большой лес.
16: Что-то я сегодня сам не свой.
19: Может, чаю и меду? Видишь, и станешь собой.
16: Знаешь, это мысль, Хрюня.
13: Завязать тигрульским узлом крепко-накрепко.
11: Туговато.
16: Ушастик, у тебя что-то к спине прилипло.
13: Дожди защита! Что скажете?
11: Я лучше промолчу.
16: Бумаги Кристофера Робина. Страшно важные.
19: Ой, тигруля, что ты наделал?
13: Наделал свободное место в его чемодане по действительно важные штуки, которые напомнят ему про нас, а не хлипкие бумазонки.
16: Но без них ужас ли съедят его с потрохами?
19: Ой-ой, Винни, что теперь будет?
1: Кристофер поездом возвращается в Лондон, на коленях портфель. Порывается открыть его, но отставляет в сторону и решает просто смотреть в окно.
3: Дерево, овцы, коровы, дама с собакой.
1: На Кристофера неодобрительно смотрит попутчик, усатый господин в черном костюме.
20: Вы слушаете «Радио ВОС». Выпуск новостей.
21: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От Прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
5: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
20: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
22: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
22: Выход из транспорта. Кнопка.
0: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
10: Теплые ветра Краснодара.
23: Добрый день, уважаемые читатели! Мы рады приветствовать вас на нашем празднике. Сегодня мы празднуем торжество любви, верности и вечных ценностей. День святых Петра и Февронии, чей союз стал символом истинного супружеского подвига. Ну а любовь начинается с первой встречи, с первого взгляда, когда сердце замирает и говорит человеку «Здравствуй!». Итак, встречаем Галина Бокатович, Руфат Джурмалиев. Здравствуй!

С наступающим праздником вас хочет поздравить наш юный читатель, член ВОС Вячеслав Дружинин. Песня «Дельтаплан».

0: Я предоставляю слово председателю Краснодарской местной организации Всероссийского общества слепых Николаю Алексеевичу Марадуда. Держите.
1: Дорогие друзья, я всех поздравляю с праздником День семьи, любви и верности в России. Он празднуется 8 июля. Этот праздник молодой, да, он у нас недавно, всего около 10 лет празднуется. До этого всегда отмечали День святых Февронии вот, и Петра. Вот, мы хотим пригласить сюда к сцене, не на сцену, а к сцене наши семейные пары, которые прожили

0: очень давно. Евенко Геннадий Филиппович с женой Алевтиной Леонидовной. 56 лет будет 10 июля, как находятся в браке. Отдельно им желаем здоровья. Еще прожить 15, 20, 25 лет, да? Вот. Также у нас есть и другие ребята, которые прожили очень много в браке лет. Всем крепкого здоровья, друг друга любить, потому что жить долго, да и вообще в браке жить, это очень, очень трудно. Это постоянно ходить компромиссы, постоянно кому-то уступать. Вот, это такая сложная работа. Ну, кто живет долго, счастливо, это прям очень хорошо. Я сам прожил уже почти 20 лет с женой и знаю, о чем я говорю.
1: Да. И еще теперь мы хотим пригласить сюда наши пары. Это Саваланин Сергей Иванович и его жена Галина Сергеевна. Проходите, пожалуйста, сюда. Кищенко Николай Федорович и Кищенко Нина Владимировна. Мищенко Александр Иванович и Зоя Павловна. Проходите, пожалуйста, сюда, не стесняемся. Проходите. Мы бы очень хотели поздравить Масенковых, но, по-моему, они опаздывают. Но мы поздравим их чуть позже. Свириденко Евгений Николаевич. Тоже чуть попозже поздравим. Пасько Александр Алексеевич, у нас есть такая пара. Они тоже, к сожалению, прийти не могут, но у нас есть наши волонтеры, которые доставят подарки им на дом. Данилов Владимир Иванович, проходите, пожалуйста, к нам. И у нас еще есть одна пара. Сейчас это у нас уже, так сказать, заключительные. Это Бузенкова Юлия Владимировна и ее муж Максим.
0: После получения подарков не расходитесь, сделаем общее фото.
1: Ну, у нас здесь хоть одна пришла представительница семьи, это женщина. В основном у нас почему-то пришли мужчины. В основном. Ну, и сейчас мы хотели бы вас поздравить и вручить небольшие подарки.
0: Подарки у нас это постельное белье, что вместе спали, укрывались под одним одеялом.
1: Ну, давайте еще искупаем в бурных аплодисментах. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть. Мы вас очень любим, мы вас ценим. Мы очень рады, что вы к нам пришли сейчас. И у нас сейчас небольшая, да, фотозона, так скажем. И наши самые взрослые, самые уважаемые люди сейчас, наверное, все-таки связь поколений должна существовать. Поэтому они сейчас скажут небольшое напутственное слово нашей молодежи. А вы под бурные аплодисменты присаживайтесь, пожалуйста, на самые почетные места. Ребят, помогите, пожалуйста.
2: Мы со своим мужем прожили с 70-го года, 22 декабря. У нас, значит, сначала получалось все как бы с самого начала. Питание такое горькое, кислое не едим. Это просто было отлично. Что не приготовлю, ему всегда нравилось. Первый раз мы полетели в Ленинград, в Эрмитаже были везде. Потом летали в Москву. Это было в мавзолее, вставали в 4 часа. Тогда было это очень престижно. А так мы вот вместе все делаем. Сначала жили на квартирах, потом начали строиться. Это было самые трудные дни для нашей жизни. В те годы ничего не было достать, но мы все равно, потому что дружно вдвоем вставали, поднимались и шли выписывать лес, кирпич, все. Так что я молодежи вот хочу посоветовать. Сейчас 80% разводов, но чтобы этого не было, нужно доверять друг другу, любить друг другу. И с каждым днем оно становится любовь все дороже и дороже. Мы один без одного никуда не уходим, особенно сейчас. Но нам помогают родственники, которые живут в станице и приезжают каждую неделю. Помогает Дашенька, медсестра, очень хорошо. Что бы ни позвонили, просим людей, выходим звонить на тротуар. Так что, как сами, мы ничего по телефону на телефонах не видим. И очень хорошо нам помогает Елена Борисовна. Она нам все сообщает, говорит, что как, где проводятся мероприятия, приносит подарки, и такая может прийти в гости, как бы поговорить обо всем. Мы очень рады, что нас не забывают, что с нами советуются, что как бы считают, что мы хоть и плохо видим, но все равно мы прожили большую жизнь. Так что мы, конечно, ну, как бы уважали родителей своих, к сожалению, их уже нет. Ездили и с разных регионов мы ездили и к его родственникам, и к нашим родственникам. И к нам сейчас каждый месяц приезжают племянники, привозят продукты, хотя мы обеспечены, нам хватает своей пенсии, но все равно они приезжают проведывать. И особенно хорошая помощь, вот Борисовна нам посоветовала в МФЦ сходить. Мы своим соцработником, у нас уже есть соцработник, поехали, все сделали. Прямо большое спасибо ей. Мы...
1: Спасибо большое, давайте.
2: Давайте, давайте.
1: Ну вот, видите, как нужно, какую дружную семью и сколько много помощников. Так что давайте еще поаплодируем нашим долгожителям, так скажем. Проходите. Ну а мы продолжаем наш концерт.
3: Любовь – это самое яркое, волнующее чувство в жизни каждого человека. Но ее истинное чудо заключается в том, что она не должна быть лишь временной вспышкой. Истинная любовь стремится обрести дом, пустить глубокие корни и вырасти в крепкую, дружную семью. И вот сейчас для вас исполнит песню «Ты радость моя и печаль» один из наших активных читателей, о котором уже сказали, что он со своей супругой 56 лет в браке, совсем скоро будет, Геннадий Филиппович Евенко.
4: Дорогие друзья, сегодня, кроме нашего руководителя первичной организации, пригласили меня с супругой, но, к сожалению, она не смогла прийти, но меня обязала прийти и сказала спеть именно эту песню для нее и для всех женщин, присутствующих в зале. Так что все слова принимайте к себе лично.

0: Спасибо.
1: Семья – это главный источник вдохновения и сотворчества, где рождается истинная гармония. Именно тепло родных и близких превращает повседневную жизнь в музыку, песни, стихи и любые другие произведения искусства. Примером такого творческого вдохновения является семья члена ВОС Елены Герасимовой и ее сына Виталия. Они написали песню, слова и музыку к ней. Песня «Разлука» исполняется впервые. Елена Герасимова.

0: Олег Каратаев. Не обижайте любимых упреками.
1: Поздравляю вас с этим теплым праздником, с Днем семьи, любви и верности. И пусть светлая суть этого праздника распространится на все остальные дни.

0: Она живет в заботе и мелочах. Она проявляется в каждом дне и даже за чашкой чая. Стихотворение «Чайные встречи» исполняет автор Елизавета Романова.
1: Наши с тобою чайные встречи, я тайну открою, всегда быстротечны, всегда бесконечны. В солнечный день или пасмурный вечер, под чашку за чашкой, кружку за кружкой, все мысли подружки бегут друг за дружкой, ленточкой вьются, льются, смеются. Нас не дождется в спальне подушка. За чаем беседа, попробуй, отведай вот эту вкусняшку и новую няшку. Обсудим победы. У нас вновь идеи, чудные затеи, к тебе я приеду. Люблю я, когда мы снова вдвоем за этим уютным чайным столом, не чувствуя муки в минуты разлуки, вновь чай мы заварим, друг другу подарим любимые вкусы. Да, расстояний я не боюсь. С тобой каждый вечер спешим мы навстречу. И спить ароматный, горячий, приятный вечерний наш чай. Сквозь расстояние летит вновь признание. Люблю, не скучай. Спасибо. Спасибо.
0: Время — река исполняет София Беликова.

Поздняя любовь – это всегда особенное, глубокое и очень трогательное чувство. Она приходит тогда, когда за плечами уже есть опыт, поэтому в зрелом возрасте это чувство ценится гораздо выше. Лирическая героиня следующей песни говорит: «Я опоздала встретить с тобой рассвет, но хочу встретить с тобой закат». Елена Герасимова, авторская песня «Приглашение на закат».

0: приглашаю на закат.
1: Спасибо. Любовь не всегда бывает счастливой. Отпустить отношения, в которых угасла любовь, это проявление невероятной внутренней силы. Умение прощать и отпускать – великий дар. Свое авторское стихотворение «Отпускаю» для вас прочитает Наталья Кириченко. На этой сцене она выступает впервые. Давайте ее поприветствуем.
2: Ожиданием теплится надежда. Ты придешь, я все тебе прощу. Но на память я оставлю нежность, как из клетки птицу отпущу. Отпускаю я тебя на волю. Как же ты соскучился по ней. Выбрала сама такую долю. Только для тебя я всех родней. Может быть, во сне тебя увижу, где смогу дотронуться к руке. На какой-то миг мы станем ближе. Я проснусь, опять ты вдалеке. Все произошло, как в том романе. Он, она... Проблемных тем не счесть. Мы с тобой роман тот прочитали, поняли, любовь на свете и есть. Всех с наступающим праздником!
1: Существует символ любви и верности – это цветок. Какой, скажете? И верно, ромашка. Ромашка – это искренний и трепетный символ любви. Ее белоснежные лепестки олицетворяют чистоту, невинность и открытые намерения, а золотистая серединка – тепло, искренность и зарождение новой семьи. Песню «Ромашковые поля» для вас исполнит хор «Радуга», руководитель Галина Логвинова.

0: Какой же еще цветок символ любви и страсти? Ну, конечно, это роза, самый классический и известный символ любви и страсти – красная роза, а романтической любви – белая роза. Ее бархатистые лепестки и аромат издавна ассоциируются с сильными чувствами, желанием и пылкой влюбленностью. Елизавета Романова, авторское стихотворение «Я – красная роза».
1: Как чувство однажды в нас возникает, так утром чуть влажным бутон расцветает. Бутон очень нежный, он соком налился, цветок юный, свежий на свет появился. Я красная роза, я символ любви, и в чувствах серьезных меня ты дари. Созрела под солнцем прекрасный цветок, любовь вновь вернется к тем, кто одинок. Цветок из корзины смелей выбирай, в подарок любимой все сбудется, знай. Спасибо.
0: Если красная роза – символ страстной любви, то нежные лепестки белой розы символизируют искреннюю любовь, верность и глубокое уважение. Елена Жукова, авторская песня «Роза белая».

0: всем счастья, любви. С праздником, друзья. Спасибо огромное.
1: Что делали женщины в древности для привлечения любви? Они обращались к силам природы, проводили обряды, носили талисманы. А как же еще женщины привлекали суженого? Какими обрядами? Есть один магический обряд, призванный воздействовать на окружающий мир магией слова. Это заговор. Елизавета Романова с авторским текстом призовет в помощь солнце и прочитает заговор на любовь. Слушаем вместе. Елизавета Романова «Солнце за цвет».
2: Это сильно. Сама не ожидала, что у нас так все это. Итак, стихотворение «Солнце завет». Там, где солнце летом не спит, там любимый мой проживает. День и ночь он все время грустит, обо мне он прекрасной мечтает. А в моих краях много солнца, и ночи чернее черна. Знаю я, мой любимый вернется, чтоб пить со мной счастье до дна. И в ночь, когда солнце стоит, у нас небо одно на двоих. Черно-облачно-страстное и разноцветно-закатно-прекрасное. Солнце дальше по небу покатится, наша пара с тобой не расстанется. Будет жарко нам солнце светить, будем долго друг друга любить.
1: Галина Федотова. «Каждый день с тобой».

0: Спасибо, спасибо.
1: Дарите женщинам цветы без повода для наслоения. Они богини красоты и созданы для восхищения. С наступающим праздником вас поздравляют Ольга Щербина и Василий Чепурнов. Букет из белых роз.

0: счастья, любви, верности и всего-всего самого лучшего, а главное – мира.
1: Жизнь в браке – это ежедневная готовность обоих слышать, уступать, поддерживать и договариваться. Это умение чувствовать друг друга и радоваться совместному пути, превращая любые трудности в укрепление союза. А пример настоящего искусства гармонии совместной жизни – это серебряная свадьба. Татьяна Самойлова. «Серебряные свадьбы».

Семья – это место, где всегда нас ждут, где прощают, где закладываются основы вечности. Пусть этот зал станет единым целым, а эта великая песня, которая сейчас прозвучит, будет клятвой в любви и преданности своему роду. На сцене гимн семье исполняет Илья Кальченко.

0: И пусть всегда в вашей жизни процветает радость, счастье и гармония.
1: Ну что же, уважаемые зрители, наше мероприятие подошло к завершению. Огромное спасибо всем, кто был в этом зале, кто пришел сегодня, всем артистам. И говорим вам до свидания, до новых встреч.
2: Теплые ветра Краснодара.
3: Радио В.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: По-прежнему одна из актуальнейших проблем людей с инвалидностью – вопрос трудоустройства. Решение этой проблемы требует особого внимания государства и социальной ответственности работодателей. В последнее десятилетие утверждение «равные возможности для всех» – это уже не просто лозунг, а и норма закона. Так, постановление Совета министров Республики Беларусь от 13 февраля 2025 года, номер 91, ввело механизм квотирования рабочих мест для приема на работу людей с инвалидностью. Постановление определило минимальное количество рабочих мест – в процентах от списочной численности, которые наниматель обязан выделить или создать для трудоустройства людей с инвалидностью. Закон распространяется на всех нанимателей, независимо от формы собственности, со списочной численностью работников от 100 человек, с исключениями. Размер квоты не более 3% от списочной численности работников. Постановление действует уже полтора года, но как оно реализуется на практике? Об этом мы попросили рассказать начальника управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Сергея Коцко.
3: Есть информация о числе инвалидов, которые стоят на учете в органах по трудозанятости и социальной защиты. Хочу сказать, что на учете состоит порядка 119 тысяч. Из них, которые имеют трудовые рекомендации, могут согласно заключению МРЭК работать, таких у нас порядка 114 тысяч. Из них работает порядка 71 тысячи человек. Ну, это 61,6% от числа имеющих показания к труду. Ну, еще отмечу, что ежегодно число работающих инвалидов увеличится у нас порядка 1,5-2 тысячи ежегодно растет число работающих инвалидов.
2: А если вот проследить тенденцию, какова она в смысле трудоустройства людей с инвалидностью?
3: Число инвалидов, которые трудоустраиваются у нас, растет. Если вы говорите по тенденции, ну, наверное, чтобы не соврать. В 2021 году у нас работало 54% инвалидов, которые имели рекомендацию к труду. Но сейчас мы видим уже 61,6% работают, имеющих рекомендацию к труду. То есть вот за 5 лет движение есть.
2: Какие категории инвалидов наиболее, скажем так, уязвимы в этом смысле, в смысле трудоустройства?
3: Ну, здесь бы я не говорил, сложность в зависимости, скажем так, нозологической группы инвалидности, условно, инвалид там по зрению, с опорно-двигательным аппаратом или еще чего-то. Здесь, наверное, больше нужно говорить о том, какие рекомендации прописаны в индивидуальной программе реабилитации, абилитации инвалида. Поэтому нужно отталкиваться от этого. Бывают, скажем так, люди, которые условно имеют третья группа инвалидность, визуально у них внешних каких-то нарушений нет, и вроде зрение его неплохое, и опорно-двигательный аппарат хорошо передвигается, слышит. Но в силу определенных, скажем так, ограничений, которые у него прописаны в идеальной программе реабилитации, люди не могут даже пойти работать условно даже сторожем, если у него, к примеру, инсульт был. Здесь нужно смотреть на конкретные ограничения, которые все-таки прописаны в идеальной программе реабилитации. Бывает, хочу отметить, что есть люди, не имеющие инвалидности, но по заключению ВКК тоже имеют ряд ограничений и сложно найти работу. И здесь также необходимо учитывать тот фактор образования, который имел инвалид. К примеру, если человек там вообще не имел образования, либо работал какую-то рабочую профессию, условно возьмем электрогазосварщик, и у него проблемы появились, там зрение резко ухудшилось, конечно, такому человеку будет сложнее найти работу. Если человек условно с высшим образованием работает там экономист или еще кто-то, здесь он может, если опорно-двигательный, и дистанционно работать. Если с компьютером связан и зрение, то есть есть программа, которая озвучивает то, что он сделает, здесь как бы легче. Повторюсь, не зависит от нозологической группы, от тех ограничений, от образования, которые все-таки у человека были.
2: Какие программы в нашей стране существуют по поддержке людей с инвалидностью для их трудоустройства?
3: Здесь больше, может быть, назвать это не программами, а ряд нормативных документов. Да, в том числе есть и государственная программа «Сбалансированный рынок труда», которая у нас принята на 2025-2030 годы, где прописаны определенные мероприятия. Ну и ряд, конечно же, нормативных документов. Тот же закон о социальной интеграции инвалидов. В том же законе о занятости прописаны определенные нормы, которые направлены на поддержку людей с инвалидностью.
2: С февраля 2025 года реализуется программа квотирования рабочих мест для инвалидов. Согласно постановлению номер 91, до этого работал механизм бронирования рабочих мест для инвалидов. А они сейчас как-то пересекаются, работают параллельно, или постановление 91 отменило бронирование?
3: Нет, трудоустройство безработных инвалидов или просто людей с инвалидностью в счет брони, либо в счет квоты, это не является основной мерой трудоустройства. Все-таки на сегодняшний день у нас достаточно много вакансий, имеется в Республиканском банке вакансий. И трудоустройство, скажем так, в счет брони, либо в счет квоты, это дополнительная мера в содействии трудоустройству инвалидов. То есть, когда сложно, как многие говорят, на открытом рынке труда трудоустроить человека с инвалидностью. Чем отличается механизм бронирования от квотирования? Механизм квотирования, он немножко более жесткий по отношению к нанимателям, и он предполагает выделение либо создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. То есть наниматель должен специально создать какое-то рабочее место, и оно должно быть вакантным в течение определенного времени, ну, в течение года, когда он там создал. И на это рабочее место он сможет трудоустроить только инвалида. Механизм бронирования предусматривает направление на имеющуюся вакансию инвалида, и наниматель при соответствии его квалификации, медицинским показаниям, должен принять в первоочередном порядке на имеющуюся вакансию. То есть берем предприятие, у него нет на сегодняшний день вакансии, все рабочие места заняты, то есть здесь бронь не сработает. Но как только появляется какая-то вакансия, и мы смотрим, что инвалид попадает там по образовательному уровню, по квалификации, по состоянию здоровья, когда пройдет на комиссии, он направляется на трудоустройство, счет брони пишется, его должны взять в первоочередном порядке по отношению к другим людям, допустим, которые пришли самостоятельно, без направления службы занятости, либо кого направили, но без направления в счет брони. А квоту наниматель должен выделить это рабочее место, и оно должно ждать, придет инвалид, а возможно не придет. То есть наниматель здесь тоже несет определенные, скажем так, убытки, когда держит вакансию в течение года, хотя он мог уже принять другого человека, работал бы и так далее. Вот основное отличие брони от квотирования. Хочу сказать, что квотирование предусмотрено для организаций, у которых списочная численность свыше 100 человек. Квотирование не распространяется на организации общественных объединений инвалидов, а также коммерческие организации, которые созданы этими общественными инвалидами, и на бюджетные организации, и на другие некоммерческие организации. Для этих организаций остается механизм бронирования рабочих мест, то есть возможно установление брони для трудоустройства инвалидов. С организацией, как остальным коммерческим, с численностью свыше 100 человек предусмотрено установление квоты. Но опять же хочу сказать, что это не значит, что местные исполнительные распорядительные органы должны всем предприятиям условно довести броню либо квоту. То есть сам исполком местный смотрит, какому предприятию, прежде чем довести квоту по положению 91, предусмотрено, что изучается, запрашивается у предприятия информация, его списочная численность. Хочу сказать, что при расчете списочной численности из нее исключается численность работников, которые работают в опасных условиях труда. Они исключаются из этой численности. А обязательно еще раз хочу сказать, что указывается, сколько уже работает на этот момент инвалидов в организации, и наниматель сам должен определить, сколько он еще может взять и какие рабочие места может предоставить в счет квоты. Здесь идет именно работа с нанимателями, не навязывание, а на то, чтобы коммерческие организации, бизнес тоже чувствовали свою какую-то социальную ответственность и тоже шли навстречу, принимали людей с инвалидностью. Изначально берется численность людей с инвалидностью, которые имеются на соответствующей территории. То есть смотрят, сколько поступило вообще индивидуальных программ реабилитации, сколько есть. сколько инвалидов работает на данной территории, сколько еще нуждается, поступает информация еще от учреждений образования, сколько должны закончить учебное заведение. И на основании всей этой общей информации принимается решение, сколько нужно забронировать и установить квоты рабочих мест, чтобы устроить инвалиды. В том числе параллельно ведется работа и с другими категориями. Многодетные семьи, там, скажем так, и граждане, которые вернулись из межлишения свободы и так далее. И вот на основании этого принимается решение. Условно нам надо, мы посмотрели, что у нас вот столько-то инвалидов нуждается в трудоустройстве. И на основании этой цифры и устанавливается квота. Выбираются предприятия, у которых работает, скажем так, немного инвалидов, и им доводится задание там, в виде квот. Повторюсь, в нынешнее время, когда есть определенный голод у нанимателей на рабочие руки, они очень с удовольствием берут категории граждан, которые, возможно, бы лет 5 назад они и подумали бы еще брать или не брать, только бы когда силы их заставили. То сейчас они с удовольствием берут и людей с инвалидностью, понимая, что инвалид – это тоже рабочий человек, единица, и может достаточно неплохо выполнять свои обязанности и приносить помощь коллективу.
2: Если 100 человек в организации, значит, 3% обязаны предоставить мест рабочих для людей с инвалидностью, да? То есть это не всегда так?
3: Нет, совершенно нет. Устанавливают квоту у нас местные исполнительные распорядительные органы, то есть в крупных городах. Допустим, в городе Минске решение тоже Минской рисполкома, там райисполкома где-то и так далее, определяет, каким предприятиям и сколько довести квоту. Ну, к примеру, на нынешний год у нас 529 нанимателям установлена квота для приема на работу более 5,3 тысяч инвалидов. И вот за 4 месяца в счет квоты трудоустроено 294 человека. Хочу также сказать, что при приеме на работу в соответствии с положением инвалида первой группы засчитывается квота как трудоустроено 3 человека. При приеме инвалида второй группы будто принято 2 человека. Ну, соответственно, за инвалида третьей группы зачет идет 1 человек, 1 квота.
2: Есть ли статистика по инвалидам по зрению?
3: У нас такой статистики нет, потому что, скажем, в документах, которые предоставляют те же инвалиды, индивидуальные программы реабилитации, там не указывается, в связи с чем группа инвалидности, поэтому мы не можем вести учет по каким-то заболеваниям или еще чем-то установлена группа инвалидности.
2: Допустим, что компании предусмотрено, согласно вот указу или постановлению местного органа, взять по квоте работника-инвалида. Каковы санкции, если это требование не выполняется по отношению к нанимателю?
3: Ну, давайте начнем с того, что квота будет считаться выполненной. Условно ему довели там создать рабочие места для 5 инвалидов. И квота будет считаться выполненной, если число работающих инвалидов будет соответствовать количеству доведенных рабочих мест в счет квоты. В плане отчетности предусмотрено ежеквартальное предоставление отчетов предприятиями, организациями, в органы по труду, занятой социальной защите. Если же инвалид направлен в организацию в счет квоты и наниматель необоснованно откажет ему в трудоустройстве, за это предусмотрена административная ответственность. Равно как и за отказ в приеме на работу необоснованной инвалида в счет брони.
2: Ответственность равна.
3: Ответственность одинаковая, да.
2: Знаете, много говорили о том, что вот наниматель будет платить штраф. Такое не предусмотрено?
3: Действующим законодательством иных, скажем так, наказаний для нанимателя не предусмотрено никаких штрафов, а только за необоснованный отказ в приеме на работу инвалида.
2: Административная
3: ответственность.
2: Да.
3: Никаких иных других там штрафных санкций, каких-то там еще каких-то выплат или еще чего-то не предусмотрено. Ежеквартально наниматели должны предоставлять отчет, информацию о выполнении квоты, кому доведена. Ну и, соответственно, органы по труду, занятости, защиты на местах это проверяют. Соответствует то, что они предоставили, не соответствует. Ежеквартально.
2: Хороший такой житейский принцип кнута и пряника. Стимулируются ли наниматели, которые выполняют эту квоту, берут на работу людей с инвалидностью? Допускаются Имеются ли по отношению к ним льготы по налогообложению и другие?
3: Конечно, есть определенные льготы. В большей степени эти льготы предусмотрены для нанимателей, которые активно принимают инвалидов с численностью более 30% инвалидов от списочной численности работающих. Хочу сказать, есть такие предприятия. Да, эти предприятия небольшие, наверное. Больше, скажем так, небольшие частные, которые принимают на работу инвалидов, потому что понимают, что имеются определенные преференции как по налогообложению, как и по аренде помещений, так и по закупкам, участию в государственных закупках. Но хочу сказать, что есть более крупные предприятия, которые с удовольствием принимают на работу инвалидов. Такой неплохой пример вот в городе Борисове. Все мы знаем майонезы, кетчупы, Камака. Есть предприятие Камака Плюс, которое выпускает эти соусы, и более 40% там списочной численности именно работают инвалиды. Хотя это частное предприятие, не государственное, коммерческое. И они молодцы, заняли хорошую, правильную позицию, социально ответственную, принимают работу инвалидов, ну и, соответственно, пользуются определенными преференциями государства. Ну, это как пример такой был. Ну и хочу сказать, минимальный, скажем, пакет, который предусмотрен для нанимателей, когда они принимают на работу, допустим, инвалида первой и второй группы, сразу уменьшаются выплаты за этого работника от заработной платы. Фонд социальной защиты значительно в разы это уменьшается. При приеме, скажем, на работу, на адаптацию, также государство финансирует частично заработную плату в размере минимальной заработной платы, а также начисление на нее, отчисление в фонд социальной защиты. К примеру, за прошлый год 564 инвалида у нас было направлено на адаптацию трудовой деятельности, нанимателям компенсировали средства. Ну, также государство компенсирует, финансирует затраты нанимателей, организаций на создание рабочих мест. Тоже значительные средства. В прошлом году при поддержке государства было создано 48 рабочих мест для инвалидов или сохранено.
2: По поводу рабочих мест. Наниматель обязан оборудовать рабочее место для инвалида. Есть ли стандарты по таким рабочим местам? Ну, например, для человека с инвалидностью по зрению.
3: Ну, само, скажем так, определение специализированного рабочего места дано в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции. Специализированное рабочее место – это место работы инвалида, которое оснащено при необходимости основным и вспомогательным оборудованием и условия труда, на котором позволяют ему выполнять свои трудовые обязанности и не противоречат требованиям индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида. В принципе, есть приказ Министерства труда и социальной защиты, в котором даны рекомендации по оборудованию рабочих мест для инвалидов различных нозологических групп, которыми наниматели могут пользоваться.
2: Ну вот уже фактически скоро будет 1,5 года, как работает закон. Мы это только начинаем в нашей стране реализовывать такую модель квотирования. Может быть, какие есть замечания уже нанимателей или людей с инвалидностью по реализации этой модели?
3: Ну, хочу сказать, наверное, что на сегодняшний день механизм квотирования, возможно, он не так актуален, как можно было бы это сказать лет 10 назад там, или более, когда у нас не было достаточно рабочих мест и остро стоял вопрос трудоустройства не только людей с инвалидностью, но и других категорий граждан. На сегодняшний день механизмы бронирования, квотирования – это дополнительные, то есть когда мы не можем просто человека трудоустроить на работу. В настоящее время у нас в этом плане ситуация улучшилась, вакансий достаточно, и мы трудоустраиваем инвалидов, не прибегая к механизмам бронирования и квотирования. К примеру, последние годы порядка 2000 инвалидов обращаются в органы по труду, занятости, социальной защите за содействием трудоустройства. И по прошлому году, к примеру, трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов, из

0: И в положении прописано, что после того, как квота на календарный год установлена, по предложению как органов по труду, занятости, социальной защите, как и нанимателей, она может быть скорректирована как в части увеличения, так и уменьшения. Ну, увеличение, понятно, вдруг там появилась необходимость устроить большее число инвалидов, необходима такая поддержка. Уменьшения, возможно, организация испытывает какие-то финансовые трудности, уходит в стадию там и реорганизации, ликвидации, поэтому смысл туда людей трудоустраивать. Пока каких-то нареканий со стороны нанимателей, инвалидов, ну, в наш адрес пока не поступало. Но мы все-таки, время, наверное, еще немного прошло. Посмотрим еще этот год какие-то, ну, я думаю, выводы уже определенные можно будет сделать. Потому что все-таки в прошлом году решение исполкома принято только 1 апреля, так как постановление было принято в феврале. Поэтому ну, год был неполный, еще не все не адаптировались. Поэтому, возможно, за этот год будут какие-то уже предложения, скажем так, пожелания.
1: Знаете, бывает такое, что вот иногда люди с инвалидностью говорят, что вот большое предприятие, я к ним приду и скажу, что вот, ну, вы обязаны взять определенное количество инвалидов на работу. Я тоже хочу у вас работать.
0: Смотрите, конечно, можно узнать, есть предприятие, квота или нет. Но самое главное, как я в начале нашего разговора говорил, нужно смотреть, во-первых, образование человека и его рекомендации ВПР к труду. Вот это самое главное. И исходя из этого уже соотносить свои возможности, проситься на трудоустройство. Обычно, как правило, человек приходит и говорит, хочу вот работать в вашей организации. Но если это условно организация торговли, а у тебя там нет никакого образования в плане торгового, ну, куда тебя взять? Ну, можно неквалифицированный какой-то труд, там, дворником условно, там, или грузчиком. Опять же, надо тоже здесь смотреть, можно тебе тяжести поднимать или нельзя. Ну, то есть, много сопутствующих. Поэтому я предлагаю, рекомендую, точнее, людям с инвалидностью все-таки обращаться в органы по труду, занятости, защите, которые уже более-менее больше владеют ситуацией, где какие есть вакансии, кому что требуется. Ему вот соотнести все эти ограничения и подсказать, куда можно какую-то организацию идти и работать.
1: Несмотря на то, что есть законы о квотах, о бронировании, все же огромную роль играет то, что мы называем социальная ответственность нанимателя, бизнеса и так далее, и так далее. На ваш взгляд, как можно ее повысить? Не рублем, не административными ресурсами. Когда это произойдет? У бизнеса, директора компании будет потребность взять на работу человека с инвалидностью.
0: Вы знаете, одномоментно это все не делается. Это должно начинаться, скажем так, с самого, ну, не рождения человека, а уже позже, когда он начинает ходить в детский сад, в школу. То есть уже тогда должно формироваться мировоззрение, отношение, что все люди равны. Да, есть у кого-то какие-то заболевания, но нужно к этому относиться с пониманием. В свое время при советской власти как-то это все замалчивалось, как будто не было людей с инвалидностью. И это, наверное, неправильно. И многие руководители, возможно, которые еще той старой закалки, еще что-то помнят, наверное, выросли в тот период и не понимают. Но когда человек этого не видит, когда не касается его родных и близких, он этого не понимает. Но когда все-таки кого-то персонально коснется, он тогда лучше к этому относится и понимает. И, возможно, если бы больше совместные какие-то там в детском саду группы были в школах, и эта терпимость, толерантность все-таки воспитывалась, и оно бы дальше пошло, и никаких вопросов на уровне, когда они уже были бы взрослые, руководители предприятия, организации, не стоял бы вопрос, принимать человека с инвалидностью на работу или нет. Сейчас тоже есть неплохие примеры, когда предприятие не хочет брать там на работу инвалида. Говорим, ну вот в рамках адаптации возьми, еще тебе деньги заплатим. Потом оказывается, это очень хороший человек, они к нему привязываются и начинают сами ему помогать, поддерживать. Только время и наши совместные усилия всех поможет изменить отношение, психологию. В свое время, когда я работал в городе Пинске, там вопрос с безбарьерной средой приходилось строителям доказывать очень там. А вы мне расскажите, где вот там больше ходят условно слепые, да, где им там тактильную плитку положить. Ну, как я расскажу, где ходят. Человек может ходить везде, по всему городу. И чтобы понять, что такое безбарьерная среда, я говорил, так вы возьмите чемодан, на колесиках. Вот проедьте с ним по городу, вы сразу поймете, что

0: Это такое, какие неудобства и так далее. Время, еще раз время и совместными, наверное, усилиями, разъяснениями, увещеваниями с детского возраста можем людей поменять свое отношение к окружающим.
1: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС.

wish I was a little bit taller. I wish I was a ball.

1, 2, 1, 2. Yo, bounce, rock, and roll.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: О героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет. Знайте, мы близки к цели. Дерзкий путь наверх сложен. Лидерам сегодня трудно. Знаем, победить сможем, если совершим чудо.
3: Первый фестиваль спорта слепых «Выше барьеров» состоялся. 28 июня в многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» было жарко. На спортивных площадках встретились сильные, смелые и целеустремленные участники. Чтобы доказать, настоящие победы рождаются не благодаря отсутствию препятствий, а благодаря желанию их преодолевать.
2: Хочу пригласить на эту сцену партнера фестиваля, министра спорта Пермского края Татьяну Васильевну Чеснокову.
4: Я очень рада вас сегодня приветствовать в одном из лучших комплексов Пермского края, спортивном комплексе «Энергия». Самое главное, у вас будет возможность попробовать себя в чем-то новом. И это позволит вам завести новых друзей, выбрать любимый вид спорта и продолжать дальше с удовольствием заниматься. Действительно, все муниципальные образования сегодня стараются создать условия для тренировочного процесса людей абсолютно разных возможностей по здоровью и разных возрастных людей.
2: Нам на нашу сцену главу города Перми Эдуарда Олеговича Соснина.
5: Доказывать еще раз, что спорт объединяет всех, кто хочет стать лучше. С глубоким уважением отношусь к вам, к людям, которые переступили через себя, люди, которые еще раз доказывают, что любые границы, они только внутри себя.
2: Пригласить на эту сцену заместителя председателя регионального отделения Всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации Всероссийская федерация спорта слепых Анжелику Андреевну Михееву.
4: Благодарность хотелось бы высказать председателям и активистам, которые работают на территориях и приглашают своих подопечных на спортивные и физкультурные мероприятия. Я надеюсь, что сегодня многие из вас вдохновятся духом спорта и будут принимать участие на чемпионатах и первенствах края дальше России.
2: В третьем фестивале я приглашаю сюда председателя Пермской краевой общественной организации Всероссийского общества слепых Николая Александровича Бухавцева и директора Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра Всероссийского общества слепых Юлию Федоровну Гермич.
6: Радостно, что все-таки наше мероприятие, которое я вам предложила в качестве авантюры 1.5-2 месяца назад, приобрело уже не авантюрный характер. Откликнулись практически все, доехали, несмотря на погоду. Очень надеюсь, что первый фестиваль спорта станет традиционным. Самое главное сегодня – получите удовольствие, кайфаните и приезжайте еще.
7: Объявляю первый фестиваль спорта слепых «Выше барьера» открытым.
8: На старт! Внимание!
3: Бег, прыжки, метание, силовые испытания, выполнение нормативов ГТО – каждый смог проверить свои силы.
9: Ты будешь моим лидером?
10: Побежали.
9: Где вы сейчас находитесь, Оксана Алексеевна?
11: В многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» в Перми. Это самый лучший, самый замечательный новый комплекс.
10: В каких дисциплинах будете участвовать?
11: Абсолютно во всех, и вы везде победим.
10: На скандинавскую ходьбу на 2000 метров тоже идешь?
11: Да.
10: Ольга Борисовна, как впечатление? Только что пробежала 30 метров.
12: Ой, я не ожидала, я думала, я плохо пробегу, но ничего, нормально, на золотую иду.
10: 6,3, да?
12: Да.
10: У меня 6,2.
13: Руки за голову, замок. При подъеме корпуса локтями касаемся коленей, а при откидывании корпуса назад лопатками касаемся доски. Готовы? Внимание, начали. Раз, два, три, четыре. На выдохе делаем. 5, 6, 7, 8, 9.
10: С нами сейчас Надежда Федоровна Бедешагина.
14: Мы так рады, что сюда выбрались, и что все это мы сейчас сдадим одним днем. Особенно скандинавская ходьба. Поднятие туловища только 4 раза.
10: Я вообще завидую, по-доброму я ни одного раза не отжалась.
15: Юля, как ощущения?
16: Хорошо. Быстро.
10: Клево, да?
16: 1 минута и готова.
10: Какие еще дисциплины сегодня будешь участвовать?
16: Во всех.
10: Во всех?
16: Надо попробовать себя везде, да.
10: Молодец, классно.
16: Это правда. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
17: Вообще здорово, очень
10: результат
17: понравилось. 6,5.
10: Попали в нормы ГТО, я так думаю, да?
17: Ну, я думаю, да.
10: На золотую медаль пойдете сегодня?
17: Хочу.
10: Какие дисциплины еще выбрали?
17: Скандинавская ходьба, отжимания от скамейки, на гибкость.
10: Наклоны будут, пресс качать будете, да?
17: Все буду.
10: И метание?
17: Буду.
10: Мяча.
17: Буду.
10: Отлично. Вот такой вот пример показывает нам председатель Березняковской местной организации.
3: Выше барьеров – это больше, чем спортивный фестиваль. Это новые знакомства, яркие эмоции, вера в себя и еще один важный шаг в развитии адаптивного спорта в Пермском крае.
12: Броски теннисного мяча я мало бросила. Надо поработать над этим. Пресс я норму выполнила. Бегать норму выполнила 30 метров. Скандинавскую проходила. Наклоны тоже у меня 15. В принципе, я довольна своими результатами. Если что, в лысью добью. Только вперед, только к победе.
18: Нам председатель Осинской местной организации ВОС Александр Ашгихин.
19: Мне очень все понравилось. Много видов. Есть разнообразие. Где-то себя хорошо показал, где-то не очень. Но я думаю, что этот турнир, он будет ежегодный, и в следующем году можно будет улучшить свой результат, будем тренироваться.
18: А как вообще результаты на уровне других городов?
19: Я думаю, что мы в тройке в каких-то видах. Сейчас не могу точно сказать, по прикидкам должны, так как люди у нас тренировались, и их усилия будут вознаграждены призовым местом.
12: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 35.
18: Шабалина часто занимается спортом, играет в шоу-даун, занимает призовые места. Сегодня она на фестивале «Выше барьеров». Настя, как себя чувствуешь?
20: Вообще отлично. Такой мощный толчок. Надо заниматься. Папа, у меня, конечно, поддержка колоссальная. Меня нигде. Давай везде пробуй, везде поддерживаю. Организация, конечно, тоже вообще отличная. Комплекс, конечно, тоже шикарный. Надо уже действительно в традицию.
21: Ноги ко мне вперед. Ко мне. Поворачивайся. Да. Может, чуть-чуть посередине плеч. Вот так. Да-да-да. И вы ко мне ручками тянетесь вот сюда на тумбочку наверх. Три. Значит, наклона получается. И на третий зафиксироваться. Раз, два. Сейчас не сгибаем. И ручки смажем. И оп, зафиксироваться. Оп.
18: Светлана Аликина, Лысева.
22: Сегодня замечательный день. Впервые фестиваль спорта. Мы из Лысева привезли 12 человек. Мы всегда принимаем участие не только в городских, но и в краевых мероприятиях. Все очень понравилось. У нас уже многие получили в Лысеве значки ГТО. Фаина Абурина на днях получила и Люба Пешехонова золотые значки. У нас в Лысеве есть центр тестирования. В главе с Дрягиным Павлом Владимировичем мы с ними сотрудничаем. Тут все просто. Главное, нужно сделать УИН. Получить допуск врача. И везде, в каждом городе, где есть центр тестирования ВОС, как ГТО. Даже не обязательно ездить, как говорится, в Пермь. Но, тем не менее, мы приехали себя показать, на других посмотреть. Тем более, мы еще здесь не были, насколько я помню. Во многих была в спортивных комплексах, а здесь еще не была. И очень замечательно, что такое проводится. Всем организаторам огромная благодарность. И в дальнейшем проводите такие мероприятия. Мы очень любим спортивные мероприятия.
18: Владимир, давайте мы с вами немножко пообщаемся. Сколько медалей сегодня у тебя?
23: 7.
18: Было классное 9 число.
23: Я взял 7 медалей. Если бы я взял все первые места, вот это было бы четко.
18: Ну, у тебя 7 первых мест.
23: Какие первые? Шо? Тьфу.
18: Не первых, да? Просто 7 медалей. Конечно. А первых сколько?
23: 3.
18: Первых 3. Тоже хорошо. На следующий год, я думаю, что ты снова вернешься, да?
23: Ну, если позовете.
18: Да забрай, который не смог в этот раз.
23: На раз.
18: Отлично.
24: У нас есть еще одна команда, которую нужно поблагодарить. Это команда волонтеров наших. Давайте подарим им аплодисменты.
25: Мы первый раз участвуем в подобном соревновании. Мы представляем Терра Добро.
18: Вот, нам очень нравится. Сложно ли работать с людьми с нарушением зрения? Или особо какой-то сложности не заметили, да?
25: Нет, не заметил.
26: Нет разницы.
25: Нет разницы абсолютно никакой. Мы наоборот восхищаемся и потом еще сами за ними хотим повторить. У нас не получается. Мы даже в кольцо не можем попасть. А они попадают.
18: Спасибо.
25: Мы радуемся за их успехи.
18: Ольга Леонидовна, пожалуйста, поделитесь своим впечатлением о сегодняшнем мероприятии. Впервые вы проводите для людей с нарушением зрения или уже был такой опыт?
27: Ну, у нас так единичные были такие. А вот чтобы массово вот так в рамках фестиваля, у нас это был первый опыт. Ну, мы к нему готовились. Прямо провели собрание наших судей, все обсудили. А вообще они квалифицированный опыт работы с людьми с ограниченными возможностями у них большой. Я думала, что будет немножечко нам сложнее работать, взаимодействовать. Но прошло, на самом деле, достаточно легко. Люди готовы, выполняли, исправляли со всеми испытаниями вообще на ура. Поэтому я поставлю прям оценку 5.
18: Николай Андреевич, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением. Как вам мероприятие?
28: Я очень устал. Впечатление потрясающее. Это усталость очень позитивная, активная. И не забываем, подчеркиваем, что физическое. Большое спасибо организаторам, всем людям, кто посетили это мероприятие. Очень здорово. Атмосфера спортивная. Я горжусь за каждого человека, который выкладывался сегодня. Не только на площадках, но и судей. Большое человеческое спасибо.
3: Благодарим за этот насыщенный день всех участников, судей, волонтеров, партнеров и организаторов.
0: Репортаж подготовили
1: специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
2: Судьи будут к нам строги, но в конце концов, поверьте, скажут нам, что мы боги, скажут «молодцы, черти». Шествуй на Олимп гордо, солнечный стремись награде, ради красоты спорта, родины своей ради. Надо побеждать честно, надо жить на свете ярко, сложат и о нас песни, будет небеса жарко.
4: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
6: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
5: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
6: Выход из транспорта. Кнопка.
7: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
5: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
8: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
9: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: В эфире программа «Аудиокнига».
10: Уважаемые радиослушатели, сегодня в программе «Аудиокнига» страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» прозвучат в исполнении Владимира Голицына.
11: Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху, но то не были голоса наших. Палуба испанилы приходилась пониже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. «Ну кто там?» — сказал громче первый. «В кубрике свет! Эй, молодцы!» Тогда я вылез и увидел, скорее различил во тьме, двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядывались, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал: «Мальчик, где шкипер?» Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал, густо, окладисто, с хрипотой. Что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя, ад!» Или «Пусть перелопаются в моем мозге все тросы, если я что-нибудь понимаю!» Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные. «В таком случае», — заявил спутник высокого человека, — «не спуститься ли в кубрик? Эй, Юнга, посади нас к себе, и мы поговорим. Здесь очень сыро». Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное появление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса, и слышен крик, песня, шепот. «Тайна очарования, тайна очарования». «Неужели началось?» — спрашивал я себя. Мои колени дрожали. Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей. Они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, и сидели, согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок палубу. «Вот это люди», — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. «Оба они мне понравились, каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, увы, имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбоченивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах. У высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги. «Поговори, молодой друг», — сказал старший. «Как ты можешь заметить, мы не мошенники». «Клянусь громом», — ответил я. «Что ж, поговорим, черт побери». Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. «Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безумную чепуху». Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду. «Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись, потому что немного выпили». И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза. Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение испаньолы, я хорошенько не понял. Так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного неожиданного похождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, они опоздали благодаря этому на пароход «Стим» — единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими. «Стим» уходит в 4, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем, неотложное дело

двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону. «Вот твой заработок сегодняшней ночи», — сказал он. «Здесь 35 золотых. Я и мой друг Эстамп знаем рули паруса, и весь берег внутри залива. Ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковский билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями, потом он пошлет тебя за выпивкой спрыснуть отлитие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула, стать к рулю. Вообще с ним будет так ловко, как, надев на ноги мешок, танцевать». «Разве вы его знаете?» — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами. «О, нет», — сказал Эстамп, — «но мы слышали о нем. Итак, Санди, плывем». «Плывем, урай земной!» Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решился без оговорок, искренне и совсем согласясь, так как все было правда. И Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут. «В таком случае, вы, конечно, знаете, вы не подведете меня», — пробормотал я. Все переменилось. Дождь стал шутлив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса. Два косых паруса с подъемной реей. Снял швартовы, поставил кливер, и когда Дюрок повернул руль, Испаньола отошла от набережной, причем никто этого не заметил. Мы вышли из гавани на крепком ветре с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг верно полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет, не пойму». «Верно, то должен сказать брат. Это то самое место и есть. Вот тумба, а вот свороченная плита. Рядом стоит мелузина, да и вообще...» Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться. Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки. Одна нога оставлена далеко, другая под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня. В этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части, затем запирал, и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы. «Клянусь Брамселем», — сказал я, — «славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?» «Что ж, это дело», — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. «Эстамп, не принести ли вам стакан водки?» «Отлично, дайте», — донесся ответ. «Я думаю, не опоздаем ли мы?» «Я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой», — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. «Миновали ли мы флиренский маяк?» «Маяк виден справа, проходим под Бейденвинд». Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал: «Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус». «В моей семье не было трусов», — сказал я со скромной гордостью. «На самом деле никакой семьи у меня не было. Море и ветер — вот что я люблю». Казалось, мой ответ удивил его. Он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь. «Ты, Санди, или большой плут, или странный характер», — сказал он, подавая мне папиросу. «Знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?» «Вы должны любить», — ответил я. «Почему? У вас такой вид». «Никогда не суди по наружности», — сказал, улыбаясь, Дюрок.

0: Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем? Я как мог взросло покачал головой и ногой. У мыса Гордена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем 160 окон, если не больше. Дом в 3 этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время. Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи. «Ну, это как сказать», — ответил Дюрок рассеянно. «Боюсь, что нам будет не до тебя». Он повернулся к окну и крикнул. «Иду вас сменить!» Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Истамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая закоченевшие руки, сказал: «Третья смена будет твоя». «Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?» В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Истампа что-то у меня отнял. Не иначе, как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты. «Что я сделаю?» – переспросил я. «Пожалуй, я куплю рыбачий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом». «Вот как?» – сказал Истамп. «А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей душеньке». Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька, вырезанная из журнала «Женская голова», страшно пленившая меня, лежит на дне моего сундучка. Истамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит Испаньола, сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает, и грязненькое, тесное, как курятник каюты, ему противно. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности Томми, и я басом поправил его, сказав: «Санди». «Санди мое имя, клянусь Лукрецией». Я вычитал, не помню где это слово, непогрешимо веря, что оно означает «неизвестный остров». Захохотав, Истамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково? Ее зовут Лукреции? Ах ты, волокита! Дюрок, слышите?» – закричал он в окно. «Подругу Санди зовут Лукреция!» Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый поверхностный человек отважен и добр. Но в этот момент я ненавидел его наглые усики. «Не дразните мальчика, Истамп!» – ответил Дюрок. Новое унижение. От человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, и обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал духом, Истамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он, молча и надувшись, смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню. В это время Дюрок прокричал: «Поворот!» Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинул на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать!» — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать!» Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни, о том, что надо точно узнать. Я должен был крепко держать румб или стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало Испаньолу, как качель. Поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что-то другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы Испаньолу бегом, держа веревку в зубах. Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом. «Ну что?» — сказал он, хлопая меня по плечу. «Вот мы и подплываем. Смотри!» Слева в тьме стояла золотая сеть далеких огней. «Так это и есть тот дом?» – спросил я. «Да. Ты никогда не бывал здесь?» «Нет». «Ну, тебе есть что посмотреть». Около получаса мы провели, обходя камни-троячки. За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и когда это было наконец сделано, Я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты. Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи. Тем временем испаньола ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон. Напротив, резко, болезненно, весело, и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу. «Что, Ганувер?» — спросил, прыгая на мол дюрок у человека, нас встретившего. «Вы нас узнали?» «Надеюсь. Идемте, Истамп. Иди с нами и ты, Санди. Ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устроите его всесторонне. Затем вам предстоит путешествие». И он объяснил, куда отвезти судно. «Пока прощай, Санди. Вы готовы, Истамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно». Сказав так, он соединился с Истампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево. А я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня. Из его рта, ворочавшего как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий приятный голосок, подобный струйке воды. «Ты капитан, что ли?» — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. «У-у, какой синий! Замерз?» «Черт побери», — сказал я, — «и замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?» «Это какую же такую историю?» Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца. «Какую же такую историю? Пойдем-ка поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя». С этим его рот захлопнулся, словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделав мне рукой знак следовать за ним. От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх, еще ступени мы прошли дальше, указывали поворот влево. Я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве со всех сторон и над головой ярко озаренным большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку, поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем. Три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под потолком. Заведя меня в угол, где казалось некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит. Пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды. Здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь. «Постой-ка», — сказал Том, — «я поговорю тут с одним человеком». И отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю. Меня оттолкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом. И уже несколько человек крикнули ворчливо, поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девочка спеша растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибой миндаля полетел к моим ногам. В то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара в другую, и пробороздили миндаль рыхлым хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока, наконец, в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том. «Пойдем-ка», — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко. Мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов. «Я думаю, нам не помешают», — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. «Ну-ка, выпей, а там принесут, что тебе надо». И Том передал мне бутылку. Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был с собой, вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому я не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома: «Ему, что ли?» Том не удостоил его ответом, а, взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался. «Ты в лохмотьях», — говорил он. «Вот мы тебя нарядим». «Хорошенький ты сделал рейс», — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. «Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь». Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут как из глины лепить, что им вздумается. Оба мои пистуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно. Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем. «Ты все знаешь?» — пробормотал он озадаченно и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. «Санди!» — кричал он, тряся злополучную мою руку. «А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?» «Вот ловко! Джон, взгляни сюда! Тут ведь написано бесстыднейшим образом «Я все знаю!»» Я стоял, прижимая к груди рубашку полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пистунов моих привлекли кучу народа, и давно уже шли взаимные горячие объяснения. «В чем дело?» А я только поворачивался взглядом, разя насмешников. Человек 10 набилось в комнату. Стоял гам. «Вот этот? Все знает? Покажите-ка ваш диплом, молодой человек!» «Как варят соус тортю?» «Эй, что у меня в руке? Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» «Ваше образование. Объясните течение звезд и прочие планеты». Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом положила меня на обе лопатки, пропищав: «Папочка, не знаешь ты, сколько 3×3?» Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не надо много, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить, что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились. Кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка! Сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло. Вошел человек лет 22, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый. «Кто бросил деньги?» — сухо спросил он. Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история. «В самом деле, есть у него на руке эти слова», — сказал Том. «Покажи руку, Санди. Что там? Ведь с тобой просто шутили». Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после. «Соберите ему деньги», — сказал Поп. Потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. «Это вы написали сами?» «Я был бы последний дурак», — сказал я. «Надо мной издевались, над пьяным напоили меня». «Так, а все-таки, может быть, хорошо все знать?» Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене. «Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин». «Вы моряк, и должно быть храбрый человек», — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги. «При случае в грязь лицом не ударю», — сказал я, упрятывая свое богатство. Поп посмотрел на меня, я на него. Что-то мелькнуло в его глазах, искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да», — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились, тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанье были в тарелках, но вкусно ли? Я не понимал, хотя съел все. Есть я не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю? И что мне предстоит дальше? Или был прав бродяга Поп Перкантри, который говорил, что если случай поддел тебя на вилку, знаешь, что перелетишь на другую? Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувства сопротивления и вопрос: а что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить вилок, выйду и вернусь на Испаньолу, где на всю жизнь случай этот так и останется случаем, о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно могшего быть и неразъясненного сущего? Как только я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии. Однако ничего подобного пока мне не предстояло. Напротив, случай, или как там мне называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, а, как я сказал, помещение было без двери, ее заменял сводчатый широкий проход. Несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор непонятный, но интересный. Вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие: «Ну что, опять, говорят, свалился? Было дело, попили. Споят его, как пить дать, или сам сопьется? Да уж спился. Ему пить нельзя. А все пьют, такая компания. А эта шельма Дига чего смотрит? А ей-то что?» «Ну как что? Говорят, они в большой дружбе или просто амуры? А может быть, он на ней женится?» «Я слышал, как она говорит: сердце у вас здоровое, вы, говорит, очень здоровый человек, не то что я. Значит, пей. Значит, можно пить. А всем известно, что доктор сказал: вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе. Но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком. Сердце с пороком, а завтра соберется 200 человек, если не больше. Заказ у нас на 200. Как тут не пить? Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях. А что, видел ты что-нибудь? Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, нигде ничего нет. Да, поэтому это есть секрет. А зачем секрет? Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет. Торжественно это надо сделать, а не то, что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал. Да не тебе скажу. Стану ли я еще тебя спрашивать? Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома. Ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал: «Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит? А видел, и он клянется. Кваль. Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая уховертка, и лицо покрыло платком». Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил: «Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли старику заводить шашни? Кваль любит выдумывать». Тут они вышли и подошли ко мне. Спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа и сказал: «Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу». Паркер был лакей. Я видел такую одежду, как у него на картинах. Седой, остриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его спросил. Он ответил: «Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость». Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь. «Нет», — сказал он, — «но я не в духе и буду придираться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня». Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением. Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченной линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взбираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, среди пересечений линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуто чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли выскочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии в соединении с цветом и светом могут улыбаться, останавливать, задерживать вздох, изменить настроение, что они могут произвести помрачение внимания и странную неуверенность членов. Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу ленты цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал: «Санди, которого вы желали видеть, вот он». Затем исчез. Я обернулся, его не было. «Подойдите-ка сюда, Санди», — устало сказал кто-то. Я гляделся, заметив в туманно-синем озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока со Стампом. Они стояли, куря подле камина, и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет 28 с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красивая, оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени. «Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями», — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. «Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер. Садись, Санди, ко мне поближе». Он указал кресло, в которое я и сел, не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но, наконец, укрепился. «Итак», — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — «ты любишь море и ветер?» Я молчал. «Не правда ли, Дига, какая сила в этих простых словах?» — сказал Ганувер молодой даме. «Они встречаются, как две волны». Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один нервный человек с черными баками в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его беглое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, бритый в очках. «Волны и эскадрильи», — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня ракочущим басом. «Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны, цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон». Дама рассмеялась, улыбнулись все остальные. Только Дюрок остался с несколько мрачным лицом, безучастным к этой шутке, и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мной и Ганувером. «Что ж», — сказал он, кладя мне на плечо руку, — «Санди служит своему призванию как может. Мы еще поплывем, а?» «Далеко поплывем», — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник. Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне. Легонько подсмеиваясь или серьезно, я не разобрал. Лишь некоторые слова вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль» запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Стампом. И Стамп обратился ко мне, сказав: «А помнишь, как ты меня напоил?»
1: «Разве вы напились?»
0: «Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку». «Признавайся, огненная вода, клянусь Лукрецией!» — вскричал он. «Честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же он все знает, честное слово!»
1: Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился. Я подметил каверзную улыбку попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло. Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, тем хуже для них. Опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя как часть некой истории, концы которой запрятаны. Поэтому, не переводя духа, сдавленным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отрапортовал: «Если я что-нибудь знаю, так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях, и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное...» Здесь я разорвал попа глазами и на мелкие куски, как бумажку. «Я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь. Приятно ли это будет кое-кому?» Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожала плечами. Все смотрели на меня.
0: «Он мне нравится», — сказал Ганновер. «Однако не надо ссориться, Санди».
1: «Посмотри на меня», — сказал суровый Дюрок. Я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. «С тобой шутили, и ничего более, пойми это». Я отвернулся, взглянул на Истампа, затем на попа. Истамп, нисколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал:
0: «Ба! И заговорил с неизвестным в очках».
1: Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне. «Эки вы горячий, Санди», — сказал он. «Ну, здесь ничего нет особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра. За все это время мне, как птице на ветке, был чуть заметен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон, выражаемый лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедший с годами в способность верно угадывать отношения к себе впервые встречаемых людей? Но только я очень хорошо чувствовал, что Ганновер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Истамп отделены от всех, кроме Ганновера, особым, неизвестным мне настроением. И что, с другой стороны, дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизвестной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний. Значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи состояний отдельных людей и групп теперешние ощущения хранит верно. Я впал в мрачность от слов попа. Он уже отошел.
0: «С вами говорит Ганновер», — сказал Дюрок. Встав, я подошел к качалке.
1: Теперь я лучше рассмотрел этого человека с блестящими черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, быть может, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками.
0: «Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к попу в библиотеку, там ты будешь разбирать...»
1: Он не договорил, что разбирать.
0: «Нравится он вам, поп?» «Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеды. Я сам был такой. Ну иди. Не бери себе в поверенное вино, милый Ди Сантильяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй, все в порядке».
1: Я тронулся. Ганновер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дига.
0: «Этот молодой человек не в меру строптив».
1: Я знал, что она хотела сказать этим. Уходя с попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Ганноверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики. «Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе. Эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы». Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо. Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках. Так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел, разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но кроме «туда-сюда» не говорил ничего. Очутившись в библиотеке, круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, мы стали друг другу лицом и уставились смотреть, каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык. «Вы отличились», — сказал он. «Похитили судно. Славная штука. Честное слово». «Едва ли я рисковал», — ответил я. «Мой шкипер, дядюшка Гро, тоже должно быть не в накладе. А скажите, почему они так торопились?» «Есть причины». Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. «Не будем говорить сегодня о библиотеке», — продолжал он, когда я уселся. «Правда, что я за эти дни все запустил. Материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... Вы, одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?» «Как же», — сказал я, радуясь, что могу наконец удивить этого изящного юношу. «Я читал много книг. Возьмем, например, Роб Роя или «Ужас таинственных гор», потом «Всадник без головы». «Простите», — перебил он. «Я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или лучше, послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату». «Но где же я и что это за дом?» «Не бойтесь, вы в хороших руках», — сказал поп. «Имя хозяина Эверест Ганувер. Я его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом?» «Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на Мелузине — сущая правда?» Я рассказал попу о вчерашнем разговоре матросов. «Могу вас заверить, — сказал поп, — что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы». «Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери. «Здесь помещаюсь я», — сказал поп, указывая одну дверь и, открыв другую, прибавил. «А вот ваша комната. Не робейте, Санди. Мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах», — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. «Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги?» «А я как раз так и думал». «Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо». Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отличного помещения с зеркалом, зеркальным шкафом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за попом с сердцебиением. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро. «Я думаю, вы устроитесь», — сказал поп, оглядывая помещение. «Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра». «О да», — сказал я, нервно хихикнув. «Пожалуй, что так. И чемодан, и все прочее». «У вас много вещей?» — благосклонно спросил он. «Как же», — ответил я, — «одних чемоданов с воротничками и смокингами около пяти». «Пять?» — он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. «Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить. Если вы потянете шнур один раз, по лифту, устроенному в стене, поднимается завтрак. Два раза обед, три раза ужин, чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном». Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: «Алло! Что? О, да, здесь новый жилец». Поп обернулся ко мне. «Что вы желаете?» «Пока ничего», — сказал я стесненным дыханием. «Как же едят в стене?» «Боже мой!» Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы письменного стола указывают 12. «Я должен идти. В стене не едят, конечно, но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно. Как для вас, так и для слуг. Решительно ухожу, Санди. Итак, вы на месте, и я спокоен. До завтра». Поп быстро вышел. Еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги. Итак, я остался один. Было отчего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружинистый стул, перевел дыхание. Потикивание часов вело многозначительный разговор с тишиной. Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная история. Обдумать что-нибудь стройное у меня не было сил. Едва появлялась связанная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. «Черт побери», — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жаждя вызвать в душе солидную твердость. Получилась смятость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: кресло, диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. Я заглянул в зеркало. Там металось подобие фронтоватого красного мака с блаженно перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь с новым смятением в моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины, отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, 35 золотых монет, но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне горло отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по пословице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения. Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкафов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавшей: «Никого нет», и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался, метнулся, прижавшись к стене между двух шкафов, где еще не был виден, но если бы вошедшие сделали 5 шагов в эту сторону, новый помощник библиотекаря Санди Пруэль явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкафе, очень большом, с глухой дверью без стекол, была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкафа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хоть стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкаф должен был быть полон, в этом я давал себе судорожный отчет, и однако он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал весь дрожа прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и, дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей. Женщина была Дига. С другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать по его лишь присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина, догадаться не составляло особого труда. Мы не забываем голоса, язвившего нас. И так вошли Галуэ и Дига. «Я хочу взять книгу», — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.
0: «Но здесь действительно никого нет», — проговорил Галуэ.
1: «Да, так вот», — она словно продолжала оборванный разговор, — «это непременно случится».
0: «Ого!»
1: «Да, в бледных тонах, в виде паутинных душевных прикосновений, не греющее осеннее солнце».
0: «Если это не самомнение, я ошибаюсь?»
1: «Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него?»
0: «Так, дальше», — сказал Галуэ. «А обещание?»
1: «Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томпсону». Она рассмеялась, ее смех чем-то оскорбил меня. «Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец, просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу, на всякий случай». «Прелестное издание», — продолжала Дига тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон. «Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят эти...
0: «Кажется, старые друзья. Кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде», — сказал Галуэ. «Что могут они сделать, во всяком случае?»
1: «Ничего, но это сбивает». Далее я не расслышал. «Заметь.
0: Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления, и игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?»
1: «Идиот!»
0: «Я задал не деловой вопрос, только и всего».
1: «Если хочешь знать, даже скажу больше. Не будь я так хорошо вышкалена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно».
0: «В таком случае», — заметил Галуэ, — «я спокоен за исход предприятия. И эти оригинальные мысли придают твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томпсону?»
1: «То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка, вас издаст. Только он ничего не сделает. Этот кинематографический дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.
0: Он влопается».
1: «Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего. По своей линии».
0: «Идем. Что ты взяла?»
1: «Я поищу, нет ли...» «Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги».
0: «Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя».
1: Дига перешла часть своего пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылучил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол, но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я... бросился шарить вокруг, ища выхода. Куда? Хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии и смелой надеждой, что пространство расширится, безрезультатно. Наконец я повернул ее влево. И произошло. Ну не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? Произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкафа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Между мной и библиотекой стояла глухая стена.
2: Страницы повести Александра Грина «Золотая цепь» читал Владимир Голицын.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru.
1: Актуальное интервью на Радио ВОС.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Всероссийского общества слепых Владимиром Васильевичем Сипкиным.
3: Владимир Васильевич, добрый день! Сегодня день памяти и скорби. Буквально на днях мы с вами приняли участие в патриотической акции «Честь имею» в Истре. Расскажите, пожалуйста, об этой акции и, конечно, о том, какую роль во Всероссийском обществе слепых играет патриотическая тема.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы почтили всех тех людей, которые жили в те далекие годы, именно в этот день, которых, наверное, война в их судьбах и жизнях сыграла какую-то свою роль. 1418 дней – это те дни, которые нужно умножать, может быть, на сотни, а даже на десятки. Люди, многие не дожили до той великой победы, ну а сегодняшний день, день вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз, мы почтили минутой молчания на утреннем совещании в аппарате управления Всероссийского общества слепых. Что нужно сказать? Да, военно-патриотическая акция Всероссийского общества слепых «Честь имею», в общем-то, шагает по стране. Это началось возложение цветов к памятнику неизвестному солдату в преддверии юбилея победы. И, конечно, то, что мы на Поклонной горе возложили цветы к мемориалу павшим и участникам Великой Отечественной войны, прошли несколькими маршрутами тех очень хороших экскурсий, которые говорят о той страшной эпохе, о тех страшных днях, которые переживала наша страна и люди, которые в ней в тот период проживали и защищали ее, и, конечно, жертвовали своими жизнями и, в общем-то, создали тот великий победный май 1945 года. Дорогие друзья, что нужно сказать про Истринский рубеж? Рубеж тяжелой, страшной битвы, который, в общем-то, закрыл собою Москву. Да, там действительно очень много захоронений, больше 120 только братских могил, и очень много еще безымянных воинов. И, конечно, очень приятно, когда бываешь там и видишь, что появились новые имена, новые люди. Могу сказать, что очень хорошая организация акции совместно с национальными диаспорами, которые еще раз подтвердили единство народов России. Эти люди тоже участвовали в той великой войне и, естественно, вложили свой труд. И мы все это сделали вот благодаря нашему культурно-спортивному реабилитационному комплексу, дружбе с этим музеем Ленинско-Снегиревским. И я могу сказать, что реально Истринский рубеж – это один из символов, которые мы будем проводить ежегодно. Самое главное, что более 1000 участников. Вот представьте себе, на открытых площадках были развернуты различные выставки, в том числе и школа собак-проводников в преддверии Дня кинолога. Тоже этот вопрос

0: рассматривала, решала. И, в принципе, они нам помогали показать еще раз вот это техническое устройство собаку-проводника для всех людей, для детей, которых было очень много. Больше 20 автобусов и 27 муниципальных образований Подмосковья. И, конечно, проведение круглого стола и вручение нашего слухача в экспозицию музея Истринского рубежа. Он будет символизировать собой тот подвиг незрячих людей, которые во время блокады спасали сотни тысяч жизней в блокадном Ленинграде. Эта акция, она идет по стране, она уже проводилась и в Челябинске, и в Подмосковье, и в Москве, и в других регионах. И, конечно, я могу сказать, что реально эта акция должна быть ежегодной, потому что памятные даты, особенно связанные с той страшной войной, их нельзя забывать. Они должны жить в наших сердцах, в наших умах, и мы должны своих детей, внуков и тех, кто останется после нас, в общем-то, вразумить на то, что это непростые были годы и годы великого подвига народа. И то, что у нас, к сожалению, сегодня весь мир опять скатывается к каким-то вот таким проблематичным вопросам, которые можно решить, видимо, только будет силой, как вот на Украине. Поэтому, дорогие друзья, я еще раз вас прошу всех в ваших регионах, в ваших населенных пунктах, не забывайте о тех, кто отдал жизни, отдал свою очень молодую жизнь и те годы и часы очень тяжелой работы на то, чтобы мы с вами сегодня жили. И жили комфортно. И сегодня опять возникают эти вопросы, и опять ситуация в Донбассе, и опять другие конфликты, опять оголтелая, ну, мягко говоря, пропаганда. Дорогие друзья, давайте беречь мир, счастье, и чтобы в нашей стране только было солнце, свет и здоровье, и смеялись дети, и мирного неба всем нам.
1: Владимир Васильевич, несмотря на летний период, завершается цикл отчетно-выборных конференций в региональных организациях. Могли бы вы рассказать о своей рабочей поездке в Калининград и других отчетно-выборных конференциях?
0: Хочу сказать, что на сегодняшний день осталось 3 отчетно-выборные конференции 3 республиканских организаций. Это, конечно, Луганская, Якутская и Донецкая. Я могу сказать, что реально мы идем тем курсом, который проложило Центральное управление Всероссийского общества слепых своим постановлением об отчетно-выборной кампании во Всероссийском обществе слепых. И нужно сказать, что все отчетно-выборные кампании, организации, вот там, где были отчетно-выборные конференции, практически провели их на очень хорошем и высоком уровне. И даже та определенная критика, те варианты и возможности, которые были дали людям высказаться, это главное. Но там, где участвовал я могу сказать, что меня очень удивило очень хорошее, доброжелательное отношение делегатов конференции, прежде всего к той работе, которая провела Центральное управление Всероссийского общества слепых за этот период. Несмотря на все те разбирательства, какие-то проблемы, которые перед нами стояли, мы, в общем-то, постарались закрыть большинство вопросов, поставленных на 23-м съезде ВОС. И нам это удалось. За малым исключением. Еще раз могу сказать, что вот штатная отчетно-выборная кампания. Да, есть попытки технологий различных выборных, но это, наверное, характеристика просто времени. И время, ну, оно такое, когда, в принципе, на сегодняшний день и интернет-ресурсы включают, и включают социальные сети. Но реально, я еще раз могу сказать, люди у нас уже зрелые, опытные, и они очень хорошо поняли, что реально не все то правда, что говорится в интернете. Все те моменты, которые существуют, они будут разрешены. И я думаю, правда, она всегда восторжествует. Поэтому еще раз могу сказать, что штатно прошла отчетно-выборная кампания. И я думаю, что ее завершение мы обсудим еще раз на 30 июня этого года на Центральном правлении, 29-го обсудим на утреннем совещании аппарата управления Всероссийского общества слепых. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, давайте будем разбираться, работать и, в общем-то, настраиваться на создание концепции 2026 года и 2031 года на очередные 5 лет 24-го созыва. Все те руководящие органы, которые будут избраны в этот период, должны работать в соответствии с новой концепцией Всероссийского общества слепых, которая должна быть направлена прежде всего на улучшение жизни и, конечно, жизненных различных ситуаций решения для незрячих Российской Федерации.
1: Сегодня в нашей стране предпринимаются много мер для улучшения качества жизни незрячих людей в том числе. И как известно, что многие незрячие стали получать смартфоны в своих регионах. Но, к сожалению, эти смартфоны не всегда соответствуют всем требованиям технического средства реабилитации. Владимир Васильевич, могли бы вы сказать, как действовать человеку, который получил такой смартфон, неадаптированный для незрячего человека, куда ему обращаться и что делать?
0: Я сегодня очередной раз поставил вопрос, потому что вопрос был поднят полномочным представителем по Южному округу Третьяком Юрием Серафимовичем о том, что выдаются некачественные технические средства реабилитации. Это мягко сказано. А выдаются просто не технические средства реабилитации, а выдаются смартфоны. А в перечне записано телефонное устройство с программами невизуального доступа. Это совершенно другая характеристика устройства, о котором сегодня говорится. Это не просто смартфон, это телефонное устройство с программами невизуального доступа. То есть там должны быть установлены специальные программы для незрячих, чтобы любой человек, инвалид по зрению, мог пользоваться этим аппаратом. Мы сегодня еще раз заострили этот вопрос на нашем совещании и считаем, что есть моменты, в которых социальный фонд неправильно ведет себя по выдаче вот таких средств реабилитации. Что средство реабилитации это выдается на 5 лет, и, естественно, оно не является средством реабилитации, если там нет программ невизуального доступа.
1: Впереди отпускной сезон. Многие поедут в санатории Всероссийского общества слепых. Что бы вы сказали нашим радиослушателям?
0: Дорогие друзья, лето – это, как говорится, маленькая жизнь, своеобразная, прекрасная, теплая пора, в которой хочется максимально получить, наверное, тот заряд солнца, счастья и, конечно, прекрасных впечатлений. Я вам могу сказать, все санатории Всероссийского общества слепых действуют, они готовы к приему людей. Поэтому, дорогие друзья, мы работаем. И работаем в очень хорошем, нормальном режиме. Сегодня заполняемость санаториев практически под 100%. Поэтому я могу сказать, что действует и пляж, и действуют и сами санатории, и медицинские службы в этих санаториях. все работает в соответствии с теми стандартами, которые существуют по оздоровлению инвалидов по зрению, по социальным путевкам, а также и по тем коммерческим путевкам, которые приобретают люди у нас. Дорогие друзья, всем прекрасного отдыха, лета, солнца, счастья. Всего самого доброго.
2: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали в эфире Радио ВОС интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Программа «Молодежный экспресс».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня четверг, 25 июня, на часах 14:30, и это значит, что в эфире звучит программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Мария.
2: А меня зовут Марьяна. Всем привет, наши дорогие радиослушатели.
1: Ну что ж, экзамены уже позади. Впереди по всей стране выпускные балы. И для абитуриентов начинается самая жаркая пора. Время выбирать профессию и поступать в вузы. И сегодня у нас в гостях человек, который отлично знает, как ставить амбициозные цели и добиваться своего. Вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по плаванию, мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя, привет!
2: Привет!
3: Здравствуйте!
1: Варя, и самый такой первый вопрос, обычно который мы всем задаем нашим гостям в студии. Расскажи, пожалуйста, немного о себе для тех наших слушателей, кто, возможно, только знакомится с твоей историей, как в твоей жизни появилось плавание.
3: После окончания первого класса в 2016 году я просто пришла на занятия по плаванию, ну и мне понравилось.
2: И с тех пор ты так регулярно и посещаешь тренировки?
3: Да.
1: То есть это занятие по плаванию у вас от школы или просто какой-то кружок, или как это вообще организовано?
3: Это спортивно-адаптивная школа. Угу. Получается, у нас есть друзья у семьи тоже. А они с нами в садик ходили. Угу. Они уже, получается, Олег заканчивал второй класс, по-моему. И он пришел туда раньше. Еще был мой одноклассник, тоже пришел туда раньше.
1: Они тебе разрекламировали этот вид спорта?
3: И одноклассница, да. И они как бы ходили, мы потом тоже захотели пойти.
1: А скажи, пожалуйста, ты когда пришла плавать, у тебя были уже какие-то навыки, умения, что-то ты умела уже плавать самостоятельно?
3: Сейчас только на воде держаться.
1: Только на воде держаться, ага.
3: Я уже толком не помню.
2: И с какого класса или с какого возраста ты начала уже участвовать в каких-то более-менее крупных соревнованиях?
3: Ну, на спартакиаду всероссийскую я поехала в 9,5 лет.
1: Ого, ничего себе, здорово.
3: Ну, там республика спорт не такая сильно серьезная.
2: Давно.
1: Ну да, серьезно соревновалась.
3: Ну, в 18 году.
1: В 18 году, здорово. Да. Было страшно ехать первый раз?
3: Почему-то вообще нет, я вообще не волновалась перед соревнованиями. Для меня это было больше как что-то интересное, там удовольствие получить.
2: Угу. Новые впечатления, наверное, какие-то, да?
3: Ну да.
1: А тогда давай к последним событиям вернемся. На пару месяцев назад к мартовскому чемпионату России в Калуге, где ты устроил настоящий триумф. Как ты сама сейчас... спустя время оцениваешь свое выступление?
3: Ну, почему-то у меня ощущение, что мне было легко.
1: Угу.
3: Легко в плане эмоционально. Я не волновалась особо. Единственное, я вот, например, в первый день я не волновалась перед дистанцией 400 метров. Ну, немножко совсем, если только. Перед 50 на спине вообще не волновалась. Я просто пришла... Проплываю с огромным удовольствием. Mm-hmm. И все. Единственное, я еще волновалась перед сотней на спине, потому что это моя самая такая важная дистанция.
1: А почему это самая важная дистанция?
3: Ну, просто моя основная.
1: Ага, это твоя основная.
3: Которую я обычно плаваю.
1: Понятно.
3: Больше всего.
1: А ты всегда вот не волнуешься перед стартом или выработала уже какой-то себе, не знаю, может быть, ритуал, чтобы не бояться?
3: Ну, я бы сказала, что раньше, наоборот, я не волновалась перед стартами, но сейчас это происходит, к сожалению.
1: Как ты справляешься с этим? Что делаешь?
3: Ну, больше всего меня волнуют мировые соревнования. На них я там уже стараюсь как-то сильно успокоить, подумать о чем-то другом, потому что я понимаю, что волнение ни к чему не приведет, но все равно остается.
2: А какая вот из четырех последних золотых медалей, из этих четырех достижений для тебя самая ценная?
3: Ну, сложный вопрос, надо подумать. Скорее всего, сотня на спине.
1: Угу. Все-таки основной вид плавания, ну, да. Да, который ты постоянно тренируешь. А на дистанции 50 метров как раз вот на спине ты показала время 34.12, да, секунды?
3: Да.
1: Что быстрее официального рекорда мира японки Томоми Ишуры. А
3: да.
1: Что ты почувствовала в тот момент, когда поняла, что произошло мировое достижение?
3: Я это узнала, по-моему, в предпоследний день соревнований,
1: угу.
3: Хотя проплыла я в первый день. То есть я узнала это совершенно случайно.
1: А как узнала? Тебе сказал тренер или просто сама решила посмотреть в интернете?
3: У меня есть, получается, ВКонтакте группа, сообщество вот пашлинского плавания. И мамина подруга увидела там запись про то, что я установила рекорд. Мама мне это говорит. А, эта подруга вообще нам пишет, поздравляет, и мы ничего не понимаем, в чем дело.
1: То есть, потом прочитали эту запись, узнала из соцсетей о своем рекорде, да?
3: Да.
1: Круто, слушай, это прям здорово.
3: Потому что я знаю, что там на сотне на спине, например, рекорд 1:13:46. Я проплыла за 1:13:70. Ну, я расстроилась.
1: Это 100 метров, а тут, да, ты имеешь в виду?
3: Да. А на 50 я вообще вышла. Я даже узнала, что эту дистанцию плыву только утром. Потому что там надо было разрядку кому-то присвоить, я уже не помню. Точно.
1: А ты плаваешь 50 метров вольным стилем?
3: Да.
1: И сколько время самое лучшее у тебя?
3: 31:70.
1: Круто.
3: Да. Я вот только в этом году нормально ее улучшила, до этого было не очень хорошо.
2: А, расскажи в целом про вот стили плавания, почему именно на спине, какими ты еще плаваешь? Какой твой самый любимый стиль?
3: У меня спина в целом, я бы сказала, что считается основным способом. Я уже даже не помню, с какого времени. Ну, это как было всегда, так и есть. Ну, кролем я тоже плаваю. 400-ку, 100-ку и 50. Недавно начала плавать комплексом, но не на всех соревнованиях.
1: А баттерфляй?
3: Ну, у меня с ним не все хорошо.
1: Ну, он сложный вообще на самом деле.
3: Ну, такой, да. Я стараюсь его улучшать все-таки.
2: У меня такой странный вопрос есть. Из личного опыта я профессионально не занималась плаванием, но как-то участвовала в соревнованиях как раз вот на спине. А как не биться головой о бортик, когда ты приплываешь к финишу? Как это устроено бывает?
1: Еще развернуться надо, если 100 метров там, например.
2: Нет, вот если 50.
3: Ну, просто я-то как бы из спорта слепых. И нас на разворотах и на финише задевают тапером.
1: Что там такое тапер?
3: Человек стоит с палкой такой.
1: Так.
3: На ней какой-нибудь, ну, шарик, допустим. И ей за определенное количество грибков, обычно за один, меня лично задевают, и все, я понимаю, и делаю разворот.
1: Слушай, они успевают коснуться? Это же так все быстро происходит, тут доли секунды
3: буквально.
1: Это
3: да, это не все нормально умеют делать. Вот.
1: И потом ты в таком напряженном моменте, ты плывешь, и тут еще тебе надо почувствовать. То есть, получается, по спине, да, тебе попадает
3: да, по-разному.
1: Удар? А по-разному, то есть это может быть.
3: Да почему? По спине, да, если плыть на спине, ну по спине ты не плывёшь.
1: А, ну да, логично.
3: Ну, просто на соревнованиях обычно стоят люди, которые это делать умеют.
2: Ну, вот почему-то на наших, вот сколько там лет, 20 назад, почему-то не было таких людей. Я только головой... ладно, я еще медленно плаваю.
3: Ну, да, те, кто видят, они там флажки смотрят, я так понимаю.
1: Ну, это вот для слабовидящих, да, ты имеешь в виду?
2: На потолке по которым, да?
3: Ну, и для здоровых спортсменов.
1: А буквально недавно тебе официально присвоили почетное звание мастера спорта России международного класса. Вообще, каково это в твоем возрасте получить столь высокий статус?
3: Ну, я всегда как-то к своим достижениям отношусь так, что могло быть и лучше, поэтому, ну, я порадовалась там минут 5 и все.
1: Угу. То есть ты очень все-таки амбициозная, да? Порадовалась и двигаемся к новой цели.
3: Ну да, у меня обычно это немного времени занимает, эта радость. Если вообще занимает сколько-то времени.
1: А кто тебя поддерживает вот в плавании? Кто болеет за тебя?
3: Ну, семья как бы хорошо к этому относится. Ну, мама со мной, например, на тренировках там помогает. Вот как раз таки стапел стоит, еще там возят на тренировки. На всероссийские соревнования ездит.
1: На международные?
3: На международные нет.
1: Угу. А с кем ты ездишь на международные?
3: С тренером.
1: С тренером. Угу. А во сколько начинаются твои тренировки? То есть сколько в день ты тренируешься?
3: Ну, смотря где я тренируюсь. Если я тренируюсь дома, то у меня обычно тренировка с 6 до 7:30-7:40, да.
1: Угу.
3: Потом я еду в школу, потом у меня тренировка с 14:20 до 15:40, и потом еще зал. Вот.
1: А, то есть это тренировка на суше, да, получается?
3: Да, угу. Вот. Если в летнее время, вот у меня сейчас, например, тренировка с 6 до 7:40, потом тренировка с 3 до 16:20. На сборах обычно это все дольше, то есть там по 2 часа тренировки. Я вот была на сборе в Алуште,
1: угу.
3: И у меня тренировки порой за 2 часа выходили.
1: А как часто сборы проходят?
3: Сборы? Ну, по-разному. Вот, например, в этом году я была на 2 сборах еще только. Сейчас в июле будет сбор, в августе будет сбор. То есть там разница между 2 сборами будет 4 дня, по-моему.
1: Угу. Это удачно, что мы тебя успели поймать с таким графиком плотным.
2: А как твой тренер Варя отреагировала вот на твои последние показатели, на твои рекорды?
3: Ну, я даже не знаю. По-моему, мы решили, что двигаемся дальше, и все.
1: То есть вы не обсуждали это?
3: Ну, особо нет.
1: А расскажи побольше про своего тренера. То есть ты именно вот с самого начала с ним занимаешься, или это были другие? А, с самого начала.
3: С самого начала.
1: Какой он?
3: Вообще
1: строгий?
3: На тренировку пришел. Ну, смотря что делать на тренировке. Если вести себя нормально и все делать нормально, то все будет хорошо.
1: Так, а если вести себя плохо?
3: Ну, вот сегодня у меня получилось, что я там немного не то сделала. Ну, тогда понятно уже, не очень все хорошо.
1: А скажи, пожалуйста, а как вот вы занимаетесь с тренером? Как он подсказывает, как нужно где-то улучшить, может, где-то быстрее плыть, где-то там руку?
3: Ну, обычно всегда замечания всякие по технике, например,
1: угу.
3: По скорости всегда это все обговаривается.
1: Ну, то есть пока ты плывешь, он тебе кричит?
3: У нас есть в команде рация, с которой тренер стоит на суше, а мы плаваем с наушниками каждый. Угу. И он нам во время плавание, можно сказать, по технике, может результаты сказать, скорость.
1: То есть эти наушники будут непроницаемые?
3: Да, да.
2: Интересно.
3: Да, костная проводимость. Ну, понятно, что на соревнованиях с этим нельзя, но на тренировках это помогает.
1: Жалко.
2: У него рация переключается на всех пловцов.
3: Нет, у нас общий канал просто, и все слышат просто все.
1: Он говорит там, Варя, быстрее, да? Там.
3: Ну, там бывает, да.
2: Интересно, какие тонкости. А какие еще там приспособления есть?
3: Да, особо больше никаких таких особенных.
1: Там есть ли счастливый купальник?
3: А, ну, это да.
1: Есть? Серьезно?
3: Ну, у кого как, я бы сказала.
1: Слушай, а есть какие-то вот, ну, когда ты действительно выбираешь купальник, какие-то предпочтения, может, ты какие-то больше любишь, в каких-то быстрее плаваешь?
3: У меня, да.
1: Есть, да?
3: Я очень люблю фирму «Арена».
1: Угу, угу.
3: Я обожаю.
2: А какие цели вот вы с тренером ставите перед собой вот до конца этого года?
3: Ну, поездка на чемпионат Европы. Там хорошие результаты.
2: Тебе не ставят задачу? Вот надо победить, там надо там взять золото. Просто хорошие результаты?
3: Ну, нет. В смысле, я имею в виду, если обобщенно. Так-то понятно, что мне, например, сотню на спине, там надо проплыть по рекорду мира, сделать рекорд мира. Надо на ЗМС все это сделать. Ну, заслуженный мастер спорта.
2: А чтобы получить заслуженного мастера спорта, какой должен быть результат?
3: А тут по количеству очков.
2: А,
3: у меня в прошлом году я ездила в Сингапур, и у меня уже есть, по-моему, 100 очков, нужно 150. То есть мне нужно, например,
2: добрать,
3: занять первое место. Да.
2: А когда ты поедешь?
3: В сентябре.
2: О, уже совсем скоро.
3: Да.
2: Как раз у тебя сборы, и это подготовка к серьезным соревнованиям, правильно?
3: Да. Ну, она, можно сказать, сейчас уже идет.
2: А как относятся одноклассники вот к твоим таким достижениям, рекордам? Это как-то влияет на отношение к тебе?
3: Ну, по-разному, смотря кто. Кто-то радуется, кто-то может сказать там какие-то неприятные вещи.
2: Кто-то завидует.
3: Что я там, например, пловец, вот я тут ухожу с каких-то школьных мероприятий, например, еще что-то. Учителя могут сказать какие-то вещи. Что я там, например, за плавание не очень знаю предмет.
2: А вот когда ты успеваешь уроки делать? Это же разъезды.
3: Ну, например, на сборах я обычно их не делаю. Я приезжаю домой и нагоняю все дома.
2: Угу.
3: Например, когда я уезжала в Сингапур, там был перед этим еще сбор. Я проездила весь сентябрь. Я приехала, я просто сидела, нагоняла все уроки, потому что я еще там заболела, ну, довольно так сильно. И пока там 3 недели болела, или 2,5, их сидела, нагоняла все. По итогу у меня за четверть вышла 1/4, остальное все 5. Это при том, что я училась в школе 2 недели.
2: Да молодец. Прям. Ты в целом с пониманием относятся учителя или какие-то препоны ставят?
3: Ну, есть те, кто с пониманием, но есть и те, кто не сильно готов там.
2: Считают, что их предмет самый важный. Ну да, да, бывают такие учителя. А ты единственная пловчиха в классе? Или кто-то еще из ребят занимается плаванием?
3: В классе есть люди, которые занимаются, можно сказать, плаванием, но больше для здоровья.
2: Угу, оздоровительные.
3: Это 2 человека. Но ходит в основном только 1 девочка. А другая редко ходит. А есть еще девочка, которая раньше занималась, но не сильно долго. И есть одноклассник, который занимается плаванием, у него КМС, но на мировые соревнования он не ездит. И на сборы тоже.
2: С таким плотным графиком, есть ли у тебя друзья, с кем ты общаешься?
3: Ну, особо-то нет, но я думаю, что это от этого не зависит.
2: А одноклассники, вы дружите?
3: Ну, если только общаемся.
2: А от чего это зависит, на твой взгляд?
3: Да, мне кажется, от характера просто.
2: Варя, тут совсем недавно о тебе вышел документальный фильм «Чувство воды». Каково это со стороны наблюдать за тем, как съемочная группа показывает твою повседневную жизнь, учебу и тренировки? Я посмотрела фильм, он очень... довольно-таки необычный, на мой взгляд. Расскажи вообще про съемки, как это все случилось, кто вам предложил вообще этот фильм создать?
3: Ну, я в конце ноября была на первенстве России в Раменском, и нам предложили там, по-моему, практиканты. Ну, короче, ему надо было диплом защищать, работу какую-то в институте, в университете, я не помню уже тонкостей, которые учатся на режиссера. И вот ему нужно было про кого-то снять фильм. Мы согласились. Он из Москвы к нам приезжал в Екатеринбург. Мы там в школу ходили, на тренировки, дома съемки были. Ездили к бабушке, тоже были съемки. Получается, вот это было в конце декабря где-то. Я уже не помню точных дат.
2: Ну, там точно зима, потому что в фильме присутствует снег.
3: Да, но там были подписи, типа, что там, например, это там 15 сентября или 14 сентября. Я думаю, это больше для эффекта.
1: А тебе вообще самой понравилось сниматься в фильме или это утомительное занятие?
3: Ну, интересно.
1: Интересно.
3: Там же было намного больше, например, всяких разговоров.
1: Угу. Да, в фильм вошло гораздо меньше, да?
3: Да.
2: Угу. Фильм называется «Чувство воды». А вот что для тебя чувство воды?
3: Ну, вообще, это просто понятие, которое... Ну, ощущение воды, когда я там, например, плыву, нужно же воду чувствовать. Правильно.
1: А вода тебя расслабляет?
3: Потому что если...
1: А вода тебя расслабляет?
3: Потому что если его нет, скользить, например, не получится.

0: есть режимы, например, на заданиях. И бывает, что, например, между какими-то довольно сложными сериями у нас отдых минута.
1: Минута всего.
0: Ну, например, такой, или пока там задание объясняет.
1: Угу. Вы отдыхаете.
0: Мы стоим, пока бывает, когда задание объясняют.
1: А давай вспомним чемпионат мира в Сингапуре, где вы с девчонками заняли весь пьедестал на 100-метровке на спине. Каково вообще это конкурировать на мировом уровне с подружками по сборной?
0: Ну, я вообще могу сказать так, что я в прошлом году не сильно с кем была знакома, как и сейчас.
1: В принципе, тебе было все равно, да?
0: Да, потому что я ездить на сборы, например, начала только в прошлом году. И до того, как я поехала в Сингапур, я была на двух сборах. Причем на одном из них я была с мамой. Для меня это был первый сбор. На второй сбор я поехала с тренером. Собственно, я пообщаться-то толком ни с кем не успела. Поэтому...
1: А вот сейчас поедешь на сборы, планируешь пообщаться?
0: Ну, я вот в Крыму была на сборах, я там общалась с многими. Я думаю, что получится, надеюсь.
2: А насколько отличаются вот заплывы где-то у себя в России или вот на международных соревнованиях по уровню стресса и по атмосфере в целом?
0: Лично для меня сейчас уже в России не сильно страшно. Как-то более спокойно.
2: А за рубежом страшно?
0: Да.
1: А какие главные качества характера, по-твоему, помогают побеждать, когда ты выходишь на дорожку против сильнейших пловцов планеты? То есть есть какие-то качества характера?
0: Ну, я думаю, что терпение, стрессоустойчивость.
1: Это важно, да.
0: Внимательность. Моя большая проблема.
1: Ты невнимательна?
0: Да. Очень.
2: Отвлекаешься?
0: Да.
2: На что-нибудь?
0: Все время.
1: На что всегда отвлекаешься?
0: Да хоть на что. Вот даже на экзаменах там, например, все время отвлекалась. Для этого, скорее всего, четверку и получила по-русскому.
1: Какой-то звук тебя отвлек?
0: Нет, просто мысли разные.
1: Угу.
0: Пишу сочинение, думаю уже совершенно о другом.
1: Вот мне всегда было тоже интересно, когда спортсмен плывет, о чем он думает? О чем ты думаешь, когда плывешь?
0: На соревнованиях? Я бы сказала, что по-разному. На соревнованиях?
1: Угу.
0: Сложный вопрос. Я обычно вообще могу о разном думать. Могу вообще не думать. Могу думать уже быстрее, вы там доплыть, или мне там бывает страшно. Я просто подумала про технику, например.
1: А про или технику там, про думаешь? Скорость.
0: Ну, бывает, да.
1: Бывает иногда.
0: На соревнованиях обычно я думаю, всегда стараюсь.
1: Угу.
0: Там, например, руки там прямые, вот это вот ноги. Быстро
1: руки,
0: работают.
1: Руки, ноги, положение, все, да, быстрее.
0: Все вместе.
2: Да, главное не запутаться,
1: да,
2: что куда.
1: И развернуться вовремя.
0: Это не так сильно сложно.
2: А как устроены вот в целом тренировки спортсмена по плаванию? Это вот только занятия в воде или туда входит какая-то общая ОФП, там, подготовка, не знаю, зарядки, растяжки, бег, не знаю, что еще входит?
0: Ну, получается... Есть вода, перед ней обычно разминка. Ну, каждый обычно на свое усмотрение делает, какую конкретно. Ну, потом вода. Зал, ну, там, например, растяжки, корпус. Там, работа...
2: Тренажерный зал, может быть? Нет?
0: Ну, когда как бывает. Там руки, например, мы очень часто работаем с резиной, руками. Там, чтобы грибок отработать. Захват качественный. Окончание грибка.
1: Ну, то есть там с резинками плаваете, да?
0: Нет, с резинками мы тоже плаваем, но вот на суше мы тоже с ними работаем. Ну, другие, понятно, другого вида, но тоже работают.
2: Ну, которые утяжеляют, да?
0: Прыжки тоже довольно много. Ну, вот корпус, уже говорила, растяжка, руки... Ну, довольно много. Бывает бег еще. Вот.
1: Это все на суше, я так

0: Ну, да. Разминка.
1: Про воду... Угу. Нет, это не только разминка.
0: А, не
1: это
0: только разминка и ОФП, да, получается?
1: Ну, да.
0: Угу.
1: А в воде это вообще там много чего бывает. Про воду я еще даже особо-то не сказала. Вот говорю, мы в воде можем разные там этапы подготовки делать. Там разные задания, соответственно.
0: А сколько ты обычно проплываешь за тренировку?
1: Ну, в зависимости от того, когда это. Ну, вот, например, на сборе я была.
0: Угу.
1: Я там проплывала где-то, ну, 5,5, 5,900 было. За один день у меня было там, в один день как-то было 2 тренировки. На одной я проплыла 5,100, на другой 5,900. Вот. А дома, так как времени не сильно много, вот, например, я сегодня проплыла 4, когда-то бывает 4 с лишним, но не больше.
0: Километра?
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Мало очень дома, ну, получается, по сравнению со сбором.
0: Такие крупные масштабы. Угу. А, Варвара, а пиши вот свой идеальный выходной, когда не надо думать о тренировках, о секундах.
1: Я очень люблю гулять. Я очень люблю читать книги. Ну, точнее, я обычно либо читаю, если у меня есть возможность там книгу взять большую, либо на дисплее что-то могу скачать. А так я обычно очень много слушаю книг. На сборах, например, на выходных дома. А, я очень люблю еще ходить в парфюмерные и косметические магазины.
0: Такие.
1: Я коллекционирую парфюмерию.
0: Мой человек. Я предлагаю чуть-чуть прерваться на песню, а потом уже продолжим наш разговор.

0: Молодежный эфир.
1: Мы продолжаем эфир на радио ВОС «Молодежный экспресс». А сегодня у нас в гостях, я напомню, вице-чемпионка мира, рекордсменка Европы по пароплаванию и мастер спорта международного класса Варвара Князева. Варя нам рассказывает много что интересного, и как раз мы остановились на том, что Варя делает в свободное время. И у меня тут как раз возник такой вопрос. Варя, расскажи, пожалуйста, слушателям радио ВОС, какими технологиями, приложениями или гаджетами ты пользуешься в быту, в учебе, ну, чтобы максимально быть независимой? Вот ты рассказывал, что ты книги читаешь. Расскажи поподробнее, какие устройства ты используешь?
2: Ну, я использую обычный телефон, часы умные, наушники. Вообще моя любимая вещь. Ну, у меня еще есть брайлевский дисплей, которым я пользуюсь не сильно часто, потому что, например, на учебе у нас в основном учебники на бумажных носителях.
1: Вы обучаетесь по Брайлю, правильно, в школе?
2: Да, да. Но иногда мне хочется почитать, я там могу дисплей взять. Или, например, я что-то читаю в телефоне, и мне на слух я не могу воспринять какие-то вещи. Ну, я пользуюсь VoiceOver'ом. Это программа для озвучивания элементов на экране. Если я с помощью VoiceOver что-то понять не могу, например, на английском, я могу взять дисплей и с помощью него попробовать что-то понять.
1: То есть ты подключаешь дисплей к смартфону?
2: Да, просто по Bluetooth, да. А так в основном у меня просто часы, телефон и наушники.
1: А компьютер ты используешь?
2: Нет.
1: А почему?
2: Не знаю,
1: почему?
2: Я хотела все время купить, но что-то... Да я бы сказала, что пока да.
3: А расскажи, какие ты любишь выбирать жанры книг, что слушать?
2: Ну, по школе обычно классика. В последнее время я читала Паустовского много, потому что нужно, например, к экзаменам подготовиться, но мне это и самой было интересно, потому что у него все рассказы очень реалистичны.
3: Для души?
2: В целом, это и для души тоже. Когда-то я люблю читать просто что-нибудь летнее, например, беру, открываю те же Яндекс.Книги, ну или вообще сезонные. Открываю Яндекс.Книги и читаю первое, что мне попадется.
3: Ты упомянула, что любишь парфюмерию и собираешь коллекцию. Я просто тоже собираю коллекцию.
2: Это уже интересно.
3: Это обсудим. Как много у тебя... Ну, уже
1: экспонатов.
3: Экспонатов в коллекции.
2: Больших флаконов, я думаю, около 29-30.
1: Что, Марьяна, поборола тебя, Варя? Нет?
3: Ну, нет, ну, примерно. Примерно так же.
2: Пробники у меня есть там, например, по 1,5 миллилитра. Я, например, на рандеву, там, аромабутик, вот эти магазины, я заказываю очень часто пробники. И у меня там их уже, наверное, штук 70 набралось. Вот. И... Да. Еще хочется очень много.
3: Я понимаю, хоть можно и бесплатно в магазин сходить, да, вот все это послушать, но пробник это надежнее, ходить никуда не надо. Можно несколько раз сделать подходов, да.
2: Проблема в том, что, например, в магазинах очень мало тестеров. Я заметила сейчас такую вещь, что в той же Литуаль, например, очень мало всяких тестеров. Я тут была в аэропорту Краснодара еще, и там был дьюти-фри. Когда я возвращалась из Алушты. И там стоял аромат, о котором я очень мечтала. Я очень мечтала его послушать. Там очень интересные ноты. От Каролины Эрейра появился новый аромат «Ла Бомба». И там есть нота «Питахай». И мне очень интересно, что это вообще из себя представляет. Мне еще его тут сказали, что он очень классный. Я подхожу с мамой, она мне такая: «О, он есть». Я говорю: «А послушать-то можно?» Она говорит: «Пробника нет, только стоят уже флаконы».
1: Кто-то унес, видимо.
3: Так, и у нас и появляются в коллекциях флаконы без затеста даже.
1: С надписью «тестер», да?
3: Нет, которые мы купили вслепую, что называется.
2: Ой, я уже этого никогда не делала. Мне один раз хватило. Я больше так не делала. Я покупаю миниатюрки, я покупаю пробники. Вот я, например, сейчас очень хочу эту лобому купить в формате пробника, там, 1,5 миллилитра.
3: Угу. А есть какие-то любимые ароматы, прям, которые вот особенно нравятся? Какие?
2: У меня есть аромат, которым я могу пользоваться каждый день просто. Но у меня есть одна фишка, что я, когда мне понравился аромат, почему-то либо его снимают с производства, либо он дорожает в 2 и более раз. Происходит именно вот так.
3: А какой это аромат твой
2: любимый? У меня любимый аромат — это Carolina Herrera. И у них есть линейка Good Girl. И там именно Supreme.
3: Которая в виде туфельки.
2: Да, в виде туфельки, но она черная с блестками, по-моему. Mm-hmm. Вот это вот прям моя любимая.
3: А ты вот говорила, что ну, книги слушаешь, а музыку ты слушаешь?
2: Да.
3: Какую?
2: Бывает.
3: Есть любимые?
2: Абсолютно разную. Mm-hmm.
3: Ну, разную. Приведи пример. Там, не знаю,
2: ну, могу начать слушать. Да вообще хоть как. Могу иностранное слушать, могу русское слушать. Могу слушать поп, могу рок слушать. Вообще без разницы.
3: А танцы? Любишь?
2: Нет.
3: Почему? На школьные дискотеки не посещаешь?
2: Один раз побывала, поняла, что с меня хватит, я не буду больше туда никогда приходить. Мне это скучно, мне это неинтересно. Общаться толком мне было не с кем. Поэтому вот.
3: До эфира мы с тобой разговаривали о твоем будущем. Ты планируешь пойти в 10-11 класс, а потом как ты планируешь распорядиться своей судьбой? Куда ты хочешь пойти учиться? Думаешь? А есть какие-то варианты, да, между которыми ты выбираешь?
2: Ну, я тут что-то задумалась насчет того, что получить образование массажиста ради того, чтобы потом просто оно было.
3: Угу.
2: Ну, это такой вариант, просто чтобы было. Может быть, пойти на адаптивную физкультуру. Тоже есть такая возможность. Но пока больше ничего не придумала.
3: Ну, ты
2: пока вот думаю.
3: Планируешь связать свою жизнь дальше вот со спортом, с плаванием?
2: Не надо будет смотреть. Пока не знаю.
3: Ну, как с такими рекордами. И ты можешь уйти просто в массажисты.
2: Ну почему? Просто для себя же интересно.
3: Ну ты же потом работать, наверное, пойдешь.
2: Ну это понятно,
3: надо же будет зарабатывать на хлеб.
2: Мне кажется, я бы сказала так, что в наши дни, я думаю, профессию очень можно спокойно сменить, потому что, например, сейчас же есть много всяких онлайн-курсов, академий вот этих всяких, которые предлагают курсы абсолютно разные.
3: А ты любишь учиться, да?
2: Которых вот. Ну, да.
3: То есть...
2: Смотреть, чем я хотела. Но я не люблю гуманитарные предметы, они у меня вызывают просто неприятные чувства. Точнее, нет, я люблю гуманитарные предметы, только английский и только географию. Остальное я все не люблю. Мне... Вот математика, физика, это да, это я люблю. Это интересно.
3: Я хотела заметить, что география, знание географии и английского языка для спортсменки международного класса — это очень хорошие, мне кажется, навыки.
2: Я скажу так, я английский не знаю.
3: Не знаешь?
2: Нет.
3: А не пробовала, когда вот на соревнования ездишь, с кем-то пообщаться, поговорить, там, потренировать свой английский?
2: Ну, особо мне было некогда, но я помню одно самое интересное вещь. Я была в Мексике, и там была волонтер, которая могла меня отвезти в раздевалку. Ну, то есть мне надо было переодеться.
3: Mm-hmm.
2: У меня вылетело из головы, как по-английски раздевалка. То есть я помню, как примерочная. Но я же не... Ну, скажу хорошо, я примерочная. Что дальше? Непонятно. Может, поймут, не поймут. Не знаю. А еще с американским вариантом это вообще все. Я не знаю.
3: Да, в общем, как ты вышла из ситуации?
2: Да я никак не вышла, она меня поняла. Приходим, она мне говорит, что это bedroom. Угу. Ну, то есть я подумала, что это спальня. Я стою такая у двери, что происходит?
3: Где я?
2: Потом я зашла, захожу, а там ванная.
3: Угу.
2: Мне так стало смешно, но ничего себе. Вы говорите вместо ванной спальня? Я туда захожу, там как ванная.
1: Может, она тоже не носитель языка?
2: Вот я испугалась, но я-то поняла сразу это.
1: Угу. Слушай, а скажи, пожалуйста, как ты переносишь вот такие длительные перелеты? Потому что все-таки в Мексику, например, лететь, это же очень долго и несколько рейсов.
2: Да, вот это как раз сложная тема. Потому что, например, когда я летела в Мексику, мне нужно было долететь из Екатеринбурга до Москвы. Это, ну, примерно 2 часа 30 минут. Ну, примерно. То есть я до туда долетела и всю ночь просидела в аэропорту. Потом я полетела из Москвы в Стамбул примерно 4,5 часа. Потом в Стамбуле что-то около часов 9. Просто в аэропорту. Но там хорошо хоть был бизнес-зал, в который мы пошли. Ну, понятно, за плату. И потом, вот самое сложное, это было из Стамбула в Мехико. Там было 14 часов, но мы по итогу в самолете провели около 17 часов, потому что у нас была аварийная посадка в Амстердаме. И самое интересное, что когда мы приземлились в Амстердам, нам за где-то полчаса об этом сказали на английском, что у нас проблемы с GPS, там такое что-то. По итогу мы сидим в самолете и уже говорят, там, через 10, там, через 20 минут полетим. Уже потом дошло до 50 минут. Вот когда мы прилетели, мы поняли, что мы опоздали на свой самолет из Мехико в Гвадалахара. Нам пришлось в аэропорту находиться 9 часов. Мы купили билеты и полетели уже до Гвадалахара примерно за полтора часа. Но это для меня было очень тяжело. Ну, как и для всех остальных, кто туда летел. Потому что разница в Мексике с Екатеринбургом по времени 11 часов составляет. Я приехала когда домой, мне было очень сложно восстановить свой режим.
1: Ну, это прям такой тяжелый перелет, который занял несколько дней, да, получается?
2: Ну, получается, да. Вот в Сингапур я летала, там было проще. Мы летели из Москвы в Абу-Даби, там... часов 5 где-то. Потом часов 12 или 9 да, часов были в Абу-Даби. И потом летели из Абу-Даби в Сингапур около 7-8 часов, я уже не помню.
1: Ты, наверное, читала, да, все это время?
2: Да. Я читала, слушала музыку. Просто сидела.
1: А ты вот уже посетила много стран, да, за границей. В какую хотела бы вернуться как турист?
2: Ну, знаете, я посетила с помощью плавания только пока две страны.
1: Две страны.
2: Это Мексика и Сингапур. В Мексику бы я ни за что не вернулась, потому что мне не понравился климат. Мне было очень тяжело, потому что там днем было 37 градусов, когда мы находились, и палящее солнце. Утром было прохладнее, а вечером были грозы и холодно, и очень сильные дожди. Было довольно тяжело, но плюс еще вот время. В Сингапуре мне понравилось намного больше. Там было и днем, и ночью, по-моему, 29 градусов.
1: Комфортно, да?
2: Но там очень сильная влажность, как будто хаммам какой-то. И там очень было интересно, мне понравилось. Просто вот это необычная погода для меня. Но я все соревнования ходила и говорила о том, что я хочу гулять. В итоге вечером после последнего заплыва мы пошли гулять. Я прошла 15 минут, поняла, что ко мне прилипает футболка, ко мне прилипают шорты, потому что там такая влажность, как в хамаме.
1: И ты передумала гулять?
2: Ну нет, я прошла еще. А в последний день было самое веселое. Мы объехали 3 магазина Apple.
1: Так, ты что-то что прикупила себе?
2: Я очень хотела определенные наушники. Их там не было, потому что их разобрали. Они были самые новые. Я так расстроилась просто. Потом я уже в Абу-Даби, у нас там была пересадка где-то полтора часа или два, я не помню уже. И там в дьюти-фри, или как этот магазин называется, короче, оказались наушники, вот эти, которые я хотела. Мы бежали, брали эти наушники. Мы их по итогу взяли.
1: Мечта осуществилась.
2: Да. Ну, понятно, я там еще два аромата купила.
1: Приложение к наушникам.
2: Один, который... Ну, нет, точнее, два аромата я купила до этого. Еще купила кроссовки.
3: Удавалось ли что-то, какие-то достопримечательности посмотреть вот в Мексике, в Сингапуре?
2: В Мексике вообще нет, мы там не гуляли, потому что было очень мало времени. В первый день мы просто пытались как-то акклиматизироваться. Потом...
1: Ну и разница во времени, да, я так понимаю, все-таки очень существенно
2: влияет. Больше после этих перелетов. Там классификация международная, старты. В общем, ничего не получилось. А в Сингапуре, мы сходили до парка. Еще я погуляла по торговому центру, который находился прямо в отеле. Там был 5-звездочный отель, и в нем 3-этажный торговый центр. Это было очень необычно для меня.
3: Mm-hmm.
2: Там очень много разных продуктов, например, было, которые у нас сейчас достать очень сложно. Я просто очень люблю киндер. Там оказалось разные все эти от него
1: вкусности. В смысле, само яйцо, да, любишь?
2: Нет, я люблю
1: шоколад.
2: Определенную вещь, да. Я люблю шоколад, но больше всего я люблю от киндера Макси Кинг. Это самая любимая моя вещь. Там пироженка, у нее вверху орехи, а внутри карамельная начинка. Это я прям люблю.
1: А ты вообще сладкоежка?
2: Особо нет. Но я обычно сладко ем только, когда у меня стресс. Так обычно очень редко. Или когда у меня все нормально, я могу там пойти что-нибудь вкусное съесть, но не более того.
3: А есть ли у тебя какая-то вот диета, запреты, как у спортсменки?
2: Пока что нет.
1: Все разрешает кушать?
2: Пока что да.
3: Mm-hmm.
2: Еще я очень люблю кофе. Но я его пью очень редко.
1: А какой ты, именно кофе, там, американо, капучино?
2: Я люблю американо.
3: Mm-hmm.
2: Чисто американо, желательно покрепче максимально.
1: Оно тебя бодрит?
2: Нет. Мне наоборот спать хочется.
1: Наоборот, спать хочется.
2: Я это пью, чтобы расслабиться, и мне хорошо.
1: А бывают такие дни, когда прям вообще не хочется идти на тренировку? И можно ли вообще пропустить тренировку? Или такого не бывает никогда?
2: Такие дни у меня бывают. Я бываю очень зла. Я встаю, думаю о том, что я ничего не хочу, меня все злит. Я просто беру и иду, потому что я понимаю, что пропускать просто нельзя, потому что, как я тогда достигну своих целей?
1: Да, действительно, это прям очень важно быть таким целеустремленным.
3: И волевым. И спортсмен волевым. Без силы воли никуда.
1: И прям ни одного случая не было, чтобы ты пропустила, когда тебе было лень?
2: Я пропускала... Нет, из-за лени я не пропускала. Я пропускала по болезни, но уже когда прям понимала, что мне совсем плохо. И были ситуации, когда, например, у нас как-то сломалась машина, и не было возможности просто приехать, уже поздно прям было.
1: А ты живешь в городе?
2: Я живу в Екатеринбурге, а тренировки у нас в Пышме. Пышма — это, как город-спутник Екатеринбурга, то есть для того, чтобы доехать до тренировки, нужно проехать около 12 километров. Это не сильно долго, но нужно. И у нас, если ехать от дома до тренировки на общественном транспорте, у нас это очень неудобно просто.
1: А школа, я так понимаю, тоже в Верхней Пышме находится?
2: Школа, да, находится в Верхней Пышме. От школы до бассейна около 5 минут.
1: А, то есть можно, в принципе, пешком добежать?
2: Нет, лучше на машине. Я не успеваю никогда. У нас там, потому что школа заканчивается в 14:10, а тренировка в 14:20. Нам уже там просто успеть бы хотя бы 30 минут.
1: Купальник одеть, успеть, да? А, Варя, если бы ты могла вернуться назад во времени и дать совет самой себе в самом начале спортивного пути, что бы ты себе сказала?
2: Не паниковать по каждому поводу.
3: А ты потому была что... паникершей?
2: Я бы сказала, что я, когда у меня, например, на тренировке что-то не получилось, например, я очень сильно начинаю из-за этого переживать. И по итогу получается, если у меня что-то не получилось, то потом не получается все из-за этой паники, которая мне мешает делать какие-то вещи.
1: А ты, если, например, где-то отдыхаешь, там на водоеме плаваешь?
2: Я вообще очень редко где-то отдыхаю.
1: Угу.
2: Ну, когда, например, вот я в этом году была с семьей в бассейне в открытом, в Среднеуральске у нас есть банный комплекс. Там есть открытый бассейн, есть закрытый бассейн около 15 метров, и есть джакузи и баня, и, точнее, нет, сауна и хамам. Ну, я плаваю. Mm-hmm. Обычно я очень этого опасаюсь, потому что я не могу, например, у меня там есть сестра, есть папа, я при них плавать не сильно люблю вообще в целом.
3: Ну, почему? Потому что ориентиров нет, сложно на открытой воде плавать.
2: Нет, просто не люблю. Почему-то мне кажется, что это не очень как-то хорошо. Я начинаю сомневаться уже в себе, насколько я хорошо это делаю.
3: Что они будут оценивать, сейчас посмотрят.
2: Да, что это кажется. Вот я тут плохо делаю, там плохо делаю.
3: А сестра старшая у тебя или младшая?
2: Младшая, она занимается спортивной аэробикой.
3: О, две сестрички-спортсменки.
2: Ну да.
3: А на море ты бывала?
2: Да, я была на море довольно много раз. Первый раз я ездила.
3: Морская вода и волны.
2: Морская? Мне нравится. Но я в Турции, например, была 4 года. Но я уже толком не помню. И, собственно, спортсменом я тогда не являлась. Но мне там понравилось. А потом я 4 раза с семьей ездила на машине в Анапу. Точнее, в Витязево.
3: Из Екатеринбурга, да, вы ездили?
2: Да, мы ездили на около 2700 километров или 2500 километров. Мы с семьей вообще очень любим путешествовать, когда это возможно. Но сейчас, в последнее время, конечно, это уже очень сложно. Но раньше, например, мы ездили на озера с ночевой, на море, мы ездили на машине. Мы вообще очень любим передвигаться, куда-то ездить, какие-то впечатления получать. И когда у нас еще был с сестрой не такой график, как сейчас, да, мы, например, летом отдыхали, мы ездили на море. Вот, и было очень круто.
3: А сейчас
2: на озера мы тоже ездили.
3: Из-за жесткого графика тренировок не получается теперь.
2: Если никуда не ешь, я бы сказала, кроме здоровья.
3: Только на международные соревнования, да?
2: И... Ну, в смысле, с семьей я уже редко куда-либо езжу. Например, к бабушке могу поехать. Вот. Она у меня живет в поселке, 125 километров нужно ехать. Мы там, например, в субботу после тренировки моей выехали, и в воскресенье вечером приехали.
3: А есть у вас домашние животные?
2: Да. У меня есть кот.
3: Кот.
2: Ему 10,5 лет.
3: Как вот. Его зовут?
2: Его зовут Томас. Томас. Но я его сейчас называю Томасик почему-то, я не знаю.
3: Как называешь?
2: Я его называю Томасик.
3: Томасик.
2: Да. Так-то он Том вообще. Он Том, Томас. Ну, как обычно, по-разному, короче, называют. Вот, он, по-моему, британский. Ну, какая-то смесь.
3: Угу.
2: То есть у него нет документов.
3: Документы. Это усы, лапы, хвост.
2: Ну, да.
3: Варя, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала молодым ребятам, которые прямо сейчас ищут себя, сомневаются в своих силах или боятся сделать первый шаг к мечте?
2: Надо пробовать себя, если есть такая возможность.
3: Пробовать и ничего не бояться. Самое главное, не паниковать, мне кажется, правильно?
2: Да, это да, обязательно.
3: И все получится.
2: Это не мешает.
3: Ну что ж, к сожалению, наш эфир не спеша подходит к своему завершению. Варя, огромное тебе спасибо за то, что нашла время и возможность прийти к нам в программу «Молодежный экспресс». Мы от всей души хотим поздравить наших радиослушателей и тебя в том числе с ближайшим Днем молодежи, 27 июня он состоится. Поздравляем тебя с окончанием 9 класса. Надеемся, что у тебя впереди большое будущее. Мы будем за тобой приглядывать.
4: Да, приходи делиться своими рекордами.
3: Успехами, да. Я думаю, что через год мы тебя снова позовем и уже обсудим, каких успехов ты добилась еще и что ты будешь делать дальше. Спасибо тебе большое.
2: Вам тоже спасибо большое. Было очень приятно.
3: Спасибо. Эту программу провели для вас Мария Арнопольская и Марьяна Цвит, звукорежиссер Алишер Цвит. Всем пока-пока.
4: Всем пока.

0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Концертный зал Радио ВОС представляет.

0: От всей души приветствуем сердечно неравнодушных к подвигу страны. В веках России слава бесконечно героям нашим благодарны мы.
1: Мы помним всех, кто жизнь отдал за Русь родную, за свободу. Кто страх забыл и воевал, служа любимому народу.
2: Спасибо вам! Ваш подвиг вечен. Пока жива моя страна, вы в наших душах, в нашем сердце. Вас не забудем никогда!
1: Наша инклюзивная военно-патриотическая акция «Честь имею, Истринский рубеж» посвящена 85-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Мы приветствуем всех, кто сегодня с нами. Мы здесь собрались вместе, и поэтому мы едины.
2: А наш концерт открыло выступление Одинцовского эстрадно-джазового оркестра под управлением главного дирижера Юрия Ковешникова. Ваши аплодисменты! Наше мероприятие проходит при организационной поддержке Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых, Общественной Государственной Организации Ассоциация Народов России, Культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, Благотворительного фонда поддержки творческих инициатив инвалидов во имя добра, мотоклуба «Ночные волки».
0: А также при поддержке Федерального агентства по делам национальности Российской Федерации, Регионального отделения Ассамблеи народов России Московской области, Министерства информации и молодежной политики Московской области, Фонда защитников Отечества по Московской области при поддержке администрации муниципального округа Истра на базе Ленина-Снегиревского музея.
1: Для приветственного слова приглашаем на сцену члена комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.

0: Уважаемые друзья, сегодня, в этот замечательный памятный день, в день, когда мы все вспоминаем те великие даты, которые были уже после него. И, конечно, ту доблесть и ту славу русского солдата, российского народа и народов СССР, которые в одном едином порыве остановили фашистскую Германию, фашистскую армаду и в итоге привели наше государство к той великой победе. Ну а я хотел бы еще раз от имени Всероссийского общества слепых, от себя лично и от всех тех людей, которые, в принципе, знают, что такое боевые действия не понаслышке, пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в ваших домах. И вели военно-патриотическую акцию «Честь имею» Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых, посвященную Истринскому рубежу и, конечно, году единства народов России, объявляю открытой!
1: Просим всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.

0: Спасибо огромное. Можем все садиться. И спасибо огромное Владимиру Васильевичу за такие теплые и нужные слова.
1: С приветственным словом на сцену приглашается временно исполняющий благочинного Истринского округа священник Павел. Ваши аплодисменты.

0: Дорогие братья и сестры, добрый день. И действительно, тогда, 85 лет назад, 22 июня, сначала митрополит Сергий, а потом и товарищ Сталин обратились к народу именно с такими словами: «Братья и сестры». И мне кажется, вот и в этот год единства народов России мы, наверное, действительно по-настоящему должны об этом вспомнить и по-настоящему это внутренне осознать, что все мы с вами, жители нашей прекрасной России, братья и сестры. И если мы это поймем, если мы это осознаем, то, в общем-то, нам больше ничего не надо будет. Мы будем знать, что в любой точке нашей прекрасной необъятной родине, родина живет какой-то мой брат, с которым я объединен, может быть, не по крови, но по любви к своей родине и, конечно, по тому желанию делать ее лучше, краше и служить ей в любых вариантах, и в трудовой деятельности, и в военной службе. Поэтому вот сегодня, в этот прекрасный день, на этом фестивале, хочется всем нам пожелать и вспомнить, что все мы с вами, жители нашей прекрасной России, братья и сестры. Храни вас всех Господь.
1: Спасибо большое, отец Павел. Дорогие друзья, для вас уже работают локации, посвященные народам России. Вы можете сделать для детей подарки, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, конечно же, примерить костюмы, сделать памятные фотографии. Пускай сегодняшний день останется в вашей личной истории и, конечно же, в истории нашей страны. А мы продолжаем.
2: Для начала мы одарим аплодисментами всех тех, кто для вас сегодня работает в этих локациях. Ваши друзья, аплодисменты! Нас 20 миллионов от неизвестных и до знаменитых. Для тех, которых годы не страшны. Нас 20 миллионов неубитых, незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Мы в день победы сходим с пьедесталов, и в окнах свет погуда не погас. Мы все, от рядовых до генералов, находимся незримо среди вас. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны.
3: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час, чтоб вращалась потомки земля для вас, чтоб траву обдували ветров винты, чтоб из наших шинелей росли цветы. Мы теперь земляника на тех холмах, мы косые дожди и ручьи во рвах, наших писем обрывки, как те скворцы, мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горя край, 45-й пасхальный настырный май. Паша, Вася, Сережа, Егор, Рашид, среднерусской равнины пейзаж расшит нами, в землю упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как в фольгу. Только вот что. Не плачьте теперь о нас. Это мы поминаем вас в горький час. Это вам разбираться, где мир, где меч. Это вам теперь память о нас беречь. Нам стоят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и нам за вас. Вам труднее, потомки, в засаде дней. Наша битва с врагами была честней. Мы окрасили

И у нас на троих был один кисет. Вам же умники в спину смеются вслед. Нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек, вас почти что отрезали от корней. Вам труднее, прекрасные, вам труднее. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам трудней, наши правнуки, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас во Ржев, чтоб с полей вспорхнули журавли трубя, чтоб столетний увидел он сам себя молодым, неженатым, смотрящим вверх, в 43-м оставшимся здесь навек, чем-то красным закрашенный, как снегирь, написавший невесте письмо в Сибирь. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.

Дорогие друзья, а мы встречаем на сцене детский хор «Юные патриоты» под руководством Нины Путилиной. Ваши аплодисменты.

Палки идут стеной, красиво держат строй, и гордо шелестят знамена. Солдат и рядовой единою судьбой

0: Дорогие друзья, детский хор «Юные патриоты» под руководством Нины Путилиной.
1: И театрально-музыкальный дуэт «Совпадение» на сцене Лариса Овцинова и Геннадий Карцев. Ваши бурные овации.
0: А также Одинцовский эстрадно-джазовый оркестр под управлением Юрия Ковешникова. Кто сказал, что не бывает песен на войне? После боя сердце просит музыки. Правильно, дорогие друзья. А сейчас прозвучит, наверное, одна из самых популярнейших песен.

первые слова. Какие там? Расцветали, поплыли, выходила на высокий. Прекрасно, дорогие друзья, и мы встречаем бурными аплодисментами солистку Калужской государственной филармонии Ларису Волжанину и детский хор «Юные патриоты».

Великолепная Лариса Волжанина, детский хор «Юные патриоты» под руководством Нины Путилиной и эстрадно-джазовый оркестр под управлением Юрия Ковешникова. Все начинается с любви. Вы согласны со мной, друзья? Неужели не согласны? Отлично. Любовь возвышает, любовь укрепляет, любовь поддерживает, любовь спасает. Но приходит она к людям разными дорогами, в том числе и по военным дорогам. И иногда встречи эти бывают очень необычными и неожиданными. Об одной такой встрече нам расскажет дуэт Юлия Михайлова и Сергей Минкин. Эстрадно-джазовый оркестр под управлением Юрия Ковешникова. Смуглянка!

0: Юлия Михайлова.
1: Сергей Минкин.
0: Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, вот сейчас лето, да? Солнце, тепло, дождя нет одновременно, да? Музыка звучит, вы в парке. А чего бы вам еще хотелось, дорогие друзья? Чего? Водки. Мороженого.
1: Так, желание. Ведем счет. Раз, два. А третье желание какое?
0: А куда-нибудь хотите отправиться?
1: О, это то самое, о чем мы думали.
0: Ларис, я тебя, наверное, приглашаю вместе с нашими дорогими гостями, именно зрителями, на Черное море, на синее побережье. Я, кстати, говорил, что сегодняшний концерт будет немного волшебный, нет? Так вот, я вам говорю. А знаешь почему? Знаешь почему,
1: и
0: Ларис?
1: И почему же?
0: А потому что у нас дирижер. Дирижер медленным мгновением превращается в солиста. Солиста Одинцовского эстрадно-джазового оркестра. Итак, «Синяя вечность» Юрий Ковешников.

0: Ваши аплодисменты. Юрий Ковешников, Одинцовский эстрадно-джазовый оркестр под управлением также главного дирижера Юрия Ковешникова. Провожаем наших артистов оглушительными аплодисментами, дорогие друзья.
1: Наш концерт действительно волшебный, и на этом сюрпризы не заканчиваются, потому что у нас сейчас на сцене творческое содружество, содружество двух коллективов, музыкальной группы КСРК ВОС «Яркие созвездия» и музыкальной группы «Братья».
0: Солисты, дай бог мне все это сейчас выговорить, ветерана вооруженных сил Российской Федерации, гвардии капитана, кавалера ордена мужества Владислава Кирьянова, участника специальной военной операции, сержанта Кирилла Малуха, подполковника внутренней службы, действующие сотрудника МЧС России Светланы Малышевой. Я это выговорил. А ваши аплодисменты?
1: А за это вы поаплодируйте. Пока нам. Артистам аплодисменты впереди.

Тишина, тишина, только ночь холодна. Расцветает весна, не стихает война. Эх, война, не губи ни судьбы, ни души. Ты беда, не спеши, будем жить.

0: Спасибо. Игорь, дай монитор чуть побольше правый. Уважаемые друзья, у нас в группе прекрасная девушка.
1: Певица
0: Светлана Малышева.
2: Спасибо.
0: А сейчас мы для вас исполним песню, которая называется «Мой костер не погас». Мы вам желаем сегодня и вообще добра, тепла, радости, здоровья вам и вашим близким, чистого и мирного неба над головой.
2: Берегите друг друга.

мой костер не погас, мой табак не промок. Кого нет среди нас, за них третий глоток.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Склоните голову у обелиска. Зажгите в храмах свечи всем за упокой, кто жизнь отдал, чтобы служить России, кто неразрывно стал с ее судьбой.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Ваши аплодисменты.
1: Творческое содружество двух музыкальных коллективов. Яркие созвездия и братья.
0: А мы еще раз благодарим нашу соведущую, соведущую первой части нашего концерта. Сейчас я это сделаю, я назову ее регалии без ошибок. Итак, подполковника внутренней службы, действующего сотрудника МЧС России Светлана Малышева. Аплодисментами провожаем. Ну что ж, мы продолжаем. И все, пройдя пути морские,
1: и все земные царства дней,
0: я имя не найду нежней,
1: чем имя звучное
0: «Россия». «Россия». И вновь встречаем на сцене детский хор «Юные патриоты» под руководством Нины Путилиной, солистка Анастасия Суркова.
1: Желаю тебе, земля моя.
0: Аплодисменты, дорогие друзья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником вас, мирного неба над головой. Мы желаем нашей земле мира, добра, содружества народов и радости. Пусть будет мир на нашей земле.

0: Анастасия Суркова и детский хор «Юные патриоты» под управлением Нины Путилиной. Провожаем наших юных артистов бурными, прибурными аплодисментами, можно сказать, овациями. Ну и вот настал тот момент, когда наша первая часть концерта плавно переходит во вторую.
1: И как мы обещали, сегодня сюрпризы. Мы встречаем еще одну нашу соведущую второй части концерта — Юлия Ольхова. Аплодисменты!
0: Аплодисменты! 2026 год объявлен президентом Российской Федерации Годом народов России. И вторая часть нашего концерта посвящена им, самобытным частицам единого целого. Вы окунетесь в мир национального колорита, ярких танцев и задорных песен.
1: Так повелось на всей Руси великой, беда вовек народ объединяла. Вовек. Вовек мы все старались не забыты. Вовек, вовек звучит нам эхо русской славы.
0: Едины мы в одном стремлении жить под мирным небом честно и свободно, детей рожать, смеяться и любить, и хлеб растить на нивах плодородных.
2: Дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем на эту сцену лауреата гран-при международного конкурса «Родной язык, живой души, родник. Творческое объединение «Русь. Дома дружбы города Пушкина. Где я найду свою страну». Зинаида Мирошникова, под ваши бурные аплодисменты.
3: Большая ты, Россия, и вширь, и в глубину, как руки не раскину, тебя не обниму. Большие здесь морозы, не жди от них тепла. Большие были слезы, большая кровь была. Ты мертвых нас разбудишь и силы дашь взаймы. И ты большая будешь, пока большие мы.

0: Спасибо.
1: Зинаида Мирошникова, аплодисменты.
0: Спасибо.
1: Друзья мои, также бурно мы встречаем следующий коллектив. Народный коллектив, ансамбль народного танца «Россияночка». Руководитель, заслуженная артистка Московской области Ольга Калинова. Дом культуры Пушкина. На сцене казачий пляс. Встречаем громко, друзья! Oh.

всю молодежь, которая участвует в круглом столе, мы просим пройти в главное здание музея, в главный корпус. Там вас всех очень ждут. Ну а мы продолжаем наш концерт. На сцене образцовый коллектив, хореографическая студия «Родник», руководитель Татьяна Пискарева, Дедовский дом культуры. Плетень! Встречайте громкими аплодисментами!

0: Ваши аплодисменты, дорогие друзья.
1: Образцовый коллектив, хореографическая студия «Родник». Еще громче давайте встречать наших прекрасных артистов, которые дарят нам свое творчество. Это прекрасно. А мы под такие же бурные аплодисменты приглашаем на сцену ведущий творческий коллектив города Москвы. Многократный обладатель гран-при и лауреат международных и всероссийских хореографических конкурсов. Ансамбль народного танца «Марусины забавы». Художественный руководитель Евгения Стародубова. Озорные дробушки. Друзья, мы громко аплодируем!

Ансамбль народного танца «Марусины забавы». Друзья, громче! Давайте как следует встречать артистов. Я вот, если честно, такая из ведущих, которые очень любят, чтобы артистам громко аплодировали, потому что они заслужили, они приехали к вам сегодня и дают огромную возможность увидеть и познакомиться с многонациональной культурой нашей страны. Давайте еще раз им поаплодируем как следует. Вот это я люблю, вот это молодцы. Ну что же, а я под такие же громкие аплодисменты с большим удовольствием приглашаю на сцену образцовый коллектив, фольклорный ансамбль «Иван да Марья», руководитель Валерия Максимова, плясовая терских казаков. Ой, Дуся, ой, Маруся, встречайте громкими аплодисментами!

0: Фольклорный ансамбль «Ванда Марья». Ваши аплодисменты!
1: А мы давайте с вами сейчас вспомним из литературного произведения, что там выплясывал русский мужик. Какой танец? Ну, что-то с комариками связано. Комаринского! А у нас русский танец «Комаринские выкомыры». Ансамбль народного танца «Россияночка» под управлением заслуженного артиста Московской области Ольги Калиновой. Дом культуры Пушкина. Встречаем! Комаринские выкомыры!

0: Со всеми видами Выкомыр нас познакомил ансамбль народного танца «Россияночка». Ваши аплодисменты, дорогие друзья!
1: Дорогие друзья, а всех, кто желает, всю молодежь мы приглашаем на форум, который посвящен встрече с героем. Он проходит в центральном здании музея. Пожалуйста, приходите. Это очень важно и нужно.
0: А мы продолжаем калейдоскоп народностей. На нашей сцене татарский танец «Рукодельница» и участница образцового коллектива, хореографическая студия «Родник» София Смирнова, руководитель Татьяна Пискарева. Ваши аплодисменты!

0: София Смирнова. Овации, браво!
1: Давайте еще поддержим нашего юного артиста, такого прекрасного. И снова на сцене Марусины Забавы, ансамбль народного танца, ведущий творческий коллектив города Москвы, художественный руководитель Евгения Стародубова. На манерочке встречайте громкими аплодисментами!

Марусины забавы! Ваши аплодисменты! Друзья, мне не нравится, как вы аплодируете. Вот еще. Вот это другое дело. Ну, честное слово. На сцене лауреат всероссийских и региональных конкурсов хореографический коллектив «Ануш», художественный руководитель Сирайнуш Паиливанян, Центр национальных культур городского округа Дубна. Хореографическая композиция «Невесты». Встречайте! Встречайте!

0: Ануш! Невесты! Громче, друзья, аплодируем нашим прекрасным, гордым невестам.
1: Я чувствую, наша публика не устала. На сцене были представлены русское народное творчество, татарское творчество. Было. Казачье было. Так, армянское было. Ну что ж, я думаю, пора на сцену пригласить друга степей калмыка. Калмыцкий танец на сцене образцовый коллектив «Хореографическая студия «Родник» под управлением Татьяны Пискаревой.

0: Хореографическая студия «Родник». Ваши аплодисменты.
1: Такой динамичный калмыцкий танец, но от калмыцкого колорита мы переходим, окунаемся в казачий. На сцене для вас ансамбль казачий, песни «Душа атамана» под управлением Владимира Королева. Песня донских казаков «Ишли тучи, ишли хмары». Встречаем, встречаем, аплодисментов опять не слышно, друзья. Ну что же, неужели вы устали, а? Не может быть!

0: Так вот она какая, душа атамана. Под управлением Владимира Королева.
1: Друзья, ваши аплодисменты! Нет, так не годится. Еще громче, еще громче, еще! Отлично! Вот это, я понимаю, душа атамана. Мы их провожаем аплодисментами и ведущий творческий коллектив города Москвы, ансамбль народного танца «Марусины забавы». Девичий, казачий пляс. Встречаем громко!

0: Вот они какие наши девушки, вот какой девичий пляс. Аплодисменты, аплодисменты, еще раз аплодисменты.
1: А мы продолжаем. Гой ты, Русь моя родная, дорогие мои друзья, хаты в ризах облака, образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза.
0: Пахнет яблоками, медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугу веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приволь зеленых лех. Мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех.
1: Если ж крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая,
0: дайте родину мою.
1: На сцене образцовый коллектив, фольклорный ансамбль «Иван да Мария» под управлением Валерии Максимовой, Павел Айданицкий, «Красное солнышко».

0: Вот такая наша Россия, вот такие наши певцы, наши танцоры, наш народ неунывающий. Слово «мы» сильнее, чем слово «я».
1: Мы семья и мы друзья.
2: Мы народ и мы едины.
3: Вместе мы непобедимы.
2: Дорогие друзья, на сцене народный коллектив, ансамбль народного танца «Россияночка» и солист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Андрей Крухмалев. Ты моя Россия.

0: участникам. Спасибо.
1: Друзья, ваши аплодисменты. Ну и для приветственного слова мы также приглашаем на сцену председателя регионального отделения Ассамблеи народов России и Московской области Татьяну Николаевну Ключникову.
2: Спасибо, дорогие друзья.
3: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
4: В Мордовии прошли массовые показы документального фильма «ВОС. Век другими глазами». Фильм посмотрели более 1000 человек. С 1 июля вступил в силу новый ГОСТ на опорное устройство, включая тактильные знаки и поручни для незрячих. В Ульяновском реабилитационном центре ВОС пройдут занятия по обучению ориентированию и мобильности. В Элисте проходят курсы для незрячих и слабовидящих по кулинарии и пространственной ориентировке. Запущен летний марафон навигации доступности «Маршрут для всех» до 31 августа. В Самарской области завершился специализированный заезд для 70 инвалидов по зрению. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. В Республике Мордовия прошли массовые показы документального фильма «Век другими глазами», созданного к столетию ВОС. Премьера состоялась в декабре 2025 года в Саранске и собрала около 400 зрителей. В течение юбилейного года показы прошли по всех местных организациях ВОС, в домах культуры, библиотеках, специальных учреждениях и на предприятии «Искра». Общее количество просмотревших фильм составило более 1000 человек. Зрители отметили, что фильм помогает осознать повседневные сложности людей с нарушением зрения и стал важным шагом к диалогу о проблемах незрячих. С 1 июля 2026 года для новых объектов вступил в силу ГОСТ Р-51261-2025 на опорное устройство. Документ меняет правила для проектировщиков и производителей. Диаметр детских поручней теперь жестко фиксирован – от 30 до 32 мм. В санузлах запретили поручни по переднему краю раковины, они мешают колясочникам. Тактильные знаки с номером этажа на поручнях становятся обязательными для незрячих в зданиях высотой 3 этажа и выше. Введены требования к цветовому контрасту поручней для слабовидящих. Для старых объектов стандарт не обязателен, для всех новых проектов – строгое соблюдение. С 25 июля по 4 августа в Ульяновском культурно-спортивном реабилитационном центре ВОС пройдут практические занятия для людей с нарушением зрения в рамках курса «Обучение ориентированию и мобильности для незрячих людей» программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». В Элисте Национальная библиотека имени Амурсанана организовала практические занятия для незрячих и слабовидящих читателей по двум направлениям – самообслуживание и кулинария и пространственная ориентировка и мобильность. Репортаж о занятиях вы можете найти в социальной сети ВКонтакте. Федеральный ресурсный центр по формированию доступной среды объявил о проведении летнего марафона навигации доступности «Маршрут для всех», который проходит с 1 июня по 31 августа. Его цель – сделать информацию об условиях доступности социальных объектов более открытой и понятной. Организациям предлагается проверить и обновить сведения о доступности своих объектов в открытых источниках. По данным опроса, более половины людей с инвалидностью заранее ищут такую информацию перед визитом. В Самарской области завершился специализированный заезд для людей с нарушением зрения в реабилитационный центр «Самарский». В заезде приняли участие 70 инвалидов по зрению со всей области. В течение 3 недель участники осваивали навыки проектирования с тактильной тростью, работы со смартфоном, адаптированные настольные игры. Особо они подчеркнули необходимость навыков ходьбы с тростью и использования банковских приложений и навигатора. Такие сборы проводятся в Самарской области с 2010 года по инициативе сотрудников центра и при поддержке профильного министерства. И коротко о других событиях. 2 июля состоялась рабочая встреча председателя гражданской местной организации ВОС и председателя Калининского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Достигнуты договоренности об информационном взаимодействии, волонтерской помощи и совместных культурных мероприятиях. В Челябинском реабилитационном центре ВОС 7 июля отметили День семьи, любви и верности. Состоялся концерт с участием хорового коллектива «Зоренька» и артистов центра. Ветерану ВОС Владимиру Горячеву вручили благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области. В Тольятти состоялась встреча председателя автозаводской местной организации ВОС с депутатом городской думы. Обсуждалась подготовка спортивного туристического слета «Тропа доверия» в августе. Депутат пообещал помочь с приобретением скандинавских палок для участников. 3 июля члены Симферопольской местной организации ВОС посетили Центральный музей Тавриды с оружейной тематикой. Экскурсию провел опытный экскурсовод Иван Костогрызов, рассказавший о Великой Отечественной войне и разновидностях оружия. В рамках марафона «Сила России» в Кабардино-Балкарии прошел шахматно-шашечный турнир. От прохладненской местной организации ВОС выступили 4 спортсменов, показавших высокий уровень мастерства. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС». Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
0: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
0: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Июль 1872 года. Строгие, одетые в гранит и мрамор, улицы Петербурга. Снуют прохожие, мчатся лихачи, звенят конки.
7: Петербургские ведомости!
8: Гибель русского путешественника! Гибель русского путешественника!
7: Петербургские ведомости! Подвиг Миклуха Маклая!
8: Погиб славный исследователь Новой Гвинеи! Погиб славный исследователь Новой Гвинеи! Подвиг Миклуха Маклая! Подвиг Миклуха Маклая!
9: Миклуха Маклай? А кто это такой Миклуха Маклай?
10: Миклуха Маклай? Это... Вот сейчас... Эй, мальчик, в газету!
8: Кронштадтский вестник, сударь!
10: Да-да.
8: Самые последние сообщения!
10: Так,
8: последние сообщения!
10: Где тут это... Ага, вот. По сообщениям голландских и австралийских газет, молодой русский ученый Миклуха Маклай, отважно высадившийся около года тому назад на неисследованном острове Новая Гвинея... Ай-яй-яй.
9: Что такое?
10: Умерщвлен и съеден дикарями. Ай-яй-яй.
9: Господи, и чего это его понесло туда, к этим людоедам?
10: Подождите, подождите. Вот, по другим сообщениям, русский исследователь... Погиб от тропической лихорадки.
9: Ну, ай-яй-яй. Это уж хоть по-людски помер человек.
10: Подождите. Редкий тип мученика науки, пожертвовавший жизнью для изучения природы. Ну что это?
9: Сидел бы себе дома тихо да покойно. Молодость.
10: Тщеславие.
9: Конечно.
10: О, люди.
7: Петербург. Московские ведомости, подвиг Миклуха Маклая.
11: Thank you.

Господа! Господа члены географического общества! Всем вам хорошо известно, что год тому назад наш молодой коллега Николай Николаевич Миклуха-Маклай с научными целями поселился на Новой Гвинее среди диких папуасских племен. Опасный эксперимент, если верить сообщениям иностранных газет, кончился трагически. Мы, господа, сегодня собрались на чрезвычайное заседание, чтобы просить морское министерство о немедленной отправке судна к берегам Новой Гвинеи, дабы выяснить судьбу Николая Николаевича. Если к нашему глубочайшему прискорбию жизнь его действительно оборвалась, необходимо найти и вывести дневники Миклуха-Маклая. Как можно отказаться?

0: шанхайский рейд командиру клипера «Изумруд», капитану первого ранга Кумани. Предписываю вам незамедлительно закончить погрузку и направиться к берегам Новой Гвинеи в бухту Астролябии для выяснения слухов о гибели члена Русского географического общества Миклуха Маклая. В ваше распоряжение направлен лейтенант Тракович, принимавший участие в высадке Маклая, командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Посьет. Так.
1: Когда думаете сниматься с якоря, господин капитан первого ранга?
0: Возможно, скорее. Вы хорошо знаете, лейтенант Тракович, где Маклай должен был закопать свои записки?
1: Так точно. Неужели он действительно погиб? А, Михаил Николаевич, превосходный человек.
0: Сейчас трудно что-либо сказать. Так... Завтра выходим в море.
1: Есть.
0: Поезжайте на «Изумруд», поторопитесь с погрузкой.
1: Есть, поторопитесь с погрузкой.

Разбрасывая форштевнем тяжелые волны Тихого океана, плывет клипер изумруд к берегам таинственной Новой Гвинеи, туда, где год тому назад высадился отважный молодой ученый. Что влекло его туда? Почему с опасностью для жизни он решил поселиться среди диких папуасских племен? В те времена в науке о человеке, в антропологии, был жаркий спор. Некоторые так называемые ученые старались доказать, будто темнокожие люди иначе устроены, не такие, как европейцы. Темнокожие, по их мнению, принадлежат к низшей расе и самой природой обречены на рабство. Но им горячо возражали другие ученые, сторонники единства происхождения человеческого рода. «Все люди одинаково устроены, — говорили они, — нет высших и низших рас». Для того, чтобы окончательно решить этот спор, необходимо было глубоко изучить все человеческие расы. И особенно важным для науки было исследование папуасов Новой Гвинеи, где не бывали еще европейцы. Вот почему Миклуха Маклай, горячий сторонник теории единства происхождения человеческого рода, решил отправиться на Новую Гвинею и надолго поселиться среди папуасов, чтобы изучать их, повседневно наблюдая их жизнь и быт. Мы перелистываем записки Маклая, и перед нами оживают события тех дней. Вот корвет «Витязь» доставил молодого ученого на Новую Гвинею.

громадные деревья на скалистом берегу залива Астролябии, где бросил якорь русский корабль, низко к воде опускали свои ветви. Бесчисленные лианы, обвиваясь вокруг гигантских стволов, свисали между ними, как занавес. Вдали вставали причудливые очертания гор, над которыми клубились облака. Тишина. Не слышно людского говора. Только морской прибой, легкий ветерок, пробегавший по листве, да порой гортанный крик попугая нарушали общее спокойствие.

0: Маклай сидел на стволе повалившегося дерева и заполнял первые страницы своего дневника.
1: Думать и стараться понять окружающее – отныне моя цель. Море с коралловыми рифами с одной стороны, лес с тропической растительностью с другой, оба полны жизни, разнообразия. Чего мне больше? Я доволен, что добрался до цели. Вернее, до первой ступени длиннейшей лестницы, которая должна привести меня к цели.
2: Николай Николаевич, где вы тут?
3: Сейчас иду. Вот привез ящики с вашим оборудованием.
2: Спасибо.
3: Ну, как вы находите ваше жилище?
2: Матросы отлично постарались. Дом великолепный.
3: Немножко маловат, вы не находите?
2: Пустяки, мы с Ульцелем устроимся.
3: Ну, а как ваши новые знакомые? Как они смотрят на то, что вы собираетесь поселиться здесь?
2: Вчера приходил Пупас Туй. Помните тот, кого я первым встретил здесь, в лесу?
3: Ага, да-да.
2: Он разыграл целую пантомиму. Показал, как уйдет корвет, как потом придут папуасы из деревень, проколят меня копьем и разорят хижину.
3: В самом деле? Ну и что же вы ему ответили?
2: Я сделал вид, что ничего не понял, и подарил ему гвоздь.
3: Ну, не шутите с этим, Николай Николаевич. Следует принять меры и по возможности оградить вас от нападения.
2: У меня есть оружие, не в этом дело. Я должен завоевать их доверие, иначе мое пребывание здесь будет бессмысленным.
3: Ну, дай бог вам удачи, Николай Николаевич, дорогой.
2: Спасибо, за все спасибо, за помощь, за советы. Сейчас, пожалуй, нужно и мне отправиться на судно, уложить последнее имущество. В котором часу завтра уходит корвет?
3: На рассвете. Ну, шлюпку уже разгрузили.
2: Да?
3: Пойдемте, Николай Николаевич.
2: Ну, пойдемте. Пойдемте.

0: Прошла ночь. Все имущество мое было уже на берегу, свалено в беспорядке около хижины. Корвет «Витязь» стоял под парами, готовый к отплытию. Когда якорь корвета показался из воды, я велел моему слуге Ульсону поднять русский флаг. Но почему Ульсон замешкался? В чем дело, Ульсон?
1: Николай Николаевич.
0: Да у вас дрожат руки. Я вижу, вы готовы плакать.
1: Николай Николаевич.
0: Давайте уж лучше я сам подниму флаг.
1: Корабль уходит, Николай Николаевич.
0: Но еще не поздно, Ульсон. Вы можете вернуться туда, на шлюпке.
1: О, простите, господин. Право, мне стало немножко не по себе, когда я подумал, что мы остались здесь одни с этими дикарями.
0: Да полноте, Ульсон.
1: О, смотрите, вон там, на том мыске, целая толпа папуасов. О, что они делают? Вы видите, Николай Николаевич? Прыгают, бегают. Они смотрят в нашу сторону. Они заметили наш флаг.
0: Ну и превосходно. Значит, скоро придут знакомиться. Давайте-ка пока примемся за разбор.

0: подозрительно осматривает хижину. Мои вещи. Лицо сосредоточенное, серьезное. Даже маленький мальчик лет 7, глядя на нас, погрузился в глубокую задумчивость.
1: О, господин, Туи хочет войти в наш дом.
0: Ну, я не позволю ему. Табу! Остановился.
1: О, остановился.
0: Интересно, что подействовало на него? Жест или слово?
1: О, идут, идут, целая толпа. Что делать, господин?
0: Спокойнее, спокойнее, Ульсон, спокойнее. Попробуем для знакомства дать им что-нибудь из безделушек, припасенных для подарков.
1: О, как вы объясните, что хотите взамен?
0: А мне объяснять нечего, я ничего не хочу. Мы приехали сюда не торговать, не наживаться, запомнить эту... Смотрите, как они радуются. И перестаньте, наконец, дрожать. Ну, право же, они взволнованы не меньше вас.
1: Ну, все-таки они дома, господин.
0: Здесь теперь и наш дом, Ульсон. Я, пожалуй, попробую сейчас зарисовать некоторые лица. Знаешь, Ульсон, сыграйте-ка на губной гармошке что-нибудь.
1: Ой, ну, я боюсь, Ульсон сейчас будет немножко это трудновато.
0: Да ну-ну-ну, будьте мужчиной, Ульсон.
1: Ну, я попробую.
0: Ну-ну.

Дня через два я решил сам отправиться в ближайшую деревню. Разумеется, я не знал, какой прием ожидает меня там. Но брать или не брать с собой револьвер? Я не был уверен, что, имея его у пояса, смогу остаться совершенно спокойным в ответ на все любезности попасов. Зато я твердо знал, что пуля, пущенная не кстати, разрушит все мои надежды на успех. Попасы будут бояться меня, но вряд ли это поможет мне завоевать их доверие. И я оставил револьвер дома. Но не забыл записную книжку и карандаш. Я так задумался, что был изумлен, когда очутился около деревни. Я вошел на площадку. Увидев меня, некоторые туземцы приняли очень воинственную позу, как бы готовясь пустить копье. Лица у них были угрюмые, встревоженные, недовольные. Стрела. Еще стрела. Они пролетели совсем близко. Постепенно небольшая враждебная толпа окружила меня. Один из попасов внезапно размахнулся и едва не попал мне в глаз копьем, но ловко остановил его в 2 сантиметрах от моего лица. В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома. Конечно, лучше всего было уйти. Но внезапно я ощутил страшную усталость. Мне захотелось спать. И я решил лечь на циновку здесь, в этой деревне. Пусть они видят, я пришел с мирными намерениями. Я их не боюсь, я им доверяю. Если уж они решили меня убить, то не все равно, случится это стоя, сидя, лежа на циновке или во сне. Я растянулся в тени кокосовой пальмы и скоро заснул.

0: Солнце стояло еще высоко, когда я проснулся. Несколько туземцев сидели вокруг циновки в двух шагах от меня. Они были без оружия и смотрели на меня уже не так угрюмо. Я встал, кивнул им головой в разные стороны и отправился по той же тропинке в обратный путь. Мой день начинался рано. Утром я был зоологом и естествоиспытателем, а так как Ульсен вскоре заболел тропической лихорадкой, мне приходилось быть и врачом, и поваром, и маляром, и портным, и даже прачкой. Но вот лихорадка началась и у меня. Ноги наливались свинцом, мысли прерывались головокружением, бледная, холодная дрожь пробегала по телу. И видения, какие-то огромные чудовища, медленные и печальные, проплывали перед глазами. Постепенно холодная дрожь переходила в жар, а видения пускались в фантастический пляс. Ослабевший, я осторожно спускался с постели на пол. Если бы я выпрямился и встал на ноги, я непременно упал бы. Только пустив в ход обе руки, я мог выползать на веранду, чтобы трижды в день записывать метеорологические наблюдения. Приступ проходил, и я снова совершал экскурсии в лес, на коралловые рифы, иногда в соседние деревни. Папуасы часто являлись ко мне. Они приплывали на пирогах с островка Билибили, спускались из далеких горных деревень и подолгу сидели возле хижины, с любопытством разглядывая мои вещи, меня, Ульсена. Как-то раз за мной прибежали из деревни Гаренду. Туя ранила в голову свалившимся деревом, который он рубил. И теперь, как уверяли папуасы, он умирает. Я поспешил к больному. Туй полулежал на циновке и, кажется, рад был моему приходу. Рана оказалась не опасной. Я сделал ему перевязку, велел лежать спокойно, не ходить по солнцу и не снимать бинтов. Но Туй плохо выполнял мои приказания. Как только ему становилось лучше, он уходил работать на поля, и рана долго не заживала. Каждый день, превозмогая лихорадку, я ходил к больному. И жители этой деревни постепенно привыкли ко мне. При моем появлении дети и женщины уже не прятались, а спокойно занимались домашними делами. Я пользовался каждым случаем, чтобы зарисовать их лица, измерять головы, делать другие антропологические наблюдения, учиться их языку. Я мог теперь беспрепятственно наблюдать их повседневную жизнь. К этому я стремился, ради этого поселился здесь. Туй стал моим преданным другом. И однако же, как он испугался, когда я захотел отрезать прядь его волос. Изучение волос представителей различных рас играет большую роль в антропологии. В описаниях этой расы отмечали, будто волосы у папуасов растут не так, как у европейцев, а пучками. Мне необходимо было собрать коллекцию волос папуасов. Чтобы успокоить его, я при нем отрезал прядь своих волос и дал ему, как бы на память. Тогда и он позволил мне отрезать у него один локон. И другим папуасам в обмен на их пряди я давал свои волосы. В конце концов, левая сторона моей головы оказалась выстриженной. Я этого не заметил бы, если бы не Ульсен, порекомендовавший мне приняться за правую сторону. Зато я собрал отличную коллекцию и точно выяснил, что волосы у папуасов растут вовсе не пучками, а так же, как у нас. Убедился я и в том, что кожа у них вовсе не грубая, как утверждали некоторые ученые. Однажды я, как обычно, отправился утром в Гаренду навестить Туя. Но, к своему удивлению, застал там великий переполох. Да что случилось? Куда вы все бежите?
1: О, Маклай, люди Марагум напали на Гаренду.
2: Гилибанема, сын Туя.
3: Дальше пошли на Бонгу, к нам.
4: Придут даже в Гумбу.
1: Дай вдаль Маклая.
0: Марагумана — одна из горных деревень, с которой мои соседи враждовали. Я припомнил, что вот уже недели две, как жители Гаренду готовят копья и стрелы и складывают их в кучу возле хижин. Так вот оно что. Мои соседи готовились к войне. Общее смятение подействовало и на меня. В самом деле, если Марагумана нападут на Гаренду, то, возможно, их воинственный пыл распространится и на меня. Я поспешил домой, где меня встретил встревоженный Ульсон.
2: Что случилось, господин?
0: Может быть, сегодня ночью мы подвергнемся нападению.
2: Господин, я знал, что этим все кончится. Я знал.
0: Да молчите, Ульсон, ну что вы знали? Вы вечно всего боитесь.
2: Позвольте мне хоть приготовить шлюпку, господин. Ведь если нам не удастся отстоять хижину, мы сможем перебраться на остров Пили-Пили.
0: Ну хорошо, приготовьте, но вещи не переносите. В конце концов, у нас есть оружие. Если уж дело дойдет до того, что с ним придется познакомить туземцев, то право же одного выстрела в воздух будет достаточно. Вы, если хотите, готовьте шлюпку, а я пойду спать.
2: Спать? Удивительно, как это господин может спать, когда грозит такая опасность? Господин, идут. Ой, пусть господин теперь приказывает. Я буду делать все, что он скажет. А то я не буду знать, что делать.
0: Заградите ящиками дверь.
2: Слушаю.
0: И оставайтесь в доме.
2: Слушаю, господин.
0: И право же, постарайтесь, Ульсон, чтобы у вас руки не тряслись. Я вышел на веранду, положив перед собой два револьвера. Двуствольное ружье я держал в руках. Между деревьями за ручьем показались головы папуасов. Но что это? Вместо копий и стрел они несли кокосы и бананы. То были жители Гаренду.
1: Маклай! Люди Марагум не придут сегодня.
0: Не придут, да?
1: Нет.
0: Так что же вы подняли весь этот шум? И Банему, я вижу, никто не убивал.
1: Не убивал.
0: Или это не он стоит рядом с Туем, а?
1: Он,
0: да.
1: Он, Маклай, живой. Это женщины виноваты. Увидели чужих людей и подняли крик.
0: Ах, вот
1: а другие услыхали и думали, Марагумана напали.
0: Так.
4: Люди Марагум плохие люди. Они могут прийти завтра.
5: Маклай хороший. Он поможет нам прогнать Марагумана.
0: Моим соседям очень понравилось, что я приготовился встретить неприятеля. Они с любопытством рассматривали мое ружье и револьверы.
1: О, скажи, Маклай, а что это за палка у тебя в руках? Это копье рус?
0: Это... А вот посмотрите.
5: Спрячь копье рус. Возьмешь, когда придут люди Марагум.
1: Люди Марагум будет плохо. Маклай прогонит их в горы. Прогонит.
0: Так я впервые познакомил моих соседей с огнестрельным оружием. Теперь они стали считать меня своим могущественным покровителем и просили в случае нападения горцев привести под мою защиту своих детей и женщин. Ну, я согласился. Но горцы не появлялись, и жизнь снова пошла своим чередом, чему я был очень рад.

0: Но вот однажды, рано утром, меня разбудил взволнованный голос Туя.
1: Маклай, Маклай, дым из моря выходит. Вставай, корвет-рус идет, дым большой.
0: И в самом деле, к берегу подходило какое-то судно.
1: Скажи, Маклай, ты теперь уедешь от нас на корвете «Рус»? Скажи, уедешь?
0: Беги в деревню, Туй. Скажи другим, чтобы никто не показывался на берегу. Это не корвет «Рус», это другой корвет. Ступай и сделай все, как я сказал.
1: Скажу, Маклай, скажу, скажу.
0: Вскоре к берегу пристала шлюпка, и к моей хижине направился какой-то незнакомец. Он приветствовал меня на английском языке.
2: О, чертовски приятно встретить белого в этих проклятых местах, сэр. Как поживаете, сэр? Джордж Питкерс, трейдер, купец, с вашего позволения, сэр.
0: Миклуха Маклай, рад приветствовать вас, уважаемый мистер Питкерс. Прошу вас. Вот сюда, пожалуйста, на веранду. Как видите, мое жилище не очень приспособлено для гостей. Присядьте в мое единственное кресло.
2: Это пустяки. Я полагаю, мистер Маклай терпит временные неудобства. О, но что я вижу? Что? Это уж слишком, сэр.
0: Что-то?
2: На полу вашей хижины вода.
0: Да, ночью шел дождь. Крыша протекает, сколько я ее не чиню.
2: Я полагаю, сэр, вы решили обосноваться здесь на некоторое время, чтобы приобрести, возможно, выгоднее жемчуг и перламутр, не так ли? Ну и как идет обмен? Как здесь ценятся пустые бутылки из-под виски? Эти чернокожие удивительно падки до всякой ничего не стоящей дряни. Я также собираюсь поселиться на одном из островов. О, вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, мистер Маклай. Не здесь, не здесь. Я не хочу мешать своему коллеге.
0: Вы ошибаетесь, мистер Питкерс. Я не трейдер, я не занимаюсь обменом. Мои цели совсем иные.
2: Да? А смелюсь спросить? Каковы же ваши цели?
0: Ну, это было бы слишком долго объяснять.
2: Да, но все-таки любопытно, сэр.
0: Ну, скажу коротко. Я прибыл сюда, чтобы доказать всему миру, что туземцы такие же люди, как и белые.
2: Такие же люди, как и белые? Что? В самом деле, мистер Маклай? Вы что, не шутите?
0: Я положительно не склонен к шуткам, мистер Питкерс.
2: Странно. Очень странно.
0: А селиться на островах я вам не советую.
2: Почему, сэр? Вы что, полагаете, меня убьют?
0: Да.
2: Да, но вас же до сих пор не убили. А чего вы думаете, что другому не может удастся то, что удалось вам?
0: Сейчас объясню. Простите меня, мистер Питкерс, но я знаю, что такое трейдер и что такое колонизатор.
2: Ах, вот что.
0: Вы считаете вашей силой револьвер? Моя же сила справедливости. Вот главная разница между нами. При малейшей попытке туземцев напасть на вас, вы уложите на месте человек 5-6, а остальные все равно убьют вас.
2: Ничего, ничего, у меня хороший револьвер.
0: А я же не считаю револьвер подходящим инструментом.
2: Да, но, сэр, с этими людьми можно говорить только языком оружия. Всем известно, как они кровожадные и коварные.
0: Мистер Питкерс, они такие же люди, как и мы с вами. И мне кажется, что европеец, продающий свободного туземца в рабство, более жесток, чем папуас, защищающий свою жизнь и свободу от колонизаторов.
2: То есть как это продающий в рабство? Я думаю, вам известно, мистер Маклай, что торговля людьми запрещена колониальными властями.
0: Запрещена?
2: Да.
0: На бумаге. Но по-прежнему процветает на деле.
2: То есть как на деле? Туземцев просто нанимают? Торгуют с ними?
0: Нанимают. Торгуют?
2: Да.
0: Их обманывают. И жестоко расправляются с ними. Если они мирно отказываются вести невыгодный торг, у них отнимают товар насильно, пуская в ход штуцеры. А военные судьи, которых посылают колониальные власти, всегда принимают сторону белых. Торговцы заманивают туземцев на пароходы и заставляют их работать на себя от зари до зари. Если бедняги валятся от усталости, их штуцером поднимают на ноги, и пуля, пролетающая мимо головы туземца, напоминает ему о том, что он перестал быть свободным островитянином и стал рабом. О, сколько я видел отвратительных и страшных картин!
2: Ну, знаете, вы слишком сгущаете краски.
0: Сгущаю?
2: Да.
0: На одном судне больной туземец попросил глоток воды. Внутри огонь горит, жаловался он. Ты хочешь пить? Издевательски спросил шкипер. Так ступай же, пей! И столкнул больного за борт. И это называется нанимать? Торговать?
2: Да. Ну, я полагаю, мистер Маклай, что вы слишком снисходительны к чернокожим. Так, во всяком случае, я благодарен вам за совет. Прощайте, сэр. Хочу надеяться, что вам не придется воспользоваться револьвером, и желаю вам благополучно вернуться на родину, сэр.
0: Прощайте, мистер Питкерс. Я смотрел вслед удаляющейся шлюпки и думал, долго ли еще моим новым друзьям оставаться на свободе?

0: Уже около года я жил среди папуасов Новой Гвинеи. Изо дня в день я собирал доказательства, подтверждающие справедливость учения о единстве происхождения человеческого рода. Я наблюдал различные обряды папуасов, заносил на страницы дневника малейшие подробности их жизни и быта. Я дружил с папуасами, но по-прежнему старался не вмешиваться в их дела. Это было моим твердым правилом. Однако настала такая минута, когда мне пришлось поступиться им. В деревне Гаренду случилось несчастье.
1: Маклай, Маклай, умер Вангум, и брат Вангума умер. Люди деревни Мано приготовили яд.
0: Яд?
2: Яд.
1: Да, Маклай, яд. Конец Гаренду. Теперь все люди Гаренду умрут от яда. Надо войной идти, убить людей Мано.
0: А кто видел, что люди Мано приготовили яд? Кто видел, что люди Мано убивали Вангум и брата его?
1: Мано тамо плохие. Все знают плохие. Не пойдем войной на них, Гаренду конец.
2: Войной.
3: Маклай, о Маклай, ты пойдешь с нами на Мано тамо?
2: Маклай, пойдешь с нами? С нами, Маклай.
0: Маклай говорит нет. И вы не пойдете. Войны не будет.
3: Маклай, о Маклай, тогда сделай так, чтобы у Мано тамо случилось землетрясение.
1: Пошли на них землетрясение, Маклай.
0: Не могу.
1: Можешь, но не хочешь.
0: Маклай говорит, довольно. Войны не будет. А пойдете на людей Мано, с вами со всеми случится несчастье.
4: Что?
3: Что случится?
2: Что будет, Маклай?
4: Что случится с нами?
0: Ну, сами увидите.
1: Маклай, не случится ли у нас землетрясение?
0: Маклай не говорил, что будет землетрясение.
1: Нет, но Маклай сказал, случится несчастье.
3: О, когда земля трясется, страшное несчастье.
2: Люди Бонгу, Гаренду, все боятся землетрясения.
4: Скажи, случится землетрясение?
2: Будет?
0: Может быть.
3: Землетрясение будет, если мы пойдем.
4: Будет.
2: Нет, нельзя идти. Маклай сказал нет. Слово Маклая одно. Маклай боится идти к Мано тамо. Маклай умереть боится.
1: Зачем так говоришь? Маклай не боится умереть.
3: Маклай, скажи, Маклай, можешь ли ты умереть?
1: Быть мертвым, как люди Бонку, Гаренду, Били-Били?
0: Вопрос был неожиданным. Все замерли. Туземцы знают, Маклай не скажет неправды. Слово Маклай одно. Это вошло у них в поговорку. Но что ответить? Сказать нет нельзя. А если завтра какая-нибудь случайность покажет туземцам, что Маклай сказал неправду, сказать да? Но это значит поколебать свою репутацию, которая особенно важна для меня теперь, когда я запретил войну. Эти мысли с быстротой молнии пронеслись в моей голове. Я подошел к навесу. Косые лучи солнца освещали луки, стрелы и копья. Мой взгляд остановился на одном из них, толстом и хорошо заостренном. Вот ответ. Я подал копье Саулу. Отойдя на несколько шагов, я остановился против него. Все напряженно следили за каждым моим движением. Я снял шляпу, чтобы туземцы могли видеть выражение моего лица, видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось. Посмотри, может ли Маклай умереть?

0: Курс зюйт-зюйт-ост. 8 румбов.
1: Есть курс зюйт-зюйт-ост. 8 румбов.
2: Кто на вахте?
3: Лейтенант Ракович, господин капитан первого ранга.
2: Ага. Ну, как, лейтенант?
3: Никогда плавание не казалось мне таким долгим.
2: Да и мне, признаться, не втерпешь.
3: С волнением я подхожу к этим берегам, Михаил Николаевич.
2: Не мудрено-с. Оставили живого, здорового человека. Бог знает, что еще найдем.
4: Самый полный вперед!
5: Есть самый полный вперед!
2: Вот он, залив Астролябии.
3: Точно так. Вот у входа в бухту и небольшой мысок.
6: Вижу русский флаг!
7: Эх, куда Россия, матушка, забрела?
8: Вон, избушка.
9: Где?
8: Да вон же за рощицей.
7: Ай, верно, дымка нет.
9: Эх, нет дымка.
3: Михаил Николаевич, от берега отошли две пироги.
2: Спокойно, лейтенант, спокойно.
6: Братцы, черные плывут.
7: Где?
3: Михаил Николаевич, у вас бинокль сильнее. Вы видите европейцев в пироге?
2: Спокойно, лейтенант, спокойно, вижу.
3: Кто?
2: Смотрите сами, вы знаете Маклая в лицо.
3: Маклай? Нет, не похож. Ульсен? Да. Да, Ульсен.
2: Вы уверены?
3: Подождите. Неужели Ульсен? Маклай! Ура! Маклай! Маклай!
6: Братцы, гляньте-ка! Здешний-то в воду попрыгали. Небось, нашего ура испугали.
7: А ты посильнее ори, народ-то не пуганый.
6: Да как же тебя орать-то, коли наш-то, наш-то целёхами.
7: Эх, худ больно.
4: Пустить шторм-трап.
10: Есть пустить шторм-трап.
11: К встрече славного русского путешественника. Смирно! Ура!
12: Ура!
13: Почему такая торжественность, господа?
3: Николай Николаевич, родной вы мой. Эх, исхудали же вы.
2: Исхудал. Рад, батенька мой, рад видеть вас в живых. А мы уж и не чаяли.
3: Николай Николаевич, позвольте вам представить. Михаил Николаевич Кумани, командир клипера «Изумруд».
13: Очень приятно. Приятно. Миклуха Маклай.
2: А вы как будто и не очень рады нас видеть.
13: Напротив, господа, но все так неожиданно.
2: Да, для меня тоже был неожиданным приказ адмирала Посьета идти к берегам Новой Гвинеи.
3: Вы знаете, как вы нас всех напугали?
13: Напугал?
2: Да, иностранные газеты кричали о вашей гибели.
13: Любопытно, откуда же это они взяли? Как видите, жив, здоров, чувствую себя отлично.
2: Ну, насчет отлично, позвольте усомниться. Вид у вас неважный. И было бы очень желательно, чтобы вы немедленно перебрались к нам на клипер.
13: На клипер?
2: Ну да, разумеется, ведь мы же пришли за вами.
13: Простите, Михаил Николаевич. Все так неожиданно, право не знаю. Может быть, вы уделите мне немного провизии, возьмете с собой Ульсона и мои письма до ближайшего порта, а я... Мне лучше всего будет остаться здесь. Мне еще предстоит много дела по антропологии и этнологии туземцев.
3: Николай Николаевич, судно здесь долго задерживаться не сможет. Вы даже не успеете подготовить материалы для географического общества. Поэтому, право же, вам лучше всего идти с нами.
13: Но, господа...
2: Николай Николаевич, дорогой, вы же вернетесь сюда. Как раз одно голландское судно вскоре собирается идти в эти края. А вы пока бы освежились с морской прогулкой. Разве плохо?
3: Вот видите, все отлично складывается. Право же, Николай Николаевич.
13: Да, пожалуй, пожалуй.
2: Ну вот, отлично. А пока прошу вас отобедать с нами. Небось, давненько настоящих русских щей не ели.
13: Действительно.
14: Ну, пойдем.
13: Вечером, когда я вернулся с клипера «Изумруд» на берег, ко мне с факелами пришли люди из Бонгу, Гаренду, Гумбу и других деревень. Они просили меня не уезжать, остаться с ними. Я объяснил им, что сейчас должен ехать, но что обязательно вернусь. Туземцы разошлись. Ульсен радостно укладывал вещи, насвистывая одну из самых своих веселых песенок.
10: Он с нетерпением поглядывал на часы, как бы торопя время отъезда. Бедный малый, он, верно уж, и не чаял вернуться в Европу с этого так не понравившегося ему острова. Последняя ночь в моей маленькой хижине. А на утро...
15: Слышишь? А, братцы, с торжеством нашего-то провожают. Эту здешних вроде как орудийный залп.
16: А глянь-ка, глянь-ка, лодок-то сколько.
15: Да-да-да.
16: Как их по-тутшнему? Пироги, что ли?
15: Они самые. А видно, крепко им наш-то по душе пришелся, а? Золотой, видать, человек.
17: Поднять якорь!

0: Ваше здоровье, Николай Николаевич.
1: Благодарю. Благодарю.
2: Но продолжайте ваш рассказ.
3: Да, что же было дальше? Вы сказали, посмотри, может ли Маклай умереть.
4: А дальше было вот что. Многие бросились ко мне, как бы желая заслонить меня своим телом от копья Саула. Но тот, хотя и понял смысл моих слов, даже не поднял копья.
1: Так.
4: После этого случая никто не спрашивал меня, могу ли я умереть.
2: Ну а как же война между туземцами?
4: Война? Войны не было. От этого я их уберег. Но удастся ли мне и в дальнейшем уберечь их от еще более серьезной опасности, от рабства, не знаю. Боюсь, что нет. Позвольте же мне поднять этот бокал за то прекрасное время, когда не будет больше на земле проклятого рабства и позорного уничижения человека человеком. Это время наступит, господа.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Эмблема киноконцерна «Мосфильм» — скульптура Веры Мухиной «Рабочая колхозница» на фоне Московского Кремля. Шестое творческое объединение. Молодая женщина рассматривает свое лицо в зеркале. Проводит пальцами по лбу, разглаживая морщины. Неодобрительно смотрит на их количество. Печально улыбается.
3: Ничего.
2: Марина Ниёлова в фильме «Дамы приглашают кавалеров». По мотивам рассказа Льва Славина «Кафе Канава». Магазин. Две продавщицы одевают манекены. Грузчик несет огромную коробку.
4: Разойдись!
2: Задевает посетителя, примеряющего пиджак.
4: Ты что, ослеп, что ли?
2: Задевает еще раз.
4: Да что ты...
2: Мужчина оценивает, как сидит на нем пиджак. Он ему мал, а рукава коротки.
4: Нюр!
3: Чего?
4: Другого нет, что ли?
3: Все на вешалке. Так... Гражданочка.
4: Нюр.
3: Ау.
4: У нас тут билеты распространяли на мотогонщиков. Разойдись. Я два взял. Пойдешь?
3: Ты что-то выпил, что ли? А? Ну-ка.
4: Почему это выпил? Просто тебя приглашаю на культурное зрелище.
3: Эх ты. А зрелище-то примитивное.
2: Продавщица Нюра, худенькая девушка с русыми прямыми волосами, вешает табличку «Перерыв на обед» на входную дверь.
3: Чё такой мрачный?
2: Подходит к грузчику.
5: Так.
3: Так. Всё потому, что встаёте все неправильно.
5: Чего?
3: Чего? Чего, говорю, например, когда будильник прозвонит, сразу вскакиваешь?
5: А ты что ли, не сразу?
3: Вот именно. Ложись-ка, покажу. Ложись, ложись. Ну, чего боишься-то?
5: Люди ж смотрят.
3: Ну, ладно, никто не смотрит.
2: Он ложится на спину на прилавок рядом с кассовым аппаратом.
3: Так, прозвенел будильник, потянись как следует.
5: Чего?
3: Потянись, говорю, как следует. Ноги вытяни так, чтобы были видны носки. Посмотри на них внимательно и скажи «С добрым утром, ножки!»
2: Посмотрев на нее, как на ненормальную, встает обиженно.
3: А что-то я не понимаю. А я читала, говорят, помогает. Три раза сделаешь, целый день настроение хорошее. Да ну тебя.
5: А ты что ли на свидание собралась?
3: Не на свидание.
5: Ох, Позднякова.
3: Да дядя с тетей с моря встречают. Ой, да не разве.
2: Нюра с родными идет по улице.
6: Артистов разных волн. Так интересно. С самим Магомаевым раз на катере
3: катались. Ну а как море-то? Море-то какое?
5: Ой, Нюр.
6: Отличное море.
5: Море, ты знаешь, оно какое-то ласковое и очень теплое. А потом голубое-голубое.
6: Да ладно уж, помолчи. Чего уж. У нас ведь путевки до 20-го.
3: Да, чего так рано приехали-то?
6: Да, он все из-за него. Напился, что ли? Дельфином упал.
5: Да нет.
6: Какую интересную экскурсию испортил.
5: Не пил я.
6: Что не пил?
5: Не пил. А ты знаешь, Нюр, экскурсовод такие интересные вещи про дельфинов рассказывал. Вот. Они очень умные. И даже, возможно, говорит, они разговаривают, только мы их не понимаем. Я смотрю, один мордашку из воды высунул, и вроде мне что-то сказать хочет. Вот хочет сказать.
6: Прям так тебе хочет сказать.
5: Да-да. А я не слышу, потому что орут вокруг. И я наклонился к нему, чтобы услышать. Ну, поскользнулся и упал.
6: Да скользишь ты у меня. Дай только до дома добраться. Знаешь... От такой красы уехали, просто сказать не могу. Кругом цветы, пальмы и все такое пахучее. И люди там какие-то другие, знаешь, солнце, что ли, на них влияет. А мужики такие прямо вежливые, обходительные. Мы мне даже один раз цветы подарил.
5: Два.
2: Навстречу им маршируют военные. Офицер отдает им честь и улыбается Нюре.
3: Здрасте.
2: Родственники оборачиваются.
6: Это кто ж такой?
3: Виктор. Его к нам недавно перевели.
6: Интересный какой.
7: Орел.
6: А не женатый?
7: А-а. Холостой.
6: Он за тобой ухаживает, что ли?
7: Так.
6: Ой, ну очень подходящий, правда?
4: Да.
6: Подходящая кандидатура.
4: Да, вы...
6: Ты уж не выбирай.
4: Выходи, выходи.
6: Да выбираешься.
4: Ему... Парень-то какой, орел.
8: Званый обед у Нюры дома. Виктор и дядя с тетей.
7: Картошечка. А что салат не пробуете?
9: Сейчас сама
7: салат.
9: Готовлю.
7: А колбаски?
9: Сама.
6: Это я виновата.
9: Вот, сама
6: сейчас,
9: готовила.
6: Сейчас, положу. Положить?
7: О, ой, пирог-то у меня.
6: Подарочки.
9: Ой, хлопотунья. А шьет как.
10: А вы что же, Петр Тимофеевич, совсем не пьете?
6: Совсем, совсем.
10: Надо же. Повезло вам с мужем.
6: Повезло, повезло.
10: Угу.
6: А вы что же, увлекаетесь?
10: Нет, ну что вы. Так, по праздникам. Ну, иногда, в обед, для аппетита.
9: А может, и мне попробовать, а? А то в последнее время, знаете, аппетита совсем нет.
6: Попробуй, попробуй.
10: Угу.
8: Дядя берет рюмку, но тут же опускает, встретив взгляд жены.
9: Нет, что-то не хочется.
6: Прошу. Какой красавец.
10: Это же произведение искусства.
9: Сама пекла, а шьет как.
6: А что, Виктор, вы женаты-то не были?
10: Ни в коем случае.
6: Виктор, что это вы? Ну, а что, что, видный мужчина, при хорошей должности, и зарабатывать, наверное, достаточно.
10: Хватает.
6: Ну, значит, характер нерешительный.
10: Нет, характер-то у меня ого-го. Уж если мне кто приглянет, спеши, пропало.
9: Да?
10: Тут же в ЗАГС. И кранты. Правда, я с этим не спешу. Не так-то просто выбрать себе настоящую боевую подругу.
7: Да, я вас очень хорошо понимаю. Брак – это такое ответственное дело. А я тоже замуж не тороплюсь.
9: Вот дает, а? Ты смотри. 30 лет девки никто не берет, а она не тороплюсь, не спешу. Ты чего?
6: Ты бы выпил, Петя. А то сидишь трезвый, как сыч.
9: Ага. А что? Это я могу.
7: А я предлагаю тост.
11: Нюра!
6: Ой, да у тебя гости.
8: Входит девушка.
11: Здрасте всем.
7: Здрасте всем. Пришел. Познакомьтесь-ка. Это вот Виктор.
9: Это соседка наша.
7: Это моя подруга Раиса.
11: Взаимно. Нюра, я к тебе за выкройками сижу.
7: Да ладно, еще какая-то
11: выкройка. Бежать не надо.
7: Придумай.
11: Ну, нет, ну, честное слово, нет.
9: Вот выпей, красненького.
7: Попробуй пирожка, а потом нам Раиса споет. Она замечательно поет и играет
9: ой,
7: на гитаре.
9: Ой, как она поет, а шьет как.
10: Любопытно послушать.
12: Колышется дождь.

0: Нюра выходит провожать Виктора.
1: Ну что ж, от души повеселились.
2: Ну что, я сегодня не в ударе была.
1: Нет, нет, нет, от души. До свидания.
0: Пожимают руки.
2: До свидания.
1: Вы знаете, а я, кажется, нашел свою боевую подругу.
0: ЗАГС. Нюра в красивом кремовом платье с гладиолусами в руках расписывается в качестве свидетельницы. Затем свою подпись ставит свидетель. Они вместе подходят к молодоженам, Виктору и Раисе, и встают по сторонам от них. Позади новобрачных толпятся приглашенные гости. Раиса в белом платье без рукавов, на голове на собранные кудрявые волосы надета фата. Виктор в военной форме. Они фотографируются на память.

0: После свадебного торжества Нюра в расстроенных чувствах бредет домой одна. На ней бежевый плащ, коричневая сумка, перекинута через плечо, в руке зонт. Она пытается открыть дверь ключом, дергает ее, но терпит неудачу. Безнадежно прислоняется спиной к двери, и тут дверь сама отворяется. На глазах выступают слезы обиды и разочарования. Нюра дома у телевизора.
1: На Урале 18-20 градусов, местами дожди. В Западной Сибири 15-18 дожди. На курортах Черноморского побережья Кавказа солнечно, без осадков, 24-29 градусов, температура воды плюс 22.
2: Ну, Густав Иванович,
3: Ну, ты понимаешь, о чем ты говоришь?
2: Да.
3: Ведь конец квартала.
0: Нюра умоляет директора.
3: Одна, понимаешь, замуж вышла, другая, декретный отпуск ушла.
2: Ну, вот, а я так на море никогда и не съезжу.
3: Ну, мне с кем план выполнить?
4: Разойдись.
3: Маримухина.
4: Разникова, куда их?
0: Пришел грузчик.
2: Кого?
0: У него большой пакет.
4: Кого-кого? Тулупы.
2: Ну, подожди. Ну, подожди минутку.
3: Ну, вот, лето на дворе, а они тулуп прислали. Ну, кто их только покупать-то будет?
2: Ну, Густав Иванович, ну, пожалуйста, ну, мне вот так вот нужно.
3: Ну, что ты на этом море не видала? Ну, далось оно тебе, я еще понимаю. Ты бы в Самарканд собралась или Бухару. Ты клуб кинопутешествий смотришь?
2: Смотрю.
3: А,
2: да.
3: Вот красивые города. Я туда
2: Густав
3: сам
2: Иванович,
3: давно
2: я прям
3: хочу
2: мечтаю.
3: Съездить.
2: На море хочу.
3: Ах, ладно, что с тобой, что без тебя, все равно план не выполним. Езжай. Даю тебе 10 дней за свой счет.
0: Целует его.
2: Спасибо.
0: Черная машина «Чайка» едет по дороге в горах. Нюра сидит на обочине. На ней длинная легкая юбка, белая блуза с цветочками, на голове шляпка. Завидев машину, она голосует. «Чайка» проезжает мимо. Тормозит темно-зеленый ретро-автомобиль.
5: Давай-ка, давай-ка, скорее!
2: Спасибо. Ой, спасибо. А вы знаете,
5: садитесь,
2: я села
5: садитесь.
2: Не на тот автобус,
5: давай, скорее-ка, ну.
2: И он меня совсем в другую сторону увез.
5: Ну-ка, я... поехали!
0: В машине на переднем сидении сидят два молодых человека, блондин и брюнет. Нюра запрыгивает назад. С огромной скоростью они мчатся по серпантину.
5: Голова не кружится?
2: Нет!
5: Ну тогда полный вперед!
0: Нюра снимает шляпку, поправляя волосы.
5: Сейчас я его. Сейчас.
6: Давай.
0: Веселая компания устремилась обогнать «Чайку».
2: Вот это нужно обогнать.
6: А чем, по-вашему, мы полдня занимаемся?
5: Сделаю сейчас, я его говорю тебе, на повороте.
6: Давай.
2: Давайте быстрее, ну быстрее. Ну, 3 поворота уже сделали, а вы?
6: 123.
2: Ну, прибавьте еще.
5: Сейчас, сейчас.
2: Давайте вот слева, вот слева.
5: Я его сделаю сейчас. Я его напрямую сделаю.
0: Ретро-автомобильчик, набрав скорость, на прямом участке пошел на обгон.
2: Да.
6: Ну, давай. Ну. Вот. Хорошо.
2: Вот, вот, так.
0: Машины поравнялись. Черная «Чайка» вырывается вперед.
2: Прибавьте же, ну, прибавьте же немножко.
6: Ну, давай, давай, давай, давай, ну.
2: Ой.
5: Сейчас, сейчас.
2: Ой, сейчас, сейчас.
0: Водитель «Чайки» сдается.
5: Ура! Ура! Ура! Сказал, что сделаю!
2: Здорово!
6: Молодец!
5: А сейчас вон того рефрижератора сделаю!
6: Давай!
2: Ну?
0: Остановились у моря. Молодые люди плескаются в воде. Нюра бродит вдоль берега, наслаждаясь атмосферой. Подставляет свое лицо солнцу. Жмурится и улыбается полной счастьем улыбкой. Мочит ладони в воде, растирает ими лицо. Вдалеке на горе видна старинная крепость. Нюра смотрит в отверстие камня, прищуря один глаз.
7: О, вам крупно повезло.
2: Почему?
7: Ну, кто нашел такой камень, у того сбудется самое заветное желание.
2: Хотите?
7: Нет, надо самому найти.
0: Она зажимает камень в ладошках. Автомобиль едет по центральным улицам города Сочи, мимо автобусных остановок, заполненных людьми, санаториев, театра. Видно, как по городу гуляют отдыхающие и местные жители, элегантно одетые в легкую одежду. Вокруг растут пальмы, высокие кипарисы, широкие платаны. И, наконец, автомобиль прибывает в самый центр, на площадь морского вокзала.
7: Прошу.
2: Вы всегда такие?
7: Какие?
2: Ну, такие.
7: Нет. Только у моря. К сожалению.
0: Темноволосый молодой человек потягивается после долгой езды.
7: Ну что, поехали?
0: Садится за руль, пока другой вытаскивает чемодан Юры, которая надевает шляпку. Юноша, осматриваясь вокруг, задумывается.
8: А я, пожалуй, здесь останусь.
7: Ну, давай.
8: Слышь, а тебя как зовут?
7: Миша, а тебя?
8: Сергей.
2: А вы не...
8: А вас?
2: Ну, Аня.
8: До свидания, Аня.
2: До свидания.
8: Пока, Миша.
7: Счастливо.
0: Сергей уходит. Нюра протягивает руку Мише.
2: Ну, до свидания. Спасибо вам большое. Ой.
0: Он ее целует. Заводит машину и уезжает.
7: Привет!
2: Счастливо!
0: Проезжая мимо Сергея, Миша, шутя, немного наезжает на него, чтоб еще раз проститься. Ребята машут руками друг другу в знак прощания. Миша выезжает на дорогу, а Сергей с небольшой синей сумкой весело шагает вперед. Нюра смотрит им вслед. Затем осматривает многоэтажную гостиницу белого цвета с ее многочисленными окошками и небольшими балконами. На главном входе ее название – гостиница «Москва».
2: Когда места будут?
9: Не знаю.
2: А вечером?
9: Трудно сказать.
2: А если поздно вечером прийти будут?
9: Заходите, может, будут.
2: Спасибо. Возьмите мой чемодан, а?
10: Надолго?
2: Да-да. А мне до вечера. Я здесь у вас жить буду.
0: Нюра позирует фотографу, стоя на лестнице, ведущей к фонтану. На правом плече разместилась обезьянка. Нюра держит в руке жемчужное ожерелье. Затем позирует, сидя на черной каменной пантере. Находясь в дендрарии, зазывает к себе павлина, продолжая фотографироваться. Делает фото с пальмой и игрушечной собакой на фоне голубого бескрайнего моря. Вдалеке плывет пароход. Прибрежное кафе. Официанты разносят напитки клиентам. Один из них, шатен с усами, подходит к столику, за которым расположилась Нюра.
11: Добрый день, что будет заказывать?
2: Кофе и мороженое.
11: Кофе с ликером, с коньяком.
2: С ликером.
0: Девушка снимает шляпку, поправляет волосы, кладет ее на голову мягкой игрушки, лежащей на столе вместе с гвоздиками. Поворачивается к морю, наслаждаясь видом. Официант приносит кофе и мороженое.
11: Пожалуйста.
2: Спасибо. Вы забыли ликер?
11: Ликер здесь.
2: Здесь кофе.
11: С ликером.
0: Когда официант ушел, она подняла чашечку кофе и, понюхав ее, сделала глоток. В стороне стоит высокий красивый брюнет с вьющимися волосами и внимательно рассматривает посетителей кафе. Он выразительно повел бровями, увидев мечтательную Нюру на фоне моря. Будто нашел то, что так долго искал.
11: Я не помешаю?
0: Нюра напряглась, пристально всматриваясь в молодого человека.
2: Нет, не помешайте.
0: Он садится к ней за столик.
11: Добрый день. Кофе, пожалуйста.
10: С ликером, с коньяком?
11: Без ликера, без коньяка и без сахара.
10: Без сахара не делаем.
11: А вы сделайте.
10: Попробуем.
0: На мужчине серый пиджак и коричневая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Еще раз взглянув на девушку, он уставился в морскую даль.
11: Море здесь спокойное.
0: Нюра делает не спеша глоток, даже не повернувшись к собеседнику.
2: Да.
0: Делает снова глоток. Мужчина искоса глядит на нее.
11: А на Балтике штормило.
2: Сильно.
11: Изрядно. Вы не из Риги, случайно?
0: Нюра резко оборачивается, удивившись.
2: Я? Нет.
11: Странно. Мне почему-то показалось, что вы из Риги.
2: Почему?
11: Удивительно похоже на рижанку.
2: Да, правда.
11: Серьезно.
0: Она красуется перед ним.
2: Нет, ну, место, конечно, где я живу, не столь красиво, как Рига, но тоже не лишено привлекательности.
11: Как же она называется?
2: Ну, вам название ничего не скажет.
11: Ну, вдруг?
2: Поварихина.
11: Поварихина? Поварихина. Поварихина сейчас, Поварихина. Где-то во Франции, да?
2: Ой, ну шутник вы.
11: Да, я вообще не имею права ошибаться.
2: Почему это?
11: Профессия не позволяет.
2: Ну, что это у вас такая за профессия? Если не секрет, конечно.
11: Секрет не то слово, это государственная тайна.
2: Ой.
11: Пожалуйста. Спасибо.
0: Пододвигает стул ближе к Нюре.
11: Я пират. Профессиональный разбойник.
0: Нюра напрягается.
2: Ну ладно.
11: Почему ну ладно? Да. Сумочку хотели? Пожалуйста.
0: Снимает ее пакет с вешалки.
11: Я граблю только мужчин, так что не бойтесь. А красивых женщин я приглашаю в ресторан. Вот вас собираюсь пригласить.
0: Девушка достает солнечные очки.
2: Ну, я с незнакомыми не хожу.
11: Почему с незнакомыми? Мы сейчас с вами познакомимся. Меня зовут Валентин. А вас?
2: Анна.
11: Анна?
0: Кладет очки на стол.
11: Красивое имя, Анна. Что ж, Анна, вам карты в руки. Только учтите, я с утра ничего не ел.
2: Что, правда, что ли?
11: Ага. Абсолютно.
2: Шутите?
11: Нет. Пойдемте.
2: Ну, как-то... Я вообще как не знаю вас почти.
11: Ну, подумаешь, не знаю. Я вам все про себя расскажу в подробностях.
2: Мне надо переодеться.
11: Я вас подожду.
0: В ресторане.
2: Ой, ну, когда-нибудь серьезно бываете?
11: Только когда сдаю карты.
2: Ну, вот вы опять. Ну, правда, мы с вами уже 2 часа знакомы, а я про вас прям ничего не знаю.
11: А что вы хотели знать, Анечка?
2: Ну, как? Ну, кто вы? Чем вы занимаетесь? Поставьте сюда.
11: Так быть. Будьте любезны. Не сажайте к нам никого, пожалуйста.
12: Хорошо.
11: Так быть, скажу, я профессиональный шулер.
0: На столе много еды. В ведерке шампанское.
11: Карточный шулер.
2: Ну, вот опять шутите.
11: Вот никто не верит. А назовись я, скажем, каким-нибудь артистом опереты. Все верят.
2: Правда, вы на артиста похожи.
11: Я и есть артист.
2: А я все равно про вас все узнаю.
11: Вы прелесть, Анечка.
0: Оба улыбаются друг другу. Нюра, смущаясь, стреляет глазками. На ней надето платье без рукавов, волосы собраны в косу, уложенные в прическу. Ресторан заполнен. В центре танцующие пары, среди них Валентин и Нюра. Девушка о чем-то оживленно и кокетливо безумолку болтает. Они вновь сидят за столиком. Глаза Нюры полны счастьем. Разговор сопровождается яркой мимикой и жестикуляцией. Оба симпатизируют друг другу. Улыбка не сходит с их лиц. Насладившись разговорами, снова идут танцевать. Валентин делает уверенный резкий па, ведя партнершу. После танцев они снова садятся за столик. Девушка пристально смотрит на своего кавалера. Ее глаза горят, она очарована и влюблена. Валентин курит и, очевидно, рассказывает забавные истории в своей шутливой манере, не сводя пронзительный взгляд с девушки. Затем они танцуют медленный танец.
2: Валентин, скажите, а почему тогда в кафе вы подошли именно ко мне?
11: Я же вам сказал.
2: Нет, не сказали.
11: Нет, сказал.
2: Нет, не сказали. Сказали.

0: Ну, пожалуй, достаточно. Я еще ночевать-то не знаю, где сегодня буду.
1: Да.
2: Нежно берет ее руку, целует.
0: Счастливо.
2: Валентин уходит. Нюра шокирована, не верит своим глазам и никак не может понять, что же произошло. Администратор ресторана, видя, как уходит посетитель, догоняет и останавливает его на выходе.
3: Товарищ, вы что, уходите?
0: Спасибо вам за обслуживание.
3: Оплатить?
0: Супруга рассчитается, она остается.
2: Валентин хлопает администратора по плечу и спокойно выходит в холл, где поправляет свой вид перед зеркалом. Ошеломленная Нюра сидит в ожидании.
4: С вас 47,50. Муж сказал, что вы заплатите. Пожалуйста.
2: Девушка расстроена, на глазах слезы. На лице недоумение. Жалостливо смотрит в сторону ушедшего Валентина, берет счет в руку.
1: Сколько?
5: Гостиница «Москва». Свободных мест нет. Нет мест.
1: Мне утром мужчина сказал, чтобы я вечером зашла. Он же мне обещал.
5: Вот к нему и обращайтесь.
1: А когда он будет? А?
5: Через месяц. Он в отпуск ушел.
2: Переговорный пункт.
6: Алло, тетя Клава, вы меня слышите? Это я. Я с моря. Все хорошо. Море? Море теплое, прозрачное. Хорошее. Тетя Клава! Тетя Клав! Алло! Тетя Клава, у меня к вам просьба. Вы не можете мне выслать, а? Рублей 50. А? Нет! Все хорошо. У меня просто номер люкс. Вот. Обедаю и ужинаю в ресторане. Да, у нас тут... Ой, девушка! Девушка!
7: Время кончилось.
2: Нюра вешает трубку, немного задумавшись, и выходит из телефонной будки с чемоданом в руке. Подходит к администратору пункта переговоров, молодой девушке с рыжими волосами, собранными в хвостик, которая читает книгу.
1: Девушка, можно я у вас посижу до утра?
2: Девушка отрывает взгляд от книги.
7: Мы закрываемся.
1: Извините.
7: Ваш же номер, люкс.
2: Нюра уходит. На дворе ночь. Администратор закрывает книгу, берет ее под мышку. Поправляет волосы, выключает свет. Через стекло она видит, как бедная Нюра сидит на чемодане. Девушка замирает и сочувственно смотрит на нее.

0: Комната девушки. Она вносит раскладушку и чайник.
1: Так. Вот вам раскладушка. А хотите, на диване ложитесь?
2: Спасибо.
0: Нюра, испытывая неловкость, сидит на диване.
2: Простите, пожалуйста, сколько это будет стоить?
1: Да нисколько.
2: Вы знаете, мне как-то неудобно.
1: Ну, давайте чаю выпьем и спать ляжем.
2: Спасибо.
1: Садитесь.
2: А вы тут одна живете, да?
1: Одна. Раньше с теткой жила, а потом тетка замуж вышла. В 40 лет.
2: Да.
1: Вы садитесь.
2: Спасибо.
1: Вот, а мне эта комната осталась. И крыша.
2: Крыша?
1: Не эта крыша, вон там крыша, под окном. Я там загораю.
2: А у меня вот такая же. В комнате.
0: Хозяйка разливает чай, накладывает варенье в розетку, облизывает испачканную руку, мажет хлеб маслом.
2: А что, вообще хорошо на юге жить, да?
1: Чего ж хорошего-то? Народу полно. Я только здесь отдыхаю. Знаете, я даже праздники встречаю одна. Даже Новый год. Я люблю встречать Новый год одна. Мне никто не верит, а я люблю встречать Новый год одна.
2: А почему это никто не верит-то? А я верю. Я тоже встречаю Новый год одна. Меня даже в гости зовут, а я не иду. Че, я говорю, пойду, то я лучше дома посижу, да телевизор посмотрю, правда же?
0: Барышни сидят на подоконнике, свесив ноги на улицу.
1: А ты замужем была? А хочешь?

0: А я вот замуж 100 раз могла выйти, но не хочу. За кого замуж-то выходить? Мужики-то все перевелись.
1: А дети?
0: А сейчас есть такие таблетки. Выпьешь и родишь.
1: Да.
0: Хочешь мальчика, а хочешь девочку?
2: Рыжая девушка спрыгивает с подоконника на крышу, зовя за собой Нюру. И обе начинают задорно танцевать от души, весело подпрыгивая, кружась вокруг себя, размахивая руками в такт музыке. Подруги едут на фуникулёре. Под ними город, покрытый зеленью. Вдалеке простирается море.
0: Здорово, да? А вон там, вон, видишь? Идем.
2: Они перебираются к другому окну.
0: Видишь? Это Орлиная скала.
3: Девушки, вы что такие грустные? Девушки, вы куда? Подождите нас наверху!
0: Ой, смотри, вывалится сейчас. Такие не вываливаются. И вообще, я не понимаю, что за манера такая знакомиться на ходу?
1: А как же знакомиться?
0: Не знаю. Но не на ходу же. Ждать мы их будем. Как же? Ха-ха! По преданию, с Орлиной скалы фанатичная толпа сбросила прекрасную Ахамиду.
1: Кого?
0: Ахамиду, возлюбленную легендарного Хасбулата.
1: Я не знаю, кто такой Хасбулат.
0: Хасбулату удалой! Бедная сакля твоя! Ну вот, и тогда Хасбулат покончил с собой, бросившись в ущелье.
1: Вот это да!
4: Девушки! А вот и мы!
0: Вот привязались.
2: Два парня вышли из фуникулера на смотровой площадке уровнем ниже.
0: Пошли.
2: Молодые люди поднимаются, но подходят к другим девушкам.
4: А мы уж даже не надеялись. Молодцы, что дождались. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Антон, как великого писателя Чехова. А это мой друг, весельчак Костя.
5: Костя.
6: Лена.
7: Наташа.
5: Очень приятно.
4: Костя, ну-ка расскажи что-нибудь веселое.
5: Так а почему я-то?
4: Ну давай чего-нибудь. Ну, вы знаете, он столько анекдотов знает.
5: Про ковбоев, что ли?
4: О, давай про ковбоев.
5: Это пожалуйста.
2: Плакат на заборе санатория. Сегодня день Нептуна. На входе охранник, толпа желающих попасть на праздник.
4: Проведете,
2: в их числе толстый блондин с фотоаппаратом.
4: Девушки, проведете с собой, а?
0: Ну, Суры, ну пропусти,
8: не могу, мне приказ. Только отдыхающие.
0: Ну, Суры, это же моя подруга.
8: Пропуск.
2: Расстроенная Марина подходит к Нюре.
8: Проходите. Проходите.
0: Ты подожди меня здесь, я сейчас приду.
8: Ваш пропуск. Проходите, пожалуйста. Проходите. Пропуск.
4: Девушка, возьми с собой, а?
2: Мимо проходит грузин.
4: О, слушай, возьми с собой.
9: А что там? Слушай, там что, море?
4: Море, море.
2: На грузине темный костюм, белая рубашка, галстук.
9: Извини.
2: Кивнув охраннику, он прошел за ворота.
9: Привет.
8: Здравствуйте. А ты куда лезешь? Не мешай людям.
0: Ну, а зачем?
8: Сказано, что нельзя.
2: Нюру выгнали.
8: Ну, что за народ?
2: Грузин заметил это.
8: Отойдите.
9: Слушай, как ты с девушкой разговариваешь, а?
8: Лезет.
9: Возьми и пропусти.
8: Нет, книжки у нее. Отойдите.
9: А, проходи. Как ты меня пропустил, а?
8: А вы что, не отдыхающие?
9: Конечно, не отдыхающие.
8: Немедленно покиньте территорию.
9: Знаете, в чем дело?
8: Покиньте
9: я только
8: территорию.
9: Сегодня я приехал, я моря не видел.
8: Ну, что такой, моря не видел. На праздник заходил.
9: Какой праздник, а?
0: У вас рукав испачкался. Вон.
9: Какой у них праздник?
0: Нептун.
9: Тоже мне праздник. Нужен мне ваш праздник. Если захочу, сам такой праздник устрою. А?
0: Ну.
9: Поехали.
0: Куда? А куда же я?
2: Он голосует, останавливается автобус. О чем-то посовещавшись с водителем, машет Нюре рукой.
9: Поехали. Ну что вы стоите? Поехали.
0: И не одна.
9: Все места хватит, а?
4: Правильно. Плевали мы на них. С 5-го этажа. Поехали.
10: Скатертью, скатертью куда-нибудь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Скатертью, скатертью куда-нибудь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон.
4: Хорошо, едем!
0: Ой, смотрите, какие цветы, а!
9: Останови!
2: Грузин лезет вверх по крутым скалам. Внизу ждут девушки. Толстый блондин фотографирует.
0: упадите.
7: Хорошо, лезь.
0: Не упадите!
9: Держите!
2: Бросает цветы со скалы.
9: А вы говорили Нептун, а?
0: Ну, какое сравнение, верно?
7: Хорошо, едь.
0: Ой, посмотрите, вон Орлиная скала.
9: А где, где, где?
0: Вон там.
11: Там туда раз попадешь.
2: Орлиная скала.
7: Нас четверо. Мы сразу зайдем, посмотрим и выйдем обратно. Ну, что тебе это стоит? Пропусти, ну.
12: Не могу, опасно.
7: Да у нас же праздник сегодня.
12: Все равно опасно.
11: Ну вот.
7: Подожди, подожди, подожди.
2: Анзор оглядывается и осторожно вытаскивает бумажник из внутреннего кармана пиджака.
12: И тогда Хасбулат, чувствуя, что не может жить без любимой, решил покончить с собой и бросился с этой скалы в глубокое ущелье.
9: Молодец, а?
7: Хорошо, стоим. Фотку на память.
2: Александр фотографирует всех вместе на Орлиной скале.
0: Ой, вот бы на пароходике покататься, а?
9: Конечно.
0: Правда?
2: Нюра с Мариной и их спутники на теплоходе «Волна». Александр делает фото, показывает, как нужно позировать. Расставляет друзей в нужном ракурсе для красивой экспозиции. Они весело о чем-то спорят, постоянно меняются друг с другом местами. От ветра развивается флаг Советского Союза. Теплоход следует из морвокзала в открытое море. Проплывают мимо причалов с пришвартованными катерами, теплоходами, огромным лайнером. Они единственные пассажиры на этом небольшом судне. Ресторан. При входе надпись «Санитарный день». Наши друзья в заведении одни.
0: Ну, правда, я не понимаю, Анзор, ну зачем все это? Че, миллионер, что ли?
9: Зачем миллионер? Я инженер. Я же говорю, что первый раз на море приехал отдыхать.
0: Ну, а что деньгами сорить?
9: Раз живем.
2: Нюра и Анзор танцуют. Им подыгрывают музыканты. Пианист дает знак, и они начинают складывать инструменты. Официант собирает пустые бутылки.
9: Почему не играете?
13: Устали, дорогой.
2: Просит еще одну.

0: чем и сагва телия.
1: Все с наслаждением слушают, как поет Анзон. Нюра мило улыбается, ставит руки под голову. Наблюдает за певцом и музыкантами. Затем все работники ресторана выходят проводить его.
2: Спасибо большое, всего хорошего. До свидания.
3: Приезжай еще!
1: Билетная касса. Анзор считает деньги.
0: Уважаемый, один билетов хашури, пожалуйста. А?
4: В мягком.
0: Что сказала?
4: В мягком вагоне.
0: А, нет, нет. Вообще, вообще.
4: В общем, нет, есть в купейном. С вас еще 1.80 рубля.
1: Достает из кармана мелочь, считает ее.
0: А, купейный, купейный.
4: Постель берете?
0: Постель? Постель не надо. Я поэзию читать люблю.
1: Вокзал. Все провожают Анзора. Саша записывает его адрес.
5: Пиши. Заходите в вагон.
0: Хашури. Улица 26 комиссаров.
6: 26.
0: 26. Если не приедешь, обижусь.
6: Обязательно приеду.
7: Анзор, ну а что же вы, всего один день на море, да?
0: Ну что, зато все успел. На Орлиной скале были? Были. На теплоходе катались? Катались. Море видел? Видел. А что мне еще надо? Сейчас поеду на деревню. Бабушке отдыхать.
7: А то давайте вам деньги одолжу, вы еще оставайтесь.
1: Анзор подходит к Нюре, целует ее в щеку и убегает в уже тронувшийся поезд. На лице Нюры растерянность.
0: До свидания. Всего хорошего. Спасибо.
6: Отличный был парень.
7: Угу.
6: Ну, вам куда, девчат?
7: На Мамайку.
6: Жалко, не по пути. Привет.
1: Александр удаляется. Марина подходит к растроганной Нюре.
7: Пошли домой.
1: Нюра кивает.
7: Ой, а то дождь начинается.
1: Девушки грустно смотрят на небо.
7: Правда.
1: Дождливый непогожий день. Люди, вооруженные зонтами или спрятавшись в капюшоны, идут по улицам, спускаются в переходы. На пирсе стоит парочка под зонтом. Мужчина нежно обнимает свою даму. Они наслаждаются видом на море. На палубе теплохода, на котором нет посетителей, стоит одинокий капитан. Висят вверх ногами раскрытые зонтики на фоне ливня. Корабли причаливают к пристани. Капли дождя падают на стол безлюдного кафе, на котором стоит забытая вазочка с одиноким цветком.

0: Комната Марины. Она сидит за столом, теребит сырые волосы рукой, чтобы они быстрее высыхали, одновременно читая журнал. Делает глоток чая из кружки. У стены сервант, в котором стоят фужеры и чашки. Нюра сладко спит на диване, укрывшись пледом.
1: А что, печенье уже кончилось?
2: Угу.
0: Открывает сонные глаза.
2: Ой, не могу. Читала, но ничего не понимаю. Красот куда-то подевался, страница тут у тебя вырвана. Кто страницу-то вырывает? Ну?
1: Не знаю, это я на работе нашла. У нас часто книги оставляют. Дождь-то кончился!
0: Раздвигает шторы и раскрывает настежь окно. Нюра резко вскакивает и подбегает к нему. Девушки любуются солнечным днем.
1: Как жалко, что ты скоро уезжаешь. Мы еще крепость не посмотрели. Пошли, а!
0: Нюра внимательно смотрит на Марину.
2: Где у вас танцы?
0: Огромная танцплощадка с высоким навесом, который держит колонны, украшенные зажженными гирляндами. В конце площадки играют музыканты. Она вся заполнена людьми. Дамы элегантно одеты в платье, юбки, брюки с легкими блузами. Мужчины в брюках и рубашках. Публика веселая, расслабленная, отдохнувшая. Кто-то делает энергичные па с поворотами-разворотами, кто-то просто и скромно двигается в такт. Нюра с Мариной стоят у колонны. Нюра внимательно и целеустремленно всех разглядывает. Ее спутница с грустным видом скучает. На ее лице выступает чувство обиды и даже зависти. Подруги молча томятся в ожидании.
3: Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!
1: Я ненавижу эти танцы. Я тоже.
0: Нюра напряженно высматривает, кого бы пригласить. Ее локоть аккуратно подхватывает мужчина.
4: Станцуем.
0: Берет ее под руку, ведет танцевать. Он средних лет, одет в бежевый костюм с галстуком. Лысину прикрывают редкие светлые волосы, зачесанные на бок. На лице его жиденькие усики.
4: А вы обратили внимание, что оркестр пьяный?
1: Что вы?
4: Пьяный. Я давно за ними наблюдаю. Он тот с барабаном. Всю дорогу скалится.
1: А может, ему весело?
4: А что веселиться-то? Вы сегодняшние газеты читали?
1: Я не успела еще.
4: В бассейне Амазонки варварски вырубают джунгли.
1: Ну и что?
4: А то. Климат потеплеет, льды растают, затопят всех. А нам, видите ли, все хахоньки да хихоньки. Нам все весело. Тебя как звать-то?
1: Аня.
4: Нюра, значит. А меня Саня. Слушай, ты часом не из Улан-Удэ?
1: Нет.
4: Это хорошо. А я тебя сразу заприметил.
1: Туда.
4: Ага. Ты вон в том углу стояла. С этой малявкой. Подруга, что ли?
1: Ага.
4: Тут я смотрю. Вы все вместе, да вместе.
0: Танец закончился. Нюра кланяется. Саня идет за ней, берет ее за локоть.
4: Следующий танец? Ты опять со мной танцуешь.
0: Идут вместе к одиноко стоящей и грустящей Марине, оперевшейся на колонну спиной.
1: Знакомьтесь, пожалуйста.
4: Саня.
0: Подает руку.
2: Марина.
0: Пожимают друг другу руки.
4: Все, стоишь?
1: А что?
4: Не берет никто, что ли?
1: Почему это не берет? Сама не хочу.
4: Не хочу. Чем на танцульке бегать? Лучше бы какой-нибудь ПТУ закончила. Ведь государство нуждается в разносторонне подготовленных кадрах.
1: Слушайте, что вы ко мне привязались? Марина, ну подожди, чего ты?
4: Ну вот обиделась, замечаний сделать нельзя. Любая критика воспринимается в штыки. Никакого самоанализа.
1: Ну а что вы просто... Ну нет, а как обрушились-то?
4: Я развеселить ее хотел. Стоит хмурая.
0: Нюра испытывает неудобство, неловкость и обиду за подругу.
4: Давай, потанцуем.
0: Девушка в нерешительности трогает ухо.
3: Вот юг, что значит климат. Везде пляшут, полнейшая беззаботность. Ну ничего, домой приедут, запоют. Месячный план, квартальный, годовой. А ты кем работаешь?
5: Торговле.
3: Сложный офис. А кем?
5: Товароведом.
4: Гляди-ка, у меня у брата жена тоже товаровед. Хорошая профессия.
5: Ой, смотрите, как здесь красиво.
4: Да, умеют у нас делать, когда захотят.
0: Вокруг фонтаны.
4: А вы моя гостиница. Может, зайдем?
2: Ой, да нет, что вы.
4: Да мы ненадолго. Чисто символически.
2: Да мне уже пора.
4: А у меня сегодня день рождения.
2: Правда?
4: Честное слово.
0: На улице уже темно.
4: Может, одному-то как скучно справлять. Я тебя приглашаю на день рождения.
0: Нюра сомневается.
2: Ну, пошли.
0: Буфет гостиницы.
4: А что, по 2,20 колбасы нет?
6: Кончилось.
4: Давайте по 2,90.
6: Сколько?
4: Грамм 150, слышите? А, ладно. 200. И хлеба побольше.
0: Продавщица отрезает 2 больших куска колбасы и кладет на весы.
4: Что же вы, девушка, такими ломтями режете?
6: Вы возьмите, режьте сами.
7: Давайте побыстрее.
8: Давайте там побыстрее.
4: А вас не спрашивают. На собраниях из нас слова клещами не вытащишь. А в буфете все мы цицероны. Сердце красавец склонно. Нюрок, заждалась? Уж полночь близится, а Германа все нет?
9: Снегопад и днем, и ночью. Лето без тебя, как зима.
0: Номер гостиницы. Нюра и Саня смотрят телевизор. Девушка уставилась в экран. На столе стоят бутылка вина, стаканы, графин с водой, тарелки, на которых лежат бутерброды с колбасой. Саня снял пиджак. Его брюки держат подтяжки.
4: Давай за нас, Нюрок.
2: Ну, давайте.
4: Опа!
0: Чокаются стаканами. Саня выпивает сразу все до дна. Нюра чуть пригубила.
4: Закусили и вдогонку. Перерыв, враг веселья.
2: Ой, нет, мне достаточно.
4: Тоже правильно.
0: Саша откидывается в кресло, смотрит на окно.
4: Чего тут сквозит? А то еще простынешь, Нюрок. Вот так.
0: Задергивает желтые шторы, подходит к телевизору.
4: Давай его выключим. Хоть поговорим нормально.
0: Нюра растерянно пожимает плечами.
2: Ну, давайте.
0: Выключает телевизор, подходит к девушке.
4: Хорошо.
0: Пытается обнять.
4: В тесноте, да не в обиде.
2: Ну, это вот, это лишнее.
4: Тогда еще по одной. Хотел шампанское купить,
2: да
4: кончилось.
2: Да я просто
4: а это тоже хорошее вино. Давай за космос, а, Нюрок?
2: Да, почему давай. За космос?
4: А это очень важно. Может, ты стесняешься при свете пить? Так мы сейчас его выключим.
2: Нет, это не надо, я так выпью.
4: Умница, опять верно.
0: Пьет.
4: До дна, до дна. Ад.
2: Мне что-то так голова скружилась, я прям как пьяная стала.
4: А ты приляг, Нюрок. Я когда захмелею, прилягу и как рукой снимает.
2: Ой, это не надо, зачем такое?
4: Ха, как хочешь.
0: Он ставит стакан, поправляет подтяжки.
4: А я прилягу.
0: Ложится на кровать.
2: Смешно какой. Ой, я сейчас прям на одного заключенного похожа.
4: Ты это... Выбирай выражение-то.
2: Не, он хороший был. Хороший. Веселый такой вообще, добрый. Они у нас тогда мост строили. А мне что-то лет 7, что ли, было? Ну, все ходили смотреть. Вот, а он однажды говорит. Девочка, я, говорит, хочешь тебе паровозик построю? Ну, прям как настоящий. Ну, я к нему ходила прям целый месяц, наверное, каждый день. Носила ему там хлеб, сало, ну, в общем. И это мне все каждый день говорит. Ну, все. Колеса, говорит, готовы. Потом говорит, там, рельсы готовы. Однажды говорит, все, паровозик твой готов, завтра заберешь. Ой, я вообще всю ночь не спала. Утром прямо ни свет ни заря лечу туда. И прихожу, а это... никого нету. Они мост построили и уехали. Смотрю, машины бегут.
4: Бедная ты моя. А ты купи. Я в Москве в детском мире видел.
2: Да на что он мне теперь?
4: Закрой глаза.
2: Зачем?
4: Закрой, закрой.
0: Она закрывает глаза. Саша лезет в ящик, достает камень. Встает перед ней на колени.
4: Открой.
2: Ой, что это?
4: Сувенир. Дом на сервант поставишь, будешь юг вспоминать. Я всегда, где бываю, сувениры привожу. И не из киоска, а с исторического места. Этот вот со скалы, откуда фанатичная толпа сбросила прекрасную
2: Ахамиду.
4: Ахамиду.
2: Да, возлюбленную.
4: Возлюбленный князь Хасбулата.
2: Да.
4: Ой,
0: Саша пристает к девушке. Она отбивается сумкой.
3: Вот всегда так.
0: Он медленно садится в кресло. Она сердито смотрит на него.
3: Всю жизнь мне не везет. Даже сны не те. Вон Менделеев во сне. Свою периодическую таблицу Менделеева увидел. Брату снится, что мотоцикл выиграл. А мне то ворона какая-то, то повестка в суд.
0: Девушка улыбается.
3: И в любви мне, в общем-то, не везет.
2: Да. Ну ничего, ничего. Ну еще повезет.
0: Сочувственно смотрит на мужчину. Ее глаза наполнены пониманием и состраданием.
3: Ты что, Нерок, думаешь, я соблазнить тебя хотел? Ну какой из меня Дон Жуан? Я инженер по технике безопасности. Мне уже 36 лет, Нерок. Я цену женщинам знаю. Я вижу, какая ты есть. Я ведь на тебя жениться хочу, Нерок.
0: Комната Марины.
1: Он инженер, да?
2: Ну, инженер, да.
1: Политика интересуется, да? Государство нуждается в разносторонне образованных
2: кадрах. Да вообще, что ты? Просто развеселить тебя.
1: Развеселить? Остряк. Он, наверное, с предложением тоже пошутил.
2: Почему пошутил?
1: Ну, потому что. Посмотри на себя и посмотри на него. Какой он жених. Толстый, лысый. И воображает из себя. Если бы он действительно был необыкновенная личность. Да, вот, Бальзак, например. Ну, вот он тоже толстый был. А я бы за ним на край света пошла.
0: Девушки укутаны в пледы. На столе бутерброд и кефир.
1: Или декабристы.
2: Ты знаешь, мне никогда предложения не делали.
1: Ну и что? Предложение. Сделают еще, миллион раз сделают. Еще не такие, как он.
2: Тебе сколько лет?
1: 23. А какое это имеет значение?
0: Нюра с усмешкой смотрит на подругу.
1: Ты что? Правда за него замуж собралась?
2: Не знаю.
0: Делает глоток кефира. Берег моря. Вечер. Солнца уже нет, и отдыхающие разошлись по своим делам. Нюра сидит на заборчике, отгораживающем тротуар от пляжной зоны. Водит по нему пальцем. Вдоль берега идет компания молодых людей. Девушка, улыбаясь, ступает босиком по воде, неся босоножки в одной руке и букетик цветов в другой. Рядом молодой человек в белом костюме, а позади идут в обнимку юноша с двумя девушками. Нюра, видя их, задумывается и печально улыбается. Саша с Нюрой в кафе.
3: Вода прибывала с каждой минутой. Казалось, ничто не может остановить разбушевавшуюся стихию. И в этот критический момент инженеру 6-го СМУ АЭР Свинцову, это мне, Нерок, пришла в голову дерзкая мысль. А что, если пустить бульдозеры уступом? Это вот так, Нерок. Через час укращенный поток был возвращен в прежнее русло, и угроза поселку геологов миновала. Приказом по тресту инженер Свинцов премирован в размере месячного оклада. Оклад у меня 180, плюс коэффициент и поясные.
0: Саша показывает свои фотографии.
3: А это я в 3-м классе. Меня тогда лучшим барабанщиком признали. А это в 6-м. После победы в кроссе. А это... Нет, это не я. А кто же это? Брат, что ли? Нет, не брат. А, это Мишка. Мишка, Мишка, где твоя улыбка? Сейчас в Москве. На ответственном посту. Приглашает к себе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я понимаю, конечно, Нерок, что в глубине души ты предпочла бы брак со столичным жителем. Но ты должна понять и мое кредо. Я не летун. Я свой коллектив не брошу. Мне брат говорит, жил бы в Москве, как сыр в масле катался. И в кого ты у нас такой Джордано Бруно со своей принципиальностью? А ты знаешь, Нерок,
4: Я иногда думаю, а что, если бы я был на месте Джордана Бруно? Отрекся бы я от того, что земля круглая? Или предпочел бы сытой, спокойной жизни горение на костре? Как ты считаешь, а? Нюрок.
2: Саня, почему ты решил на мне жениться?
7: Саша смотрит широко раскрытыми глазами. Рот приоткрыт. Он оторопел в замешательстве.
4: Твои глаза, как два тумана, как два броска из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты? Нюрок, выходи за меня.
7: Нюрок сконфуженно, пожимает плечами, не знает, что сказать, пытается улыбнуться.
2: Понимаешь,
4: а может, тебе мои усы не нравятся?
7: Она уставилась на усы.
4: Я сейчас.
7: Он уходит. В это время официантка вытирает соседний столик.
4: Я сейчас, сейчас.
7: Нюрок остается одна в ожидании. Подставляет под голову руки, опираясь на локти. Официантка сочувственно смотрит на нее. Считает на деревянных счетах. Нюра оглядывается, но Сани так и нет. Она поджимает губы, видя, что ей снова придется платить самой. Тем временем официантка как раз дорасчитывает счет за трапезу. Нюра начала скучать. Она все время оборачивается назад. Перед ней стоят недопитые бокалы из-под вина, пара чашечек из-под кофе и две десертные креманки. Подходит официантка.
8: Еще заказывать будете? Тогда давайте рассчитаемся. 3,40.
7: Официантка ставит посуду на поднос. Нюра лезет в сумочку.
2: Знаете, у меня только 2 рубля с собой. Ну, я близко живу и...
8: Наелись, напились, оплатить кто будет?
4: Нюрок! Вот я!
7: Появляется Саня без усов. Нюра облегченно улыбается. Марина провожает Нюру и Сашу на теплоход.
4: Веселей, девчата! Лайнер ждет!
7: На Нюре длинный нежно-розовый сарафан. Волосы заплетены в косу. В руках игрушечная собака. Они подходят к стойке с напитками.
4: Это что у нас?
8: Это у нас шампанское.
4: Видим, что не пиво. Какое шампанское?
8: Полусладкое.
4: Годится. И вот эту шоколадку?
8: 10,40.
4: Не обеднеем. Гулять так гулять. Держи, Маринулькин, на добрую память о друзьях-товарищах.
2: Что вы? Не надо.
4: Бери, бери. Хороший ты человечек.
7: Берет шоколад. Все трое поднимаются на теплоход.
4: На, абордаж. Это со мной.
7: За ними поднимаются по трапу и другие пассажиры. Они идут по палубе, направляясь по своим каютам.
4: Вода, вода, кругом вода.
7: Девушки весело переглядываются. Вдруг Нюра видит припаркованный у теплохода зеленый ретро-автомобиль. На секунду она о чем-то задумывается. Затем, размышляя, проходит в свою каюту.
2: Ой, класс!
4: Первый класс! Сейчас телеграмму брательнику отобьем. Пусть знает наших.
10: Нахожусь в борту адмирала Нахимова. Следую курсом порт Новороссийск. Твой брат Саня, так?
4: Так, так.
7: Телеграфистка записывает текст.
4: А оттуда самолетом. Родные пенаты. Волан-Удэ. Нюрок, телеграмку хочешь отстучать?
2: Нет, нет. Он вон там. Обожди.
7: Подруги у игрового автомата.
2: Опа!
4: Ну что, Нюрок?
2: Ну что, я его не вижу? Опа!
4: Возьми левее.
2: Да он ушел уже.
4: Опа! Да нет, вон он.
2: Попала!
4: Так, так, так, так.
7: Нюра взбегает на верхнюю палубу, кружится. За ней поднимается Саня.
4: Какая ты у меня эффектная. За тобой глаз да глаз. Ну ничего. приедем в Улан-Удэ и сразу в ЗАГС.
1: Здорово!
7: Нюра садится за столик на палубе.
1: Шампанского хочу.
4: Ну, Нюрок, ты меня сегодня приятно удивляешь. А давай я свое принесу. У них, наверное, нет полусладкого. Минутку.
7: Марина садится рядом.
2: Ну, как он?
1: Ничего. Он веселый такой, энергичный.
2: И жадный, да?
11: Внимание! Через 20 минут теплоход «Адмирал Нахимов» отойдет от причала. Просьба провожающим покинуть судно.
7: Девушки идут по палубе, озираясь по сторонам.
1: Где здесь выход, не знаете?
4: Да не знаю, сам ищу.
7: Нюра решительно шагает в сторону высокого молодого мужчины с темными волосами, узнав в нем водителя Мишу.
1: Привет.
12: Ой, привет.
1: А вы тоже с нами плывете?
12: Нет, я так просто зашел. А вы?
1: А я плыву. А я же замуж выхожу.
12: Ну да, поздравляю. А куда плывете-то?
1: Завтра в 8 будем в Новороссийске.
12: 8 утра в Новороссийске завтра. Эх, черт, сделал бы я ваш пароход. Да жалко, уезжаю. Отпуск кончается.
1: Жалко.
11: Палубной команде занять места согласно швартовому расписанию.
1: А вы не знаете, где здесь выход?
12: Знаю, конечно, вон там. Ну, Лена, счастливо, я пошел. Поздравляю еще раз.
1: Спасибо.
7: Миша уходит. Нюра грустно улыбается.
1: Я пошла?
2: Как уже?
1: Угу.
7: Девушки смотрят друг на друга, боясь расплакаться.
1: Счастливо.
7: У Нюры в глазах затаилась грусть. Марина уходит.
1: Это все неправда. Я совсем не люблю встречать Новый год одна. Ненавижу.
7: Чуть улыбаясь, она подмигивает и убегает. Саня с бутылкой шампанского бегает, ищет подруг.
13: Сведения встречающих. 16 часов 30 минут. Третьему причалу прибывает...
4: Куда вы делись-то? А я вас везде ищу. А где это?
7: Марина на пристани.
1: Вон.
4: Что, уже?
7: Несмотря на радость Сани, Нюрино лицо выражает грусть, сомнение и колебания.
4: Не расстраивайся, Нюру. Мы к ней каждый год будем приезжать. Хорошо иметь на юге своего человека. А она к нам тоже может на недельку-другую подскочить. Мы ей тоже Арнаси Закрылова отыщем.
11: Внимание.
4: Пока, Маринос!
11: До отхода теплохода «Адмирал Нахимов» осталось 10 минут.
7: В каюте для отдыха пассажиры смотрят телевизор. Сане приносят шампанское, пепси-колу и два бокала.
4: Фигаро здесь, Фигаро там. Ну, Нюрок, за наш отъезд. А шампанское в каюте откроем.
1: Ты знаешь, мне что-то не хочется.
4: Ох, Нюрок, да чего ж ты меня впечатлительный? Ну, нельзя же так из-за подружки убиваться. Точно тебя квартальной премии лишили. Жизнь-то продолжается, а жизнь продолжается.
1: А я и не за подружки.
4: А из-за чего?
1: Так, настроение что-то.
4: Бывает.
1: Плохое.
4: Это совсем бывает, Нюрок. У меня на этот случай одно безотказное средство имеется. Я начинаю шевелить ушами. И через 5 минут настроение опять хоть куда.
14: Чем шевелите?
4: Ушами.
14: Как это?
4: Молча.
14: Да будет заливать-то. Ушами он шевелит. Тоже мне фокусник.
4: Вот народ.
14: Сидит мозги, пудрит мне тут. Ушами он шевелит. Не может человек ушами шевелить. На что угодно спорю.
4: На что?
14: Да хоть на трояк.
4: На пятерку.
15: Коля.
14: Давай на пятерку.
15: Коля.
14: Иди погуляй. Ну, давай, давай.
4: Сейчас дам.
7: Отсаживается чуть подальше от всех.
2: Сань, не надо, а?
4: Ничего, Нюрок. Считай, пятерку у нас в бюджете. Это у нас семейный. У меня и брат шевелит. И дед еще шевелил.
14: Ну да. Ну давай, показывай. Ну, начали.
7: Саня интенсивно шевелит бровями.
14: Ну давай, ну. Вот артист, вот дает.
7: Делает смешные гримасы.
14: Ну что ты, растренировался, что ли?
4: Не мешай.
14: Ты, мы же договорились, ушами, а ты бровями. Давай ушами, ну.
4: форму потерял. Давно не шевелил.
14: Ну что ж ты?
7: Отдает мужику 5 рублей.
4: А давай на руках помиримся.
14: На пятерку?
4: Ну, конечно.
14: Давай.
4: Так. Плакала твоя пятерка. Сейчас отыграйся.
7: Нюра, испытывая недоумение, уходит.
4: Ты куда?
7: Саня забеспокоился.
4: Нюрок.
7: Берет бутылку шампанского, бежит вслед за невестой.
13: 16 часов от 6-го причала.
4: Нюрок! Нюрок!
7: Нюра во всю мочь несется в свою каюту и запирается в ней. Саня успевает обежать вокруг корабля и, не найдя невесты, поднимается к каюте.
4: Нюрок!
7: Дергает ручку. Заперто. Нюра с вещами бежит к выходу.
11: Поднять трап.
7: Трап уже поднялся на приличную высоту.
11: Кормовые отдать, буксир отводить корму.
15: Эй, ты куда? Ты что, не видишь? Назад давай! Стой, стой!
7: Нюра бросает вещи на пристань, зажмурившись, прыгает следом.
4: Нюрок!
13: Билеты продаются в кассе, расположенной у выхода на причал. Желаю вам приятных...
7: Саня остался на корабле с бутылкой шампанского. Провинциальная железнодорожная станция. Прибывает поезд. По платформе идут двое мужчин с ящиком пива.
16: Хорошо, что ящик взяли. Крепко была.
12: Да. Здорово, Нюр!
1: Здрасте.
12: А ты что, ездил, что ли, куда?
1: На море.
12: А, море – это хорошо.
1: Конечно, хорошо.
12: А дома лучше?
1: Дома лучше.
7: Нюра, повертев на руке шляпку, немного сминает ее пальцами, смотрит на солнце, жмурится и уходит в свои мысли.
1: Здравствуй, Нюрочка. Здрасте.
7: Мимо нее прошли две знакомые девушки. На ней бежевый плащ, кремовые брюки, на шее темно-желтый платок. Рядом на земле серый чемоданчик. Рабочие собирают рекламный щит. Мотогонки давай, по вертикальной давай. Стене.
12: Давай, давай. Так.
7: Нюра идет по городу радостная.
1: Здравствуй, Нюр. Здрасте.
12: Привет.
1: Здрасте. Здрасте.
7: Навстречу маршируют военные во главе с Виктором. Он отдает ей честь. Мило улыбаясь, девушка продолжает свой путь домой. Заворачивает за угол, проходит вдоль одноэтажного домика. Впереди виднеется колокольня, стоящий у тротуара автобус, идущий по своим делам прохожие. Нюра засматривается по сторонам. На деревья, на небо, крыши домов. Сияет улыбкой всему, что видит. Она счастлива, что вернулась в родные края, близкие ее сердцу места, по которым она, не сознавая, скучала. Сзади едет юноша на мотовелосипеде.
12: Здрасте, Нюр.
1: Привет.
7: Возле Нюриного дома на лавочке в темно-бежевом плаще и такого же цвета брюках с плоской серой кепкой на голове ждет Саня с вещами. Нюра останавливается в оцепенении.
4: Здравствуй.
7: Теряет дар речи и только кивает.
4: Ты камень забыла?
7: Саня протягивает руку с большим камнем. Нюра поправляет челку, не знает, что сказать. Жалостливо смотрит на него.
4: Угу.
7: Он кладет камень на лавочку, кивает, берет чемодан и уходит. На мгновение останавливается. Глаза полны тоски. Вглядывается в Нюру.
4: А с ушами я пошутил. Я ж развеселить тебя хотел.
7: Они смотрят друг на друга. Нюра блаженно улыбается. Ее глаза полны очарования, умиления и влюбленности. Саня кокетливо улыбается в ответ с легким прищуром. В уголках глаз задорные морщинки. Их взгляды говорят больше слов. Девушка на секунду прикрывает глаза и выдыхает с непомерным облегчением. Авторы сценария – Александр Бородянский, Карен Шахназаров. Режиссер-постановщик – Иван Киасашвили. Оператор-постановщик – Игорь Бек. Художник-постановщик – Ирина Шретер. Композитор – Богдан Процюк. Звукооператор – Борис Зуев. Режиссер – Леопольд Авербах. Оператор – Юрий Яковлев. В ролях – Аня Позднякова, Марина Ниелова. Раиса – Наталья Андрейченко. Тетя – Мария Виноградова. Марина – Татьяна Бажок. Дядя – Николай Скоробогатый. Виктор – Александр Фатюшин. Саня – Леонид Куравлев. Валентин – Николай Караченцев. Анзор – Гия Пирадзе. Маримухин – Валерий Носик. Брюнет – Петр Олив. Блондин – Александр Соловьев. Конец фильма. Киностудия «Мосфильм», 1980 год. Тифлокомментарий выполнен филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ акционерного общества киностудия имени Горького.
17: Фильм создан при поддержке губернатора Псковской области. Киностудия «Планета кино» представляет фильм Вячеслава Серкеза. Сергей Маховиков, актер театра и кино, режиссер.
18: Псковская земля всегда была в авангарде военной истории России. Со времен Древней Руси до наших дней Псков стоял неприступной крепостью на пути захватчиков и агрессоров, которые шли на нашу землю. Ратные подвиги знаменитых полководцев, как и простых жителей и защитников земли русской, навсегда вошли в военную летопись нашего Отечества. А Красное Знамя Победы, которое родилось на Псковской земле, так же, как и легендарный меч псковского князя Дамонта Тимофея, для всего мира стали символами силы русского оружия и несгибаемой воли нашего народа.
17: Название. Псков. Полет со знаменем Победы.
19: Псков всегда был неприступной крепостью для врагов России. А его стены ломали зубы и тевтонские рыцари, и Ливонский орден, польский король Стефан Баторий и шведский король Густав II. И хотя Наполеон Бонапарт и его армия не были во Пскове, именно выходец из рода псковских дворян Голенищевых-Кутузовых Михаил Илларионович во главе войска российского разбил непобедимого императора и закатил звезду знаменитого корсиканца. Здесь, на Псковской земле, в феврале 1918 года родилась Красная Армия, которая через четверть века спасла Европу и весь мир от нацистского ада. Псков – это история подвига и ратного труда, а главное – это история русского народа.
17: Анатолий Васильевич Филимонов, кандидат исторических наук, профессор.
20: По сути дела, Псковский край, ну, является, можно сказать, одним из колыбелей российской государственности. Потому что первое упоминание о русской земле, 862 год, вот там упоминается имя Изборска, города, древнего города Псковской земли, откуда вот русская земля и начиналась. Ну а сам город Псков, первое упоминание в летописи, относится к 903 году в связи с женитьбой киевского князя Игоря на псковке Ольге, вот которая потом была княгиней Великой Российской.
19: В Пскове расположен 334-й полк транспортной авиации военно-воздушных сил Российской Федерации. До распада Советского Союза этот полк носил героическое наименование «Берлинский». Такое название говорило о том, что 334-й полк принимал участие в Берлинской операции, результатом которой стало взятие города Берлина, столицы Третьего Рейха, советскими войсками и ознаменовало конец войны в Европе. Одним из пилотов, служивших в этом авиационном полку, был Павел Яковлевич Югер.
17: Георгий Ильич Терешко, майор запаса.
21: Прежде всего, я хочу отметить, что это был человек слова. Если он тебя выслушал и сказал, напоминать больше не нужно. Это будет так, как он сказал. был очень обязателен во всех вопросах, не только в организации полетов и знания, но и жизненных ситуаций, семейных и других. В общем, в моем понятии это был образец офицера.
5: Вот это тот самый самолет, на котором летал Павел Югер. Вот это настоящий самолет Ли-2. Боевой путь младшего лейтенанта Павла Яковлевича Югера берет свое начало от воздушных боев над Сталинградом, потом был Курск, Белоруссия, Польша, и завершается он в Берлине. Младший лейтенант Павел Югер совершил более 800 боевых вылетов и дослужился от командира корабля до командира полка. 20 июня 1945 года экипаж корабля «Ли-2» под командованием Павла Югера доставляет в Москву груз особой важности – знамя 150-й стрелковой ордена Кутузова второй степени Идрицкой дивизии, знамя Победы. В приказе о назначении Павла Югера на особый рейс было написано: «За проявленное мужество и отвагу при выполнении особых заданий командования фронтом».
17: Сергей Иванович Никифоров, полковник запаса.
6: Я у него многократно был дома. У него была небольшая папочка, где, значит, была вот фотография, это я хорошо помню, да, на аэродроме Чкаловской, где знамя Победы выносит из самолета, стоит почетный караул, и там есть надпись «Вареников», и стоит экипаж. Просто экипаж, перечисленный экипаж. В том числе там стоит старший лейтенант Югер, который, будем говорить, был командиром этого экипажа, который привез знамя Победы.
19: Доставить знамя Победы в Москву на тяжелом транспортном самолете Ли-2 было очень сложной боевой задачей. Более 1500 километров от Берлина до Москвы экипаж транспортного самолета должен был пройти практически вслепую. Иногда, чтобы определить местоположение воздушного судна, Павлу Югеру приходилось опускаться на минимальную высоту, чтобы визуально установить ориентиры направления движения самолета. Ни диспетчеров на земле, ни боевого сопровождения у экипажа самолета Ли-2 не было.
21: Ну, понимаете, сегодня мы сравниваем Ли-2 и современные самолеты. И это кажется, как они там. А тогда это был серьезный самолет. Государственные деятели на нем летали. Так что он был достаточно надежным, некомфортабельным, конечно, самолетом, но достаточно надежным. Я затрудняюсь сказать, что летный состав, взлетая с какого-то аэродрома, держит в голове, что тебе страшно, что тебя... Есть другие мысли какие-то, более важные. Если даже и кого-то одолевают такие мысли, пожалуй, никто не скажет их в открытую, что вот я боюсь. Я исключаю такое.
19: В свои 22 года Павел Югер был уже пилотом с огромным боевым опытом. 22 года по современным понятиям еще мальчишка. И вот этот мальчишка, к июню 45 года кавалер 3 боевых орденов, доставил в Москву штурмовое знамя 150-й стрелковой дивизии «Знамя Победы». А в награду экипажу даже не разрешили сфотографироваться с легендарным знаменем, аргументировав это тем, что они не водружали его над Рейхстагом, а только доставили в Москву.
21: Конечно, достаточно сложный полет. Это должен быть и прекрасно подготовленный штурман, и борттехник, и стрелок. Все должны быть подготовлены к такому перелету. Это сегодня для того, чтобы перелететь с одного континента на другой, достаточно суток на подготовку экипажу и вперед. Тогда это было также выполнимо, но более скрупулезной подготовки требовало и все, и навыков пилотирования, безусловно.
19: После окончания войны Павел Югер продолжал нести службу в военно-воздушных силах СССР. Принимал участие в интернациональной помощи Корее, Вьетнаму, Индонезии, Египту и другим странам. участвовал в воздушных парадах в Москве в дни военно-воздушных сил СССР. После увольнения в 1974 году из рядов вооруженных сил он в течение 12 лет работал на Псковском авиапредприятии гражданской авиации. Занимался общественной деятельностью. В 2005 году Павлу Яковлевичу Югеру присвоили звание почетного гражданина города Псков.
17: Юрий Самуилович Старобинец, подполковник запаса.
0: Павел Яковлевич, он же лично знал Егорова и Кантарию, и он приглашал их в наш клуб. Я был мальчишкой еще, я здесь жил еще, когда был школьником. И в этот клуб пробраться было невозможно. Я там забирался, еще старый деревянный клуб, я забирался туда по балкам и сидел сверху, слушал рассказ Кантарии, как они водружали знамя. Это была какая-то воспитательная работа, которая давала мне силы потом понять, что какие бы трудности не были потом в летной работе, то, что прошли летчики во время войны, мы по сравнению с этим дети. Мы такого не могли даже знать и помнить.
19: В том же 2005 году Михаилу Минину, жителю Пскова, тоже было присвоено звание «Почетный гражданин города». Ведь Павел Югер доставил в Москву одно из знамен Победы, которых было 9. 9 штурмовых флагов по числу дивизий 3-й ударной армии, которые принимали участие в штурме Рейхстага. Знамя, которое водрузили лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, имело номер 5. Но именно флаг под номером 5 выбрали официальным знаменем Победы. Однако, согласно историческим фактам, были и другие флаги, поднятые над Рейхстагом. И история водружения первого красного знамени Победы как раз и связана с нашим героем.
18: Уроженец Псковской земли Михаил Петрович Минин имеет прямое отношение к истории знамени Победы. 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут он в составе штурмовой группы под командованием капитана Владимира Макова одним из первых установил красное знамя над Рейхстагом. Пробравшись на чердак через слуховое окно, они вышли на крышу и водрузили знамя прямо в короне скульптуры богини Победы. Охраняли его до 5 утра. И только по приказу генерала Переверткина покинули Рейхстаг.
20: Считается так, что группа капитана Макова, в которую входил вот Михаил Петрович Минин, сам он уроженец тоже Псковского края, а потом последние годы он во Пскове жил все-таки, вот они водрузили первыми это знамя. Вообще всего ведь на Рейхстаге было несколько тоже, 3 или 4 знамени было водружено. Ну а потом вот то знамя, которое водрузили Егоров и Кантария, было поднято на купол. Его и стали считать знаменем Победы. Так что то знамя, которое водружал вот и капитан Маков, и Минин тоже, оно просто вошло в историю как красное знамя. А их было несколько, повторяю, на Рейхстаге.
19: Михаил Минин вспоминал. Впереди бежал наш башкир Гази Загитов, который предусмотрительно захватил с собой фонарик. Им-то он и освещал путь по полуразрушенной лестнице. Все выходящие на нее коридоры мы забрасывали гранатами и прочесывали автоматными очередями. Перед самым чердаком я на ходу запасся древком –

0: сразу же решили, лучше установить знамя там. Ребята подсадили меня на круп вздрагивающего от разрывов снарядов и мин коня, и я закрепил знамя в короне бронзовой великанши. Засекли время. Было 22 часа 40 минут по местному времени.
1: Владимир Анатольевич Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея военных сил, кандидат исторических наук.
2: Определить, кто был первым, довольно сложно. После падения Берлина на стол Жукову легло, ну, более 20 точно представлений на присвоение звания Героя Советского Союза за водружение первого знамени над Рейхстагом. Маршал тогда принял решение. Нет, давайте сначала разберемся. А сейчас всех представленных наградить орденом Красного Знамени или Отечественной войны.
0: 150-я стрелковая, принимавшая участие в боях за освобождение Псковской земли, прошла долгий боевой путь. Дивизия была сформирована в сентябре 1943 года в районе города Старая Русса, а в апреле 1944 года вошла в состав 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В составе этих подразделений дивизия прошла от Невеля до Берлина. Летом 1944 года дивизия вела тяжелые бои с противником за освобождение важного железнодорожного узла станции Идрица Себежского района.
3: Идрица – это небольшой поселок городского типа Псковской области. Ожесточенный характер боев в районе Идрицы в 1944 году определили наличие там крупного транспортного узла и мощной линии обороны «Пантера». Именно за освобождение поселка Идрица 150-я стрелковая дивизия была удостоена в числе других почетного наименования «Идрицкая». В мае 45 года знамя 150-й Идрицкой стрелковой дивизии было установлено над Рейхстагом и стало символом победы над нацистской Германией и ее союзниками. А поселок Идрица, соответственно, стал родиной Знамени Победы.
4: Гитлеровцы с 1942 года сооружали линию укрепления «Пантера», которую считали неприступной и которая должна была закрыть наглухо дорогу в Прибалтику. В течение примерно 4 месяцев советские войска готовились к штурму «Пантеры». Вот. И только в июле 1944 года вот возобновилось вот это наступление.
0: Вот так с июля 1944 года в названии дивизии и на ее знамени появилось наименование «Идрицкая». С этим названием дивизия и вошла в историю Великой Отечественной войны. А после мая 1945 года в наименование дивизии добавилось «Берлинская». Также и наименование «Берлинский» было присвоено 334-му военно-транспортному авиационному полку, в котором воевал Павел Яковлевич Югер.
5: Да, вы знаете, для меня это просто боль, потому что я, принимая парады, да, меня все время докладывали, начальник штаба докладывает, товарищ полковник, 334-й, Берлинский, Краснознаменный, военно-транспортный авиационный полк для парада построен. И я думаю, это время пришло.
0: Но в лихие 90-е почему-то из названия авиаполка убрали слово «берлинский». Что это было? Прогиб в угоду так называемым «западным друзьям»? Отрицание собственной истории? Или все-таки что-то еще? Но факт остается фактом. Слово «берлинский» из названия полка исчезло. На сегодняшний день ветераны 334-го авиаполка добиваются возвращения этого почетного наименования полку. А тем, кто забыл, надо напомнить, это наши деды и прадеды взяли Берлин, разгромили нацистскую Германию и ее союзников и водрузили красное знамя на куполе Рейхстага. Именно так и никак по-другому.
4: Что делать? Во-первых, конечно, воспитывать прежде всего правдой надо. Правдой. Ну вот на каком-то этапе, где-то на рубеже вот веков, 20-го, 21-го, вот произошла дегероизация нашей истории.

0: Вот стали уходить именно героические традиции, а больше как-то стало сосредоточиваться на негативе. И то, что сегодня вот как раз пытаются вот фальсифицировать историю, и мир, как говорится, против нас настроен, различные санкции, фальсификации.
1: Наименование «Идрицкая» 150-я дивизия носит и по сей день. Это название написано на штурмовом флаге номер 5, который был водружен над Рейхстагом и стал главным знаменем победы. Но не только наименование дивизии, бои за освобождение Псковской области и экипаж Ли-2 под командованием Павла Югера роднят Знамя Победы с Псковской землей. Боевая награда 150-й дивизии, вернее, ее название, тоже напрямую связана с историей Псковского края. Орден, которым награждена дивизия, носит имя великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова.
2: История жизни великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова тесно связана с Псковом. Отсюда пошел род Голенищевых-Кутузовых. Есть версия, что Михаил Илларионович родился именно здесь, хотя все историки утверждают, что он родился в Санкт-Петербурге. Но то, что детство будущего великого полководца, победителя Наполеона, прошло именно на Псковской земле, это факт.
0: Владения Кутузовых в нескольких уездах были. Они в Псковском уезде были, в Опочицком уезде. Вот потом дети Кутузовых владели вот этими владениями. Вот, кстати, родители Кутузова в Опочицком районе, вот они в подклете церкви, вот в селе Теребени, похоронены там. А Михаил Илларионович Кутузов родился либо в Пскове, либо в Псковском уезде. Вот такие данные есть.
1: Оригинал Знамени Победы находится в специальном хранилище Центрального музея вооруженных сил. Знамя. А ведь это простой штурмовой флаг, сшитый из ситца, хранится в специальной капсуле. Внутри капсулы поддерживается постоянная температура и влажность. В этом году знамени исполнится 75 лет, ведь еще неизвестно, сколько лет самой ткани, из которой сшит штурмовой флаг. Время делает свое дело, и материал, из которого сделано Знамя Победы, может разрушаться. Поэтому флаг стараются не доставать из хранилища, чтобы лишний раз не нарушать микроклимат в капсуле. Ввиду этого наша съемочная группа решила учесть просьбу хранителей и не беспокоить легендарное полотнище. Пусть его увидят наши внуки и правнуки и следующие поколения россиян.
3: Вышили вот такое знамя. Вот это знамя должно было стать знаменем победы. Его специально изготовили. Ну, представьте, в боевой обстановке протащить его, где-то водрузить, ну, это немыслимо. Военный совет 3-й ударной армии принял решение изготовить 9 штурмовых флагов. И было решено, что именно флаг военного совета армии станет знаменем победы.
1: Знамя Победы должны были пронести по Красной площади на Параде Победы 24 июня 1945 года. Для этой цели специально тренировался расчет в составе знаменосца Неустроева и его ассистентов Егорова, Кантария и Береста. Но в связи с тем, что участники расчета в мае еще были на фронте, воевали и не могли вести строевую подготовку к параду, а брать других знаменосцев было бы неправильно, маршал Жуков принял решение знамя не выносить. Поэтому на параде Победы этого знамени не было. И только в мае 1965 года, когда в Москве впервые после 1945 года прошел военный парад в честь Великой Победы, знамя 150-й стрелковой дивизии, штурмовой флаг номер 5, пронесли по Красной площади. Через год, в 1966 году, Павел Яковлевич Югер стал командиром 334-го краснознаменного берлинского полка военно-транспортной авиации, в котором он продолжал военную службу после войны. Выполняя боевые задания командования, Павел Яковлевич облетел еще полмира. И, как он сам любил шутить, Я со своим экипажем разве только что в Австралии не побывал.
4: Я пришел сюда в 72-м году, в этот полк, когда им руководил Павел Яковлевич Югер. И прослужил под его началом 3 года. Полк к этому времени был прославлен на всю военно-транспортную авиацию. Это пик его славы, вот 72-74 год. Когда говорили нам, выпускникам, говорят, если кто-то хочет вырасти большие начальники, вам лучше идти в полки. Это был Витебск, Украина, 2 дивизии стояла, Прибалтика. Там быстро вырастите. Да, но если хотите научиться летать, надо попасть в полк Югера.
1: 1 января 2006 года Павел Яковлевич Югер ушел из жизни. Организацию его похорон на себя взяли, конечно же, офицеры его полка, ветераны военно-транспортной авиации. Полковник Никифоров Сергей Иванович, который сам много лет командовал 334-м авиаполком, вместе со служивцами приложили все усилия, чтобы достойно проводить в последний путь своего прославленного командира. Павла Югера похоронили на кладбище рядом с бойцами 6-й роты и экипажем самолета, погибшим в 1993 году.
5: В отличие от сегодняшних, так сказать, людей, которые хотят себя пиарить, как говорят у нас, да, все фронтовики, они были настолько немногословны и настолько скромны, что говорить о том, что вот мы тут герои, там такие-то, никогда этого не было. Просто всегда они говорили о любви к своей родине, о том, чувстве долга, которое стояло перед ними. Но вот показывать свое геройство никто из них не выражал. Мы просто понимали это и все.
1: Заслуженный летчик, герой войны, стал на вечную стоянку в ряду других героев Псковской земли. Сейчас на его могилу приходят ветераны его полка, которые молодыми лейтенантами пришли служить под его командование и выросли в профессионалов высокого уровня, отдав свою жизнь служению Отечеству. И примером для них всегда был их командир Павел Яковлевич Югер, настоящий летчик, ас, в боевой биографии которого был один особенный полет. Полет со знаменем Победы.
2: В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне здесь, на Псковской земле, хочется еще раз сказать, героями не рождаются. В самые тяжелые времена обычные люди вставали на защиту своей родины. Псковская земля – земля героев. Земля, где началась история легендарного Знамени Победы.
6: Автор сценария и режиссер Вячеслав Серкес. Операторы Дмитрий Золотов, Александр Гурджи. Аэросъемки Павел Москалев. Монтаж Александр Смирнов. Дизайн Александр Смирнов. Звук Алексей Санатин. Диктор Сергей Маховиков. Исполнительный продюсер Надежда Нестерова. Продюсер Дмитрий Кабановский. Генеральный продюсер Иван Евменьев. Съемочная группа благодарит ПАО «Сбербанк», администрацию Псковской области, Фонд поддержки творческих инициатив инвалидов «Во имя добра», Совет ветеранов 334-го авиаполка, Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Псковскую епархию, командование и личный состав 334-го полка военно-транспортной авиации ВВС России.
7: Тифловизор. Видео, доступное по радио.
8: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии Виктор Тартанов. И сегодня у меня гость, которому я очень рад. Это Олег Гонтарь. Экс-участник группы «Лесоповал», это так, чтобы вы понимали, но всю жизнь занимался творчеством, всю жизнь что-то писал, занимался в самодеятельных коллективах, даже в армии, да?
3: Да, да.
2: Добрый день, Олег.
3: Добрый день всем. Привет, Витя.
2: Я хочу сказать о том, что время идет, и уже эпоха «Лесоповала» как бы уходит, на самом деле, в какой-то степени в прошлое, но многие люди эти песни сегодня слушают, да, то есть то, что сделал Танюс, время, ну, как-то оно, многие песни как бы, да, актуальность не теряют. Ну, потому что, наверное, когда вложена душа, может быть, композитор хороший, слова хорошие, исполнение хорошее.
3: Да.
2: Значит, ты в «Лесоповале» работал с 2009 по
3: 2017 год.
2: 17 год. И как туда попал, расскажи.
3: Пригласил меня мой товарищ Вячеслав Величковский, который там тоже проработал даже больше, чем я. И мы как-то вот до этого еще сдружились за несколько лет. И он, конечно же, как только появилась возможность, представилась, он позвонил мне, сказал, что вот есть сейчас шанс, попробуй себя, если хочешь. Ну, для меня это было несколько новое направление, поскольку я писал совершенно в другого плана жанрах. И, ну, было у меня несколько шансонных песен, но как бы какой-то вот был у меня предварительный уже опыт. Но здесь несколько более такая, я бы сказал, ответственная задача, потому что я знал, что все песни на стихи Михаила Исаевича Танича, и я знал, что это действительно, ну, мэтр, мастер, и нужно было, если вот вникать в этот материал, то со всей ответственностью. Я решил попробовать свои силы, записал несколько проб, ну, на песни известные уже на тот момент многим, и с моей работы по клубам, ресторанам в Москве, сколько я давно уже работал, пел «Якуб «Люблю тебя дома», эта песня, я думаю, общая, хорошо всем знакома. И несколько песен, вот это была, если я не ошибаюсь, «Молитва» и «Пальчики». Это первые три песни, которые я отправил Лиде Николаевне для прослушивания. Она, собственно, утвердила мою кандидатуру. Я приехал в Москву, она меня, так как говорится, лицом к лицу еще прослушала, мы пообщались. И как, вот это первые мои шаги в группе, вступление в группу, это как раз вот
2: ну,
3: было.
2: Параллельно все равно ты не бросал, занимался своим проектом, да, который у тебя был на тот момент, какие-то авторские песни,
3: да,
2: сочинял.
3: Да, конечно. Это вот я немножко...
2: «Южный крест», да, назывался?
3: Да, это вот тогда был еще «Южный крест», потом плавно он перетек немножко с другим названием.
2: «Две реки», да?
3: «Sky Children». «Две реки» — это было такое промежуточное название, ну, оно было недолго. Сейчас этот проект под названием «Sky Children», я думаю, все, даже кто знает плохо английский язык, знают, что это означает «Дети неба». И, соответственно, и смысл песен, и всего вот музыки как раз соответствует этому названию.
2: А вот сейчас давай уже поговорим о том, что учился ты сначала в таком техническом, да, в ВУЗе, угу. Металлургическом, да, по-моему?
3: Да, это металлургический институт.
2: Вот, и после армии уже все-таки понял, что это не твоя тема.
3: Да.
2: Больше ушел в музыку. Вот, давай сейчас потом продолжим, послушаем первую песню.
3: Первая песня из моих вот новинок, относительно недавно записанных, она в стиле шансон. Это такой постлесоповальский такой, я бы сказал. Она такая постлесоповальская. Но она в этой теме, она как раз про кипченку, в кипчон такое настроение позитивное, оно как раз уже скоро весна. Я думаю, что эта песня сейчас будет в самый раз.
2: Олег Гонтарь на волнах Радио ВОС, слушаем.

шагаю я, и строят глазки мне девчонки втихаря. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кипчонке серенькой гуляю я, сменил на кроссы я родные прохаря. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь. В кипчонке серенькой пойду пройдусь, но к прошлой жизни никогда я не вернусь.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Дорогие друзья, сегодняшний гость Олег Гонтарь, экс-участник легендарной сегодня же группы «Лесоповал». И посчастливилось долго поработать. Все равно, когда соприкасаешься, наверное, с творчеством таких мэтров, да, тем более уж у тебя еще опыт работы в ресторанах, все вот, кто вышли из ресторана, фактически все, да, многие, кто работает в шансоне, все ресторанные музыканты, что-то такого. Все говорят о том, какая-то вот такая практика того, что человек действительно становится универсальным певцом, музыкантом.
2: Это то точно.
1: Там нельзя сказать, что это я не могу, там, или что-то я там...
2: Да.
1: Там надо быстренько подстроиться и сыграть, да? И даже если не знаешь, быстренько разучить и сыграть.
2: Да, да, да.
1: Вот, поэтому это дает хорошую действительно школу. Многие артисты вот говорят, да, это были лучшие годы там и так далее. Вот. Ну и сегодня, честно говоря, если кто-то кого-то приглашает в ресторан, что здесь такого, в принципе, это день рождения, какой-то праздник, да, какой-то юбилей или еще что-то, или свадьба даже, да,
2: ну,
1: почему
2: да.
1: бы не спеть и не порадовать людей. Скажи, работая вот в «Лесоповале» и занимаясь параллельно немножко другим творчеством, ты как-то не разделялся в себе, так сказать, напополам? Потому что все же твое творчество, оно такое более лирическое, более душевное, более духовное, возвышенное, да, такое? И «Лесоповал» все-таки это более шансон-шансон, как бы, да?
2: Да, ну, естественно, тут разделение было, пожалуй, только в одном. Нехватка времени. Из-за гастролей, постоянных перелетов и то, что вот у нас в разное время были гастроли с разной такой интенсивностью. То есть бывало такое, что у нас туры там были по 2 недели, бывало такое, что там ну, раз в неделю, там 2 раза в неделю. То есть по меркам артиста мы, в принципе, ездили довольно-таки, ну, не часто, то есть, если так будем говорить. Но даже для этого, вот для того, чтобы в полной мере поддерживать свои сольные проекты, порой времени не хватало. И здоровья даже зачастую.
1: И работать в студии надо, и сочинять,
2: да,
1: и записывать,
2: да, да.
1: И потом все-таки творческий процесс, а не то, что, дорогие друзья, вы думаете, что человек написал песню, она уже готова. Тут же надо сделать аранжировку,
2: да.
1: Тут надо подумать, как ее подать лучше, и с ней надо пожить какое-то время, да, с этой песней.
2: Бывает,
1: да, может быть. Скажи, как у тебя бывает? Бывает такое, что прям вот кто-то пришло в голову, раз, сразу сделал? Или все-таки это долгий процесс?
2: Ну, так, чтобы такое вот прям сразу пришло и сразу сел и сделал, конечно, такого я не помню, но если мне приходят какие-то вот интересные там строчки, мысли, мелодии, я прям диктофон под рукой, я все напеваю, вот сразу, если что-то есть возможность, фиксирую, допустим, прихожу, у меня все тоже компьютер под накалом, и я там, допустим, сижу, там сразу набрасываю это все, там в сессию открываю, и все, и как бы вот столблю вот эти какие-то идеи уже, и потом, как правило, уже все на свежий слух сажусь, в следующий раз и уже легче, что-то приходят какие-то уже сопоставления, и уже проще тогда дальше. Конечно, сейчас техника полностью в этом плане, она помогает.
1: И упростилась,
2: да,
1: наверное.
2: И упростилась. Много появилось фичей, которые вот, ну, реально вот они помощники настоящие. Вот и для композитора, и как для аранжировщика, и как для звукорежиссера. Ну, в общем, в этом плане сейчас открылись
1: большие. Я сейчас
2: тут
1: 2 слова хочу сказать об аранжировке. Сейчас вот эти песни, которые ты делаешь, это аранжировки твои полностью, да?
2: Да, да, это
1: то полностью. То есть ты никому не обращаешься уже за помощью?
2: Нет, ну, это полностью вот под ключ.
1: И сводишь, да, все
2: вместе? Да, да.
1: Удивительно. Просто, на самом деле, потрясающий звук. Все звучит, все красиво. То есть, это уже настоящий как бы мэтр, сложившийся такой артист. Потому что редкие артисты сами все до конца под ключ делают.
2: Это случай нечастый.
1: Это нечастый, да. Потому что я, честно говоря, думаю, глянь, как хорошо все это сделано-то в итоге. Перед программой нашей слушал песни просто новые. Вот. А теперь давай поговорим о том, что у вас с супругой, да, такой творческий тандем уже долгое время. Расскажи, пожалуйста, об этом. Как познакомились, как судьба свела, и как пришли к совместному творчеству?
2: Ну, познакомились мы уже так, я уже довольно так не один раз эту историю рассказывал. Мы сразу, когда я пришел из армии, вернулся, мы как-то вот уже летом, помню, с друзьями моими, мы как-то прогуливались по городу, ну, шли так мимо остановки, смотрим, сидит девушка какая-то с парнем. Вот что-то так напряжная такая ситуация. Ну, мы пошли так, думаем, мало ли что. Вот дошли до остановки, стоит вторая девушка. Вот и попросила нас разобраться вот с ситуацией. улице, и парень там что-то пристает к ней, к ее подруге. Это ее подруга оказалась на лавочке. Ну, думаю, ну что, какие проблемы? Мы подошли, выяснили. Ну, парень понял, что он как бы здесь зря теряет время. И так все тихо, мирно, слава богу, все разошлись, спокойно он ушел. И мы как бы, они как благодарные вот такие за то, что мы, так сказать, вызволили из этих всех напрягов. Вот, вместе мы как-то возвращались домой. Как выяснилось, мы вообще живем на одной улице, совсем рядом. Вот, и с Ликой, вот, с моей будущей женой, мы, в общем-то, так завели этот разговор, и выяснилось, что у нас, оказывается, много общих знакомых, и раз живем рядом, естественно, все друг друга знают вообще. Город Мариуполь, он достаточно такой особенный город. И, в принципе, так, многие знают друг друга даже из соседних районов, но уж когда речь идет, когда живешь рядом. Ну, в общем, так как-то сложилось, и вот шаг за шагом мы как-то начали встречаться, и вот, и потом вот приняли решение.
1: Так сколько, получается, вы уже вместе-то?
2: Это, в общем-то, получается, я вернулся из армии вот в 89-м году, и на следующий год уже, в 90-м году, мы женились.
1: Чудесно.
2: Да, это вот все время мы, слава богу, мы вместе.
1: Ну что, вот можно только сказать, что это прекрасно, потому что такие уже проверены временем отношения. Давай сейчас послушаем песню, потом продолжим.
2: Да, ну вот как раз, наверное, песня в тему. Она такая, кстати, своеобразная, тоже нетипичная совсем для моего стиля. Но я люблю экспериментировать, поэтому решил здесь немножко такую, ну, молодежную тенденцию здесь использовать. Такой R&B, поп, такой легкий релакс. Песня как раз в этом стиле, она в рамках проекта «Allegro». В общем-то, давний мой проект тоже. Проект постоянно тоже преобразуется и как-то вот меняется, трансформируется. И вот песня как раз совсем тоже недавняя, называется она «Вторая половина».
1: Слушаем эту песню в исполнении Олега Гонтаря на волнах «Радио ВОЗ».

опасно.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Вот действительно, когда муж с женой вместе трудится, когда песни делаются под ключ, когда нет спешки, когда сам себе, так сказать, режиссер и так далее, вот это самое такое независимое состояние, наверное, самое приятное, да, что ты не зависишь от кого-то, когда куда-то надо пойти, с кем-то обсудить, что-то добавить, что-то убрать и так далее.
2: Да, это точно. Вот.
1: Что делает супруга? Насколько я понимаю, что она делает тексты, да?
2: Да, она автор большинства текстов всех проектов, причем даже англоязычные проекты, она тоже пишет как бы русскоязычный вариант. У меня сын переводит на английский, именно уже в стихотворной английской форме. То есть у нас такой вот в течение многих лет уже вот такая наша команда творческая.
1: Чудесно, еще и сын участвует.
2: Да, сын у нас тоже очень помогает во многих вопросах технических, что касается там компьютера, каких-то новомодных всех этих интернет-тенденций. Вот тоже это все очень важно.
1: Вот какие-то с женой бывают такие вот, допустим, она написала текст, ты пишешь музыку, допустим, или ты написал музыку, она пишет текст. Бывают какие-то вот, допустим, творческие, ну, у всех бывают творческие, не то что споры, да?
2: Шероховатость.
1: Шероховатость. Вот что-то, вот ей видится так, тебе так. Бывают какие-то разногласия или прямо у вас все так вот ровно?
2: Нет, конечно, бывает. Не бывает сразу с первого раза все ровно, вот, но мы за результат. Оба. Uh-huh. Поэтому мы за лучшее, как говорится, и что-то, если у нее лучшие варианты, мы там тоже фиксируем, что-то меняем. Если у меня там какие-то мысли приходят, точно так же. В этом плане вот у нас как бы довольно адекватно мы друг друга как бы воспринимаем и относимся с доверием друг к другу.
1: А сколько уже вот именно в соавторстве с ней вот песен приблизительно?
2: Ну, практически, если брать, что из всех вот проектов, практически 80% всех проектов, всех песен, это более 120-130 песен с ней уже.
1: Здорово. Вот какая сегодня, на твой взгляд, твоя аудитория? Вот все-таки я слышу, что и молодежная какая-то тематика такая уже, вот сейчас песня, которая прозвучала, она и в духе времени, она такая, знаешь, умиротворяющая, такая она, хоть и современная песня, да, хоть и современная, она как раз несет некий и релакс, и как бы она...
2: Раздумья такие,
1: раздумья, да. И она, ну... Тут такие песни нужны.
2: Близка.
1: Она близка по духу, да. И она не расклевающая какая-нибудь, понимаешь? Ты не пользуешься какими-то там хайповыми историями. Ты поешь нормально, не без искажений, скажем, там, голоса. Знаешь, как сейчас бывает
2: поют? Автотюн везде.
1: Да, вот это вот, когда чрезмерно перегрузки какие-то там и так далее. То есть это вот такая красивая современная песня, скажем так, да. Вот, нужно, наверное, во всем обладать чувством меры. В частности, вот что навело последнее время на то, чтобы где-то поэкспериментировать с жанрами?
2: Ну, я вообще как бы в течение всего своего творчества за многие годы, я вообще всегда люблю экспериментировать. Я люблю совмещать вообще стили. Я порой совмещаю там шансон-поп, допустим, тот же рэп-шансон. То есть, ну вот микс у меня, как правило, стили смешанные. В чистом виде я, наверное, не помню, когда я делал что-либо вот там в поп чисто или там... То есть у меня в поп часто элементы рока, какой-то гитары, там ритмов, манеры подачи. Вот. Для меня эксперимент, собственно, это работа над каждой песней. То есть нельзя сказать, что прям у меня четко в каком-то определенном стиле. Но слушатель, как выяснилось, уже за многие годы научились отличать мой какой-то стиль, мой какой-то почерк и музыке, и в аранжировках, и в исполнении.
1: Ну, и голос у тебя узнаваемый, и, собственно говоря, есть какой-то действительно почерк, общее нечто объединяющее тембрально, может быть, я не знаю, или ритмически, или душевно.
2: Да,
1: вот как, на каком-то таком уровне понимаешь, что это ты поешь.
2: Я аудитория, как раз вот ты спросил, собственно, очень-очень разношерстно, очень смешанно. Обычно у артистов как-то более узконаправленно, да, вот они вот, ну, как бы свой какой-то круг, там, довольно узкий. Вот у меня так получилось, что среди моих подписчиков есть те, кто массово слушают шансон, есть кто слушает вот поп такой вот легкий, как вот мы вели речь о песне «Вторая половина». Есть люди, которые слушают вот такую духовную музыку и современную музыку, вот типа Sky Children, такие проекты. при этом еще размышляя, раздумывая. То есть у меня очень такой, ну, там не буду сейчас брать в процентном отношении, но аудитория очень разношерстна. Поэтому мне приходится сейчас вести вот параллельно несколько этих проектов, не бросать их. Я считаю, что это я не имею права на то, чтобы запускать какой-то из них. Мало того, что вот есть у меня еще, хочу упомянуть один такой проект, инструментальный, инструментальные треки, релакс, в стиле New Age, ambient, такие, называется он «Магнетика». Может быть, кому-то будет интересно, погуглите, есть такие.
1: Как
2: есть
1: тебя
2: такие.
1: Вообще найти, где послушать?
2: И вот как раз подобрались, можно сказать, к такому корневому моменту. Это буквально недавно появился мой авторский сайт, называется он OG Muse, ну, тоже можно уже, он гуглится или в Яндексе, или в Гугле, в принципе, довольно легко находится. Значит, на этом сайте, в принципе, все мое творчество по разным стилям, все, что там
1: то
2: выложено.
1: То есть, если мы напишем «Олег Гонтарь», мы и не найдем?
2: «Олег Гонтарь» сайт. Mm-hmm. Вот, в принципе, по этому находят практически без проблем. Mm-hmm. Вот, и вот там представлены фактически в демо-версиях. Люди, допустим, кто может, как-то что-то нравится, они там сразу приобретают. И самое главное, что у нас сейчас есть то, что, кстати, не у всех есть возможность использовать лицензию авторскую. То есть и для разных самых целей уровни лицензии тоже разные. Вот, мы сейчас понимаем проблему авторской музыки, которая, с которой сейчас сталкиваются многие блогеры и вообще люди, которые используют чужую авторскую музыку. У нас к этому сейчас полностью все готово для того, чтобы в этом направлении уже все вот мы предоставляли и возможность использовать нашу авторскую музыку.
1: Ну, это хорошо, потому что это часто является препятствием для разных, допустим, там,
2: да.
1: моментов. Или идешь куда-нибудь там на радио или на телевидении, или еще куда-то, и начинаются вот эти проблемы.
2: Да.
1: Дорогие радиослушатели, запоминаем это имя, и вообще, хочу сказать, человек разносторонний, а самое главное, человек глубокий. Мы сейчас немножко с тобой еще пофилософствуем, а вначале предлагаю еще одну песню послушать.
2: Песня одна из самых свежих, это, в общем-то, я скажу, в рамках проекта Sky Children, вышеупомянутого. И, собственно, это такая песня-молитва. Но молитва такая, я бы сказал, пропущенная вот через сердце и вопль, крик, обращение к Богу о том, что люди часто не получают ответы на свои молитвы сразу. Не у всех хватает терпения, особенно в экстремальных случаях. И вот, собственно, в этой песне вложены, наверное, больше мои чувства порой и то, что сейчас вот тоже посещают после некоторых событий, которые у нас в жизни произошли. Я думаю, у нас в жизни произошли. Я думаю, что каждый в этом услышит то,

0: вопросы, пока без ответа. Но в глубине души я знаю, ты далеко от меня, за гранью реальности, которую вижу я во снах, и которой нет наяву.
1: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
2: Дорогие радиослушатели, Олег Гонтарь сегодня у нас в гостях. Экс-участник группы «Лесоповал». И, как выяснилось, человек всю жизнь экспериментатор, ведет несколько проектов, работает в разных жанрах, композитор и поэт, и супруга работают вместе, и сын. Как сына это зовут?
3: Сына зовут Руслан.
2: Руслан тоже помогает, да. Значит, и с компьютерами, и если надо перевести на английский язык и так далее. На самом деле очень важно нести хороший русский смысл нашим зарубежным людям, да, потому что все из России всегда, допустим, если говорить о литературе, да, нашу литературу переводили на все языки мира всегда, как и наоборот, да, но тем не менее мы всегда несем духовность, вот это самое главное.
3: Да.
2: Потому что если переводить какие-то, скажем, просто эстрадные песни, это одно. Когда ты переводишь песни, в которых вложена душа и смысл, здесь очень важно не растерять и важно правильно подать. И хорошо, что ты это делаешь, потому что миссионерская такая деятельность, я бы сказал.
3: Да, вполне.
2: А вот, я хочу, знаешь, задать такой вопрос. Сегодня общество находится в неком состоянии такого, знаешь, подвешенном состоянии, это понятно. Потому что то, что происходит, это, ну, на самом деле, какой-то процесс, на который мы не можем, во-первых, повлиять, да, но, тем не менее, люди и страны находятся в состоянии стресса. Потряхивает постоянно экономики, потряхивает, так сказать, политику и прочее, да?
3: Да.
2: Как вот твой взгляд на сегодняшнюю ситуацию? Как нам жить, чтобы все-таки верить, что все будет хорошо? Потому что, ну, если так как бы не было тяжело,

0: Все равно должны уповать на Бога, надеяться на то, что, во-первых, мы многонациональная непобедимая страна, которая уже много это раз доказывала, да? Вот твоя позиция.
1: Ты очень хорошо и правильно произнес ключевое слово «верить». В принципе, вера наша, ну, естественно, речь идет о вере в Бога. Это в первую очередь. Вместе с этим, я думаю, приходят многие ответы на наши вот эти все вопросы, которые сейчас многих заботят. И я считаю, сейчас все причины всех происходящих событий в мире, общеизвестных, они, собственно, из-за кризиса веры, из-за кризиса того, что человек потерял, многие люди потеряли стремление к духовности.
0: Духовные ориентиры, да?
1: Да, просто духовные ориентиры. То есть слишком много всего люди еще воспринимают, к сожалению. Но радует то, что уже намного меньше, чем раньше, но еще воспринимают. Воспринимают вот они рекламу, воспринимают рекламу, я имею в виду такую в плохом смысле рекламу, в которой много вот того, что человеку, в принципе, да, просто, и не нужно, в принципе, по сути. Вот. И самое вот плохое, что это в молодежной среде очень много этого. Есть все-таки источники, через которые вот, и они, кстати, поощряют вот этих своих там таких, как их сейчас, инфлюенсеров, да, которые там вот несут вот этот посыл, дают им там вот эту идею, то есть ее рекламируют, собственно, больше даже не товар, а идею. И молодежь вся, она, в общем-то, воспринимает это очень живо и с охотой, и как вот за какое-то основательное что-то, когда такие люди, вот типа раскрученные, у которых там миллионы подписчиков, они несут вот это. А большинство это заказники, которые выполняют чей-то заказ. Ну, там по разным причинам. И, в общем-то, так, конечно, тоже отдельная такая тема, я бы сказал. Но причина всего сейчас вот творящегося в том, что еще и молодежь, наше подрастающее поколение, собственно, оно вот еще вот на таком распутье, я считаю. То есть не все способны выбрать правильный вот путь так, чтобы действительно прийти к верному выбору.
0: Особенно сложно, мне кажется, когда обеспеченные люди, да, обеспеченные родители, да, как бы до них, да, не доходит вот иногда. То есть они не видят проблем каких-то, да, с которыми, да, сталкиваются, да, обычные, да, люди. Поэтому видишь, когда вроде бы богатые родители, все прекрасно, а дети вот именно страдают от бездуховности вот этой и становятся заложниками вот, да, этой ситуации.
1: Ну, это сейчас, я бы сказал, очень такая классическая ситуация. Очень много таких случаев. И вот я уже много раз тоже как-то сопоставлял, мы общались тоже с многими тоже на эту тему, вот, что человек, когда доходит до определенной стадии, да, вот своей жизни, такой, как до какой-то черты, когда не к чему стремиться. Вот это самое опасное у этих людей черта, когда они якобы по человеческим меркам имеют, ну, все уже, то что куда еще, что там еще иметь. А хочется еще чего-то, и они не понимают, что им хочется. А им хочется и нужно то, о чем мы сейчас говорим. Да. Стремление к духовности, к духовным ценностям, ближе к Богу, ближе к тому, что Он нам всем открывает и то, к чему призывает. А они как-то это, я не знаю, не поверю в то, что они это не слышали, не знают.
0: Ну вот сейчас, кстати, надо сказать, что вот благодаря тому, что происходит, хотя это страшно звучит, но наша страна по многих уже артистов и людей, наша все-таки страна и весь мир, он очищается через эти страдания, которые мы проходим, через эти страшные потери. Мы очищаемся где-то, мы приходим как раз к вечным ценностям. Вот, поэтому будем надеяться, что народ одумается.
1: Да, есть такая надежда. Дай Бог, чтобы это так было.
0: И вот как раз твои песни и твоя, так сказать, жизненная позиция гражданская, общественная, она способствует этому.

0: «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
1: Ты знаешь, вот эти новости все, да, это так все как бы на самом деле страшно соприкасаться с этим. Я сейчас хочу вернуться к другой теме, на которой мы завершим нашу программу. Взаимоотношения в вашей семье. Mm-hmm. Еще раз к творчеству вот совместному, да. Mm-hmm. А все-таки в какой момент супруга начала писать для тебя тексты? То есть это сразу случилось, когда она узнала, что ты вот творческая личность? Либо это потом произошло? Как это случилось?
2: Ну, это еще на заре, когда начинал работать еще в клубах, ресторанах. Это было в 90-х в начале. Тогда уже первые пробы свои делал. И она не сразу начала писать. Насколько я помню, это было ближе к концу 90-х, когда она первые какие-то работы. Вот как раз первые песни в рамках «Аллегро» проекта. Это были первые песни. Я уже сейчас точно не вспомню, какие. Но помню, что и мы, как бы вот этот проект такой легкий, попсовый. И мы что-то вот первые на тексты, насколько я помню, не «Жаль», «Не жаль» песня есть такая. И вот, по-моему, это был один из первых ее текстов в этом проекте. И вот дальше, более уже интенсивно, активно и более часто, она начала писать уже, начиная с 2000 года, как раз когда я вот больше свое творчество обратил уже в духовную сторону, и появился «Южный крест», и начала она писать. Скажу сразу, что в ее душе это намного раньше зарождалось. То есть она из детства, с юности, а у нее были уже вот, как-то Бог с ней работал, она чувствовала это и всегда чувствует.
1: Ну, женщины более всегда, да, как так сказать, лучше нас, скажем так. Да. И мне кажется, девочки быстрее,
2: а девочки,
1: мыслят,
2: да,
1: и правильнее, да, логически, да, и так далее. Говорят, женская логика, на самом деле, она беспроигрышная всегда.
2: Да, это нужно понять и иногда прислушиваться. Я всегда был против мужского какого-то шовинизма и проявления к женщине какого-то отношения такого немножко неправильного. Вот. Женщина — это особый дар Божий, и роль женщины, я не знаю, боюсь сравнивать, но скажу, что точно не меньше, чем у мужчины, и потому что она рожает, она
1: дает жизнь,
2: дает,
1: да,
2: жизнь, и поэтому тут еще очень спорный момент.
1: Ну и потом, хорошая жена — это на самом деле редкость, когда настоящая любовь. У вас по творчеству видно, что у вас все хорошо, с этим все в порядке. Поэтому я хочу пожелать вашей семье радости, счастья, семейного благополучия, чтобы, несмотря ни на какие невзгоды, которые происходят вокруг, в вашей семье царили мир, добро, любовь и Божие благословение.
2: Спасибо большое.
1: Также хочу пожелать творческого долголетия вашему тандему, творческих успехов, пусть появляются много новых хороших песен. А я еще раз напоминаю, дорогие друзья, что Олег Гонтарь, ищите и найдете. Вот, ВКонтакте, да, ты тоже есть?
2: Я ищите, да.
1: В сети ВКонтакте есть же ты, да?
2: Есть, да, и ВКонтакте.
1: Вот, ВКонтакте. И я думаю, что в вашей жизни появятся ответы на многие вопросы, потому что песни, они и душевные, и разные совершенно. И я думаю, что когда именно многообразие, это тоже такая хорошая фишка, потому что бывает, тут артист, тут сразу все песни говорят одинаково у него, да, там 2-3 шлягера,
2: да,
1: и все.
2: Да,
1: а здесь,
2: да,
1: когда,
2: да,
1: песни разные, уже так не скажешь. Вот. И я хочу сказать тебе до свидания, до новых встреч. Спасибо за то, что пришел.
2: Спасибо,
1: вот,
2: да, спасибо.
1: А ты объяви песню в конце, которую мы услышим.
2: Ну, я думаю, самое уместное сейчас будет такая позитивная, бодрая песня из нашего тоже проекта Sky Children. Тогда еще она во втором альбоме «Южного креста» была в первозданном виде. Называется она «Граждане неба», но она сейчас несколько в другом ремейке, в таком оркестровом, гимновом, такой более классический, взрослый уже вариант, то есть который можно использовать во многих местах, во многих мероприятиях, потому что я вот столкнулся с тем, что в разные мероприятия очень бывает проблемно воспринимать какие-то новшества, новомодные вот тенденции эстрадные или музыкальные. А вот классику в церкви — это, пожалуйста, всегда и везде. «Граждане неба» вот в таком симфо-лаунже, я бы сказал, в таком.
1: Слушаем эту песню «Волнах радиоз». До свидания, до новых
2: встреч.
1: Всего
2: доброго вам, всего доброго.

0: гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
1: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире Тифловизор. Видео доступное по радио.
2: Фильм «Несколько дней из жизни Обломова» начинается. Заставка. Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни Кремля. В свинцово-сером небе особо выделяется рубиновый цвет пятиконечной звезды. Перед монументом полупрозрачные буквы «Мосфильм». Их грани бликуют в луче света. Титр. Первое творческое объединение. На кровати с деревянным изголовьем, лицом к стене, спит мальчик. На стене бордовый ковер. Повернувшись на другой бок, мальчик потягивается, улыбается. Открывает глаза. Подняв руки к голове, продолжает потягиваться. Берется рукой за свои пышные темно-русые кудри. На подоконнике открытого окна букет из разноцветных хризантем. За окном пересекающая парк грунтовая дорожка. Выстроившиеся вдоль дорожки деревья одеты в густую листву. Мальчик в длинной до пят ночной рубашке бежит по анфиладе полутемных комнат. Забегает в просторный кабинет. Пол из грубых досок покрывают несколько разноцветных половиков. На окнах массивные портьеры. Подбежав к стоящим в углу часам, прикладывает к ним ухо. Откинув занавеску, выглядывает в окно. Машет игрушечным кнутом.
3: Илья Ильич, ты что шумишь? Маменька приехала, не разбуди.
4: Маменька приехала.
2: Круглолицая женщина моет руки мальчика в тазу.
5: А когда маменька встанет?
3: Скоро.
5: А когда она приехала?
6: Поздно, батюшка, ты спал уже.
2: В комнате игрушки, около окна лошадка-качалка.
5: А я пойду послушаю, не проснулась ли еще?
6: Ну что ты, батюшка, беспокойный такой. День только маменьку не видел, а уж извелся весь.
5: А чего это, няня, там светло, а тут темно, а уже будет и тут светло?
6: От того, батюшка, что солнце идет навстречу месяцу и не видит его. Вот и хмурится, а уже...
2: Мальчик стоит перед закрытыми межкомнатными дверьми. На нем кремового цвета рубашонка, светло-зеленые бриджи и белые гетры. В руке кнутик.
3: Илья Ильич, батюшка, ты чего тут стоишь? Разбудишь ненароком маменьку.
2: Улыбнувшись, мальчик выбегает из дома.
5: Маменька приехала! Маменька приехала!
2: Бежит по изумрудно-зеленому полю. Титр. Несколько дней из жизни И.И. Обломова. По мотивам романа И.А. Гончарова «Обломов». Друг друга сменяют акварельные рисунки. На них достопримечательности Петербурга, среди них Медный всадник, Адмиралтейская игла, Исаакиевский собор, расположены в нетипичном для себя окружении. В болотистых рощах, в заснеженных полях, на поросших буреломом полянах. Поверх рисунков друг друга сменяют титры. Авторы сценария: Александр Адабашьян, Никита Михалков. Постановка Никиты Михалкова.

0: Композитор Эдуард Артемьев. Звукооператор Валентин Бобровский. Дирижер Юрий Серебряков. Директор картины Вилли Геллер. В главных ролях: Илья Ильич Обломов, Олег Табаков, Андрей Иванович Штольц, Юрий Богатырев. Захар, Андрей Попов. Ольга, Елена Соловей. Алексеев, Авангард Леонтьев. Текст от автора читает Анатолий Ромашин. Друг друга сменяют созвучные рассказу картинки.
1: В Петербурге, в Гороховой улице, в одном из больших домов, народонаселение которого стало бы на целый уездный город, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя. Это было нормальным его состоянием. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, поселился в Петербурге 12 лет назад. Тогда еще он был молод, полон разных стремлений, ждал многого от судьбы, от самого себя, все готовился к поприщу, к роли. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, служба была оставлена, пушок обратился в жесткую бороду, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, перевалило за 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где и был 10 лет назад.
2: Захар!
0: Просторная полутемная комната. У стены диван. Лицом к стене на нем лежит мужчина с кудрявыми темно-русыми волосами.
2: Захар!
0: Под диваном ночной горшок. Из соседней комнаты выходит Захар. Немолодой мужчина неопрятного вида, с седыми волосами и большой лысиной. Разворачивается в дверях.
2: Куда же ты?
3: Вы ничего не говорите, что ж тут стоять даром.
2: А у тебя что, ноги отсохли? Видишь, барин озабочен, так подожди. Не належался там еще.
0: Лежался. Захар открывает двери.
2: Сыщи письмо.
3: Какое письмо? Я не видал.
2: Ты же от почтальона его принял, грязный такой.
0: Одергивает портьеру.
3: Ну, куда же его положили? Почем мне знать?
2: Понятно, ты ничего никогда не знаешь.
0: Задувает свечи.
2: В корзине посмотри. Или не завалился ли за диван? Ты смотри, спинка у дивана до сих пор не починена. Что б тебе призвать столяра да починить? Ты же изломал.
3: Я не ломал, она сама изломалась.
2: Понятно, ты не ломал.
0: Захар заглядывает внутрь вазы.
2: Нашел?
3: А, какие письма.
0: Достает конверты.
2: Не те.
3: Ну, так нет больше.
2: Ну, ладно, хорошо, поди, право. Я встану, сам найду, право. Какая же у тебя чистота кругом. Пыли, грязи, боже ты мой, ничего не делаешь.
3: Ну, скажи, я ничего не делаю. Вон, все подметено, все прибрано, словно к свадьбе.
2: Так.
3: Чего еще?
2: А это что у стола?
3: Ну, это, пожалуй, уберу.
0: Из шкафа выпадают книги.
2: Только-то.
0: Захар заталкивает их ногой под шкаф.
2: А пыль, а грязь, а паутина.
0: Накрывает листом тарелку.
2: Я иногда вижу клопа на стене.
0: Сдувает паутину.
3: У меня и блохи есть.
2: Это же гадость. И не смеяться надо, Захар. А убирать лучше.
0: Захар обнюхивает стену.
2: Захар, умыться готово?
3: Готово давно. Чего вы не встаете? Опять управляющий дворник присылал. Говорит, непременно нужно съехать. Квартира нужна.
2: Не смей напоминать мне о квартире. Я уж тебе запретил, раз ты опять. Смотри.
0: Садится на диван.
2: Лучше бы к мяснику сходил.
3: Не пойду, больше долг не дадут. Нынче первое число.
2: А мы что ему должны?
3: 86 рублей.
2: Ты с ума сошел?
3: Так не платили месяц три, у меня записано, не украли.
2: Как это только в тебя влезает, добро бы впрок.
3: Вы бы лучше написали, сударь, к домовому хозяину. Так, может быть, он бы вас с квартиры не тронул.
2: Ой, ладно. ступай к мяснику, а я подумаю, напишу.
3: Иду.
0: Захар кидает валенок в одну из дверей. Та открывается. За ней просторный светлый зал с голубыми занавесями на окнах.
1: Илья Ильич был сильно озабочен. Дело в том, что по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. И вот из этого имения, от своего старосты, он получил вчера письмо неприятного содержания. Ну, известно, о каких неприятностях может писать староста. Ни урожай, ни доимки, уменьшение дохода и тому подобное. Еще несколько лет назад Илья Ильич стал создавать в уме план разных перемен и улучшений в своем имении. Ему и хотелось бы улучшения и перемен по этому плану. Но только чтобы это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой. Вот. А тут еще хозяин съехать просит, квартира нужна, сын у него женится. Обломов был в затруднении. О чем думать? О письме ли старост? О переезде ли? О деньгах ли?
0: Книга падает на лицо задремавшего Обломова.
4: Захар!
3: Мы письмо написали.
4: Захар, чую! А ты в лавку ходил?
3: Ходил, закрыта лавка. Ушел куда-то мясник. Я потом еще скажу.
2: А, ну ладно. Ладно, ну ладно.
0: Обломов поворачивается на правый бок, кутается в одеяло. Большая книга спадает на пол. Улыбающийся субъект в темно-зеленом сюртуке.
2: А, это вы, Алексей.
5: Здравствуйте.
2: Не подходите, Ильич. Не подходите ко мне, я вам руки не подам, вы с холода.
5: Что вы, какой холод, Илья Ильич? Вот теперь я не думал к вам сегодня. Да Овчинин встретился и увез меня к себе. Я за вами, Илья Ильич.
2: Куда это?
5: Да к Овчинину-то. Поедемте? Там сегодня собрались Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альбертович Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин.
2: Так, что же они там собрались, что им нужно от меня?
5: Так Овчинин зовет вас обедать.
2: Обедать? Садитесь, да. Подумаем.
5: Вставайте же, пора одеваться.
2: А зачем одеваться? Я еще не умывался.
5: Так умывайтесь.
0: Алексеев осматривает кресло. На одном кофейная чашка, другое пыльное. Садится на стул, подложив платок.
5: Что же вы?
2: Что?
5: Да все лежите.
2: А что такое?
5: Как же? Вы хотели ехать?
2: А, нет, куда ехать? Нет, я не хотел ехать никуда. Я ведь вам о делах своих еще не говорил.
5: О каких делах, не знаю.
2: Я ведь почему так долго не встаю? Я пока лежал, тут все думал, как мне выпутаться из беды.
5: Что такое?
2: Два несчастья. Вообразите, с квартиры гонят, съезжать надо. Сыграл со мной шутку хозяин. Съезжайте, говорит, поскорее.
5: Еще поскорее.
2: Да.
5: Это очень несносно переезжать.
2: Но.
5: С переездкой всегда хлопот много. Растеряют, перебьют, очень скучно. Но. А некоторые так любят переезжать. Том только удовольствие находит, как бы переехать.
2: Захар! Захар!
5: Захар!
2: Квартира это еще ладно.
5: Захар!
2: А вот посмотрите, как ко мне пишет Захар! Из деревни староста.
5: Захар!
3: Здесь давно стоит.
2: А, где мое письмо?
3: Где же его искать? Раз я знаю, какой? Я не умею
2: читать. Я что, съел его? Где оно в самом деле-то?
5: Ух!
3: Ну вот вы это все.
2: Ладно, меня... ступай, иди. Надоел ты мне.
0: Письмо было под задом Обломова.
2: Вот смотрите. Милостивый государь, ваше благородие. Ну, это не важно. Я говорил с холода. Пятую неделю нет дождей. Этакой засухи старики не запомнят. Озими, ну, тут неинтересно. Под Иванов день три мужика ушли. Исправник, так-так, холста нашего сей год на ярмарке не будет. Пьют.
0: Алексеев отсаживается дальше.
2: Внедаем-ка недобор. Нынешний год пошлем доходцу, батюшка-то наш благодетель, тысячи яко две помене против года, что прошел. Месяца и года нет, должно быть, письмо валялось с прошлого года у старосты. Тот Иванов день, засуха, когда помнился. Представляете, как вам это понравится? Тысячи яко две помене. Сколько же это останется? Сколько же я в прошлом годе получил? Я не говорил вам?
5: Нет.
2: Надо бы у Штольца спросить. Скорее бы он возвращался, а то пишет, что приедет, а сам черт знает, где шатается.
0: Захар подал безразмерный платок. Обломов полулежит на изголовье дивана. Задумчиво прижал платок к лбу.
2: Губернатору что написать?
5: А кто у вас губернатор?
0: Глаза закрываются. Широко их открывает.
5: Напишите губернатору.
2: Засуха, жара.
5: А и вправду, напишите губернатору.
0: Перед Обломовым встает видение. На солнечном лугу пасется белая лошадь. Луг примыкает к парку перед особняком. Особняк стоит в тени высоких деревьев. Мальчика в голову целует папенька, улыбчивый мужчина с фельдфебельскими усами, грозит пальцем.
6: По крыльцу осторожно ходи. Да смотри, Лёш, не шуми. Маменька наша спит, устала с дороги.
0: Мальчик бежит к конюшне.
7: Ой, Илья Ильич, да что ж ты делаешь? Вот была
0: у меня. Хлопнул кнутиком мужика позаду. По двору бежит рыжий петух. Опустив голову на сложенные на подоконнике руки, папенька флегматично смотрит на петуха. Притоптав пеструшку, петух идет по двору. Сведя глаза к переносице, папенька смотрит на свои волосы, откидывает их со лба. В его руке четки, на подоконнике головка подсолнуха. Папенька со скукой смотрит на идущих по двору уток. Он и дворовый люд стоят перед крыльцом.
2: Надо бы крыльцо починить. В самом деле... Видишь, ведь как? Совсем расшаталось.
7: Так ведь когда строили, он и тогда шатался.
2: Ну так вот. что шатался? Так ведь не развалилось же. Даром, что 16 лет без поправки стоит. Славно сделал тогда.
7: Лука.
3: Да, хорошо сделал.
2: Вот был плод.
3: Да.
2: Умер.
0: Все крестятся.
2: Царство ему небесное.
3: Царство ему небесное.
2: Нынче избаловались. Так не сделают.
3: Не сделают.
2: А разве Лука строил-то?
8: Нет, не Лука.
2: Ну да, Лука. Лука.
8: Лука.
2: Ишь как.
0: Папенька задирает голову к небу. Дворовый люд делает то же самое. Илюша во дворе стоит напротив открытого окна. Смотрит на спящую в комнате женщину.
9: Нельзя, батюшка, нельзя маменьку будить. Шутка ли сказать, целый день дома не была и всю ночь в дороге. Илюша!
0: Лукаво улыбнувшись, Илюша убегает. Маменька переворачивается на другой бок. Няня бежит за Илюшей по парку. В комнате.
5: Что же вы не пишете? Я бы вам перышко очинил.
2: А, это вы. Простите, кажется, заснул.
5: Ничего, ничего.
1: Алексеев был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласные и молчание Обломова, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. И хотя Обломов был ласков с ним, но любил искренне только одного человека, верил ему одному, может быть, потому что рос, учился и жил с ним вместе, это Андрей Иванович Штольц. Штольц был в отлучке, но Обломов ждал его с часу на час.
0: Алексеев около окна.
5: Что же вы не говорите ничего? Вы же поговорить хотели о чем-то.
2: Бог с вами, выступайте куда-нибудь. Я сначала один подумаю, а с вами потом.
5: Очень хорошо, очень хорошо. В самом деле, и потом хорошо. Потом хорошо.
0: Уходит.
3: Все готово, Илья Ильич.
0: Обломов в широком полосатом халате садится за накрытый стол.
3: Насчет квартиры опять приходили. Съезжать.
0: Ест, не обращай внимания на Захара. Делает глоток из чайной чашки.
3: Илья Ильич.
0: Доливает в нее молока. Выпивает, снимает салфетку.
3: Что делать будем? Съезжать велят.
2: А я тебе запретил напоминать мне об этом. Какой ты ядовитый человек, Захар.
3: Я не ядовитый.
2: Ладно, ступай. Убери все это. Только смотри, я запомнил, там сыру остался кусок и ветчина. Вечером подай. И то опять употребишь, как всегда. А барину соврешь, мол, тебя оставал.
3: Чтобы не пускали никого, так больше бы оставалось.
2: Ладно, ступай.
3: Эх, смерть не идет. Чем куском попрекать, лучше про переезд подумай. Другие вон приезжают.
2: Что?
3: Что? Я сказал, что другие, мол, не хуже нас, да переезжают, так и нам можно.
0: Захар собирает тарелки на большой поднос.
2: Так.
0: Обломов плюхается в кресло.
2: Захар.
0: Захар замер с подносом около дверей, оборачивается.
2: Ну-ка, поди сюда. Ближе. Каково тебе? Нехорошо ведь, а?
3: Я ведь только сказал,
2: поди,
3: что...
2: Поди. Ты подумал ли, что ты такое сказал, ядовитый человек?
3: Что же я такого сказал?
2: Ты сказал, что другие не хуже нас переезжают. Другие не хуже. Вот до чего уже договорился. Теперь я буду знать, что это для тебя все равно, что другой.
0: Обломов встает.
2: Ты подумал, ядовитый ты человек, что такое другой?
0: Садится на свой диван.
2: Сказать ли тебе, что это такое? Знаешь ли ты, что такое другой, а? Другой-то действительно возьмет и приедет на новую квартиру. Вон Легаев возьмет линейку под мышку, две рубашки, носовой платок и пошел. Куда ты, мол, приезжаю. Вот это вот другой. А я, по-твоему, другой? А?
3: Полно, батюшка, томить-то меня жалкими словами.
2: Ну, разве я другой? Разве я мечусь, работаю? Мало ем, что ли, худощав или жалок на вид? Ну, разве мне чего-нибудь не достает? Да я на всю свою жизнь ни разу себе чулок на ноги не натянул. Пока живу, слава богу. Кому это я говорю? Ну, не ты ли с детства ходил за мной? Ты же сам знаешь, видел, что я воспитан нежно. Ни холода, ни голода никогда не терпел. Нужды не знал. Хлеба сам себе не зарабатывал. Вообще черным делом не занимался. Ну как же у тебя после всего этого достало дух уравнять меня с другими?
3: Я
2: в своем плане ему отвел отдельный дом, огород, жалований назначен. Он у меня мажордом, он староста, он поверенный по делам. Ну как же ты после всего этого мог так горько оскорбить меня, твоего барина, которому ты век служишь, которого ты ребенка вносил на руках?
3: Батюшка, я не исполнил вам. Ну что вы, Господь, с вами такое?
0: Обломов ложится на диван. Подходя, Захар роняет поднос, гладит барина.
3: О, Господи!
2: Поди отсюда! Ты к вам сюда! Опусти шторы!
3: Что?
2: И затвори меня поплотнее. Я, может быть, усну часок. А в половине пятого меня разбуди.
0: Собрав осколки на поднос, Захар быстро выходит. Обломов лежит в той же позе, в которой он лежал в начале фильма.
1: Уже легкое приятное онемение пробежало по членам его и начало чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весь куда, но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. «Я ведь не умылся», — прошептал он. «Как же это?» Да и ничего не сделал. Хотел изложить план на бумагу и не изложил. Губернатору не написал, домовому хозяину тоже, счета не поверил. Утро так и пропало. Он задумался, что же это такое? А другой бы все это сделал, мелькнуло у него в голове. Другой, другой. Что же это такое, другой? Он углубился в сравнении себя с другим. Настала одна из ясных и сознательных минут в жизни Обломова. Как страшно стало ему, когда вдруг в душе его возникло живое и ясное представление о человеческой судьбе и назначении, и когда мелькнула параллель между этим назначением и собственной его жизнью. Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собой. Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие упреки совести извили его, как иглы. «Это все Захар», — прошептал он. Вспомнил он подробности сцены с Захаром, и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. «Что, если бы кто-нибудь слышал это?» — думал он, цепенея от этой мысли. «Слава Богу, что Захар не сумеет пересказать никому, да и не поверит, слава Богу!»
0: В комнате полумрак. Обломов спит, укрытый одеялом лимонного цвета. Захар отворяет дверь в соседнюю комнату.
3: Как спит, словно каменщик. Илья Ильич, вставайте. Пятую половину уже.
0: Наливает стакан кваса. Толкает Обломова.

0: Скоро сами будете гневаться на меня, Илья
1: Ильич. Я сам знаю.
0: Знаешь, ты дрыхнул. И дрыхнул, словно чурбан осиновый. Ну, да, был разум. Зачем ты на свет-то Божий родился?
2: Захар сел в кресло.
0: Вставай, что тебе говорят! Вставай, говорят тебе!
1: Что? Думаешь, я сплю? Я не сплю, я все слушаю.
0: Эх ты, головушка, что лежишь, как колода? На тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди. Фу. Вставайте, вставайте!
2: Подпрыгивает около дивана.
0: Ильич, Ильич, поглядите-ка, что вокруг вас делается.
1: Я проснусь, когда замерзну.
0: Вставайте, вставайте!
2: Обломов вскакивает.
1: Я сейчас покажу, как тревожить барина, когда он почевать хочет.
2: Держась за голову, идет по комнате.
1: Дай квасу.
2: В дверях высокий мужчина.
1: Илья! Андрей! Стань! Приятно!
2: Одергивает одну из портьер, обнимается с Обломовым. Видение. Илюша обнял мальчика его возраста. Целует в щеку.
3: А я от Верхлевки до Вавилова сам тележкой правил. А мне мама такая. А мне эти перчатки настоящие подарили.
4: Ты тихо ты, а то нянька проснется и мне в тени сидит. А пока они все после обеда спят.
3: А давай посмотрим, как они спят.
4: Давай, только тихо.
2: Держась за руки, мальчики входят в большой деревянный дом. Мужик в сенях, соскочив с сундука, хватает деревянный ковш. Зачерпнув воды, выбегает на крыльцо, пьет. Вернувшись, ложится на сундук. Мальчики входят в комнату. Везде спящие люди. Около дома почивает дворовый люд. В доме одетая поприличнее прислуга. На диване, положив руку на грудь, спит папенька. На спящих падают косые лучи яркого дневного света. Сквозь них, превращаясь в яркие точки, пролетают мухи. Мальчики прошли особняк, выходят из двери с другой стороны. Игрушечный кнут Илюши в руке его приятеля. Выйдя на сломанное крыльцо, качаются на ступенях.
3: Я вот чего могу. И я могу. А чего это крыльцо не починит?
4: Ох, его знает, сам не знаю.
3: Слушай, а пойдем крутиться?
4: Пойдем.
2: Бегут к висящим под деревьями веревочным качелям. Илюша сел на качели. Подталкивая, приятель закручивает их вокруг вертикальной оси. Теперь уже вертится приятель. Ему на глаза спал большой светлый картуз. Мальчики часто сменяют друг друга. Крутятся, сидя вдвоем. Глаза закрыты, руки на плечах друг друга. На лицах счастливые улыбки. В комнатах Обломов спит.
5: Штольц остановился у Обломова. Жизнь Штольца, как всегда, была заполнена делами, визитами, обществом. И как Илья Ильич не протестовал, не жаловался, не спорил, он был увлекаем своим другом и сопутствовал ему всюду. «Нужно начинать новую жизнь», — говорил ему Штольц, — «теперь или никогда». Штольц был ровесник Обломова, и ему уже перевалило за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами, и благодаря старанию и уму успешно.
2: Штольц за бюро.
5: Он часто говорил Обломову,
2: пишет,
5: что нормальное назначение человека – донести сосуд жизни до последнего дня, не пролив ни одной капли напрасно, и что ровное и медленное горение огня лучше бурных пожаров, какая бы поэзия ни пылала в них.
2: Открывает форточку.
5: Что не встречалось в жизни Штольца, он сейчас употреблял тот прием, какой был нужен для этого явления. Как ключница сразу выберет из кучи висящих на поясе ключей тот именно, который нужен для той или другой двери.
2: Штольц ставит перед диваном Обломова таз с водой. Одергивает портьеры. Подойдя к дивану, поднимает охотничий рог. Вскочив, Обломов попадает ногами в воду, лезет обратно под одеяло. Хватит рубль.

0: Захар бежит в комнату. Обломов бегает за Штольцем вокруг стола.
1: Захар! Давай ему одеваться и поскорее!
2: Значит так!
0: Стоя перед окном, Обломов потягивается.
3: Сейчас завтракать.
0: Штольц открывает блокнот.
3: Потом.
0: Смотрит на него через лорнет.
3: Палату по делам, потом обедать. Кстати, Илья, сделаешь приятное знакомство. Я пригласил золотопромышленника, того, что давеча говорили. Затем мы приглашены к нему пить чай. Ах, да. Непременно познакомлю тебя с Ольгой Ильинской. Вот голос, вот пение. Да и сама она, что за очаровательное дитя. Впрочем, может, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость.
4: У вас, значит, бывают слабости.
3: Бывают, бывают.
5: Кто ж такую рай?
3: Ты давай скорее барина одевай и неси завтрак, дверь я открою.
0: У Штольца светло-рыжие волосы, усы и бакенбарды. Пухлые губы, большие глаза. Алексей в тулупе.
3: А, это вы, Алексей.
6: Иван Алексеевич.
3: Виноват. Слушаю вас.
6: Простите, Андрей Иванович, я думал, Захар откроет. Мне Илье Ильичу приглашение передать.
3: А нет Ильи Ильича. С вечера еще уехал по казенной надобности и не скоро будет. Он теперь за границу собирается, потом в Обломовку.
0: Изо рта Алексеева идет пар.
6: И слава богу, он все вас, Андрей Иванович, очень ждал. Вот, говорит, Андрей Иванович Штольц, мой друг, приедет, и все дела уладятся. А, позвольте спросить, почему мы шепотом говорим? Или в доме кто?
3: Захар спит.
6: Простите. Мне в службу надо.
3: Прощайте.
6: Прощайте.
3: Прощайте.
6: Прощайте. Алексей. Я Иван Алексеевич.
3: Иван Алексеевич.
0: Штольц закрывает дверь перед лицом Алексеева.
1: Захар!
0: Захар с подносом.
1: Ну-ка. Что ты там такое потащил? А?
0: Штольц нюхает что-то маловразумительное, похожее на майонезный салат.
5: Телятина.
0: Бросает ложку. Выворачивает блюдо на поднос.
1: Видал?
5: Видал. Только, Андрей Иванович, пожалейте барина, не может он вашей пищи.
1: Ступай, принеси то, что я велел. И машинку.
7: А что же мы не завтракаем? Время не ждет. Андрей, а кто там приходил сейчас?
3: Это ко мне. Бумаги казенные принесли. Пошли к столу, Илья.
7: Пойдем.
0: На столе блюдо с яблоками, капустой, очищенной свеклой. Штольц пропускает морковку через ручную овощерезку.
1: Ах ты, Илья, только послушай, запах какой.
0: Делает овощной салат.
1: Если б само здоровье была вещь, которую можно видеть и ощутить запах, я уверен, что такой у него был бы вид. Так оно должно пахнуть.
0: Заправляет сливками.
1: А.
0: Мешает двумя ложками.
1: Захар? Прими.
0: Отдает овощерезку Захару.
1: Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Оказалось бы, чего проще? Животные здоровее нас. Так ешь то же самое, что они едят, и будешь так же здоров. Вот, Захар, только понюхай.
7: Ну ладно, ступай. Ступай к себе.
0: Завтракают за столом в комнате с голубыми занавесями.
3: Илья, сбрось себя прежде жир, тяжесть тела. Тогда и отлетит сон души.
7: Ах, Андрей, ты знаешь, я сам с собой мучаюсь. Все знаю, все понимаю. Вот ты сказал про сон души. Я все знаю, но уйти от этого сна ни воли, ни сил у меня нет. Вот за тобой, может быть, я и пойду, а сам один я не справлюсь.
3: Прости, я перебил тебя. Спасибо. Ты не забыл завтра в палату прошение подать? Не позже.
0: Штольц встает.
3: Собирайся, Илья, через 5 минут ехать нужно.
5: А чай?
0: Захар с самоваром.
7: Андрей, а чай?
3: Чай вреден.
0: Едут в санях. Вдали блестит шпиль Петропавловского собора.
8: Даже не имею за 3/4. С тем, чтобы после падения курса скупить за 5/8. Теперь понятно?
4: 5/8 чего?
8: Ну, есть стоимость акций, есть нынешний курс. Ну, к примеру, 3/4.
4: Чего 3/4?
8: Ну, ты что, вообще ничего не понял?
0: Большой пустой зал, украшенный инкрустированным деревом. В центре стол. Дверь открывает мужчина в зеленом сюртуке.
9: Ваше превосходительство, к вам господин Штольц.
10: А, простите.
4: Как я рад.
1: Павел Петрович.
4: Здравствуйте. Ой, родной мой. Рад вас видеть. Очень рад. Как наши дела?
3: Я прошу прощения. Позвольте вам представить, мой друг Обломов.
4: Очень приятно. Андрей много рассказывал об этом проекте.
10: Я же давно вас не видел, ничего не знаю.
8: Ваше превосходительство, все.
0: Будто не замечая Обломова, проходит в соседний зал.
4: энергичный человек. Стараюсь. Я другого от вас не ожидался.
10: Но, друг мой, задевая это серьезное дело, я все-таки подумал о том, что стекло-то нужно венецианское. А где его взять?
1: Да, Павел.
10: Понимаете?
1: Павел, я сейчас все понимаю. Вот здесь все изложено.
4: Я понимаю, что все изложено, но стекло-то очень дорогое. Вы понимаете меня? Если только обратиться к Гелю...
1: Не надо, не надо обращаться к Гелю.
4: Не надо.
1: Это можно сделать мой.
0: Обломов заснул на стуле его превосходительства. Уведя это, Штольц уводит чиновника в зал. Щелкает пальцами, подпрыгивая, стучит каблуками. Обломов вскакивает. Зал с атласными фиолетовыми обоями. За двумя столами степенного вида усатые мужчины во фраках. Подписывают документы в больших папках. За одним из мужчин выстроилась свита из чиновников в зеленых сюртуках. Свита другого во фраках, в первом ряду Штольц. Встав, мужчины обмениваются папками, важно кивают. Жмут руки, все аплодируют. Выходят из зала. Обломов во фраке в последнем ряду. Обождав, пока все окажутся к нему спиной, ретируется к противоположному выходу. Штольц оборачивается в дверях, быстро идет за Обломовым. Зал выделяется дорогим убранством. Колонны, позолоченная лепнина, освещение в сотни свечей, фрески с портретами царских особ. Нагнав Обломова, Штольц ведет его под руку вслед за всеми. Легкие конные сани проносят Штольца и Обломова вдоль изгороди с ковкой в виде императорской короны и двуглавых орлов. В зале малахитового цвета. Сидят за столом напротив полноватой женщины с томиком и лорнетом.
2: «Поезжай, — сказала мне Надежда, — и поселись опять в Европе».
0: Смотря на женщину, Штольц с участливой улыбкой понимания кивает. Вдоль стены стулья. На одном из них господин с прилизанными волосами. Обломов с обреченным видом переводит взгляд то на него, то на Штольца. На глазах господина выступили слезы. Выждав, когда Обломов перестанет на него смотреть, показывает ему язык. Вечереет. Сани проносятся вдоль изгороди с ковкой в обратном направлении. В оформленном по-восточному помещении. Штольца встречают бородатые турки в фесках и фиолетовых одеждах. Обломов с испуганным видом озирается по сторонам. Штольцу подают пиалу. Он радостно вскидывает руки. Берет пиалу. Обломов смотрит на бородатого турка с мундштуком кальяна в руке. Наклонив голову, турок улыбается с хитрым восточным прищуром. Обломов пьет из пиалы. Стоящие вокруг турки аплодируют. Небо посерело. Сани везут Обломова и Штольца вдоль Невы. На голове Штольца цилиндр. Обломов в меховой шапке с козырьком. На лице Штольца удовлетворение. Обломова утомленность. Проезжает место, где был начат их вояж. В комнатах темно. К Обломову входит Захар, в руке свеча.
5: Ей! Готово.
10: Что, Андрей Иванович?
5: Спят, темно у них.
10: Пойди посмотри.
5: Я осторожней.
0: Приняв свечу, Обломов выходит из комнаты. Входит в узкую угловую комнату Захара.
10: Дверь закрой.
0: На столе продолговатая фаянсовая супница.
4: Прими. Ложку дай.
5: Ложку дай.
0: Обломов садится за стол.
10: Оставь ты шагу без этого.
0: Перед ним большая тарелка. Захар передает ложку.
5: Сейчас пирог подам.
10: Ну ладно.
0: Захар целует барина в плечо. Идет к двери, бросается на кровать.
1: Так, стало быть, никогда.
0: В ромбовидном дверном окошке лицо Штольца. Обломов замер с половником.
1: Стало быть, никогда, Илья?
7: Что никогда?
0: На голове Штольца сеточка.
1: Послушай, Илья.
0: На теле атласный зеленый халат.
1: Кого ты обманываешь? Не меня ведь. Себя. Ты вспомни, как ты радовался бодрости, свежести своей, пришедшей легкости. Где твоя изжога, где ячмени? Лицо не измято стало, постройнел, а ведь всего несколько дней не валяешься без дела и не ешь всякой гадости. Ужель ты хочешь опять походить на дряблый, ветхий, изношенный кафтан?
0: Штольц прохаживается по комнате.
1: Ну так тогда так и скажи, и не требуй сочувствия. Вели подать себе завтра баранью ногу в постель, а еще лучше свинины жареной. Валяйся, день-денской, спи, пей, хочешь?
0: присаживается за стол.
1: Ну, послушай, Илья. Ну, вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом? А завтра будешь проклинать тебя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только. Что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там?
6: Суп. С мясом.
0: Обломов обезоруживающе улыбается. На строгом лице Штольца проступает улыбка.
1: Ну, хорошо. Только немного и в последний раз. Теперь или никогда, запомни, Илья.
0: Штольц идет к дверям.
6: Ушел.
1: Черт с вами!
0: Возвращается.
1: Захар, подай ложку.
0: Садится за стол.
1: И тарелку.
6: Тарелку.
1: И пирог уж тогда неси, каналья. С чем он у вас хоть?
6: С грибами.
1: С обломовскими.
0: Штольц наливает суп.
11: Как могли быть близки эти люди, в которых каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни друг друга. Но это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности никак не препятствуют поводам для симпатии. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломовых на немецкого мальчика. Потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове. Наконец, и более всего, чистое, светлое и доброе начало, лежащее в основании натуры Ильи Ильича, которое исполнено было глубокой симпатией ко всему, что хорошо, и что только откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца.
0: В парилке Штольц хлещет себя веником.
1: Вот, Илья, это настоящая баня. Ни с какими петербургскими не сравнить. А пахнет, слышь, как? Я этот запах еще из детства помню. Отец, бывало, сажал меня с собой на рессорную тележку.
0: Плескает на камне.
1: Давал вожжи и велел везти на фабрику. Хорошо. Потом в поля, потом в город, потом какую-нибудь глину посмотреть.
6: Андрей, ты вправду съезди-ка нынче на этот обед без меня. Я, видишь ли, должен еще...
1: Вот, значит, сзади натрясет так, что идти не можешь. А тут уж банька истоплена, залезаешь на самый верх, деревом пахнет, веником.
6: Да нет, в самом деле, Андрей, мне бы надо пару деньков дома посидеть. План докончить и не здоровиться, боюсь, опять ячмень сядет.
1: Что, Илья, на диван захотелось? Никуда тебя не отпущу. Теперь или никогда. Помнишь уговор?
0: Выбегает из бани, от него идет пар. Опустившись на колени, обтирается снегом.
1: Иди сюда, Илья! Вот тебе здоровье! И никакой ячмень не сядет!
0: Обломов кутается в халат.
1: Илья!
6: Да ну тебе!
1: Нет, ты что ж думаешь, что я шучу? А теперь или никогда? Теперь или никогда?
0: Штольц высыпал ему снега на грудь. Заключив свои богатырские объятия, тянет к двери. Обломов упирается.
1: Теперь или никогда?
0: В глазах Обломова неподдельный ужас. Упираясь, он предплечьем давит Штольцу на горло. Перестает давить, в глазах появляются слезы.
1: Илья, что с тобой?
6: Я этого не люблю.
0: Опускается на лавку. Штольц садится рядом.
1: Илья.
6: У меня теперь плечо болеть станет.
1: Ну, Илья.
6: Я сказал, я этого не люблю. А ты делаешь нарочно.
1: Да бог с тобой, что ты говоришь?
6: Да нарочно, мне неприятно, ты делаешь. Я не могу, а ты заставляешь. Я устал.
1: От чего, Илья?
6: От всего. От балов, встреч, знакомств, чаепитий, разговоров.
0: Штольц закрывает дверь.
6: От этой беспрерывной беготни в запуски. От пересудов, от сплетен. Не нравится мне ваша петербургская жизнь.
1: Какая же тебе нравится?
6: Не такая, как здесь.
1: Да? Что же здесь именно так не понравилось?
6: Все!
0: Штольц надевает большой махровый халат.
6: Ни у кого нет ясного покойного лица. Один мучится, что осужден каждый день ходить на службу, а другой вздыхает тяжко, что нет ему этой благодати. Вот идеал и цель жизни.
0: Штольц выпивает рюмку рубинового цвета жидкости.
1: Значит?
0: Сев на лавку, ест калину.
1: Что ж, делами заниматься? И в приемных сидеть? Ты не желаешь?
7: Не желаю. Равно как и светской жизни вашей не желаю. Входить в зал и любоваться, как симметрически рассаженные гости.
0: Обломов садится напротив.
7: Как смирно и глубокомысленно они сидят за картами. Нечего сказать, славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Да разве они не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя за картами? А чем я виноват и их, если лежа у себя на диване, не заражай головы тройками валетами? Собирают, скормят друг друга.
0: Штольц идет в парилку.
7: Ни доброты, ни радушия, ни взаимного влечения друг к другу. Что это за жизнь? Зачем она? Чему я здесь научусь?
12: А ты, Илья, кого и чему научить можешь?
7: Я?
12: Да, ты, ты.
0: Обломов идет к парилке.
7: А я никого ничему учить не собираюсь. Ой. И экзаменов никому не делаю, как этот желтый господин в очках.
0: Недовольно отступает.
7: Твой золотопромышленник пристал ко мне. Читал я речь какого-то депутата и глаза на меня вытаращил, когда я сказал, что вообще не читаю газет. Потом привязался ко мне. Как я думаю, отчего французский посланник выехал из Рима? Там Мехмед Али послал корабль в Константинополь. Тут отряд войск послали на восток.
1: Так вот, этот желтый господин, как ты его изволил величать, кончил курс в двух университетах.
0: Выйдя, Штольц надевает халат.
1: И за то время, как у тебя под носом твой староста Обломовку разорил, этот господин 10 таких Обломовок нажил.
0: С трубкой садится за стол.
1: И еще 20 наживет. И все своим старанием, умом и усердием. В 6 часу утра он уже на ногах. Летом или зимой всякий день делает гигиеническую гимнастику.
0: Зажигает лучину от свечи. Раскуривает трубку от лучины.
1: Вина не пьет совсем. Говорит на 6 языках. Все знает, всех знает. Жизнь его подчинена цели, труду. Ни одного лишнего поступка, шага лишнего, слова. И вот здоров, богат. И в свои 60 лет выглядит моложе тебя.
7: А зачем, Андрей? 60 лет надо выглядеть на 60, а не на 35.
1: Верно. Только тогда и в 35 лет не нужно выглядеть 50 лет, как ты.
7: Ах, Андрей.
0: Обломов набросил на плечи шубу.
7: Ну, проживет твой золотопромышленник еще 100 лет. Заработает еще 100 обломок. А зачем? Все думают только о том, как питаться, что вредно, что полезно, у какого доктора лечиться, на какие воды ездить. Все думают только о том, как жить. А зачем? Никто не хочет думать. Что есть твоя жизнь, для чего ты в ней, нужен ли кому-нибудь?
1: Ах, Илья, валяться целыми днями на диване и судить всякого, кто делом занимается, несложно. Только, может быть, вместо того, чтобы других судить, лучше на себя обратиться. И, может, не свет, не общество виноваты, что тебе не годится, а сам ты виноват, что ему не нужен.
7: Стыдно, Андрей.
1: Что? Помилуй, Илья.
7: Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прям до слез. Лежишь, ворочаешься сбоку на бок, спрашиваешь себя, отчего же-то я такой?
0: В глазах Обломова блестят слезы.
7: Не знаешь ответа.
0: На подоконнике веточка калины в бутылке, сушеная бабочка в граненом стакане. На стене веники, полынь и ветвь рябины.
7: Однажды я утром проснулся, у меня за окном дерево росло. Оно, наверное, уж 500 лет росло или больше. Может, татар видела, мамай. Еще 1000 лет проживет, а то и 2. А листья на нем каждый год меняются, и сколько их за эти годы распустилось, пожелтело, опало. Сколько еще распустится и опадет. Но ведь каждый лист, пока он растет, он живет одной жизнью с деревом, с его корнями, его ветвями. Он их чувствует, наверное, необходим им. Значит, доля этого листа есть в последующих годах. Была и в тех прошедших.
0: Кивнув, Обломов сводит брови, опускает голову.
7: как верные мы, кто бы ни был. Раз живем, значит, есть смысл какой-то. Я как это подумал, обрадовался, даже заплакал. Спроси, почему, я и объяснить не умею.
0: Поднимает наполненные слезами глаза на Штольца. Лицо друга скрыто густым табачным дымом.
7: А потом листал как-то учебник старый по ботанике. И вычитал, что деревья так долго не живут, разве что секвойи.
0: Лицо Обломова искривляет гримаса плача.
7: Так стыдно сделал, что ничего не помню, чему учился.
0: По щеке скатывается крупная слеза.
7: В голове моей как будто архив. Мертвые дела, цифры, эпохи, религии. Ничто ни с чем не связано. Как библиотека из одних разрозненных томов ни одного полного собрания. Ботанику забыла. Спроси, зачем я помню, что Селевкт первый в 306 году до нашей эры победил какого-то Чандрагупта.
0: По заснеженной лощине бежит мальчик. Оборачивается к прыгающему рядом с ним псу. Задумчивыми серьезными глазами Штольц смотрит на друга.
1: Ну, Илья, ты счастливый человек. Другой пусть 3 университета кончит. Спешит за новыми знаниями. А тебе эти страдания неизвестны. Ты вон вздыхаешь, что не все еще смог забыть.
0: Штольц приоткрывает рот, будто собирается что-то сказать. Опустив глаза, кивает. Подняв трубку, задумчиво потирает ее чашу. Взяв губами, делает небольшую затяжку. Склоняется к яркому прямоугольнику окна. Рассказ иллюстрируется карандашными рисунками.
11: Штольц был немец только наполовину, по отцу. Мать его была русской, из обедневшего дворянского рода. Веру он исповедовал православную, природная речь его была русская. С 8 лет маленький Андрей сидел с отцом за географической картой, разбирал безграмотные счета крестьян, мещан и фабричных, и отец, как мастеровому, совершенно по-немецки, платил ему жалование по 10 рублей в месяц и заставлял расписываться в книге. Мать Андрюши страдала. Ей не нравилось это трудовое практическое воспитание, но, будучи по природе своей человеком робким, тихим, с мужем она не спорила. Иван же Богданович Штольц не умел начертать своему сыну другой дороги, кроме той, которой прошел сам. Он помнил, что когда сам кончил курс учения, то отец отослал его от себя. Стало быть, и своего сына нужно от себя отослать, как кончит курс. Таков обычай в Германии. Матери тогда уже не было на свете, и даже оплакать разлуку с отчим домом было некому. В день отъезда только кучка соседей собралась поодаль посмотреть, как управляющий отпустит сына на чужую сторону. Иван Богданович дал сыну 150 рублей ассигнациями. 2 сумки были привязаны у седла. В одной лежал клеенчатый плащ и толстые, подбитые гвоздями сапоги. Вещи, взятые по настоянию отца. В другой лежал изящный фрак из тонкого сукна, 2 дюжины тонких рубашек и ботинки, заказанные в Москве. Память наставлений матери.
0: Пасмурный зимний день. Молодой Штольц, проверив седло лошади, подходит к невысокому мужчине.
13: До Москвы тебе доехать станет 40 рублей. Оттуда в Петербург 75. Останется довольно. Дальше как хочешь. Образован ты хорошо.
0: У мужчины пронзительный взгляд.
13: Перед тобой вся карьера открыта.
0: Нос с горбинкой.
13: Можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй. Я не знаю, что ты изберешь. К чему чувствуешь больше охоты.
1: Хорошо.
13: Ну, а если не станет умения, зайди к Рейнгольду. Он научит. Это мой друг. Мы с ним вместе из Саксонии пришли. У него 4-этажный дом в Петербурге. Я тебе адрес скажу.
1: Не надо. Не говори. Я пойду к нему, когда у меня будет 4-этажный дом. А пока обойдусь без него.
0: Мужчина довольно улыбается, хлопает Штольца по плечу. Взяв за пальто, радостно трясет Штольца. Лицо того остается непроницаемым. Поодаль стоят старик, девочка и несколько женщин разного возраста. Старушка подносит глазам платок.
1: Ну? Все. Все.
0: Развернувшись, Штольц быстро идет к лошади, садится в седло. К нему подходит отец, жмет руку. На кисти сына остается светлый след от крепкого мужского рукопожатия. Бросив долгий взгляд на отца, Штольц скачет прочь. Мужчина, державший лошадь, подбегает к женщинам.
10: Каков щенок, не слезинки. Вот оно как.
14: Старый-то нехрест тоже хорош. Как котенка вышвырнул на улицу.
0: Отец Штольца заложил руки в карманы. За его спиной большой деревянный дом в два этажа. Среди деревьев, рядом с домом, люди в крестьянских одеждах.
15: Стой, стой! Андрей!
0: Остановив лошадь, Штольц оборачивается.
15: Ну!
16: Подпруга слаба. Подтянуть надо.
15: Докину до шапшовки, поправлю. Время тратить нечего. Надо засветло приехать.
0: Кивнув, отец щурит покрасневшие глаза.
15: Ну! С Богом!
0: Развернувшись, Штольц скачет дальше. У стоящей около дома старушки глаза наполнились слезами. Она нерешительно подается вперед.
17: Батюшка, ты мой! Андрюша! Постой, казанник! Дай, хоть мы с тобой попрощаемся по-людски!
18: Андрей Иванович, куда шли?
0: Вернувшись, Штольц спрыгивает с лошади, падает в мягкий снег, поднявшись, обнимает обступивших его дворовых людей. Все троекратно его целуют. В их глазах и глазах Штольца слезы. Штольц смотрит в сторону отца. Развернувшись, тот широкими шагами идет к особняку. Вырвавшись из объятий, Штольц делает несколько шагов к дому. Войдя в особняк, отец закрывает дверь. Штольц часто моргает покрасневшими глазами. Изо рта вырывается пар. Подняв дрожащую руку вязаной варежки, вытирает слезы. Подходит к окликнувшей его старушке, обняв, целует ее. Бежит к лошади. Поддерживая Штольца под ногу, один крестьянин помогает ему забраться в седло. Порывисто устраиваясь в седле, Штольц чуть не падает с лошади. Взявшись за поводья, быстро скачет прочь. Из-под копыт идущей галопом лошади взметается устилающий землю снег. Солнечный день, Обломов и Штольц в санях.
3: И ты знаешь, я говорю с ней охотнее чаще, чем с другими. Ни жеманства, ни кокетства, ни умысла.
4: О ком ты?
3: Об Ольге. Ну, Ольга Ильинская. Я тебе давеча рассказывал.
4: Да.
3: Ты сейчас сам увидишь, Илья. Ольга чудесное создание. И нечего, нечего улыбаться. Я любуюсь ей совершенно бескорыстно, как ребенком, клянусь. Она рано осталась без родителей, живет теперь с теткой. И как поет, Илья, как поет. Я очень хочу, чтобы ты понравился и Ольге, и ее тетке. Пока я буду в Англии, я завещаю тебе Ильинским, чтобы они присмотрели тут за тобой. Мешали тебе сидеть дома и спать после обеда. Да, и нечего смеяться, нечего. А через месяц встретимся в Париже. Да, у тебя паспорт готов?
4: Давно уже, я и фуражку купил.
3: Ну вот и приехали.
0: Кучер останавливает лошадь перед длинным двухэтажным домом с серыми стенами. Поправив фрак перед зеркалом, Штольц порывисто входит в зал.
19: Здравствуйте.
0: Обломов медленно подходит к зеркалу, поправляет фрак. За его спиной проходит слуга. Походка услужлива, спина полусогнута. Обломов к нему оборачивается. Увидев это, слуга начинает смахивать пыль с гардин щеткой в виде закрепленных на палке перьев. Входит в зал.
19: Илья, ну где же ты? Ну, иди познакомься, господа. Позвольте вам представить мой друг Илья Ильич Обломов.
0: Слуга выходит из зала, закрыв дверь, сгибается от смеха.
19: Не могу.
0: К двери подбегает горничная в белом переднике и чипце, прикладывает ухо к замочной скважине.
20: Ну что, Кать?
0: Горничная убегает. Вытянувшись, слуга степенной походкой входит в зал. Вернувшись, горничная забирает с подоконника щетку с перьями. Снова убегает.
19: Так. Господи.
0: Выйдя из зала, Обломов идет к гардеробу.
19: Чего себе.
0: Из зала выходит Штольц. Обломов надел шубу.
19: Илья, ты что? Погоди, куда ты?
20: Я уйду, Андрей. Ну что же это такое? Что я? Это же мучение. Что, им насмех, что ли, всем дался?
19: Да о чем?
20: Где моя шапка?
19: Да погоди.
20: Где моя шапка? А Ольга Сергеевна? Ни на кого другого она так смотреть не смеет? Я посмирнее других, так она и... Где моя шапка?
19: Илья.
20: Где шапка моя? Я же не знал, куда деваться. Понимаешь, я как сквозь землю провались.
19: Да бог с тобой, Илья. Ну о чем ты? Подумаешь? Соусник разбил. Великолепно.
20: А почему разбил? Потому что не знал, куда деться. Смотрят все, как на эфиопу. Улыбаются. Тут ловкий человек растеряется, а я как...
19: Илья. Ну что ты?
0: Обломов идет на Штольца.
20: Кстати, Андрей, откуда они знают, что я третьего дня заснул в опере? Смотри, если ты меня сюда привел для того, чтобы не смеялись надо мной, дурно
19: оставь,
20: я тебе говорю.
19: Илья, что ты шуток не понимаешь?
20: Короче, шутки!
0: У того на губах играет улыбка.
20: Добро бы только этот барон или тетка, а то и Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна молодая барышня. А ты при ней и про рубашку наизнанку.
0: Из зала выходит барышня.
20: Про то, что я разные чулки на ноги надел. Смотри.
0: Незамеченная прислоняется спиной к двери.
20: Смотри, Андрей.
19: Полный, Илья.
20: Я рассержусь на тебя.
19: Пойдем. Я сказал Ольге Сергеевне, что ты страстно любишь музыку, просил спеть для тебя.
20: Что ты наговариваешь на меня в самом деле? Я вовсе не страстно люблю музыку.
19: Каков, а? Я тебе рекомендую как порядочного человека, а ты спешишь разочаровать на свой счет. Ну, пойдем, Илья.
20: Я не желаю ее слушать. А вдруг она дурно поет? Лгать я не умею, комплименты я говорить тоже не умею. Я опять буду в неловком положении.
21: Когда ведь соусником? Да?
0: Повернувшись к барышне, друзья замирают.
20: Это зло.
21: Нет, это не зло. Это просто маленькое мщение за то, что вы не хотите послушать, как я пою. Ведь вы не хотите послушать, как я пою.
20: Нет, это он хочет.
21: А вы?
0: Скривив губы, Обломов наклоняет голову.
19: Ну ты грубиян, Илья. Вот что значит залежаться дома и кроме халата...
20: Андрей!
0: Барышня быстро подходит к Штольцу, берет его под руку.
21: Ну ладно, Андрей Иванович, тогда я вам спою.
19: Merci beaucoup. Cher Ольга. Je n'arrête pas d'admirer votre
0: voix. Идут в зал.
22: Господа, Ольга Сергеевна нам сейчас споет.
0: Обломов медленно идет к гардеробу.

0: набрасывает на шею шарф. Взяв свою шапку, замирает. Опускается на стул.
1: Всю следующую неделю они почти не расставались. Ольге было с ними, как ни с кем, легко и просто. Штольца она знала давно, называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась. Штольц любовался ею бескорыстно, она была в глазах его только прелестный ребенок. Как все было хорошо, как свободно сошлись они все трое, как просто познакомились Ольга с Обломовым. Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя и не смешил ее так, или смешил собою, и так легко прощал насмешки. Потом еще Штольц собирался ехать за границу и поручил Обломова ей. У них уже развился подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда, как прикажет прочесть книги, которые оставит Штольц, писать деревню письма, приготовиться ехать за границу, словом, Штольц не узнает его. Все было очень хорошо.
0: Втроем катаются на коньках по очищенному от снега речному льду. Сумерки. Вытянутая лощина перегорожена стоящими через равные интервалы столбиками. Невдалеке от дороги будка, в ее окнах свет. По дороге едет пара саней. Не доехав десяток метров до столбиков, сани останавливаются. Из первых саней выходят Штольц, Ольга и Обломов.
2: На! А ну пошел!
3: Пришло время нам прощаться. Илья, ты зачем?
2: Я сейчас вернусь!
3: Ольга Сергеевна, не оставьте Илью. Помните наш уговор. Возвратите его к жизни.
4: Андрей Иванович, я уже все придумала. Я заставлю его каждый день читать газеты. Потом он будет пересказывать мне все новости. Потом он напишет план переустройства имения. Он будет жить и действовать. Сколько славы доктору, который спасет безнадежно больного. Правда?
3: Этот больной не безнадежен, Ольга Сергеевна. Но лечение этой болезни, которую я называю обломовщиной, требует от доктора терпения и доброты. Верю, что у вас их достаточно. К тому же завещаю Илью вам всего на месяц. Через месяц, не позже, я жду его в Париже.
0: Штольц ведет Ольгу под руку. Обломов возвращается с большим блюдом.
4: Ой!
2: Вот!
4: Ой, Илья Ильич, что это?
2: Там ты такого не поешь! Это обломовский с грибами.
4: Ой, какой пирог.
2: Я нарочно его приготовить.
4: Ой,
2: горячий.
0: От кусков пирога идет пар. Все едят, радостно улыбаясь.
5: Прими пирог.
6: Андрей Иванович, пора. Андрей Иванович, не успеете до станции засветло. Андрей Иванович.
3: До свидания, Ольга Сергеевна.
4: До свидания, Андрей Иванович.
3: До свидания.
0: У Штольца и Обломова серьезные лица. Штольц бежит к саням, стоящим у столбиков.
2: Счастливо, Захар!
0: Встает во весь рост на облучке. Шапка снята, машет друзьям рукой.
2: Пошел!
1: Штольц уехал в Англию, взяв с Обломова слово приехать прямо в Париж. До отъезда Обломов должен был отправить план построек в Обломовку, сдать квартиру, читать книги и газеты по указанию Ольги Сергеевны.
7: Без меня больше пирогов не ешьте! Илья, я жду тебя в Париже!
1: Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через полтора, ни через два.
0: Сделав несколько шагов следом, Обломов и Ольга машут удаляющимся саням. Часть вторая.
1: Обломов нанял дачу рядом с Ильинскими и живет там. Встает он теперь в 7 часов, читает, носит куда-то книги. На лице ни усталости, ни сна, ни скуки. На нем появились даже краски. В глазах блеск, что-то вроде отваги или, по крайней мере, самоуверенности. Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по реке, по роще. Они часто остаются наедине. Иногда общество им составляет Ольгина тетка Марья Михайловна с бароном фон Ландвагеном, старинным другом своим. Злые языки намекали даже на большее между теткой и бароном, на какую-то поездку за границу вместе, но внешне в их отношениях не проглядывает ни тени затаившейся особенной симпатии.
0: Беседка на краю леса.
1: На появление Обломова в их доме тетка смотрела, или лучше сказать, никак не смотрела. Ему за 30 лет, не станет же он говорить Ольге пустяков или давать каких-нибудь книг. По-иному смотрел на это барон. но мнения своего вслух не высказывал.
2: Месье Обломов, не получали ли вы письма от Андрея Ивановича?
5: Получил.
4: И что же он пишет?
5: Звал в Париж, теперь зовет в Рим.
6: И что же вы?
5: Как соберусь, поеду.
6: Кажется, вас давно дожидается.
4: Будете писать, непременно передайте от нас поклон.
8: Илья Ильич!
5: Да?
8: Я жду вас.
5: Простите, пожалуйста.
0: Ольга в голубом платье сидит настоящей поодаль от беседки скамейки.
5: Доброе утро.
8: Что? Каковы ваши успехи?
5: Все, что обещал, я исполнил.
0: Обломов сел рядом.
5: Что не вспомнил сам, выписал из книжек. Для памяти.
0: На нем коричневый сюртук, жилетка, белая рубашка.
5: Эпоха Ренессанса. То есть
8: какой несносный этот орешник здесь. Верно, Илья Ильич, как бы выигран ландшафт, не будь куста на этом месте. Простите, я перебила вас. Продолжайте, мне интересно.
0: Читает с листа.
5: Различают три времени эпохи Ренессанса в Италии. Время Троченто, время Кватроченто, время Чинквичента. Время Троченто замечательно явлением таких мастеров, как Джотто, Учелло. Далее все более явственно проступают черты разных школ. Миланской, Мантуанской.
0: Ольга повернула голову чуть в сторону. Обломов замер, глядя на ее нежную длинную шею. У Ольги русые волосы с колышущимися на ветру завитками. Правильные черты лица, прямой нос, небольшой рот с тонкими губами. Скромные, но в то же время мечтательные глаза. Подняв руку, длинными тонкими пальцами заводит непослушный завиток за ухо.
2: Месье Обломов. Месье Обломов.
5: Да?
2: У вас листок упал.
5: О, благодарю вас. Вы меня перестали слушать, я поэтому и замолчал.
0: Ольга зевает.
5: Появляются новые
8: имена. Вот все думаю про этот орешник. Я думаю, что если бы живописец писал пейзаж, то куста бы он в картину не взял.
2: А по-моему, он очень на месте.
4: Барон, дайте руку, нам пора.
0: Худая педантичного вида дама протянула руку сухопарому барону.
5: Но я ведь не дочитал.
8: Вот без меня и дочитайте.
9: Мы ждем вас к обеду.
5: Благодарю.
8: Смотрите на пейзаж и читайте о живописи. А к обеду мы вас непременно ждем, как всегда. Слышите? Я жду вас здесь 2 часа. Матант, подождите меня, пожалуйста. Куда вы так торопитесь?
0: Провожая Ольгу взглядом, Обломов прижал папку с листами к груди.
8: Ой, ужасный куст, все портит.
10: А я считаю, что он здесь очень на месте.
9: Ну, не спорьте, барон.
0: Деревья окружают поляну подковой. Образовавшийся просвет шириной примерно в 20 метров открывает живописный вид на долину и реку. За долиной – темная линия густого леса. В центре просвета растет пышный 3 метра в диаметре и 4 в высоту куст орешника. Обломов подходит к кусту, раздраженно ломает его крайние тонкие ветки.

0: повисает на толстой в три пальца ветке. Та надламывается. Обломов с азартом снимает сюртук. Забрасывает сюртук в сторону беседки. На лице блестят капли пота. Схватившись за ветки, дергает их, будто борется с ними. К беседке выбегают два мальчика лет 5 и 7 в просторных крестьянских рубахах. Неподвижно наблюдают за эскападой Обломова. Большая дача. Обломов непринужденной походкой поднимается по ступеням. Сюртук заброшен на плечо, на голове соломенная шляпа. Взяв на ходу пачку писем, отбрасывает сюртук и шляпу. Пройдя в комнату, поочередно просматривает конверты. За Обломовым бежит черный щенок. Читая одно из писем, хватается за голову, опирается о стол. Подпрыгивает на месте.
1: Швейцария!
0: На стуле в углу Алексеев.
2: Вы меня не видите?
1: Ой! Алексеев! Батюшка, я вас и не приметил, здравствуйте, голубчик!
2: Илья Ильич, я тут 2 часа уже вас дожидаюсь. Вы гуляли?
3: Гулял.
0: Выпускает из объятий.
1: Ах, если бы знали, Алексеев, как я теперь занят. Андрей сердится, зовет меня в Швейцарию браниться.
0: Показывает письмо.
1: Куда я теперь? Возможно ли?
0: Убирает в карман, мечтательно смотрит.
1: Ах, Алексеев, как она прелестна. Даже Андрей этого не знает. Как глубока, естественно, какая в ней сила. Сколько в ней мягкости, понимания. Это... Вы про кого? И даже когда она сердится, даже когда говорит о чем-нибудь саркастически, все равно мне блещет такая грация. Такой живой ум, ну просто с радостью подставляешь лоб. Пожалуйста!
2: Это вы про барышню Ильинскую?
1: Что?
2: Это верно.
1: А вы знаете Ольгу?
2: Нет, но вы так говорили.
0: Обломов сел на диван.
1: Господи, это чудо! Да что там?
0: Вскочив, подбегает к Алексееву, обнимает его.
1: Алексеев! А почему бы вам не пожить у меня? Правда? Дачи у вас нет? В городе жарко.
4: Решено!
2: Илья Ильич!
4: Закар!
2: Постойте!
1: Или у тебя готовить комнату для Ивана Алексеевича! Постойте! Илья Ильич! Лучше я вас слушать буду, Илья Ильич!
0: Из беседки открывается вид на долину и поломанный жалкий куст.
5: Ольга назначила Обломову сойти с беседки, чтобы идти гулять, но чего-то опаздывал.
0: Обломов в беседке.
5: Ему не терпелось показать ей давешний пейзаж уже без куста, так ей мешавшего. Но ее все не было. Он ждал. Наполнявшая его радость куда-то уходила.
0: Входит в березовую рощу, садится на траву.
5: Природа жила деятельной жизнью. Вокруг кипела невидимая мелкая работа, а все, казалось, лежит в торжественном покое. Между тем в траве все двигалось, ползло, суетилось. Вон муравьи бегут в разные стороны, так хлопотливо и суетливо. Сталкиваются, разбегаются, торопятся. Вот шмель жужжит около цветка и вползает в его чашечку. Вот птица где-то в чаще давно все повторяет один и тот же звук. Может, зовет другую. Трава сильно пахнет. Из нее раздается неумолкаемый треск.
0: Обломов лег на бок.
5: Какая тут возня, думал Обломов, слушаясь мелкий шум природы. Снаружи все так тихо, покойно.
0: Голова в соломенной шляпе покоится на руке. Все заволакивается колышущейся дымкой видения. Илюша спит на диване, положив голову на колени маменьки. У нее темные волосы, приятное простое лицо. Она целует щечку и ушко Илюши. В комнате много людей в дворянской одежде и одежде слуг. Папенька прохаживается, заложив руки за спину.
6: О. Какие летом дни длинные. Зимой об эту пору уж ночь совсем.
7: Да.
8: Нынче на святке в 5 часов уже темно.
7: Это на святке Марья Петровна вздумала с гор кататься. На святке, по-моему. Да, на святке.
9: Это еще тогда Лука Савич себе лоб расшиб.
10: Ну-ка! Лука Савич, расскажи, как это ты?
11: Ну что ж, рассказывай. Я все, Алексей, на уши выдумал. Ничего такого.
3: такой не было.
11: Лобик, лобик-то здесь. Вон шрамик-то.
3: Что вы смеетесь? Это все Васька, разбойник. Салазки старые подсунул. Они и развалились, я и того.
0: Склоняясь, Лука Савич бьется головой о стол. Севший на время рассказа папенька поднимается. Троекратно целует невысокого седобородого Луку Савича. С игральными картами в руках тот возвращается за стол. Напротив него старушка в чепчике что-то шьет. На столе графин с темной янтарной жидкостью. Папенька продолжает мерить шагами комнату по диагонали. Сидящие в комнате люди в большинстве своем дремлют, либо сонно поводят глазами. Маменька берет Илюшу на руки, несет по темной анфиладе комнат.
12: Я тебя уложу в постельку, мой хороший.
13: Давайте, барыня, я.
12: Не надо.
14: Барыня, дайте я.
12: Я сама уложу. Мой сладкий, мой мальчик, мой дорогой. Моя радость. Пойдем, я тебя уложу.
0: Укладывает Илюшу в кроватку. Присев рядом, опускает свою голову к нему на подушку.
12: Вот так, вот мой хороший, вот я тебя сейчас укрою, вот так, вот давай сюда ручку, вот так.
0: Нос маменьки прикасается к носу Илюши.
15: Ты не уходи.
12: Я не уйду, я с тобой.
15: Зима еще будет.
12: Будет.
15: Я не сплю.
0: Подняв руку, маменька нежно поглаживает густые локоны сына, его щеку и шею.

0: Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней. У него у сонного медленно выплыли из-под ресниц две теплые слезы и стали неподвижно.
1: Илья Ильич! Илья Ильич!
2: Обломов спит на спине.
1: Илья Ильич, да проснитесь же вы! Неужели вы не можете не спать и 5 минут?
3: Ой, Ольга, простите, я...
2: Встав, Обломов сонно покачивается. Ольга быстро спускается в лощину.
3: Я, кажется, и не спал вовсе. Точно видел все совсем рядом.
0: Обломов хотел рассказать Ольге виденное, но не смог. Он неожиданно зевнул.
2: Обломов идет следом.
3: Вот мой доктор, он, чтобы не болел, велит ехать куда-нибудь. А я не могу. Я давеча и Андрею говорил. Знаете, я иногда чувствую, будто я какая-то маленькая часть большого целого. Ну, как лист на ветке. Так покойно бывает, счастливо. Я объяснить того не умею, но будто слышу. Иногда как соки бегут по стволу, как иногда дерево все зашумит и ветвями закачается. Я вместе с ним. И не страшно. Чувствуешь корни глубокие, сильные.
2: Остановившись, Ольга поворачивается к Обломову.
3: Оторвешься. Подхватит ветер. Где упадешь? Чем станешь?
2: Подняв мечтательно опущенные глаза, тот меняется в лице. Хмурясь, смотрит в лицо Ольги.
3: Вы что?
2: Глаза Ольги неестественно и зло расширены.
1: Вы иногда смотрите на меня?
2: Лицо заплакано.
1: Как моя няня Кузьминична?
2: Бежит прочь.
3: Ольга! Ольга Сергеевна!
1: А если я вдруг умру?
3: Какая мысль?
2: Замерев, оборачивается.
1: А как я простужусь? Вы приходите сюда, меня нет? К нам приходите тоже? Катя выходит вся в слезах. Шепчет, больна, умирает. Доктор качает головой. Что с вами тогда будет?
3: С ума сойду. Или застрелюсь. А вы выздоровите.
2: Осекшись, Ольга опускает взгляд.
1: Боже, какие мы дети. Какие мы дети.
2: Убегает.
3: Ольга! Ольга Сергеевна! Ольга! Ольга! Ольга Сергеевна!
2: Бежит вверх по склону.
3: Ольга! Ольга! Я давно хотел сказать вам, что...
1: Что?
3: Нет, ничего.
1: Ну что?
3: Так.
1: Нет, у вас есть что-то на уме? Ну?
3: Нет.
1: Говорите.
3: Это вздор.
1: Ну, говорите.
3: Да нет, не нужно.
1: Ну? Нужно. Я прошу вас. Ну что, разлюбил, может быть?
3: Ну что ты говоришь?
1: Ну что, говори.
3: Ты любишь Андрея?
1: Да, конечно, он мой друг. Ну что, ты не это хотел сказать?
3: Оля.
1: Ну,
3: ты говори. Молода.
2: Прикасается.
3: Ты не знаешь опасностей.
1: Пусть.
2: К волосам Обломова.
1: Ну.
3: Ольга, это страшный путь.
1: Пусть.
2: Пальцы дрожат.
1: Ну.
3: Нам нельзя видеться наедине.
2: Рука Ольги замирает. Бессильно падает на плечо Обломова.
1: Уходите. Уходите, уходите, уходите. Уходите.
2: Глаза опущены, губы приоткрыты. Обломов уходит. Ольга вздрагивает, будто выходит из забытья.
1: Илья Ильич!
2: Глаза широко открыты, на щеках слезы.
1: Я не пойду по этому пути. Потому что на этом пути всегда расстаются. А я не хочу расстаться с вами. Я люблю вас.
2: Обломов в нескольких десятках метров от Ольги. Виновато оборачиваясь, своей неуклюжей походкой идет по лугу. Все больше удаляясь, переходит на бег. Освещающий Ольгу со спины свет, ее белое платье среди темных деревьев рисует поэтический образ оторванной от бренного мира барышни. Обломов идет по лугу, держа сюртук за воротник. Канотье беспечно сдвинуто на затылок. Непонимающе приоткрыв рот, надевает сюртук. Подходит к бричке, стоящей у незнакомого особняка.
4: А, Илья Ильич, вы, наверное, проститься пришли. Очень с вашей стороны любезно.
3: А вы уезжаете?
4: Представьте, да. Желаю вам приятно провести время, а также желаю успеха и на научном. Поприще.
3: Знаете, мне очень приятно было, что...
4: Оставьте, пожалуйста. Как говорят, благодарю за гостеприимство. Не поминайте лихом.
5: Мы были очень вам рады. Да, простите, что так... Да, простите, что так неудобно все получилось. Поверьте,

0: наивная улыбка.
1: А вы почему? Что?
0: Барон поворачивает к нему широко открытые колючие глаза. Обломов испуганно пятится. Проведя платком по крупу лошади, барон идет к бричке. Садится в нее. Худая дама стоит рядом, прижимая платок к лицу.
2: Теперь долго не увидимся.
3: Да, да, долго не увидимся. Ну, с Бог.
0: Робко машет. Встав позади брички, Обломов неглубоко кланяется.
3: А где Ольга?
1: Ольга в парке. А, впрочем, я не знаю.
3: Она вам ничего не сказала?
1: Что сказала?
3: Ну, как же?
1: Нет, она ничего не сказала.
3: Барон сделал Ольге предложение, она ему решительно отказала, и поэтому он уехал. Я думала, она пошла к вам и все сказала. Катя!
0: Дама покачивается.
3: Катя! Катя!
4: Бегу, барыня, бегу!
0: Обломов развел руки, приоткрыл рот.
1: Он ей предложил? Как так? Как он Ольге? Стойте!
0: Бежит за бричкой. Тяжело дыша, останавливается посреди луга.
5: Ничтожество! Илья Ильич мог! Он старик!
6: Что с вами? Илья Ильич!
5: Ну ладно!
0: Вбегает в свою дачу.
5: Да как он посмел! Как он смел в мыслях видеть ее своей! Ольга! Ты Ольга!
6: Что стряслось?
5: Барон! Барон этот! Старый волокит, этот плешивый селадон! С масляными глазками! Сделал Ольге предложение.
6: Господи! И что же она?
5: Сказал, разумеется, как он смел оскорбить ее мыслью, что он будет под венцом стоять с ней, держать в своей старческой ладошке ее пальчик. Он представлял ее мыслью своею. Все прочь!
0: Захар с подносом пятится.
7: Вы же знаете, Алексеев, я вам говорил. Вокруг нее кипит жизнь, и сама она молодая, радостная, и все вокруг нее должно быть молодым и прекрасным.
0: Неловко наклоняет поднос.
1: Так, пошел вон.
2: Сейчас.
0: Зацепившись за косяк, роняет поднос.
2: Все.
6: Что ж так волноваться, Илья Ильич? Не надо так волноваться, не надо так волноваться. Ведь барону она отказала, да и бог с ним. А потом вы ведь давеча сами сказали, что она вас любит. Зачем же так расстроились?
1: Господи, а ведь она меня любит. Любит Алексеева. Сама сказала, что любит.
6: Ну вот, и слава богу.
0: Алексеев нежно целует в щеку мечтательно застывшего Обломова. Обломов в ночной рубашке при свете свечей. Сидя на стуле, задумчиво глядит на свое отражение в зеркале. Поднимается. Порывисто ходит по комнате. В красном углу освещенная лампада икона. На мгновение опускается на стул. Берет со стола канделябр. Выходит из комнаты. Алексеев спит, по-детски сложив ладони под щеку.
7: Вставайте, Алексеев, вставайте, вставайте! Я все понял, Алексеев.
6: Что случилось, Илья Ильич?
7: Я давеча вам говорил, что она меня любит. Но я ошибался, и она ошибалась. Ольга меня не любит, не любит, не должна любить. Это ошибка, просто ошибка. Поставьте.
6: Что вы говорите, Илья Ильич? Это же горе какое, если правда.
7: Правда, Алексей, горькое, ну, правда.
0: Обломов поставил
7: смотрите,
0: зеркало на пол.
7: Чем я лучше этого барона? Что молчите?
6: Я его не видел никогда.
7: Правильно! Таких, как я, не любят, не должны любить. И потом, если бы я мог поразить ее силой ума или красотой лица. А так я что такое? Обломов, больше ничего. Штольц!
0: Сев на стул, Обломов высокопарно складывает руки на груди.
7: Штольц! Это дело другое. Это ум, сила, обаяние. Умение влиять на судьбы других. Как все просто. Она его любит, она мне сама сказала. Правда, сказала, что любит как друга, но мы-то с вами знаем, что это ложь, бессознательная ложь. Дружбы между мужчиной и женщиной быть не может. Понятно?
0: Движения Обломова неврастенически резкие.
7: Но все равно.

0: если Андрей, то не Обломов, а такой, как Андрей.
1: Берет со стола кожаную перчатку.
0: Она просто готова была к восприятию любви. Я попался случайно ошибкой. А пройдет другой настоящий. Я рад резвиться от этой ошибки. Боже мой, что я делаю, что я делаю, что я делаю? Если я все это понимаю и принимаю чужое, значит, я вор. Все.
1: Надевает ее.
0: Все. Все. Будить Захара и уезжать отсюда, пока я не скатился в эту бездну и ее с собой не увлек.
2: Так, а как же она?
0: Кто она?
2: Ольга Сергеевна, когда вы уедете?
1: Лицо Алексеева, будучи обычно подобострастно наивным, сейчас стало неестественно серьезным. Садится ближе к Обломову.
2: Утром встанет.
0: Так.
2: Пошлет к вам.
0: Так.
2: Ей скажет, уехал.
0: Ну.
2: Что ж ей думать?
1: Обломов раскуривает сигару.
0: Да, вы правы. Объясниться необходимо.
1: Проходит в соседнюю комнату. Садится за письменный стол.
3: Илья Ильич,
0: я напишу ей письмо.
3: Вам не страшно, Илья Ильич?
0: Нет.
3: Я посижу здесь тихо.
0: Нет, нет. Ступайте. Ступайте с Богом. Спасибо вам.
3: Пожалуйста.
0: Я один должен.
3: Хорошо.
1: Прижимая подушку к груди, Алексеев семенит к дверям. Водя пером, Обломов периодически останавливается, задумчиво смотрит вдаль.
4: Вам странно, Ольга Сергеевна, вместо меня самого получить это письмо. Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя.
1: Смахивает слезу.
4: Мы полюбили друг друга так внезапно, так быстро, как будто оба вдруг сделались больны. И это мне мешало очнуться ранее. Я только сегодня, в эту ночь, понял, куда я падаю, и решил остановиться. Я говорил вам, что люблю вас, вы отвечали мне тем же. Слышите ли, какой диссонанс звучит в этом? Не слышите? Так услышите позже, когда я буду уже в бездне. Посмотрите на меня. Вдумайтесь в мое существование. Можно ли вам любить меня? Любите ли вы меня? Люблю, сказали вы вчера. Нет, твердо отвечаю я. Ваше настоящее люблю не есть настоящая любовь. А будущее – это только бессознательная потребность любить. Мне с самого начала следовало бы строго сказать вам, вы ошиблись, перед вами не тот, кого вы ждали, о ком мечтали. Погодите, он придет, и тогда вы очнетесь, вам будет досадно и стыдно за свою ошибку, а мне эта досада и стыд сделают боль. Вот что следовало бы мне сказать вам, если бы от природы я был прозорливее умом и пободрее душой, если бы, наконец, я был искренним. Я говорю это, прощаясь, как прощается с добрым другом, отпуская его в далекий путь. Прощайте, ангел, улетайте скорее. Как испуганная птичка улетает с ветки, где села ошибкой, так же легко, бодро и весело, как и она, с той ветки, на которую сели невзначай.
1: Ольга идет по аллее, читая письмо. По лицу катятся слезы. Испуганно вздрогнув, поворачивает голову. Среди кустов стоит Обломов.
3: Ольга!
5: Уйдите! Зачем вы здесь? Вы правы. Все может случиться. Появится человек, которого я смогу полюбить. Но это будете не вы. Нет.
3: Как?
5: Нет.
1: Скомков бросает письмо.
5: Нет.
3: Как?
1: Уходит. Обломов.
3: Значит, я прав.
1: Поднял письмо.
3: Я потому и писал, что мне дорого ваше счастье.
5: Нет. Вам досадно стало за мое тихое счастье, и вы поспешили возмутить его.
3: Но я жертвую собой ради вашего счастья. Разве у меня не плачет все внутри? Зачем же я сделал все это?
5: Зачем? Зачем? Да зачем же? Зачем вы спрятались теперь за кусты? Чтобы посмотреть, буду ли я плакать? И как я буду плакать? Да если бы вы хотели того, о чем пишете в вашем письме, вы бы давно уехали, не повидавшись со мной и не мучая меня.
1: Ольга убегает. Обломов застыл с письмом в руках.
4: Какая мысль.
6: Обломова поразило это предположение, потому что ему вдруг стало ясно, что это правда.
1: Ольга идет, не оборачиваясь.
5: Нет, вы не меня жалели, вы себя жалели, гордыню свою, самолюбие. Вчера вам нужно было мое «люблю», сегодня мои слезы. Завтра вы захотите увидеть, как я умираю. Ваша любовь постоянно требует жертв от меня. Ей нужна пища, стоит ее не покормить, она начинает таять, умирать. Вы злой.
1: Оборачивается, аллея пуста.
5: Илья Ильич!
1: Испуганно бежит к месту встречи.
5: Илья Ильич! Илья Ильич!
1: тяжелое фиолетовое небо озаряется синими вспышками молний. Покачиваясь, Обломов сидит в беседке.
5: Илья Ильич, вы что тут?
4: Ольга, я не могу не сказать. То, что ты сказала, все это правда, мне не знал этого. Я писал это письмо. И наслаждался. Да, ужасно, наслаждался. Голова моя и сердце были наполнены, и я жил. Мне казалось, что я страдаю, а на самом деле я наслаждался. Да-да, наслаждался, наслаждался. Новостью своего положения, горем своим, сигарой. Боже мой, Ольга, прости меня ради Бога. Я хотел этой разлуки, мне казалось это. Но я не вынесу ее. Не вынесу ее.
1: Войдя в беседку, Ольга садится рядом.
5: Мне страшно.
4: Не гроза, не бойся, я с тобой.
5: Мне и тебе страшно. Сердце замирает. Видишь?
1: Ольга смотрит на рощу.
5: Видишь, Мирон, в темноте кто-то.
4: Ты что? Здесь никого нет.
5: Закрой мне глаза скорее чем-нибудь. Вот так.
4: Ольга.
5: Крепче. Вот. Вот так. Это нервы. Как у тебя пальцы дрожат.
4: Ольга, у тебя жар. Идем домой.
1: Ольга берет руку Обломова, целует ее.
4: Ольга, пожалей меня. Ольга.
1: Прижимает его пальцы к своим губам.
4: У меня колени дрожат. Я сделаюсь больным.

0: страстно прижимает руку Обломова к своему лицу. Замерев, отстраняется. Рука Обломова неподвижно и безучастно замерла перед ее лицом. Он убирает руку. Глаза Ольги закрыты. Уголок рта подрагивает, выгибая уста косой полуулыбкой. Обломов поглаживает Ольгу по голове левой рукой. Взяв его правую руку, она осыпает ее легкими нежными поцелуями. Улыбаясь, сквозь слезы облегчения, смотрит в лицо Обломова. Тот продолжает поглаживать ее голову. Ольга подается к Обломову. Ее губы в 10 сантиметрах от его губ. На лице Обломова непроницаемая маска простоватого удивления. Ольга нежно целует его лицо. Он неловко тянет к ней губы. Подняв подбородок, Ольга целует кончик его носа. Снисходительно улыбнувшись, поднимается. Уходит в сторону долины. Ольга забегает в особняк. В комнате на первом этаже загорается свет. Обломов входит в темную аллею перед особняком. Смотрит на окна. Свет в окнах на первом этаже гаснет. Загорается на втором. Гаснет. Особняк погружается во тьму. Потирая грудь, Обломов отворачивается от особняка. Бросив короткий взгляд на окна, медленно идет прочь. На лавочке около беседки перед особняком лежит газета «Русский курьер». Подняв ладони, Обломов с интересом смотрит на падающие капли дождя. Потирая руки, входит в небольшую квадратную беседку. На столе остатки чаепития. Фарфоровые чашки, чайник, недоеденные пирожные на блюдцах. Взяв одну из чашек, Обломов садится на скамейку. Держит чашку, прижав двумя руками к груди. Взгляд направлен на особняк. Держит чашку под каплями дождя. Глуповато улыбаясь, выпивает содержимое чашки.
1: Илья Ильич!
0: Алексеев под зонтиком, в руке плед.
1: Что с вами, Илья Ильич? Зачем вы не дома? Мы с Захаром весь парк отбегали. Красотка какая я. Плед принес. Укройтесь.
0: Надевает на Обломова.
1: Пойдем рядышком.
0: Ночной колпак.
1: Я зонт нарочно большой взял.
2: Спасибо. Выступайте сейчас, а мне здесь нужно.
1: Господи, как же!
0: На лице Обломова наивная улыбка. Глаза опущены. Поднимает чашку.
2: А я чашку украл.
1: Может, я с вами посижу?
2: Нет, ступайте. Ступайте. Алексеев! Если я женюсь и насовсем уеду в Обломовку, поезжайте с нами.
1: Можно я с вами посижу?
2: Нет, ступайте. Ступайте, ступайте.
0: Нерешительно переминаясь, Алексеев поворачивается. Быстро удаляется. Перед Обломовым встает видение.
3: Проснулся, мальчик.
0: Он стоит посреди детской в ночной рубашке до пят. Входит маменька в длинном светлом платье. На лице ласковая улыбка.
3: Не мутны ли глазки наши?
4: Нет.
3: Не болит ли чего?
0: Опустившись на колени, прикладывает щеку к лицу сына. Смотрит на него с восхищением. Отвечая на вопросы маменьки, Илюша искренне кивает или отрицательно качает головой. Поцеловав сына, маменька его обнимает. Тот со счастливой улыбкой утыкается лицом в ее шею. Отодвинувшись назад, маменька с восхищением смотрит на Илюшу, прижимается лицом к его щеке. Поднявшись, ведет сына за руку. Встают на колени в темном красном углу с яркой точкой горящей лампады.
3: Давай помолимся. Повторяй за мной, Илюшечка. Владыка Божий, Отче Вседержителю, помилуй меня, Боже, повелите милости Твоей и по множеству щедрот Твоих. Огради меня, Господи, силою чат набежим творящего Твоего.
0: Илюша оборачивается. На качающемся вверх и вниз крыльце стоит мальчик в длинной рубахе. На спины маменьки и Илюши падает пятно яркого солнечного света. Маменька благоговейно смотрит на иконы. Перестав смотреть на мальчика, Илюша поворачивает голову к образам. Белая кора берез окрашена розовыми красками восходящего солнца. В беседке сидя спит Обломов. Он завернулся в плед. На голове ночной колпак в виде несуразной вязаной шапки. Клюнув носом, широко открывает глаза. Смотрит на особняк. Стоящий в отдалении особняк в легкой дымке тумана. Перед особняком с ведром в руке пробегает полная женщина в длинном крестьянском сарафане. Неся небольшой поднос, быстро проходит мужчина в безрукавке поверх крестьянской рубахи. Из особняка выбегает молодая стройная девушка в длинном светлом платье и с пустой корзиной в руке. Девушка бежит мимо беседки. В плетеной корзине несколько белых, красных и розовых роз.
2: Катя! Здравствуй.
4: Илья Ильич, вы что тут?
2: Катя, скажи, а барышня спит?
4: Так ведь шестого половина.
2: Хорошо. Катя, денежку хочешь?
4: Господи, Илья Ильич.
2: Возьми, возьми.
0: Обломов протягивает монету. Катя испуганно отстраняется. Оглядываясь на Обломова, быстро бежит к особняку. Обломов провожает ее взглядом с лукавой улыбкой. Кутается в плед.
4: Барышня!
0: Створки одного из окон второго этажа распахиваются. За ними Ольга в ночной рубашке.
5: Что вы тут делаете, сумасшедший?
2: С добрым утром.
5: Вы что, всю ночь просидели под дождем? Боже мой!
2: Ольга, а вы спали?
5: А вам жаль, что я спала, злой человек?
2: Нет, просто мне казалось, что я всю ночь разговаривал с тобой.
5: Милый мой!
2: Ночью была гроза. В саду было сыро, неуютно. Целые ручьи текли по дорожкам. Я сидел в беседке, не мог выйти. А сейчас солнце все высушило.
0: Обломов подходит ближе к особняку.
2: Но вода осталась, немного.
5: Сумасшедший, откуда у тебя моя чашка? Это теткин подарок. Раз, два, три, четыре,
2: Ольга!
5: Пять, шесть. О, как еще только 6 часов? Немедленно идите спать!
0: По комнатам дачи Обломова медленно идет Захар. Барин в одной из комнат, не сняв свой ночной наряд, сидит на краю стула. В руках чашка, голова склонена. Войдя в комнату, Захар с непониманием оглядывается.
6: Ну что ж, Илья Ильич, всю ночь не ложись.
2: Сейчас лягу.
6: Хорошо ли? Настоящий барин. Умница, красавец. А точно разбойник. По ночам где-то скрывается. Дома не спит. Под дождем мокнет.
2: О, ну, Захар, остань. Разбуди меня в 2 часа.
0: Захар снял с Обломова плед, штаны и сапоги.
2: Кто от Ильинских придет, скажи, что барин будет ждать барышню ровно 3 часа в парке. Смотри, не перепутай.
0: Захар берет чашку. Снимает с Обломова ночной колпак.
2: Не перепутай, смотри.
0: Захар выходит. Волосы Обломова растрепаны. Подавшись вперед, он с интересом смотрится в зеркало, стоящее в соседней комнате. Осматривает свое, выглядящее немолодым, а дутловатое лицо с безвольным скошенным подбородком. Портьеры закрыты. Обломов спит на диване.
2: Захар! Захар!
0: Захар вносит костюм и сапоги.
6: Проснулась.
2: Который час?
6: 5.
2: Ах ты, балуван, ну что ж ты меня не разбудил? Я ж тебе приказывал.
6: Ну, попробуй глаз добудиться. Ночь ходит не весь где, а потом спите, как камень, да еще ругается.
2: Змея, губитель! Я ж барышню в 3 часа в парке ждала.
6: Не ждала.
2: Как?
6: А вот так, горничная приходила. Сказала, что гости приехали. Не может барышня в 3. Так одеваться, что ли?
2: Какие гости?
6: А я в чем знаю.
2: Больше ничего.
6: Еще чашку просили вернуть, что вы принесли. Говорят, подарок. Я проверил, не наша, отдал. Так одеваться, что ли?
2: Ладно, поди вон.
6: Спать будете. И то, нечего там делать. В сырости-то.
2: Где там?
6: Барышни с гостями чай пьют. Велели приходить к 4 в это, как его, сад, что ли.
2: В парк, что ли?
6: Да-да, в парк, парк.
2: Что ж ты молчал, губитель?
6: Вы не спрашивали об этом. Ну, теперь уж 6 час.
2: Одеваться!
0: На поляне молодые люди и барышни.
7: Прекрасно играет утреннюю зарю.
0: Уговариваемый молодой человек трубой прикладывает к губам кулак. В беседке на столе печенье, булочки, чайник и чайные чашки, орехи, сахарницы. Оставаясь незамеченным, Обломов стоит среди деревьев. Мило улыбаясь, Ольга беседует с молодым человеком. Двое молодых людей, приняв вычурные стойки английского бокса, делают несколько поочередных выпадов и отступов. Третий молодой человек делает характерные для рефери взмахи руками. Ольга одаривает всех радушной, гостеприимной улыбкой. Иногда поглядывает в сторону Обломова. Бросив грустный взгляд на молодежь, Обломов быстро удаляется. Захар вносит в комнату Обломова пятнистого котенка.
6: Барин! Вот, барин, посмотрите. Котенка от соседей принесли. Вы давеча спрашивали.
0: Сажает Обломову.
6: Не надо ли?
0: На колени.
2: Захар.
6: Чего извольте?
0: Целует барина в макушку.
2: Я, может, в город перееду?
6: Куда в город? Квартиры нет.
2: Ну, на Выборгскую сторону.
6: Ну, что же это будет? С одной дачи на другую станем переезжать. Чего мы там не видали? Волков, что ли?
2: Здесь неудобно.
6: И куда нам еще переезжать? Господи. И тут вон умаялись совсем.
0: Захар выплескивает воду.
6: Вы лучше скажите.
0: И выбрасывает за окно букет.
6: Куда чемоданы ваши новые девать, которые Андрей Иванович зимой приказал купить? Продать, что ли?
2: Ты что, с ума сошел?
0: Захар сдувает пыль с чемодана.
2: Я на днях за границу поеду.
6: За границу?
2: А что, поеду и все. Что ж тебе так странно? Поеду и конец.
0: Обломов степенно прохаживается по комнатам. Садится около открытого окна.
2: У меня и паспорт готов.
6: Ну, зимой готов, все, едем.
0: Опирается головой о руку. Едва заметно покачивается взад и вперед. Взгляд обращен вниз.
8: На следующий день два раза приходила Катя. Передавала приглашение барышни на обед, который устраивался в честь гостей. А потом, как стемнеет, звали на большой фейерверк. Его должны были делать Пьер с Мишелем. Но Обломов не пошел. Сказав через Захара, что простудился немного, должен был напиться горячей травы и посидеть дома.
0: Стемнело. Не сменив позы, Обломов сидит около окна.
9: Расскажите что-нибудь, Иван Алексеевич. Все переговорили, Илья Ильич. Нечего рассказывать. Ну как же нечего? Вы вот в город ездили, в людях были. Нет ли чего новенького? Я думаю, читаете.
10: Да, читаю иногда. Люди другие читают, разговаривают, а я слушаю. Вот нынче Алексея Спиридоновича, сына, студент, читал вслух.
9: Ну и что же он читал?
10: Про англичан. Что они ружья, да пороху разного куда-то завезли. Алексей Спиридонович сказали, что война будет.
9: Куда же-то они завезли?
10: В Испании или в Индии, не помню. Только посланник был очень недоволен.
0: Лица освещаются вспышками фейерверка.
9: Какой посланник?
0: Обломов и Алексеев не обращают на него внимания.
10: Вот что-то забыл.
9: Ну, что еще нового в политике?
11: Да пишут, что земной шар все охлаждается. Скоро замерзнет весь.
9: Да, разве же это политика?
10: Дмитрий Алексеевич сначала про политику упомянули, потом все подряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что это уж литература пошла.
6: Я вас горничная от Ильинских спрашиваю.
9: Я же просил тебя отвечать, что я болен.
6: Я и то говорю, она все равно просит. Мол, важное дело какое-то. Я ей говорю, у нашего барина важных дел не бывает.
9: Ступай. Скажи, что я сейчас выйду.
0: Захар прижимает к ушам варежки.
9: Ох, Захар.
0: Обломов выходит на крыльцо.
5: Здрасте, Илья Ильич.
9: Катя, что ты?
5: Барышня здесь, велела спросить.
9: Ольга Сергеевна здесь?
5: Да.
9: Правда, Катя?
5: Да.
9: Захар!
5: Скорее!
0: Подавшись было к даче, Обломов идет за Катей. У Ольги взволнованное лицо, глаза широко открыты.
5: Илья Ильич, у меня для вас известие.
9: Ольга, ради бога, как вы? Как вы здесь? Вас здесь могут увидеть.
5: Я нарочно сбежала от гостей, чтобы сообщить вам одну вещь. Завтра ваш друг приезжает.
9: Андрей!
5: Да, сегодня письмо от него получили. Да! Горло ваше как?
9: Нет.
5: Так вы совсем не были больны. Обманщик.
9: Нет, мне же лучше. Горло прошло.
5: Илья? Нет.
9: Ольга.
5: До завтра, до завтра.
9: Ольга, погодите. Ольга!
0: Сбегая по склону, Ольга берет Катю за руку. На даче. Обломов обнимает Штольца.
9: Ах, Андрей. Как я рад, что ты здесь.
12: Ну, отчего же ты не приезжал?
0: Припал к его груди.
12: Я ждал тебя. И на письма не отвечал. Чем ты здесь занят был, а? Ну, ступай, собирайся. Поехали кататься в коляске.
0: Откинув полы клетчатого сюртука, Штольц садится на подлокотник дивана.
12: Только поживей! Ольга ждет!
9: Как? Ольга Сергеевна здесь? Я сейчас. Захар! Захар!
12: Здравствуй, Захар.
6: С приездом, Андрей Иванович.
12: Ступай живо, одеваться барину.
6: Андрей Иванович.
12: Постой. На вот тебе. Здесь шейные платки. Не понравятся, так куме отдашь. И порошок от клопов французский. Ступай.
9: Захар!
6: Да иду, бегу.
12: Слушай, Илья. А что же ты не писал мне? Я было решил, что ты отправился в деревню, потому я и приехал прежде к Ильинским. А мне говорят, Обломов на даче, болеет. И вы тут.
10: С приездом, Андрей Иванович.
12: Простите, не заметил.
10: Здравствуйте.
12: Здрасте, Алексей.
10: Иван Алексеевич.
12: Виноват, Иван Алексеевич. Вот вам. Это брелок из Англии.
10: Спасибо, Андрей Иванович.
12: У вас часы есть?
10: Нет, часов у меня нет.
13: Я теперь нарочно куплю.
14: Красиво.
12: Тонкая работа.
0: Заложив руки за спину, Штольц переваливается с мысков на пятки.
7: Андрей! Я готов.
12: Прекрасно. Дай, Илья.
13: Илья Ильич, да. Андрей Иванович, наверное, у вас остановится. Да? Я говорю, что Андрей Иванович у вас остановится, так я в город приеду.
12: О, это тебе! Из Мексики, чистая кожа.
7: Спасибо. Иван Алексеевич, после поговорим. Хорошо. Андрей, идем.
12: Подержите, пожалуйста, мерси.
0: Около открытого экипажа. Ольга в соломенной шляпке.
15: Здравствуйте, здравствуйте, обманщик.
0: Обломов целует руку Ольги.
15: Андрей Иванович, а он опять лежал? Несносный человек. Стоило мне 2 дня с гостями заняться, как он опять лежит, да еще больным сказался.
0: Ольга держит руку Обломова.
15: Ну что ж вы не приходили? Я скучала.
0: Тот целует ее руку.
16: Простите меня, Ольга Сергеевна.
12: А я смотрю, как вы похорошели, Ольга Сергеевна, на даче. К вашему лицу должно быть... Очень пойдут синие ленты.
0: Штольц странно усмехается.
12: В другой раз непременно вам привезу. Верно, Илья? Как расцвела Ольга Сергеевна.
15: Не спрашивайте Обломова, не ждите от него для меня комплимента. Помните первую встречу? Вы тогда еле уговорили его послушать мои пения.
7: О, несправедливо. Вы несправедливы ко мне. Сначала я, верно, отказывался, пока не услыхал, как вы поете.
12: Ольга Сергеевна, благодарите еще, что он не заснул под вашу кастадиву.
0: Штольц на козлах.
16: Господи, неужели всего 4 месяца прошло?
0: Обломов в кожаной широкополой шляпе, покачиваясь в экипаже, задумчиво опустил взгляд.
12: Да-да, всего 4 месяца прошло. А кажется, как далеко все.
0: Оборачиваясь, Штольц улыбается Ольге. Уворачивается от низких веток. Правит, выпрямив спину и высоко подняв подбородок.
15: Андрей Иванович!
12: Да?
15: А можно я к вам седой править буду?
12: А? Извольте.
7: Вы не боитесь?
15: Это не страшнее, чем сидеть ночью в чужом саду.
12: Или в гостях расколотить соусник.
0: Ольга перебирается на козлы, не ступая на землю.
7: Господи, вы это помните?
15: Но! А быстрее можно?
12: Но! Пошел!
15: Но! Пошел!
0: Экипаж проезжает около